0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Начну я свое такое небольшое размышление с одного исследования. Американские социологи из Барна Групп в течение 5 лет, с 2007 по 2011 годы, проводили исследования. Они опрашивали молодых людей, которые в подростковом возрасте регулярно ходили в церковь. А затем изучали причины, по которым, став старше 16 лет, они ушли. И результаты этого исследования вошли в книгу генерального директора Барна Групп Дэвида Кинемана под названием «Вы меня потеряли. Почему молодые люди уходят из церкви и переосмысливают свое отношение к ней». И тему моей проповеди я взял из названия этого исследования. «Вы меня только немножко изменил, вы меня теряете, вы меня теряете». Я думаю, вы по названию поймете, кого мы теряем, и попробуем разобраться, почему мы все-таки теряем молодых людей, подростков, и которые уходят из церкви. Так вот, в ходе этого исследования удалось выявить 6 причин таких совокупных, да, благодаря которым стало известно, почему молодые люди уходят из церкви. И вы знаете, они выяснили, что 59% молодых людей старше 15 лет прекращали ходить в церковь либо совсем, либо на длительный период времени. 59%. И я вспомнил очень интересные слова. Ну, знаете, они хорошо нам знакомы. Мы их, в принципе, часто слышим. Слова самого Иисуса Христа. Они записаны в 3 Евангелиях. В Евангелии от Матфея, в Евангелии от Марка и Луки. Но мы прочитаем только одно место. Это Евангелие от Матфея, 19 глава. «Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: пустите детей, не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. И, возложив на них руки, пошел оттуда». Знакомы слова, правда? Мы слышим, знаем о них. И, конечно же, сегодня христианская церковь скажет: ну нет, мы все делаем для того, чтобы дети были с нами, поэтому мы им не мешаем, да? Мы не мешаем им, мы им не препятствуем. Да, конечно, та ситуация, которая возникла в то время, она, конечно, описана в Евангелии от Матфея и в 2 других Евангелиях, конечно, она касалась учеников. И мы можем действительно сказать, сейчас ситуация другая. Даже если мы посмотрим на современную нашу церковь, Всемирную церковь адвентистов седьмого дня, то на нашем, скажем так, Всемирном соборе, который был вот совсем недавно, адвентистская церковь приняла решение, чтобы директор клуба «Следопыт», директор клуба «Искатели приключения», если есть директор по работе с молодежью, то есть со студентами, да, они все входили в совет церкви. Раньше этого не было. Но церковь сделала еще один шаг навстречу к молодежи, к детям и к подросткам, именно для того, чтобы даже на уровне планирования, на уровне церковного совета сама церковь могла действительно делать все возможное о том, чтобы дети, подростки и молодежь в церкви были. Но когда я размышляю над словами Иисуса, меня немножечко смущает вот что. Знаете, скажите, пожалуйста, кто мешал детям приходить к Иисусу? Не какие-то обстоятельства внешние, да? И вы знаете, даже не сатана. Ну, по тексту Евангелия. Это делали кто? Это делали приближенные к Иисусу Христу ученики. Вы просто не представляете. Здесь не говорится, что это сделал сатана каким-то образом. Ну, мы понимаем, конечно, кто мог их к этому подтолкнуть и так далее. Это понятно, да. Мы можем найти духовную этому причину, основание и так далее. Но тем не менее, судя по евангельскому тексту, именно ученики возбраняли им. Именно ученики. То есть люди, которые, казалось бы, были близко со Христом, они становятся препятствием. Тихо, что вы сюда пришли? Папаша, мамаша, ну-ка, быстро успокойте свое дитя, оно слишком шумно кричит, плачет, бегает здесь, мешает Иисусу сосредоточиться. Ну-ка, все. Родители, чего вы сюда притащили ребенка? Вот зачем вам надо было это делать? Вообще сидите лучше дома, нечего вам здесь делать. Смотрите, сколько тут людей, теснят, толпа, не дают Иисусу сосредоточиться. Нет, все, давайте уходим, слишком шумно, вы кричите, вы бегаете и тому подобное. И Христос говорит: стоп, не препятствуйте. Да, это были ученики, это были те люди, и мы можем сказать, мы другие, правда ведь? Мы можем так сказать, мы точно не препятствуем, братья и сестры. Конечно, на словах мы никто не препятствует никогда детям, подросткам и молодежи приходить к Иисусу. Никто. Потому что мы, да и не будем мы вообще даже представить, мы даже в голове не может укладываться, чтобы мы как-то сознательно это хотели сделать и сделать все возможное для того, чтобы здесь не было молодежи. Правда? Вряд ли. Но мы, к сожалению, можем мешать им прийти ко Христу, не нашим отношением и то, как мы создаем атмосферу в самой церкви вот здесь. То, как мы к ним относимся и что мы для них действительно делаем. Вы знаете, вдохновившись вот этим исследованием Barna Group, мы в Волговятском объединении в 2017 году тоже провели подобные исследования. Конечно, мы опросили не такое большое количество людей молодых, но мы попытались сделать и хотя бы, по крайней мере, получили кое-какие данные в результате опроса молодых людей, которые были в адвентистской церкви, но ушли из нее. Мы опросили этих людей. Сделать это было очень трудно, потому что какая-то определенная часть людей или группа людей молодых – они порвали с церковью все контакты и связи, их было очень тяжело найти, и даже они не шли на этот контакт, чтобы заполнить какую-то анкету от какой-то церкви, от которой они, может быть, пострадали. Но была другая категория людей молодых, которые согласились ответить на анкету, потому что были еще какие-то контакты, они были живы, и они отвечали. И вот когда нам все-таки удалось собрать анкеты с молодых людей, которые перестали ходить в нашу церковь, мы увидели три причины. Хотя их на самом деле больше, но я назову три. Я это исследование читал, нам помогал в этом наш верующий человек, социолог, который помогал вот эти все анкеты обработать. И изучая это исследование, я увидел три таких группы причин, по которым молодые люди уходят из нашей церкви. Я их сейчас назову. И это те причины, с помощью которых мы помогаем им, мы как верующие, понимаете, да? Помогаем им уйти из церкви. То есть, с одной стороны, через парадный ход мы зовем молодых людей, детей, подростков. Мы хотим их видеть, с одной стороны, через парадный вход. Официально, публично, да. Но через черный ход мы их выгоняем, вышвыриваем, выталкиваем оттуда, из Божьего дома, из Божьего присутствия. Мы выгоняем их. И как мы это делаем? Давайте мы посмотрим. Одна из этих причин, конечно, не будет касаться непосредственно нас, как церкви. Она касается вопроса убеждения и взгляда. Но, тем не менее, первая причина – из-за которой молодые люди уходили из церкви. Это конфликты, я бы сказал, из-за субботы. 37% ответили, что им не удалось совместить учебу и посещение церкви. 23% сказали, что у них были конфликты в школе или в институте из-за субботы. Они не смогли справиться с тем непростым на самом деле действием, когда нужно вроде бы сохранить верность Богу, да, то есть отстоять свои принципы и ценности, но им тяжело было это сделать. Но ладно, если это такая причина, в которой бы, если бы церковь смогла бы помогать людям, например, откликаться на их нужду, да, молиться, может быть, даже если бы молодой человек сказал, помолитесь за меня, мне трудно соблюсти субботу, я не могу, я не знаю, как справиться, как отстоять и так далее, и церковь бы окружила бы заботой и говорила, давай мы тебе поможем, сделаем все возможное, чтобы как-то этот вопрос был решен. Что я увидел? Я увидел одну из причин, вторая причина – это отсутствие поддержки молодым людям. Посмотрите, 26% молодых людей сказали, что они не ощутили поддержку со стороны людей в церкви. И 17% они чувствовали осуждение в церкви за их проступки и грехи. Видите, как интересно? С одной стороны, они борются, они хотят соблюсти на практике эту веру, да, отстоять субботу, да, сталкиваться с каким-то, может быть, прессингом, насмешками, сталкиваться с каким-то давлением. Но церковь в этом плане что делает? Согласно мнению людей, которые ушли из нее, да, что делает церковь? Она их в этом вопросе не поддерживает. И если даже они сломались и пошли там на экзамен в субботу, или там стали учиться по субботам, и они сломались в этом плане, то церковь не смогла их поддержать. То есть помочь им в этом трудном периоде, быть с ними и посочувствовать им. Наоборот, она их осудила за их проступок и грех. И не поддержала их. И третья причина. Мало друзей в церкви. Интересно, здесь очень много ответов. Большинство друзей неверующие, 26%. Чувство одиночества, нет друзей в церкви, не с кем общаться, 20% ответили. 17% сказали, что в церкви в основном пожилые, мало молодежи. И еще 17% ответили, что перестают посещать церковь вслед за своими друзьями, которые уходят из нее. То есть у них были друзья в церкви, но они ушли из церкви, и они следом за ними. И посмотрите, в каком непростом простом положении находятся наши братья и сестры. В каком? С одной стороны, у них мало друзей в церкви, с другой стороны, у них много друзей в миру. Церковь к ним относится осуждающе и враждебно, понимаете, да? И они сталкиваются с прессингом из-за субботы, чтобы отстоять эти взгляды. Куда они пойдут? Кто их перетянет, если большая часть окружения ребят – это люди, которые не верят в Бога, не верят в Бога? Как они выстоят, как они выдержат нападки, искушения, трудности, испытания? Как они это выстоят, если церковь поворачивается к ним спиной? Поэтому, когда мы спрашиваем себя, как это мы можем выгнать людей, молодежи, детей, подростков из церкви, очень просто. Вот как. Когда они сталкиваются, когда они что-то нарушают, какую-то норму, да, которая для церкви дорога, и она, никто ее не отрицает, что она важна и нужна, какая-то заповедь. Никто не говорит о том, что нам не надо теперь соблюдать заповеди. Речь идет о другом. Речь идет о том, как человеку, который соблюдает заповеди, справиться, когда он сталкивается с искушением. Он становится в этом искушении один, потому что церковь не поддерживает, а неверующие не понимают. Так или не так? Вот. И поэтому, если мы возвращаемся к евангельскому тексту, когда ученики возбраняли родителям приносить детей к Иисусу, конечно, они, возможно, заботились о чем-то другом, может быть, даже хорошем. и благом, чтобы наставника никто не беспокоил, его и так все теснят, чтобы он мог отдохнуть, да, настроиться и помолиться. Вроде бы благие намерения, правда ведь? Я не думаю, что ученики возбраняли, потому что они были злыми, коварными, подлыми и жестокими людьми, не любящими детей и ненавидящие молодежь. Я не думаю, что они были именно такими. Просто в этот момент, в этой ситуации, когда родители приносят детей, они отреагировали вот так шаблонно и стандартно, в соответствии с их пониманием. И поэтому очень часто мы тоже можем шаблонно и стандартно реагировать, потому что мы защищаем какие-то светлые принципы, настолько их сильно защищаем, что мы забываем про отношения, потому что церковь прежде, в первую очередь, она создается для отношений с Богом и друг с другом, или я что-то не то говорю. Ведь вы стали соблюдать какие-то заповеди, не вначале стали их соблюдать, а потом вдруг неожиданно пришли к познанию Бога и выстроили с Богом отношения. Наверное, не так было. Наверное, вы вначале пережили встречу с Богом, который открылся вам как любящий Бог. Я говорю именно о христианском обращении пути. Да? Наверное, вы вначале встретили Бога, поверили в Него, а потом что? А потом стали соблюдать. Так ведь? Вначале, наверное, отношения родились с Богом. Я что-то не то говорю. Отношения веры, доверия к Богу. Так ведь? И только потом, полюбив Бога, вы стали соблюдать то, что Он вам велел, говорил через Свое Слово. Вы стали так жить и поступать, потому что Бог стал для вас дорогим. Вначале отношения, а потом этика. Но мы очень часто в церкви хотим сделать этику, а потом отношения, или даже не давая отношений. Нашим детям нужны именно отношения, потому что через отношения они познают Бога. То, как мы друг к другу относимся, что мы делаем друг для друга, они это все видят. Они это чувствуют. И поэтому, когда мы в церкви создаем атмосферу доверия, открытости, теплоты, любви, взаимного участия, поддержки, даже несмотря на то, что они согрешат, они будут знать, здесь те люди, которые их поймут и им посочувствуют. Их не расстреляют здесь и не растерзают, а им посочувствуют, их поймут и поддержат. Даже если они упадут, здесь будут люди, которые будут готовы им помочь подняться. Они не осудят. Они протянут руку. Да, это нехорошие вещи они делают, безусловно. Да, плохие. Да, они идут вопреки Богу, бунтуют. Но именно любовь – то, что может этот бунт погасить. Божья любовь. Так ведь? Милосердие Божие. Сострадание, сочувствие. Именно, наверное, таким и хотел видеть Иисус свою церковь, которая бы не препятствовала детям приходить к Нему, подросткам и молодежи. Знаете, однажды один пастор мне интересную историю рассказал, да? Ну, может быть, даже не пастор, а я вычитал в какой-то книге. А, да, по-моему, в книге вычитал, кстати, даже Марка Финли, где... по-моему, называлось «Как приобрести друзей для Бога», если не ошибаюсь, так еще такая. И там он приводил пример, очень интересный, когда один спрашивает другого верующего, да, почему в баре, ну или в клубе так много молодых, да, много людей. Знаете почему? Ну, не в церкви, а именно в клубе, в баре. И он отвечает, потому что там обслуживание лучше. Понимаете? Вот момент, почему. Обслуживание лучше. Конечно, это можно с этим поспорить. Я понимаю, что церковь – это не клуб в этом смысле. Это не место, где мы развлекаемся и так далее. Да? Понятно, что мы здесь ищем Бога, мы познаем Бога, мы учимся любить и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, все равно мы, наша молодежь, ушедшая от нас, говорит. Они ушли, потому что не смогли совместить посещение церкви и учебу, потому что были конфликты из-за субботы. Они ушли, потому что у них было больше друзей неверующих в церкви, в миру, чем в церкви. И они ушли, потому что они не ощутили поддержки со стороны церкви, а осуждения. Видите, над чем нам нужно подумать, чтобы действительно сегодня стать ближе к нашим детям, повернуться к ним и переосмыслить отношение к ним. Может быть, больше повернуться в сторону сострадания, теплоты, любви, заботы, помощи, какого-то участия, внимания. Больше в эту сторону. Я расскажу в заключение примеры своего такого опыта, пути. Ну, скажем, личный пример из моей юности. Вы знаете, я в церковь пришел в 16 лет. В 16 лет я поверил в Бога, покаялся. В 16 лет стал изучать самостоятельно Библию и молиться. Я в церковь тогда не ходил в адвентистскую, но где-то в 92-м году это произошло. И вот до 93-го года я читал Библию каждый вечер, я уже об этом рассказывал, и молился. Да? Но ничего не смог, так сказать, с собой поделать. Хотел молиться, хотел читать. Это было такое, ну, действительно, голод и жажда. И посещая, ходя в школу, я размышлял по дороге о разных библейских историях и даже что-то говорил друзьям своим, ну, одноклассникам о том. Вот. Они меня, конечно, стали называть немножко странноватым, вот, что я что-то там в религию ударился и так далее. Вот. А в 93-м году, я посещая уже цикл евангельских встреч на программе Джона Картера, принимая крещение, становлюсь частью адвентистской церкви, да, вот этой большой такой семьи. И, знаете, я на тот момент был очень такой, скажем, это 90-е годы, очень такой ревностный, как это говорят, посвященный, да, духовный брат. Вот. Да, действительно, очень. И мы много с молодежью встречались, общались, проводили много молитвенных встреч, различных собраний, домашних церквей. И тогда такое время, в 90-е годы было, если кто был, вы знаете, да, какой-то был большой рост и подъем в церквях. Но, знаете, со стороны старших людей в церкви, со стороны верующих в церкви, взрослых, знаете, что слышал я? Потому что я был одно время, ну, в молодежном отделе, потом был пресвитером, диаконом и, по-моему, молодежным лидером чуть-чуть был, не помню уже точно, немного совсем. И мне, знаете, что высказывали пожилые люди? «Молодежь наша недуховная, она погрязла в миру». Слушайте, это было 90-е годы. Церковь настолько была тогда горящей, настолько тогда бурно развивалась, что при этом взрослые люди говорили нам, очень консервативной на самом деле молодежи. То есть если я в 90-е годы сравню с молодежью сейчас здесь, то я скажу, что я был консерватор на консерваторе. То есть просто ой, как жесткий. И мне, вот такому жесткому консерватору, говорили, что я молодой человек, недуховный, я не люблю Бога, слишком много мира и развлечений у вас там на молодежках и тому подобное. Понимаете, да, о чем я? Время поменялось. Сейчас другая эпоха, но я слышу то же самое. Недуховная у нас молодежь, мирская, не любит Бога, ей только одни развлечения. Вот знаете, в какое время не будем жить, все время она будет мирской, все время она будет недуховной, не любить Бога и тому подобное, все время она будет такой. Потому что нам, взрослым, так будет казаться, что они глупые, бестолковые, ничего не умеют, ничего не знают, только мы, взрослые люди, умные, мудрые, духовные, посвященные, любим Бога, не грешим, мы святые, там опыт. Так или не так? Мы не грешим, получается. Мы прям супердуховные. О, мы ангелы во плоти. Тогда мы что здесь делаем-то? Нам уже на небеса пора, братья и сестры. А здесь оставить молодежь, вот этих грешников несчастных, пусть они тут еще освещаются и доходят до этого состояния, когда наконец-то там окажется. Нет, всегда будет такое. Всегда будет такое время, когда нам молодые люди, дети, подростки будут чем-то не устраивать, потому что они живые. Они ищут, они двигаются, они хотят познавать. И, наверное, в этот момент, вот в заключение хочу сказать, братья и сестры, давайте мы как церковь попробуем все-таки услышать вот слова Иисуса Христа. Пустите детей. Да? Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне. Вот это нужно заповедь Христову исполнить. Вот это тоже заповедь, кстати, между прочим. Это же Христос сказал или нет? Христос. К ученикам он и обратил. К ученикам, лично к ним. И говорит, пустите детей, и что? И не препятствуйте. Значит, в какой-то степени, чтобы понять, где мы им препятствуем, значит, надо начать диалог, начать научиться друг друга слышать, понимать, чувствовать. Это непросто, я понимаю, это непросто, это трудно. Но диалог вот этот, он должен начаться. И если мы говорим, то мы, как взрослые, должны как раз со своей стороны сделать все возможное, чтобы открыться для этих людей. Помочь им действительно открыть Христа, передать им свой опыт, хороший опыт, добрый, полезный опыт, но передать им нормальные христианские ценности, да, заповеди Божии, но передать их так, на том языке, на том уровне и в том контексте, в котором они живут и переживают они. Стать для них церковью открытой, церковью поддерживающей, церковью любящей и заботящей о них. Видите, какой вызов нам стоит, родители и взрослые братья и сестры? Серьезный вызов? Вы готовы его принять? Серьезно? Вы готовы? Вы готовы принять этот вызов и сделать все возможное, послужить молодежи? О, это... Что-то я не вижу тут. Одни там кивают, кто-то задумался. Так, что такое тут сейчас будет? Нет, понятно. Всему свое время. Мы мудро, но осторожненько будем двигаться к тому, чтобы действительно сделать все возможное для нашей молодежи. И нам нужна, братья и сестры, действительно поддержка. Не только молитвенная, но и поддержка вашим участием. Поддерживать наших наставников, лидеров, которые совершают служение с детьми, с подростками, с молодежью. Им тоже нужна поддержка, им тоже нужно утешение, ободрение. Так или не так? Да, им тоже нужно послужить как-то. Понимаете? Что-нибудь сготовить для них, сказать, вот ты, миленький мой, трудишься, не покладая рук и на работе.

0: И если мы готовы к ним повернуться, тогда открываем наши сердца и наши объятия и наполняемся Божьей любовью к ним, да? Аминь? Согласны? Все. И больше не препятствуем детям, подросткам и молодежи приходить в церковь. Согласны?
1: Аминь.
0: Вот, вот так надо говорить. Видите, учитесь у молодежи. Хорошо, помолимся Господу. Дорогой наш Господь, Владыка, мы благодарим Тебя за детей, подростков и молодежь. Мы благодарим Тебя за клубное служение, которое есть в нашей церкви. Благодарим за клуб искателей и за клуб следопыт. Благодарим за лидеров, которые в этом служении активно участвуют и уделяют много времени и сил. Боже, благослови их. Но мы также просим Тебя и о том, чтобы Ты помог нам повернуться к молодежи, повернуться к детям, повернуться к подросткам. Господь, это непросто. Нам тяжело, и мы действительно их не понимаем. И порой не понимаем, почему они так ведут, и почему они так одеваются, почему они слушают такую музыку, и почему они так говорят. Нам трудно их понять. Господь, но мы просим Тебя, научи нас слушать. Дай наше сердце, дай нам сердце чуткое и внимательное, увидеть подлинную глубинную нужду и ответить на нее, сделать с нашей стороны все возможное, чтобы их сохранить в церкви. Благослови, Господь, Твою церковь, чтобы она умножалась и процветала, и чтобы она росла и наполнялась детьми, подростками и молодежью, и семейными парами, и пожилыми людьми, чтобы она была местом, где мы все разные возраста могли бы жить как одна семья и быть в единении с Тобой, Господом нашим и Спасителем Иисусом Христом. Тебе да будет слава, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.

0: гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Есть такая фраза: если Бог хочет сделать человека счастливым, то Он ведет его самой сложной дорогой, потому что легких путей к счастью не бывает. Как Бог может вести человека по жизни? Сегодня поговорим об этом. В гостях у нас пастор и региональный представитель центра АДРА Роман Медведь. Роман, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень рада вас видеть. Вы прилетели к нам, на таком дальнем расстоянии от нас находитесь, нашли время. Огромное вам спасибо.
2: Спасибо вам, что пригласили.
1: Роман, а есть такое мнение среди людей, что что значит ведет человека Бог? И как это вообще? Вот для вас лично в вашей жизни, как Господь вас ведет?
2: Вообще такой вроде бы простой вопрос, но и, наверное, и тяжелый, потому что мне 38 лет, и я верю, что все 38 лет Бог меня вел, ведет и будет продолжать вести по моей жизни. И, наверное, с каждым днем ты просто понимаешь в каждой ситуации, что вот именно в этой ситуации был Бог. В детстве Он Бог такой, в юношестве такой, в более возрасте, в более позднем возрасте Он такой, ну а сейчас Он другой. Наверное, может быть, сейчас Он построже, чем в детстве. Поэтому Бога ты понимаешь по-своему каждый раз, в зависимости от своих отношений с Ним, наверное, вот так вот.
1: Вы с детства росли среди верующих людей, ваши родители были верующими, вы видели пример в их лицах. И можно ли так сказать, что уже тогда Господь вас вел?
2: Да, я вырос в семье верующих родителей, можно даже так сказать, в третьем поколении. И бабушка рассказывала, что мой прадед был православным верующим, очень любил Бога, любил книги, Писания, хранил их, за что, наверное, и, насколько я понял, поплатился жизнью, потому что нельзя было в те годы хранить какие-то христианские книги. Но это со слов моей бабушки. А родился я в семье верующих родителей. Папа и мама уже были на тот момент верующими, христианами, исповедовали веру в Бога живого. Ну и воспитывали меня, естественно, вот в этой вере. Сегодня я, моя семья, мои дети, они уже тоже верующие. Или их можно так назвать. Ну, в общем, в целом мы, христианская семья, верим в Бога и продолжаем нести сквозь года традицию вот эту христианскую.
1: Ваш жизненный путь достаточно непростой с детства. Был такой момент, я знаю, в 90-е, когда родители в один день поняли, что денег нет, средств к существованию нет, а вы маленький, то есть что-то нужно было предпринимать. Такой период был, когда ты не знаешь, завтра деньги могут быть или нет. И ваши родители молились. Вы это видели, вот этот опыт, да, такой веры, глубокой веры. И просто, можно сказать, чудо произошло, когда на следующий день папа получил зарплату, хоть это было не запланировано. Ему выдали деньги. Потом даже была такая история, что оказалось, что деньги закончились, но ему успели выдать. Вот расскажите в тот момент, что вы, хоть и будучи ребенком, почувствовали?
2: Вообще, уже в более позднем возрасте мне мама говорила, уже когда я стал взрослым, что меня Бог по-особому благословляет. И если вообще смотреть на мою жизнь, то я очень часто вижу, что Бог благословляет меня ресурсно. То есть не всегда это деньги, но в тот момент это были деньги, это были 90-е годы. Если вы все помните, то тогда и задерживали заработную плату. Было очень трудно, и вот я помню тот момент, когда мы встали на колени, отец стал молиться и просить Бога, чтобы Бог разрешил эту проблему. И чудным образом вечером у нас уже были средства к существованию, были продукты, была пища, и мы молились и уже благодарили вечером Бога. Более подробно, конечно, отец мне уже потом рассказывал, это я так смутно помню. Но я помню, что он тогда работал дворником, и Ему тогда сказали: «Иван, иди, вдают». Он пошел и получил. И в более позднем возрасте, и даже вот сегодня, сейчас, так как я совершаю служение в церкви пастором, то есть, как бы, как говорят, служитель полного времени, да, то есть я не имею возможности, наверное, зарабатывать столько, сколько бы хотелось бы. Поэтому Бог меня благословляет ресурсно. И это видно во всей моей жизни. Я Ему за это благодарен. Есть очень много примеров в жизни, когда Бог меня благословлял. И один из таких ярких примеров, когда я уже после Заокского учился в Академии государственной службы. Я первые два курса учился платно. И хотел перевестись на бюджет. Ну, как бы не получалось почему-то сначала. А потом в один момент, где-то на четвертом курсе, мне сказали, что тебя перевели уже на бюджет. Я закончил хорошо сессию, на все пятерки, четверки, троек не было. Но я заплатил за обучение. И мне учебный университет, он мне все вернул, благословил меня, так сказать, возвратом. И четвертый, пятый и шестой курс я учился бесплатно. То есть,
1: тоже чудо Божье.
2: Как бы смысл-то в чем? Я молился: «Господи, дай мне средства на оплату сессии». А Бог мне дал не просто на оплату сессии, а Он как бы оплатил все мое обучение. Я верю, что это был ответ на молитву.
1: У вас также был такой период, я знаю, когда вы спрашивали: «Бог, где ты? Я тебя не чувствую». А как вы хотели ощущать Бога в своей жизни?
2: Ну, это был период взросления. По-моему, мне было 15 лет. Я не просто сказал, где ты, я сказал, что тебя нету. То есть это был какой-то крик, это был протест.
1: Вызов как будто.
2: Вызов. Я говорю: все, я в тебя не верю, тебя нету. И это был, наверное, 2000 год, первый или второй. А мы с друзьями пошли гулять. Мальчишки всегда любят гулять на старых развалинах. И в какой-то момент мы там поссорились с ребятами. Я был внизу, кто-то был наверху. Я уже не помню кто, но кто-то бросил камень вниз. И я помню, что я почувствовал, или вернее услышал крик, что: «Роман, камень!» Я поднял глаза, я вижу, что камень летит в меня. И я услышал и почувствовал сильный толчок в спину.
1: То есть как будто кто-то толкнул.
2: Да, меня просто кто-то сильно толкнул, меня отбросило.
1: А рядом никого не было?
2: Рядом никого не было, да. Камень упал рядом со мной, я посмотрел, никого нету, и у меня такой шок, дрожь, в пот меня сразу бросило. Я вот так все посмотрел, развернулся и пошел домой, побежал.
1: Что вы чувствовали, когда убегали?
2: Я бежал, и я помню, кто говорит: «Господи, все, я понял, все, спасибо».
1: Мне все стало ясно, да?
2: Да, все, спасибо, больше не надо, все, я верю, все. То есть, и вот, наверное, с этого момента пошел такой рост духовных отношений с Богом.
1: А как он пошел? То есть вот вы поняли, что он есть. Что у вас дальше стало происходить на душе?
2: У меня появилось желание читать больше Библию. Я стал в церкви совершать служение в молодежном отделе, петь. Родители меня отдали в музыкальную школу учиться, я играл на фортепиано. У меня появилось желание научиться играть на гитаре. И вот к 18 годам я уже самостоятельно научился играть на гитаре. То есть я брал там учебные уроки, узнавал аккорды. То есть лично мне захотелось вот как-то расцветать, узнавать, какой Бог есть. И потом меня выбрали в церкви молодежным руководителем где-то в 17 лет. И я потихонечку вот так возрастал в себе, в своей вере в Бога, в познании Бога.
1: Кстати говоря, о вас очень хорошо отзываются ваши друзья, то, что вы отличный молодежный лидер, и как друг вы очень надежный.
2: Да, спасибо.
1: И действительно, ну, у вас ощущается вот какая-то такая база внутри, да, что вот вас ведет Всевышний. То есть, соответственно, за вами также хочется идти и слышать вас, ваши советы. И вот расскажите, вот это водительство, оно потом дальше ощущалось в жизни особенно ярко, может быть, после ваших изменений духовных?
2: Ну, в 17 лет я поступил в Заокский на первый курс. Это был 2003 год. В 2007 я закончил, и, ну, это было золотое время, наверное, в моей жизни. когда у меня появилось очень много друзей, потому что до этого я был в маленьких церквях, молодежи было мало, было скучно. И, наверное, вот эта причина была предпосылкой как бы противиться Богу, церкви и такого краткого ухода. То есть я ходил в церковь до 17 лет, до 15 лет. Ходил просто так, потому что родители как бы заставляли, вернее, даже просили. А когда вот пошел такой рост, вот именно с 17 лет я был уже в Заокском, было много друзей, я окунулся в такую духовную среду. И когда я туда поступал, мне мой отец сказал тогда, что ты там найдешь все, вот А до Я, но выбор будет зависеть от тебя, что ты выберешь. И поэтому все 4 года я помнил вот этот наказ отца. И я даже хотел бросить на первом курсе, он сказал, нет, чтобы даже не появлялся дома.
1: А бросить почему?
2: Тоска. Тоска по отчему дому, по родителям. То есть все равно Владивосток, Москва, тогда мы на самолетах не летали, на поезде ехал. Я помню, я ехал на поезде все 7 суток, готовился к экзаменам. То есть вот это напрягало. И Заокский вот это время дало мне много друзей, с которыми мы сегодня до сих пор дружим, общаемся. Здесь очень много друзей в Центральной России, которые тоже в церкви, в служении какие-то проекты делают. Поэтому вот это все, оно как бы воздействует до сих пор, помогает. То есть даже когда хочется поговорить, ты просто берешь телефон, звонишь человеку, с которым ты мог год не общаться. Ну, в силу разных обстоятельств, причин. Да, ты друг, но ты далеко. Ты звонишь, разговариваешь, общаешься. Можешь даже помолиться. Ты можешь рассказать, что у тебя там проблема какая-то. И это помогает, вдохновляет.
1: Да, Роман, я также знаю, что вы не раз были на грани между жизнью и смертью. Даже сами рассказывали об этом. И вот хотела бы узнать у вас вот эти грани. Вот именно когда вы находились, да, на каком-то пике определенном, когда понимали, что, казалось бы, все, вот за что вы хватались, и вот здесь вот как водительство открывалось в вашей жизни?
2: Ну, первый случай я уже рассказал. Это вот как раз в 15 лет, когда, ну, как бы я понял, что Бог меня любит, Он меня спас. Это на меня оказало сильное впечатление, и вообще, наверное, уберегло меня от влияния сверстников. То бишь я стал отчетливо понимать, вот Псалом 1, блажен муж, который не ходит, не сидит, не стоит. То есть я стал понимать, в чем блаженство, в чем счастье. То есть все-таки, если бы я продолжил был общаться в том кругу молодежи, то, может быть, и в живых бы не осталось. Моих два одноклассника со школы, они в первый год после окончания школы ушли из этой жизни трагически. Один разбился, другой был убит. Поэтому как бы я четко понимал, что мне этого уже не нужно. И в контексте этого вопроса было много случаев мимолетных, когда Бог меня сохранял. Я понимал, что это Бог. Чаще всего это были ситуации, когда ты был за рулем, когда на тебя вылетала машина, и каким-то таким чудным образом ты реагировал на все это, уходил в сторону. И ты понимал, что тебе Бог дал эту реакцию, быстро сообразить, это доли секунды. И ты понимал, что ты нужен Богу. Вот, и как бы это давало тебе возможность как бы вот еще раз осознавать и вспоминать тот факт, что ты ходишь под Богом.
1: То есть вы четко осознавали вот в этих ситуациях водительство Бога, да?
2: Безусловно. То есть в любая ситуация я все-таки связываю, что все от Бога. И хорошее, и плохое, все от Бога. То есть все это служит только возрастанию.
1: А можно сказать, что вот такие ситуации, они как раз вам открывали Бога, и вы познавали вот эту собственную веру?
2: Ну, безусловно. Безусловно. Мне мои родители еще говорили, что ты должен Бога будешь узнать по-своему. И сегодня я эту мысль, идею вкладываю в своих детей. То есть Бог вот такой, Иисус такой. Он делает вот так. Дети спрашивают, а какой он? Я говорю, ну вот такой, как папа. Вот ты просишь у меня, я тебе даю. Ты просишь у меня прощения, я тебя 5 раз в день прощаю. И все равно люблю, я тебя обнимаю. Вот такой Бог. И когда было у меня в моей жизни, родители также объясняли. Они садились вечером, разговаривали, наставляли, наказывали, благословляли какими-то подарками. И этот период детства, он закончился, и мне нужно было, как любому человеку, узнать, какой Бог настоящий. То есть, чтобы он Бог был мой личный Бог.
1: А были у вас периоды в жизни, когда вот вы четко осознавали, что вы слышите голос Бога?
2: Это был такой пастырский опыт. Я собирался в командировку, ко мне приехали мои коллеги, мы сели в машину, и я поехал. Я стал явно слышать, что Бог мне говорит: остановись и иди вот туда. Я отогнал от себя эту мысль, поехал дальше. И снова эта мысль: иди туда, остановись, тебе нужно вот это сделать. Я снова отогнал эту мысль. И третий раз. И я тогда подумал: здесь что-то не то, надо остановиться. Я остановился, развернулся, вернулся к другому дому. Там ситуация была такая, что у нас была женщина в церкви, ее дочка умирала от рака. И мне внутри Бог говорит: иди с ней поговори. Посиди с ней просто рядышком. Она заболела онкологией, родила, у нее маленький ребенок уже родился. Я вот помню, я пришел, то есть такое тяжело как бы сидеть у ног умирающего человека, тебе нужно что-то ей сказать, чтобы она не потеряла надежду. Я сейчас не помню, что я говорил, я помню, что я читал псалмы. Я говорил ей о надежде, буквально 30 минут, вот, не больше, ей было уже плохо очень.
1: Она как-то реагировала? Или
2: она реагировала, она говорила спокойно, она слушала меня. Мы ей помогали. В общем, я с ней поговорил, помолился и уехал. Сказал маме ее, что если произойдет несчастье, то позвоните мне сразу. Через два дня мне мама звонит и говорит, что все, моя дочь умерла. И я ей задал вопрос: кто-то был после меня? Мама сказала: нет. И тогда меня осенило, что это был Бог. То есть он хотел, чтобы я что-то ей сказал, последнее, ну вот, вдохновляющее, дающее надежду.
1: Вы как раз говорили о надежде.
2: Я говорил о надежде, мы читали псалмы с ней. Она плакала, как бы она переживала за сына своего. И вот так вот я слышал Бога. И это не происходит всегда так. Вообще, как бы, когда человек говорит: вот мне Бог сказал, я всегда так отношусь аккуратно. То есть в Библии тоже нету такого, что Бог с людьми разговаривает каждый день. Вот с утра до вечера он с ними разговаривает. Нет. То есть с Авраамом Бог
1: то несколько
2: раз. То есть
1: это может быть разово, может быть, там пару раз, но это ты точно поймешь, да?
2: В моем случае да. То есть в моем случае да, именно вот таким образом. Но когда мы читаем Библию, я читаю, я понимаю, что Бог ко мне обращается. Но когда Бог хочет, чтобы я что-то сделал, вот такое вот, экстра, ординарное, да, то есть он вот так обратился ко мне.
1: А что после этого вы переосознали, может быть?
2: Ну, я, во-первых, я вернулся через день или два на похороны. Вокруг суетились люди. Вокруг суетились там верующие люди. Но я четко знал, что все это уже бесполезно. Все, что нужно было сделать, все было сделано. И я присутствовал на похоронах, я спокойно осознавал, что я сделал то, что Бог хотел. То есть это было явно: остановись и иди делай это, остановись и иди делай это. Поэтому вот Бог по-разному обращался и говорил, что нужно делать. Но это не было всегда вот так и не было постоянно.
1: Вы также в одном интервью сказали, что очень важно слышать голос Бога. А как прислушиваться к Его голосу? Вот поделитесь своим опытом.
2: Ну, если вот вспомнить все-таки предыдущий опыт, да, то важно осознавать, что если Бог хочет тебе сказать, если ты не понимаешь, то Бог тебе будет второй раз говорить, третий.
1: То есть до тех пор.
2: Если надо, четвертый, потому что Бог хочет, чтобы ты сделал что-то. Но в данном случае я пастор церкви, я служитель, и я оцениваю это все вот с такой с пасторской точки зрения. Если это просто какой-то быт, какие-то дела повседневные, то я стараюсь молиться и говорить: Господи, пожалуйста, ответь мне, скажи мне. То есть я хочу понять, что это Твоя воля. Если нет, то поставь преграду.
1: А вы как пастор, кстати, можете сказать, всегда ли мы можем рассчитывать на то, что Бог ответит нам сразу же?
2: Сразу Бог может не всегда отвечать.
1: Через какое-то время, да?
2: Например, иногда сразу, иногда через какое-то время. Допустим, когда я строил отношения со своей супругой, я говорил Господу: «Господи, ты мне скажи, и тогда только я пойду и буду активнее, скажем так, делать предложение или еще что-то. Я хочу понять, что это твоя воля, и это та, которую ты приготовил для меня». И пока я не понял это, пока я не осознал внутри себя, то есть у меня был такой ясный момент, что я советовался с пастором, с родителями, с друзьями, и я хотел помимо всего этого услышать внутри голос Бога. И когда я его услышал, его вообще, голос Божий трудно с чем-то перепутать. Если ты изучаешь Слово Божие, ходишь в церковь, занимаешься служением, я думаю, ты всегда поймешь, что это Бог тебе говорит. И этот голос, он не должен противоречить Священному Писанию, ни в коем случае.
1: А вот, кстати говоря, к этому можете добавить что-то из Священного Писания, чтобы основательно как-то убедиться в том, что голос Бога мы услышим, даже если не сейчас, то чуть позже?
2: Ну, мой любимый текст, Псалом 31, по-моему, 10 текст, «Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость». То есть, что я хочу сказать? Очень часто мы попадаем в разные ситуации, тяжелые, трудные ситуации. И для меня в контексте этого текста вот Бог, он является таким образом, что проблемы есть и у верующих, и неверующих, но у уповающего на Господа милость. И поэтому, если я попадаю в какие-то трудные жизненные ситуации, я не должен прям, знаете, печалиться, переживать, ну, рвать на себе волосы, пеплом голову посыпать. То есть я должен осознавать и понимать, что все под Божьим ведением. И все, что в моей жизни, Бог это все так проводит. Да, я буду испытывать трудности, переживания, но у Него милость, у Него благословение, у Него крепость, у Него твердое основание.
1: Угу.
2: Псалмы, псалмы Давида, они очень много об этом говорят.
1: Вы также являетесь руководителем организации «АДРА» на Дальнем Востоке. Расскажите, почему вы решили заняться именно помощью людям, то есть оказывать помощь людям? Что вас однажды сподвигло к этому?
2: Ну, так как в нашей церкви, наша церковь, наверное, будет правильно так сказать, мы активно вообще занимаемся социальной работой, социальным служением, то в 2009 году мне предложили заниматься этой деятельностью, я откликнулся. И вот уже много-много лет как бы я занимаюсь этим. Ну, если коротко, мне нравится помогать людям.
1: А вы можете назвать это водительством Божьим?
2: Можно
1: как
2: назвать, да. Потому что я помогаю, мне Бог помогает. То есть если у меня чего-то нет, то я говорю: «Господи, дай мне, пожалуйста, это». Если я вижу, что человеку нужна помощь, в нужде какой-то, я говорю: «Господи, вот нужно этому человеку помочь. Помоги мне найти тех людей, кто будет иметь ресурсы для помощи этих людей». И Бог очень часто направляет людей ко мне, которые говорят: «Роман, у нас есть возможности, мы хотели бы помочь. Как будет нужда, дай знать. Мы готовы, вот, на вот, мы готовы оказать вот такую помощь. Мы готовы оказать такую помощь». И ты уже в голове держишь эту информацию, и когда вдруг кто-то через день, два, неделю обращается к тебе за помощью, ты уже звонишь этим людям, говоришь: «Есть нужда», описываешь ситуацию, и люди: «Все, мы готовы помочь». Это частные такие, да, инвестиции или частная помощь. Если это церковь, то мы собираем средства, пожертвования для того, чтобы оказать помощь людям, которые страдают. Люди к нам приходят в церковь, мы оказываем разную помощь. Одежду даем им. Мы собираем одежду, дарим эту одежду нуждающимся людям. Кто-то приходит за пищей. Кому-то нужно в доме что-то сделать. Кого-то нужно отвезти. Вот очень, очень проблемы у нас есть. Ну, на Дальнем Востоке, допустим, много инвалидов. А люди не способны оплатить такси для передвижения инвалидов. То есть вот ты берешь свою машину и просто едешь и помогаешь. Коляску в багажник, человека вперед садишь, везешь в больницу, в в какую-то организацию, если человеку нужно. Призываешь к этому семью свою, церковь. И так мы помогаем людям. И в течение всех этих лет мы стараемся использовать все возможности и ресурсы для оказания помощи нуждающимся, потому что Бог дал руки, ноги. Они здоровы, они могут нести, помогать.
1: Вы в основном помогаете делом, но я также знаю, что и словом, да? То есть вы как-то вот стараетесь вселять надежду в людей.
2: Наверное, это проповедь прежде всего. Когда ты в проповеди говоришь на примере Священного Писания, что нужно помогать. То есть если ты пастор, то ты имеешь возможность проповедовать на ту или иную тему и призывать людей к жертвенности, к милосердию, призывать людей к тому, чтобы они пересматривали свои взгляды. Потому что не каждый сегодня готов, даже будучи верующим человеком, ходящим в церковь, переступить через себя. Недавно мы кормили бомжей, так называют людей, без определенного места жительства. На самом деле это очень трудно. То есть подойти к человеку, от него пахнет, он дурно, плохо одет. То есть ты пересиливаешь через себя. Не каждый это готов делать. Кто-то готов финансы пожертвовать, кто-то готов непосредственно прийти и помочь. Поэтому, когда ты проповедуешь, ты призываешь, а Бог уже вот в сердце человека отвлекается. И поэтому люди отвлекаются по-своему. Я готов это сделать, я готов вот это сделать, я готов пищу приготовить, а я готов пойти раздавать. Поэтому есть те, кто дают, есть те, кто несут, есть те, кто помогают. Поэтому вот в служении как бы...
1: Это командная работа.
2: Это командная работа, да.
1: Отлично. Хотела еще такой момент у вас уточнить, когда вы говорили о водительстве в течение жизни. Были ли такие моменты, когда хотелось вам идти собственным путем, а не Божьим?
2: У меня всегда были мечты, они остаются. То есть я мечтал... Я в детстве не мечтал быть служителем церкви или пастором церкви, кстати.
1: А кем вы мечтали быть?
2: Я мечтал работать в сфере... автомобильной промышленности, так сказать, наверное. Или громко это звучит. То есть заниматься автомобильным бизнесом, иметь свой автосервис. Я всегда об этом думал. У меня был сосед, который в гараже ремонтировал автомашины, и мы приходили в детстве, помогали, ему болтики там смазывали. То есть меня это влекло в себя всегда. Но так получилось, что, как я уже сказал, я в 17 лет стал молодежным руководителем и решил вот заняться. Вернее, не решил заняться, а решил попробовать. Поступил в Заокский и вот до сих пор совершаю служение. Но мечты остаются. То есть я эти мечты воплощаю теперь в других моментах. То есть я машину свою ремонтирую, я другим помогаю что-то делать. Наверное, все-таки Божье призвание – это лучше. Хотя призвание свое пересматриваю постоянно. Я говорю: «Господи, если что-то не так, скажи». Если ты хочешь, чтобы я поменял сферу деятельности своей, скажи, подскажи. То есть я не думаю, что вот призвание для всех одинаково. То есть кто-то может проработать всю жизнь служителем церкви, а кто-то нет. Кто-то чем-то занимается одним, потом другим, потому что в церкви у нас очень много служений. Помощь людям, то, чем мы занимаемся сегодня, это одно из важных служений. И как бы пока вот я здесь, значит, я работаю в этом направлении.
1: Смотрите, у вас получается две деятельности. Вы и как пастор, и как руководитель АДРА. И вы активно ведете деятельность и там, и там. Семьянин при этом замечательный. Как вообще вы так все успеваете и при этом сохраняете позитивный дух, да еще и хотите дальше стремиться к развитию, к новым высотам? Как?
2: Друзья, поделитесь секретом. Друзья очень хорошо, да, меня характеризовали. Спасибо им за эту характеристику. Я отвечаю за социальное служение, за направление АДРА на Дальнем Востоке. У меня три церкви. У нас на Дальнем Востоке многих служителей по три, по четыре церкви, поэтому я не особенный. Это прежде всего служение, и ты стараешься строить свой дневной график правильно, то есть тайм-менеджмент вот этот, который... Это очень помогает служению. То есть ты учишься изучаешь какие-то возможности для того, чтобы у тебя был результат. Я вообще человек результата. Я не могу долго делать одну работу и не получать результат. И поэтому меня очень сильно расстраивало в служении, когда ты какой-то проект делаешь, программу какую-то делаешь, а люди не идут. Ну, там крещения нету там, или еще что-то. То есть все равно это важно, это результат. Вот я человек результата. Поэтому как бы я стараюсь, у меня много что может получаться, много не получается, поэтому я не хочу сказать, что я прям там замечательный пастор или еще что-то. То есть у меня есть свои какие-то ошибки, переживания.
1: Ну, это естественно,
2: и,
1: конечно.
2: Скажем так, переживания на меня очень сильно влияют тоже. То есть,
1: как кстати бы... говоря, как вот с эмоциональными переживаниями и всеми всплесками умеете справляться?
2: Ну, чаще всего, если мне тяжело, я просто иду спать. То есть я поспал 3-4 часа, просто отдохнул, вот физически отдохнул, и потом пытаюсь реанимироваться. Ну, прежде всего, есть семья, есть супруга, с которой ты можешь поговорить, есть дети, то есть они не дают тебе печалиться. Есть церковь, есть братья и сестры во Христе, с кем можно опять же позвонить, и вот друзья те же самые, да, которые тебя поддержат, которым ты помогал, когда у них было трудно. И они тебе звонят в какой-то момент, наверное, чувствуют, что тебе тяжело, и с тобой разговаривают, общаются. Поэтому служение пасторское – это такое нелегкое дело. И я бы так сказал, наверное, не для слабаков, что ли. Хотя, может быть, это слишком громко звучит, но оно позволяет как бы соответствовать тому критерию, который от тебя Бог требует. Поэтому, ну, если Бог меня вот держит в этом направлении, значит, надо пока работать. Ну, я продолжаю совершать служение. Это трудно, да, это очень трудно.
1: Бог ведет и дает силы.
2: Бог дает церковь, Бог дает друзей, Бог дает семью, Бог дает старших братьев. То есть вот из один моментов, который я все-таки продолжаю исповедовать в своей жизни, это советы старших. То есть я прислушиваюсь к советам. Советы родителей, советы старших братьев, руководителей. То есть, потому что они тоже поставлены, и Бог как бы через них тебе может на что-то отвечать. То есть, мне несложно позвонить к какому-нибудь человеку, пастору, и просто спросить совет. Посмотреть иной взгляд. Поэтому написано же, при множестве советов дело устроится. Поэтому вот служение – это очень важно.
1: Да, вот по поводу детей, у вас две прекрасные дочки. И вот скажите, вы им также рассказываете, объясняете, что очень важно водить этого Бога в жизни?
2: Ну, это происходит на детском уровне. То есть вот они иногда спрашивают, папа, а вот какой Бог? Вот расскажи, вот какой Иисус? И ты им рассказываешь. И они так иногда слушают с открытыми ртами, глаза такие делают, ничего себе. То есть на их детском уровне ты как бы объясняешь. Рассказываешь и показываешь. Потому что, ну, ты помнишь себя, как ты в детстве осознавал и воспринимал то, что тебе говорили родители. И мы читаем с ними книги, молимся, Библию читаем. Они ходят на детскую субботнюю школу. Младший ребенок ходит на клуб искателей приключений. На лагерные мероприятия мы их вывозим. То есть погружаем их вот в эту атмосферу.
1: Роман, отлично. И еще хочу добавить такой момент, поскольку мы говорим именно о водительстве Бога лично в жизни человека. Вот когда человек откликается, да, на вот этот вот призыв идти за Богом, что важно знать, наверное, и вот как правильно ощущать вот это вот водительство, чтобы идти дальше и не свернуть с этого пути? Поделитесь своим опытом.
2: Я думаю, что важно все-таки быть готовым к слушанию. То есть если человек слушает, но не готов исполнять то, что он слышит, то это проблема. Поэтому у меня внутри всегда, я всегда говорю, Господи, пожалуйста, если это Твое, пусть это будет Твоим. Если это не Твое, поставь преграду. То есть поставь преграду. И дай мне не переживать по поводу этой преграды. То есть если я буду понимать, что что-то не идет, дай мне понять. То есть есть очень много таких трудных вопросов, которые приходится решать вообще в жизни. Стрессовые вопросы, тяжелые вопросы. с людьми, когда люди к тебе обращаются за помощью. Тебе нужно им дать совет, но ты не имеешь опыта в том или ином вопросе. Поэтому я говорю: Господи, пожалуйста, вот веди меня и помоги мне. Ну и, естественно, ты это все внутри переживаешь. Uh-huh. Иногда супруга говорит: ты вот сам в себе. Да, я сам в себе, я пытаюсь понять, думать, размышлять, пытаюсь спрашивать совета. И принимаю уже какое-то такое взвешенное решение по поводу той или иной ситуации.
1: Угу. То есть способом своих собственных каких-то размышлений или еще что-то?
2: Слово Божие. Угу. То есть я пытаюсь через Слово Божие понять. То есть читаю Библию, читаю книги какие-то другие. Угу. Но это все вот
1: в комплексе.
2: В комплексе оно вот должно быть постоянно быть. То есть пытаюсь понять вот через призму Библии, то есть что Бог сегодня мне хочет сказать. И хочу сказать, что все-таки я думаю, что Бог дает пасторам, служителям церкви особое какое-то видение для решения той или иной ситуации. То есть Бог дает какую-то проницательность. Ты уже понимаешь четко, что вот тебе нужно вот так решить, потому что у тебя есть какой-то опыт, у тебя есть Слово Божие, которое тебе советует поступить так и не иначе. И поэтому, если ты хочешь быть водимым Богом, ты должен слышать, ты должен слушать. То есть это две разные вещи – слышать и слушать. Ты можешь слышать, но слушать ты не будешь. Это проблема многих людей. Люди: да-да-да, мы слышим, но они не хотят исполнять то, что они услышали.
1: Практиковать,
2: исполнять в своей жизни. И поэтому из-за этого очень много проблем. Из-за этого молодежь уходит из церкви, пускается в свою жизнь, какую-то свою собственную. То есть блудный сын, он слышал наставление отца, но не хотел слушать и исполнять, и делать. Поэтому ему пришлось уйти в далекую страну, испытать в этой далекой стране. Он туда быстро очень, наверное, убежал.
1: Это вы как раз сейчас рассказываете одну из притч из Священного Писания про блудного сына.
2: Да. То есть он быстро обналичил свое имущество, наверное, на лошади ускакал, а назад пешком шел долго-долго. Но пошел назад, когда осознал, что в доме отца лучше, чем там, где он сейчас находится. Но ему пришлось пережить вот этот огромный отрезок времени. Поэтому в моей жизни вот этот Псалом 1.1 «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых», я благодарен Богу, что я рос в 90-х годах, когда высока была доля преступности, каких-то моментов тяжелых. И я смог, скажем так, вот лавировать между вот этими проблемами и не окунуться сильно в ту жизнь. То есть я со стороны это смотрел на это и понимал, мне это не нужно. Потому что родители наставляли, церковь была, молодежь была, детская субботняя школа была, где учителя наставляли. Была школа, в которой я учился. Были отношения со сверстниками, где я делал выбор, буду ли я следовать тому, к чему меня призывает общество мое, в котором я школьном нахожусь, или там какие-то компании. То есть я был в компаниях, мне все равно хотелось общаться, но я понимал, это не то. То есть от этого нужно уходить. И поэтому Бог, ведя меня в своей жизни, Он меня как-то так вдалеке от многих проблем провел. И поэтому сегодня, когда я совершаю служение, я отчасти понимаю, что это, и могу сказать людям, что это не надо. Хотя многие вещи я практически не испытал в своей жизни, и слава Богу.
1: Да, слава Богу за наше с вами общение, за этот разговор и, пожалуй, наверное, за вот этот путь, хоть и непростой в каких-то моментах, но вот это водительство, это, я считаю, в своем роде благословение для вас. Ну и Господь вас дальше устремляет к развитию, к самосовершенствованию.
2: Спасибо.
1: Желаю вам щедрых Божьих благословений.
2: Слава Богу. Желаю тоже всем, кто нас смотрит сегодня, чтобы мы получали этот опыт, делились с ним, с друзьями, с близкими, помогали другим. И Бог, чтобы он как-то в жизни олицетворялся, наверное, да, показывался нам. Но опять же, нам это нужно хотеть. Если мы будем хотеть, желать, исповедовать, исполнять, тогда Бог будет в нашей жизни.
1: Благодарю вас.
2: Спасибо.
1: Важно стремиться к близким отношениям с Богом. И важно услышать Его голос.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Велика милость Господа.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: Человек подобен дереву, посаженному у вод, ищущий корнями влагу. Человек, как куст, посаженный под открытым небом, вбирает остатки воды в себя. Это текст израильской современной песни навевает на меня мысли и воспоминания о том, что когда-то написал пророк Иеремия, обращаясь к израильскому народу. Вот что говорит он во 2 главе и 11 стихе. «Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? А народ мой променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь всему небеса и содрогнитесь. Ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Источник живой воды. Бог. Какие ассоциации у наших соотечественников вызывает слово «живая вода»? Лично мне кажется, что все, что мы знаем в России, это сказку о живой и мертвой воде. Живая вода воскрешает человека из мертвых, мертвая умерщвляет. Так ли это ощущается здесь, на земле обетованной? Сегодня наше путешествие так и называется – «За живой и мертвой водой». Сегодня мы попытаемся найти ответ на вопрос, что есть живая вода, а что есть мертвая вода. Как об этом говорит Священное Писание?

как лань стремится к потокам вод, так душа моя стремится к Тебе, Господа. Это слова Давида, царя, псалмопевца, который скрывался в этом ущелье от преследований царя Саула. Здесь, возле этого источника, который мы видели 50 метров вот там, справа от меня, и который здесь у этого обрыва уже заканчивается и уходит в песок. Вот она, вода в Израиле. И Иисус тысячи лет спустя, после царя Давида, сказал интересные слова, когда разговаривал с самарянкой у колодца. Он сказал ей следующие слова. «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. Но кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником живой воды». Почему вода имеет такое значение в Библии? Почему Бог приравнивает себя к источнику воды? И Иисус говорит, что я дам живую воду. Для нас, выросших в России, это может казаться странным. Может быть, даже магическим. Но здесь, в Израиле, это ощущается совсем по-другому. Здесь вода играет совершенно другую роль и имеет совершенно другую ценность. Пойдемте и исследуем. Узнаем, в чем же ценность этой простой, прозрачной, пресной воды. В чем жизнь ее?

Нам, людям, выросшим в тени русских берез, на берегах полноводных рек, очень сложно представить себе, как можно жить вот в таком пейзаже. Не быть на экскурсии, не быть туристом, а жить всю жизнь. Перед нами иудейская пустыня, мертвая поверхность земли, камни и засохшая глина. Может ли эта земля быть плодородной? Оказывается, может. И есть этому пример. Однако есть одна причина. Нет воды. Выпадение осадков в это время года здесь невозможно. Мы находимся в летний сезон. В зимний сезон здесь может выпасть, может быть, один, может быть, всего 2 миллиметра осадков. Эта земля непригодна для сельского хозяйства только по одной причине. Здесь нет воды.

0: именно в это место для поиска приключений. Мало того, что в этом месте можно заблудиться и сбиться с пути, но самое главное, что в этом месте, в этой пустыне, происходит очень быстрое обезвоживание организма. Я помню, как мы с группой археологов производили раскопки вот там, в тех районах на территории Иордании. Первый день мы встали в 4 утра для того, чтобы направиться на наши работы, и нам предложили наполнить наши бутылки водой. И я тогда подумал, посмотрел, вода была только что вскипяченная, она была горячая. Пить горячую воду просто так, это противно. Да не буду я брать это, решил я сам себе. И не взял. Мы проработали до 12 часов дня. В полдень уставшие мы направились к автобусу. И я почувствовал, что у меня началось головокружение. Мои товарищи обнаружили, что я немножечко чувствую себя не очень хорошо. И один из них подошел ко мне и спросил: «Ты когда последний раз пил воду?» Я сказал, я вообще не взял воды себе, потому что она горячая, я такую пить не люблю. Вы бы видели глаза моего друга. Они сделались круглыми, и он сказал мне: «Ты что? У тебя происходит дегидрация организма. Тебе сейчас станет плохо, и ты потеряешь сознание. Немедленно выпей воды». Он мне дал эту противную горячую воду. Я сделал несколько глотков и почувствовал, что мне становится лучше. Я сделал еще несколько глотков, еще несколько глотков, еще несколько глотков. И потом обнаружил, что я выпил целый литр. Для меня было это открытие. Я никогда не думал, что я в состоянии выпить столько воды. Но вот к чему приводит обезвоживание организма. И здесь оно чувствуется больше всего. Если человек идет по этой пустыне без воды, через несколько часов он почувствует головокружение. Еще через несколько часов он может присесть от усталости и незаметно потерять сознание, и тогда в течение суток может наступить его смерть. Спасти от смерти может только одно – глоток пресной воды. Картина резко меняется, когда в эту безжизненную почву попадает капля воды. Вот какие прекрасные виноградники высажены на такой пустынной земле, если эта земля орошается. Однако здесь, в Израиле, ощущаешь, насколько ценна каждая капля воды. Вот посмотрите на вот эту вот картину через дорогу. Это теплицы. Зачем здесь теплицы? Мы здесь стоим с оператором и режиссером, и с нас градом течет пот, потому что на улице 50 градусов тепла. Для чего теплица? Оказывается, для того, чтобы сохранять воду. Каждый раз, когда растения поливаются, они накрыты пленкой, для того, чтобы испаряющаяся вода, поднимаясь вверх, конденсировалась на ней и не уходила в воздух. Каждая капля воды представляет собой ценность, потому что она может сыграть решающую роль.
1: Земля обетованная.
0: Итак, мы находимся у истоков города Иерусалима. Это буквально слово «истоки», потому что перед нами вход в самую древнюю и весьма изощренную систему водоснабжения города.

города, которой пользовались еще жившие в то время евусеи. Именно благодаря этой системе, которая запитывала город водой из находящегося внизу потока Гихон, Давид и его верный слуга Иав сын Саруи смогли захватить и овладеть этим городом. Именно эта очень высокотехнологичная, хорошо продуманная система водоснабжения оказалась слабым местом в обороне, которую держали евусеи в городе Иерусалиме. Через эту систему водоснабжения, которая там внизу, в конце этого пробитого в скале туннеля, оканчивается узким 20-метровой глубины колодцем, через эту систему водоснабжения проник Иав сын Саруи, лучший воин Давида, и за ним солдаты царя. Они и овладели городом. Отсутствие воды было серьезной проблемой для Иерусалима. Действительно, на этих горах, где когда-то Авраам приносил в жертву Исаака, не было ни одного источника воды. Ближайший источник воды находился у подножья, и поэтому выходить к нему за пределы городской стены было чрезвычайно опасно. С этой целью, чтобы избежать опасности, жители Евуса еще до Давида выкопали этот 60-метровый туннель, ведущий к отверстию 22-метрового колодца, пробитого в скале, для того, чтобы через него можно было черпать живую питьевую воду для Иерусалима. Это был единственный источник питьевой воды для города. В Израиле не пропадает никакая вода. Очень часто можно найти источник воды, но эта вода окажется соленой. Однако же, как интересно Господь предусмотрел, существуют растения, которые могут жить и на соленой воде. Эта финиковая роща имеет систему орошения, но орошается она водой соленой. Все финиковые пальмы здесь растут на соленой воде. Однако, может быть, ситуация и еще хуже. Но есть еще один тип воды, который встречается на этой земле. В этой насыщенной голубизне, обманчиво манящей, человека, стоящего далеко от нее, нет жизни. Это мертвая вода. В этом море не живет ни один живой организм. Ни одна рыба не плавает здесь. К сожалению, очень часто такая вода встречается. И вот что она после себя оставляет. Эта палка поплавала на поверхности моря, и она вся покрыта солью. Такая вода не может быть использована ни для чего. Хотя израильтяне народ остроумный, они шутят, что на такой воде можно выращивать крокодилов, что они, в общем-то, и делают. Есть специальный такой кибуц у них, 50 километров отсюда, так называемая крокодиловодческая ферма. Они выращивают их в этой воде и потом продают их в те страны, где едят крокодилье мясо. Так что в Израиле ничего даром не пропадает. Однако именно здесь, сравнивая два типа воды, понимаешь разницу между тем, что есть живая вода, что есть мертвая вода.

0: Смотря на эти унылые пустынные пейзажи, невольно думаешь о том, как вообще эта земля может называться обетованной. Говорят, в Писании написано, что она течет молоком и медом. Откуда здесь берется молоко и мед? Давайте посмотрим. Давайте увидим другой ландшафт. Мы находимся с вами сейчас у предгорьев Кармила. Это житница Израиля. Посмотрите, как изменилась земля. Какие зеленые поля, виноградники, фруктовые сады. Как это все может быть? Что меняет облик земли? Ответ очень простой. Облик земли меняет вода. Вода, падающая с неба. Бог сказал Аврааму: «Выйди из Ура Халдейского и иди в землю, которую я укажу тебе». Бог это сделал не зря. Дело в том, что Ур Халдейский находится на берегах реки Евфрат. В том регионе нет проблем с водой. В том регионе люди знают, что каждый год они могут спуститься к реке и взять воду для полива. Если река Евфрат несколько пересохла, то вода будет в реке Тигр. Такие условия в Междуречии, где находится Вавилон. Точно такие же условия и в Египте. Там река Нил. Эта река практически никогда не пересыхает, потому что имеет два истока – Белый Нил и Голубой Нил. Обе эти реки находятся в разных местах, поэтому хоть какая-то да и даст воду. Но здесь, на этой земле, ситуация совершенно другая. Воды в реках здесь практически нет. Вся вода течет с неба, от Бога. Человек зависит от благословений Божьих, которые Господь посылает в виде дождя. И дождь может изменить облик этой земли. Однако благословений Божьих может быть и недостаточно. Важно еще уметь их сохранить. Сохранить эти благословения можно только благодаря тому, что создать какой-то водоем, где эта дождевая вода будет сохраняться. Вот такие водоемы для полива, для искусственного орошения сегодня существуют. Подобные водоемы существовали всегда. Дело в том, что здесь, на берегу Средиземного моря, в восточной его части, климат отличается от привычного для нас климата в России с четырьмя сезонами. Здесь всего два сезона. Сезон дождей, который длится с ноября по апрель, и сезон засухи все остальное время года. Если не сохранить воду, которая выпадает с неба в сезон дождей, то будут проблемы. Но если эту воду сохранить, то тогда ей можно поливать поля, орошать виноградники и сады. Вот секрет Божьих благословений. Как часто мы не видим того, что Господь на нас посылает, потому что не можем это сохранить. Вот о каких водоемах говорил пророк Иеремия. Водоемы либо могут держать воду, либо не могут держать воду. И тогда проблема. Тогда вода уходит в песок. И тогда все гибнет.
1: На эту землю Господь посылает обильное количество воды в свое время. Это трудно поверить, но это факт. И вот подтверждение этому. Посмотрите на это высохшее русло реки. Когда в Израиле дождливый сезон, по этому высохшему руслу текут потоки воды, но они уходят в мертвое море и делаются бесполезными. Как сохранить их? Вот в чем задача. Как сохранить Божье благословение?
0: Давайте задумаемся сегодня. Библия называет нас сосудами Божьими. Господь желает наполнить эти сосуды своими благословениями. Господь желает дать нам Духа Святого. Господь желает вложить в нас искру жизни. Но сохраним ли мы это? Все зависит от нас. Если в нашем сердце нет трещин, если в нашей душе нет зыбкого песка, тогда благословение, которое дает нам Господь, смогут произрасти в нас и дать обильный плод.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: Ведущий Александр Сахаров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы очень рады видеть вас на программе «Мужчина и женщина». Со временем чувства могут ослабеть, эмоции уйти, а вместе с ним уходит и интимная жизнь. Появляются так называемые партнерские отношения. Люди живут на одной жилплощади, но абсолютно без радости, без счастья, без эмоций, без чувств и без секса. Именно такие ситуации порождают измены. Что же с этим делать и как бороться с партнерскими отношениями? На эти и другие вопросы мы получим ответы от нашего специалиста, от нашей гости Людмилы Федоровны Верлан. Людмила Федоровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр, я очень рада вас видеть.
1: Людмила Федоровна, скажите, пожалуйста, говоря о партнерских отношениях, которые все чаще появляются вот в среде людей, в среде человеческих отношений, насколько важна интимная часть, насколько важна интимная связь между мужчиной и женщиной, или же можно как-то обойтись без нее?
2: К большому сожалению, достаточно часто и в моей практике приходится встречаться с этим, люди приходят, спрашивают, что делать. Начинаются действительно появляться такие отношения, очень будничные, привычные отношения. Секс может присутствовать, интимные отношения могут присутствовать, но это так называемое исполнение супружеского долга, что никакой радости не приносит. То есть это такие очень блеклые, ну, как можно сказать, по обязательству, по обязанности исполненные отношения, которые не обогащают жизни и не приносят радости ни супругу, ни супруге. К большому сожалению, в наш такой вот очень интенсивный век, когда люди очень устают, как говорят, быт засасывает, появляются дети. К большому сожалению, вместо того, чтобы дети сближали супругов, очень часто бывает так, что, наоборот, отдаляются. Большую ошибку делают жены, когда полностью отстраняют мужа от ухода за малышом. Как правило, берут на себя это бабушка и мама, все заботы о маленьком ребенке. И уже в это время начинается охлаждение, начинается какой-то отход. И у каждого из супругов появляется своя какая-то жизнь, своя область вращения. Мама вся в ребенке, у папы какие-то профессиональные расходят обязанности. Это с одной стороны. С другой стороны, достаточно часто сейчас можно наблюдать, когда супруги участвуют в каком-то семейном бизнесе или в какой-то семейной работе, в каком-то семейном предприятии и уходят полностью с головой туда в работу, совершенно абсолютно упуская из виду, что вот эти такие партнерские отношения, рабочие отношения, они крадут у них самое замечательное, самое светлое, самое теплое. Естественно, что они отдаляются друг от друга, становятся просто партнерами.
1: Скажите, а сколько могут длиться вот такие партнерские отношения до момента, когда пара начинает что-то радикально менять, либо разводится, либо появляется третье лицо?
2: Ну, односложно трудно сказать, потому что пара паре рознь. Это очень сложно сказать, что есть какие-то определенные параметры, какие-то определенные рамки, когда это может случиться. Все зависит от того, когда на горизонте появится третье лицо, которое может оказать влияние на эти отношения. Или, в конце концов, когда супруги устанут от таких отношений, захотят что-то менять в своей жизни. Поэтому, как говорил Толстой, все несчастные пары, они несчастны по-своему. И поэтому очень сложно предсказать или там, прогнозировать, сколько времени это будет длиться.
1: Ну хорошо. Мужчина по своей природе охотник. Ему всегда нужна какая-то интрига. Ему всегда нужно добиваться свою женщину. Но, к сожалению, не всегда женщины это понимают. Вот скажите, пожалуйста, как объяснить женщинам, что стремление достичь и покорить женщину сохраняется у мужчины на протяжении всей его жизни?
2: Мне хотелось бы узнать лично вашу точку зрения, потому что вы мужчина, и у вас очень хорошая семья. А завоевываете ли свою женщину до сих пор?
1: Да, я это делаю. И мне это нравится. И я благодарю Бога за то, что моя супруга понимает это.
2: Чудесно. Действительно, это очень хорошо, и я очень желаю вам, чтобы это продолжалось на протяжении всей вашей жизни, и такие отношения по восходящей все больше и больше приносили вам удовлетворение. К большому сожалению, многие женщины забывают об этом. Пока проходит период ухаживания, женщина понимает, что она должна быть интересна, она должна нести в себе какую-то интригу, должна быть загадочной. В большинстве случаев получается как-то само собой, потому что гормоны влюбленности, они делают свое дело и способствуют тому, что действительно молодой человек готов и там звездочку с небес снять, и все царство мира положить ногам возлюбленной. Это все происходит, потому что гормональный фон очень мощный. В среднем где-то вот эти гормоны влюбленности начинают уходить в лету. У кого после 2 месяцев интимной жизни, у кого после года, у кого после 1,5. Но где-то к 2 годам совместной жизни, когда намечается очередной кризис семейной жизни, гормоны влюбленности, они затухают. И остается то, что остается. А к этому времени женщина удовлетворенная, что она имеет мужа, что вроде как все хорошо, она, в общем-то, считает, что так оно будет всю жизнь. И достаточно часто к этому времени уже ребенок появляется, как я уже говорила, мама уходит полностью с головой в ребенка. И она перестает следить за собой. Она позволяет себе дома вести себя так и ходить так, как она никогда бы не вышла бы в люди. Естественно, что муж, видя на улице красивую ухоженную женщину, на работе красивую ухоженную женщину, приходит домой. А дома какой-то непонятно, откуда вытащенный халат, непонятно в каком виде, непонятно, что на голове творится у женщины. Женщина, может быть, такая невыспавшая, еще недовольна, еще начинает упрекать и так далее, и так далее, и так далее. И естественно, что вот это чувство мужчина начинает потихонечку охладевать, потому что мужчина любит глазами, это однозначно. Хотя, конечно, и у мужчин должен быть любовь принципом, и клятва, которая произносится при вступлении в брак, что я тебя люблю, буду любить в здравии там, и в любом там положении, она должна присутствовать. Но вместе с тем, вот это ощущение того, что все, уже завоевывать не надо, оно вроде как мое, но такое мое, которое, в общем-то, ну как-то перестает вызывать...
1: Интересовать
2: и вызывать какие-то особенные чувства. Вызывать как раз вот желание завоевывать. Действительно, женщина должна постоянно чувствовать себя богиней, принцессой в семье, королевой семьи должна быть. А она не похожа на королеву. Она в лучшем случае это ложка.
1: Ну, женщины это мотивируют тем, что ну, сложная жизнь, у нее ребенок, у нее какие-то еще домашние дела, она устает. И ну, на том все и заканчивается.
2: Или рабочие дела,
1: или работа.
2: Или она вся в работе. Или еще бывает достаточно часто, она зарабатывает больше, чем муж, и говорит, ну я вот семью содержу, я не могу еще там за собой ухаживать. Но опять-таки, такие женщины должны понимать, что ну, нужно вот как-то ставить на чашу весов, что для меня дороже. Ребенок, карьера или все-таки отношения с мужем.
1: Скажите, а мужчина может вот просто взять себя в руки, так сказать, и вот, ну, перестать быть охотником?
2: Ну, это, в общем-то, Бог создал мужчину охотником. Это вот Бог создал мужчину главой семьи. Бог вложил в него это желание ухаживать за женщиной. И он сделал его сильным, женщину слабой. Потому что сила женщин действительно в слабости. Волевые женщины, сильные женщины, женщины-лидеры, они делают очень большую ошибку, когда об этом забывают. Потому что какая бы ни была бы сильная волевая женщина, она хочет себя чувствовать за кем-то. Но устает от того, чтобы она постоянно там, является лидером. И действительно сила женщины в ее слабости, в том, что она должна дать понять мужчине, что она нуждается в опоре, нуждается в защите, нуждается в том, чтобы мужчина не заботился. А мужчина от этого получает удовольствие. Последнее открытие ученых, я была даже просто поражена, когда это услышала, оказывается, что в нашем мозгу эндорфины, это гормоны радости, их вырабатывается намного больше тогда, когда я за кем-то ухаживаю, когда я делаю кому-то что-то хорошее, чем тогда, когда я получаю. Это Божий принцип. Блажение давать, нежели брать. Это однозначно. И мужчина тоже получает от этого огромное удовольствие, когда он может поухаживать за женщиной, когда он может оказать знаки внимания. Но он это будет делать тогда, когда он увидит, что женщина это хочет. А когда женщина сразу при первой уже встрече с мужем после работы вливает на него целый ушат претензий, недовольств, возмущений, и он смотрит, что, в общем-то, ну, она одета непонятно как, ему неприятно на нее смотреть. Ну, а потом о каком интиме может идти речь, о таком высоком, светлом, романтичном. Понятно, что это будет опять-таки вот такое вот уже пресловутое исполнение супружеского долга.
1: Однажды ко мне обратился мужчина лет 40 и почти со слезами на глазах сказал: «Мы уже более 7 лет в браке, но мы живем как брат с сестрой. Скажите, стоит ли сохранять такой брак, когда в нем присутствуют только партнерские отношения?»
2: Его нужно не сохранять, а нужно его реанимировать. Это возможно.
1: Каким образом?
2: Но в первую очередь это должно быть желание обоих. Внести в отношения прежние чувства, если они, правда, были. Потому что бывает, к большому сожалению, что и брак заключается не на тех основах, на которых они должен заключаться. Это должны делать один и другой. И женщина должна помнить, что она должна быть сексапильной. Она должна уметь подать себя. Этому нетрудно научиться. Тем более, когда ты хочешь, чтобы человек, который рядом с тобой живет, чтобы он чувствовал себя комфортно и хорошо, когда ты начинаешь ему говорить о том, что он достоин уважения, когда ты видишь его достоинства и благодаришь Бога при нем об этих достоинствах, когда ты говоришь детям о том, какой у вас хороший папа, какой замечательный папа. И чем больше женщина это говорит, и чем больше она замечает достоинство своего мужа, тем больше ей хочется сделать ему приятное. И то же самое, если мужчина видит в своей женщине что-то замечательное и видит достоинство своей женщины, своей жены, когда это будет вот такое взаимное восхищение. Даже есть такой прием, я достаточно часто его использую, он очень хорошо работает. Я рисую солнышко и 17 лучиков. И предлагаю и мужу, и жене написать 17 достоинств друг друга.
1: Иногда бывает почему это... именно 17?
2: Ну, вот почему-то считается, что 17 – это тот минимум, который нужно видеть в партнере для того, чтобы можно было захотеть изменить свое отношение к нему. Потому что, как правило, всегда в глаза бросаются только недостатки. А вот минимум, дальше больше можно, а вот меньше как-то не срабатывает. Но когда ты видишь 17 достоинств, когда ты их, наконец, раскапываешь в груди недовольства своих, то тогда начинаешь ценить человека, который рядом с тобой. Ну и некоторые по несколько часов сидят и думают все-таки, где вот, в чем найти это достоинство. Да, мне приходится мне самой помогать. Я спрашиваю, расспрашиваю. Ну и вот так совместно находим, выкапываем эти достоинства, потому что они, к большому сожалению, они бывают, что с такой грудой мусора засыпаны эти достоинства, что даже сам человек, наверное, перестает догадываться о том, что у него это есть. Потому что он столько упреков слышит, столько недовольства со стороны партнера. И когда человек понимает, что да, вот у меня такой достойный человек рядом со мной живет, и тогда, когда столько много достоинств, тогда за это можно простить какие-то недостатки тоже, потому что, ну, знаете, ангелы только на небе живут, по земле все-таки ходят люди с недостатками. И тогда проще такому человеку достойному постараться оказать внимание, оказать уважение. У меня даже был такой случай, я разговаривала с женами алкоголиков, и они просили, что делать, помочь, чтобы мужья пьют. Когда я им сказала, что нужно найти достоинства вот в алкоголиках, и что нужно их уважать, там меня чуть не побили те женщины, потому что они были такие прямо разъяренные, как такое может быть. Я попыталась аргументировать, попыталась все-таки их убедить. Естественно, что не удалось всех убедить. Но через несколько месяцев я встретилась с несколькими женщинами, которые были тогда. Они говорят: спасибо большое, наши мужья перестали пить. То есть даже тут это уже крайний случай, когда вроде как мужчина потерял все свое достоинство, потому что пьяный мужчина, он творит такие вещи, которые, естественно, что, ну, трудно потом как-то его уважать. Но даже если даже в таком человеке женщина сможет найти ту искорку Божию, которая есть в каждом человеке, в каждом буквально. Каждый человек – это образ и подобие Божие. И это дает возможность человеку подняться и выстраивать отношения. И даже вот в таком крайнем случае это возможно. То есть они меня благодарили, эти женщины, сказали, что у нас все налаживается в жизни. И слава Богу за это. Потому что очень важно увидеть образ Божий. И зачастую мужчины начинают пить, потому что они видят, что они не могут реализовать себя как мужчина, что нет никакого интима замечательного. Да, это вообще никакого нет, потому что женщина отказывается. Она наказывает мужа таким образом. Зачастую женщина это использует как наказание. И мужчина вообще теряет смысл в жизни, он вообще теряет интерес к жизни. Но все возможно.
1: Хорошо. Предположим такую ситуацию. На горизонте появился третий, потому что партнерские отношения одному из супругов просто надоели. Как следует себя вести стороне, которая является свидетелем того, что у его супруга или супруги появляется кто-то еще на стороне?
2: Да, в общем-то, большому сожалению, у меня было достаточно много таких консультаций, когда женщины спохватывались, понимали, что что-то происходит не так.
1: Только женщины или...
2: Да, бывает и мужчины тоже. Бывает, что и мужчина ко мне обратился, тоже просил помощи. Помогите мне простить жену, которая изменила. И, конечно, мужчине это еще тяжелее сделать, просить измену, чем женщине. Но когда спохватываются, и если женщина начинает понимать свои ошибки, и я с Божьей помощью стараюсь объяснить жене, что нужно сделать, потому что мужчина всегда будет с той женщиной, которая ему комфортнее. Это однозначно. И когда женщина это понимает, и вместо того, чтобы там идти бить окна своей сопернице, она смотрит, как она там выглядит, и начинает готовить мужу его любимые блюда, начинает одеваться очень красиво, начинает за собой следить. Я говорю, вы пойдите в парикмахерскую, посмотрите, когда последний раз в парикмахерской были? Как правило, эти женщины и забыли дорогу туда, с которыми такое случается. Я говорю, пойдите к парикмахеру. В общем-то, приведите себе порядок. И все налаживается, мужчины возвращаются. И так как наша передача подходит к концу, я хотела бы зачитать интересную цитату Эда Уита, это сексолог, и врач, и писатель. И он говорит так: «Возрождение любви начинается с себя. Прежде всего, признайте, что вы утратили любовь, потому что стремились больше получать, чем отдавать. Как правило, так оно и есть. Важно осознать, что вы способны стать орудием в руках Божьих, и именно через вас Он хочет передать свою любовь вашему партнеру. Помолитесь и с помощью силы свыше постарайтесь измениться. Поблагодарите Бога за сверхъестественные потоки живой воды, утоляющие жажду, очищающие любви. Если захотите любить так, как любит Бог, то сделайте все, чтобы удовлетворить возможные потребности партнера по браку, испытывая при этом удивительнейшую радость».
1: Спасибо большое, Людмила Федоровна. Ну что ж, друзья, фирменный рецепт от Людмилы Федоровны — не менее 17 положительных качеств вашего партнера. И тогда ваши отношения могут из партнерских превратиться в самый настоящий рай. Всего доброго, до свидания.

0: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Контрасты души. Ведущая – магистр социологии и социальных наук Наталья Говядникова.
1: Вам рассказали с необыкновенной точностью ваше прошлое и настоящее. И вы уже решили, что человек перед вами точно уж знает ваше будущее. Современные гадания. Гадания по руке, колядке, гадания на картах, кристаллах, спиритических досках. Кто стоит за различными гаданиями? Вы, возможно, удивляетесь, откуда же незнакомый человек знает о вас сокровенное, о чем, возможно, вы никому не рассказывали. Существует два вида гадалок. Психологически и интеллектуально подкованные люди, возможно, даже с дипломами астролога, таролога или еще какой-либо псевдонаучной дисциплины. Они предсказывают вам определенное событие или просто узнают о вас из социальных сетей и формируют именно для вас то послание, которое вам понравится. Второй вид гадалок – это те, которые имеют связь с демонической силой. Они предсказывают о таких делах человека, о которых никто больше не знает, и свидетелем которых являлся только бес. Человек слышит о самом сокровенном своей жизни и проникается к гадалке доверием. Священное Писание предупреждает, что христиане должны доверять Богу, а не гадателям и связанными с ними бесам. Запрет на гадание записан во Второзаконии, 18 главе. «Не должен находиться у тебя, проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадатели и прорицатели, а тебе не то дал Господь, Бог твой». Чародеями нашего века можно назвать экстрасенсов, которые собирают огромные аудитории, как правило, их предсказания иногда сбываются, а иногда нет. Или они настолько общего характера, что невозможно определить, к какому событию точно относятся. Эдуард Кругляков, член Академии РАН, писал: «Вы, конечно, помните, что писала пресса. Джуна одним из движений руки могла заставить розу распуститься, могла ставить правильный диагноз по фотографии больного, перемещать предметы, не прикасаясь к ним. Что же оказалось? Джуна не более чем массажистка высокой квалификации, но для исцеления больных этого мало. В Библии все виды прорицания или гадания запрещены, будь то гадалка, знахарка, экстрасенс или таролог, или астролог. В то же время ни одна ошибка для Божьего пророка недопустима. Во Второзаконии 18 главе сказано, что достоверность пророчеств должна быть стопроцентной. Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его». Последняя фраза означает, что таких пророков правильнее было бы побивать камнями. Что говорил Бог, то сбудется. Нет необходимости давать пророку еще один шанс. Почему Господь против гадания? Он хочет, чтобы мы просто Ему доверяли. Если Он за нас умер, то как же не даст нам всего, что требуется нам для жизни? Во втором послании Петра, в первой главе сказано: «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью». Еще одна причина абсурдности гадания состоит в том, что предопределения не существует. Бог не присудил каждому человеку определенную судьбу или карму. Вера в карму или судьбу уходит своими корнями в восточную языческую и мистическую философию. Если бы судьба каждого была предопределена Богом, то человек не нес бы никакой ответственности за свои поступки. Бог не мог бы быть справедливым и милосердным. За что миловать или воздавать по справедливости, если Бог несет ответственность за судьбу человека? У человека есть свобода выбора. Об этом нам повествует Священное Писание. Помните такой эпизод, когда пророк рассказал нечестивому царю Иезекии, что он от болезни своей больше с кровати не встанет и умрет? Господь же, глядя на плачущего Иезекию, повелел пророку возвратиться и сказать, что дает ему еще 15 лет. Или другое известное событие, когда Господь решил уничтожить великий город Ниневию. Пророк Иона сообщил жителям города это решение Бога, а ниневийцы взяли и покаялись, и Господь отменил свое решение. Как же быть с тем, что сбываются события, о которых говорила гадалка? В момент обращения гадалки человек заявляет о своем доверии и вере в сатану и его царство. Он как бы заключает сделку, и бесы могут направить человека по определенному сценарию, создав определенную ситуацию или событие в жизни этого человека. Когда это событие или знак сбываются, то человек убежден, что гадалка сказала ему правду. В этом и заключается крючок дьявола, когда правда смешана с ложью. Экстрасенсы делают предсказания, но их нельзя сравнить с библейскими. Хотя современные критики библейских пророчеств говорят о том, что предсказания экстрасенсов равны Писанию. Но один из способов проверки пророка сводился к вопросу, делал ли он когда-либо предсказание, которое не сбылось. Тех, чьи пророчества не подтвердились, побивали камнями. Об этом написано во Второзаконии, 18 главе. Неизвестно ни одного случая, когда библейские пророки допускали ошибки. Моя знакомая практически всю свою жизнь гадала на кофе. Она выпивала чашку крепкого сваренного в турке кофе и выливала остатки на блюдце. И смотрела, какая фигура вырисовывалась. Так она интерпретировала свое будущее. Этим она занималась более 20 лет. И рассказывала, что знает, будто ее ждет счастливая жизнь в будущем. Несколько лет назад она умерла в 50-летнем возрасте, а предсказания не сбылись. В результате драгоценное время жизни было потеряно на ожидание предсказанного кофейной гущей или бесами. Разумеется, кофейной гущей не разговаривают. Причина отказаться от гадания заключается еще в том, что Бог нас спас. И скажут в тот день: «Вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Все есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся по спасению Его». Поэтому у Господа для нас самые лучшие планы, ибо только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Обычно процедура гадания включает в себя и магию, и определенные обряды. Библия не разделяет магию на черную и белую. В Писании упоминается просто только магия. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, написано во Второзаконии, 18 главе. Действия магов, произнесение обрядовых заклинаний, жестикуляция, обращение с предметами магических культов, талисманами, свечами, хрустальными шарами, черепами, заговоренной водой, по сути, не выходит из обычного ряда вещей и явлений. Именно демоническое сопровождение и участие делает действия мага эффективными и могущественными. Стало быть, маг — это тот, кто опирается в своей деятельности на дьявола и его лукавую силу. Вот почему как во времена Ветхого Завета, так и во времена Нового магия всегда находилась под жестким запретом и осуждением Божьего закона. Иногда маг использует для этой цели соответствующий антураж, обставляет свое логово православными образами, лампадами, иконами, даже может поставить Библию, вывешивает на видное место всевозможные грамоты и дипломы. В общем, делает все то, на что хватает предпринимательской жилки и смекалки. Преподобный Максим Грек сказал о гадании следующее. «Силой лукавых духов в древности совершались по всей Вселенной бесовские волхования. Представителям всякой бесовской и астрологической прелести весьма послушно внимали и философы, и сильные цари. Ученики их, бесов, суть все чародеи, и волшебники, и наблюдающие за полетом птиц, и ставящие участь человека в зависимость от рождения под влиянием той или другой звезды, которые по подобию змея вливают в душу человеческие яд своей злобы. В гадании и магии активно используются различные объекты или идолы. В Захарии в 10 главе сказано: «Ибо терафимы, идолы, говорят пустое, вещуны видят ложное и рассказывают сны лживые, они утешают пустотою, поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря». Святки или Коледа. Время гадания перед Рождеством относится к языческому празднику.

тебя приготовил Господь. Господь открывает свои намерения по молитве, и при этом не нужны никакие обряды, деньги и заговоры. В Псалме 76 написано: «Ты Бог, творящий чудеса, Ты явил могущество свое среди народов. Бог творит чудеса из милосердия и любви к своим детям, а бесы творят чудеса для обольщения и чтобы погубить как можно больше людей». Протоиерей Александр Шмеман в своей работе пишет, что Христос творил чудеса не для пробуждения в людях веры, а напротив, они совершались именно по людской вере. Как пример этого он приводит случай, когда Иисус, придя в Отечество Свое, не совершил там многих чудес по неверию их, опираясь на Матфея 13 главу. То, что есть спасение во Христе, это же уже чудо, потому что для бесов оно недоступно, но доступно для каждого человека. В Даниила в 6 главе сказано: «Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». Игнатий Брянчанинов пишет: «Чудеса Христовы были осязательны, они были ясны для самых простых людей, ничего в них не было загадочного. В чудесах Господа не было никакой суетности, никакого эффекта, ни одного чуда не сделано на показ человеком. Все чудеса прикрывались покровом божественного смирения, они составляют собою цель благодеяний страждущему человечеству». В Иоанна 16 главе сказано: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее вам возвестит». Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу, прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. И сбылось слово Писания, и к злодеям причтен. Сайт азбука.ру противопоставляет Божьи чудеса и магию. В Библии чудеса происходят под властью Бога, в магии — под властью человека. Библейские чудеса не происходят по заказу, магические осуществляются по заказу. Божьи чудеса сочетаются с благом, магические сочетаются со злом. Божье чудо сочетается только с истиной, магия содержит ложь. Бог в своих чудесах преодолевает зло, а волшебство не в силах преодолеть благо. Чудеса от Бога подтверждают, что Иисус — Бог во плоти, а магия отрицает, что Иисус — Бог во плоти. Пророчества, данные Богом, всегда истинны. Магические пророчества иногда ложны. Божьи чудеса никогда не связаны с оккультными действиями. Магические нередко связаны с оккультными действиями. Старцы также советуют нам. Например, преподобный Никодим Святогорец пишет: «Перестаньте колдовать на супругов, изготавливать обереги, покупать талисманы, ворожить и обращаться к гадалкам, цыганкам и колдунам. Прекратите приносить жертву животных при закладке дома, не воскуривайте фимиама привидением и не делайте предсказаний по естественным движениям тела. Ибо все это языческое и присуще идолопоклонникам, служащим демонам, а не христианам, которые поклоняются истинному Богу и Спасителю мира Иисусу Христу. Все то относится к таинствам и верованиям прежних заблуждений, которыми дьявол совращал людей, поклонявшихся ему как Богу». По свидетельству самих гадателей, сами они не обладают информацией, а получают ее от бесовских духов в виде дара. Бесы же, не зная вашего будущего, знают вас и произносят различные сценарии несчастий, а также реализуют их, чтобы впоследствии заставить вас поверить им, а не Богу. Противостать им нужно твердой верой в то, что Господь уже приготовил для вас лучший план для вашей жизни.

0: выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Здравствуйте, ребята. Марк, программа уже началась. Ты что, не выспался, что ли?
1: Привет, ребята. Да, Надь, учите бессонница. Я из него уснуть не мог.
0: Марк, я не знала, что у тебя попугайчик есть.
1: А, это подарок от барашки.
0: От какой такой барашки?
1: А мальчик такой есть, он в Африке живет. Вчера его папа к моему папе в гости приехал. Попугая мне привез и письмо от своего сына.
0: Что-то интересное написал?
1: Да, Надь, он мне к празднику змею хочет прислать, удава. Надь, а ты случайно не знаешь, чем удавов кормить надо?
0: Не, Марк, не знаю. Я еще ни у кого таких домашних животных не встречала.
1: Я тоже. А у барашки дома кого только нет. На вот, прочитай вслух его письмо. Правда, давай. Написано оно непонятно, он по-русски плохо говорит. Ну и пишет так.
0: Так, посмотрим, что он тебе пишет. Привет, Марка. Моя папа ехать к твоя и привозить птицка. Птицка Чики не уметь говорить, но уметь у песенку хорошо.
1: Надь, мне кажется, барашка мне не того пугая прислал. Тот петь в песенке хорошо умеет, а мой...
0: Да я думаю, твой может, Марк. Ты просто еще не успел его послушать. Тебе ж только вчера его подарили.
1: Я послушал, Надь. Папа барашки сказал, что утром я проснусь от чудесного пения.
0: Ну что, проснулся?
1: Проснулся. Только не утром, а ночью. Только-только светать начало. И вдруг я услышал, как кто-то мне в ухо как крикнет изо всех сил. Как будто сирена включилась вообще. Тут все проснулись. Даже соседи прибежали узнать, не нужна ли нам помощь.
0: Если я не ошибаюсь, ты запел.
1: Да, Надь, ты угадала. Мой подарок.
0: Марк, я знаю, что нужно сделать. Чтобы Чики спал спокойно, нужно накрывать клетку темным платком на ночь. А вообще, тебе еще предстоит многое узнать, как заботиться о твоем попугайчике. Ну ладно, давай дальше письмо. Дочитаем. У моя дома зить обезьяна, страуса царапаха. У кто зить у твоя дома? Удава моя приехать твоя у праздник.
1: Ну вот, Надь, ну что я тебе говорил? К празднику мне удаву привезут.
0: Да, дела, Марк. Подожди, смотри, что он дальше пишет. Моя и твоя удава друзить. Бараш.
1: Ну да, говорит, что будем дружить втроем. Он, я и удав.
0: Да нет, Марк, он предлагает тебе дружить. Он пишет, давай дружить. А до этого он тебе написал, удава моя приехать твоя у праздник. Это значит, давай я приеду к тебе на праздник. Дай-ка. Смотри. Ну?
1: Точно, Надь, удавы не будет. Это значит, барашка ко мне в гости приедет на праздник. Надо к этому времени научить Чики разговаривать и узнать про любимый корм для попугаев.
0: Представляю, приедет бараш, увидит чистую клетку, веселого попугайчика в ней, который вкусные семечки грызет. Ох, обрадуется он, Марк, что ты по-настоящему Чики любишь.
1: И узнает, что я могу заботиться о животных и птицах так же, как и он.
0: Да, так поступают все, кто любит. Вот, кстати, наш Господь Иисус тоже всегда заботился обо всех людях и даже совершал чудеса, чтобы им было хорошо.
1: Я тоже знаю. Он исцелял тех, кто болел. А однажды, когда люди остались без еды, он совершил такое чудо.
0: Вот о нем мы сейчас и расскажем.

0: Однажды Иисус Христос ушел в далекое пустынное место, чтобы побыть одному и помолиться.
1: Но народ узнал, куда он пошел, и отправился за ними целыми толпами, потому что Иисус всем помогал.
0: Некоторые несли на носилках больных людей, другие взяли с собой детей. Шли они долго, светило жаркое солнце, но никто при этом не отдыхал.
1: Когда Иисус увидел людей, ему стало очень жалко их, и он исцелил всех больных.
0: Слепые увидели свет, немые заговорили, а хромые стали ходить.
1: Наверное, никто не хотел расставаться с Иисусом.
0: Думаю, так и было, потому что наступил вечер, а никто не расходился. Тогда ученики сказали Иисусу: «Распусти людей, уже поздно. Пусть они пойдут в селение и купят себе что-нибудь поесть».
1: «Не нужно им уходить. Дайте вы им что-нибудь поесть», – ответил Иисус.
0: «Но у нас ничего нет. Только один мальчик принес с собой 2 рыбки и 5 хлебов. Но ведь этого всем не хватит».
1: «Надь, 2 рыбками даже я не наелся бы. Особенно, если я весь день гуляю. У меня такой аппетит просыпается, что я хоть целый холодильник еды съем».
0: Но мальчик, который отдал свою еду для других, верил, что Иисус обязательно что-нибудь придумает.
1: Так за правду и произошло. Сначала Иисус велел людям сесть на траву, ведь все они очень устали.
0: А потом он взял хлеб, помолился, разломил его и дал ученикам.
1: А ученики раздали хлеб народу.
0: И хлеба было так много, что ученики едва успевали раздавать его людям.
1: Уже все наелись, а хлеба осталось еще очень много, и его собрали в корзины, чтобы ничего не пропало, и можно было еще потом подкрепиться.
0: Вот таким чудесным образом Бог позаботился о людях.
1: Надь, а если бы это целое поле людей сказали Иисусу спасибо за такой сюрприз, это, наверное, было бы погромче, чем моя сирена ночью.
0: За правду, Марк. А вообще, Бог и сейчас заботится о нас и делает нам подарки. Нужно только уметь их замечать.
1: А ты не замечаешь, что у тебя под рукой есть один подарочек?
0: Нет, Марк, ничего не замечаю.
1: А ты внимательно посмотри на руках.
0: Ух ты, как красиво, Марк. Спасибо.
1: Я его сам сделал. Сердце обозначает любовь. Я такие сердечки в кармане ношу, а при случае своим друзьям дарю.
0: Может, ты и меня с ребятами научишь? Мы тоже будем дарить.
1: Ну, это проще простого. Где у нас тут обычные скрепки? Вот, берем скрепку. Угу. Находим в нее самую длинную часть. Угу. Потом отгибаем ее посередине. Вот так, чтобы получился крошечный стульчик. Вот такой у нас стульчик получается. Угу. И надо прижать его, чтобы он стал плоским. Угу. И в итоге у нас получается такое сердечко, которое можно прикалывать.
0: Марк, давай я тоже попробую. Да. Я возьму зеленую скрепку. Далее сгибаем ее так, вот эту длинную часть, чтобы получился крошечный стульчик. Вот стульчик готов. А теперь прижимаем стульчик так, чтобы он стал плоским. Получается вот такое красивое сердечко. Марк, а давай много таких сердечек сделаем?
1: Давай.
0: Давай. Так, я возьму розовый.
1: Я зеленый.
0: Делаем, значит, стульчик.
1: Стул. И прижимаем.
0: И прижимаем. Так, сердечко готово. Следующее. Следующее зеленое.
1: А у меня следующее белое.
0: Делаем стульчик.
1: Ведь это же так просто. Вот еще одно получилось.

0: Вот такие красивые сердечки у нас получились.
1: Здорово. А для барашки я сердечко на письмо приколю. А когда он ко мне в гости приедет, то у меня еще для него песенка-сюрприз есть.
0: А нам с ребятами тоже интересно.
1: Тогда слушайте и смотрите.

0: Марк, я думаю, что твой сюрприз поможет ребятам выполнить наше задание.
1: За правду. Ребята, напишите нам, а за что вы говорите спасибо Богу?
0: А мы будем ждать ваших писем и, конечно же, новой встречи.
1: До свидания, ребята.
0: Пока.

Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Лицемерию. Нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья.
2: Добрый день.
1: Мы продолжаем размышлять над лицемерию. Нет. И сегодня у нас такая, казалось бы, избитая тема бездонная о виртуальных мирах. О том, как человек погружается в какой-то виртуальный мир, избегая реальности.
3: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
1: Ну вот сегодня я хотел бы поговорить на эту тему в контексте христианства и в контексте некоторых повелений, которые даны христианам в Священном Писании. Ну или рекомендаций, как минимум. Потому предлагаю вот начать с стиха, который апостол Павел рекомендует верующим, послание Филиппийцам, 4 глава, 8 текст.
4: «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте».
5: Андрей Костерин, священнослужитель, любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
1: Как побег от реальности в виртуальный мир может согласовываться вот с этим текстом?
6: Ну, все зависит, наверное, от того, что именно ты в этом виртуальном мире ищешь и на что обращаешь свое внимание, на что его тратишь.
3: Алексей Львов, бакалавр богословия, любит плавание, спорт и путешествия, любит жизнь, не любит неискренность в людях.
6: Ведь мы не ставим вопрос о том, что виртуальный мир — это что? Вот, может быть, с этого начнем тогда?
1: Ну, давайте попробуем дать определение. Давай. Определение виртуального мира. Виртуальный мир, в первую очередь, это нереальный мир, то есть это противоположность реальному миру, так?
4: Он как бы существует, есть, мы его видим, но...
1: Но он выдуманный, в нашем воображении.
4: Он воображенный.
1: Он выдуманный.
4: Да.
1: Он не настоящий.
4: Угу.
1: Что может быть виртуальным миром? Куда человек убегает от реальности?
4: То есть источники виртуального мира, да?
1: Да.
4: Это может быть художественная литература быть?
1: Может быть.
4: Книги, фантастика, там,
1: то есть человек,
4: роман.
1: Открывает книгу и погружается в тот
4: вымышленный
1: мир. Мир этой книги, да.
4: У которого есть автор свой.
1: Ну, естественно.
6: Ну, всякая
4: который, книга может, тоже этим живет и хочет передать этот мир другому человеку.
6: Но всякая ли книга является, например, вымышленным повествованием?
1: Художественная, я полагаю, что всякая. На то она и называется художественная, потому что там...
4: Вымысел.
1: Да, она почему художественная?
4: Потому или что желание чего-то, да?
1: Нарисованная. Художник нарисовал картину. Вот здесь вот художник, в данном случае автор, нарисовал нам вот вымышленный мир. Нарисовал его словами в тексте, вот в книге. И мы, читая, погружаемся. Там есть какие-то свои персонажи, они живут своей жизнью.
4: Красивое описание такое художественное.
1: Переживать там как-то. Мы вот начинаем жить этим. Подходит под виртуальный мир?
4: Да.
1: Историческая
4: яркая картинка, приятный глаз.
1: Литература уже не совсем так, потому что она хотя бы описывает реальные события.
7: Я прочитаю официальное определение.
1: Вот, замечательно.
5: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
8: Виртуальный мир, жанр, интернет-сообщество, который часто принимает форму компьютерно моделированной среды. Находясь в этой среде, пользователи могут взаимодействовать друг с другом, пользоваться заранее созданными компьютерными объектами или самостоятельно создавать их. Виртуальные миры предназначены для времяпровождения пользователей и в сегодняшнем их виде в большей степени являются синонимом интерактивной виртуальной 3D-среды, по большей части представленной в виде многопользовательских онлайн-игр, а также отдельных веб-сайтов, где пользователи проявляют себя посредством использования своего имени, ника, фотографий и так далее.
1: Ну, это очень,
8: поэтому,
1: я бы сказал, это очень узкое определение.
8: Нет, я думаю, что это мы расширили. Дело в том, что пока не появилась интернет-среда, и не появились соцсети, не появились игры компьютерные, вопрос о том, что такое виртуальный мир, вообще не стоял, не было.
1: Вы знаете, не соглашусь. Было, мы называли другими словами это. Это называлось побег от реальности.
8: Другими словами назывались, но все-таки виртуальный мир имеет узкое, конкретное...
1: Ну, а побег от реальности куда? У нас просто не было слова «виртуальность», потому что это слово не русское, и пришло оно к нам с появлением вот как раз-таки интернет всяких сообществ, онлайн вот этих вот игр и, ну, всего, что вы прошли. А на самом деле понятие побега от реальности существовало, тогда и в психологии оно существовало вообще очень давно.
8: Почему бы не называть, например, виртуальный мир виртуальным миром, а побег от реальности побегом от реальности?
1: Ну, хорошо, никаких проблем, давайте называть это побегом от
8: реальности. Я бы не называл художественную литературу виртуальным миром, потому что, в принципе, ее так никогда не называли. Угу. Побегом от реальности в художественную литературу может быть. Побег от реальности в художественную литературу может быть.
6: И то с натяжкой.
1: Вы не заметили, что мы
8: Ну, просто понимаю, что просто наши зрители могут нас не понять. Да, люди пользуются общими терминами, а мы начинаем этим термином придавать.
1: Вы не заметили, что мы именно этим и занимаемся почти на каждой нашей встрече? То есть мы даем, мы берем определение, которое есть, а потом мы говорим, правы они или не правы, или чем. Мы даже начали с этого в самом первый раз, когда мы сказали, что такое лицемерие. Мы прочли определение, начали это обсуждать и поняли, что в этом определении чего-то не хватает. И мы тогда сказали, что там не хватает мотива. Ну вот, потому что мотивом может определяться, будет это действие там лицемерием или нет. Поэтому не всегда те определения, которые мы читаем, не всегда они действительно полноценны, действительно объективны. Вот. Но если вы хотите, давайте называть это побегом от реальности.
6: А может быть,
1: для меня
6: вообще
1: не поменяется смысл.
6: Мне кажется, может быть, вообще художественную литературу сейчас не трогать, а поговорить о том виртуальном мире, которому есть определение официальное, и все этого придерживаются. По крайней мере, у нас будет база, от чего отталкиваться, и мы об этом точно сможем.
1: Ну, давайте я тогда добавлю еще третье. Это художественные фильмы. Mm. Тоже погружение в нереальность.
8: Ну, можно добавить четвертое, например, алкоголизм.
1: Легко.
8: В зависимости от наркотиков.
1: Легко. То есть
8: если говорить о побеге от реальности, человек, убегающий от реальности, да, он может использовать разные там психотропные вещества, да, чтобы оказаться в мире ином.
1: Чтобы забыться.
8: Но это совершенно. Это видите, какой широкий спектр. Поэтому действительно нам надо сузиться и говорить о чем-то конкретном.
1: Я почему расширяю? Потому что я хотел бы поговорить о том, что объединяет все это и в чем истинная опасность всего этого. Потому что опасность, допустим, наркотиков и алкоголя мы видим только в том, что они разрушают человека физически.
8: Морально.
1: Ну да. А художественные фильмы разрушают человека морально?
8: Не все.
4: Смотри, какая тема фильма, может быть.
6: И литература.
8: И литература.
4: Не вся, есть фильмы исторические,
6: есть,
4: например.
6: Есть множество художественной литературы, которая, наоборот, человеку помогает делать такие выводы, мораль
4: для своей души, да?
6: Выстроить как-то вот, ну, для того, чтобы остаться личностью.
1: А есть такая, которая разрушает?
6: Ну, конечно, есть. Всегда есть. Положительная есть.
4: Мы считаем, что она запретная литература. Но почему-то вот наша греховность туда хочет войти.
1: Давайте приведем простой, наверное, пример из очень распространенной литературы. Романы разрушают или созидают?
6: Ну, скорее, романы скорее разрушают.
1: А почему?
6: Ну, потому
8: смотря
6: что
8: какие романы, смотря кого.
6: Смотря кому, да.
1: А потому что то, что человек читает, то, во что он погружается. В романе обязательно есть какой-то любовный треугольник, или больше, или меньше. Обязательно происходят какие-то измены.
6: Он начинает идеализировать себе, может быть,
4: тоже
6: того человека, с которым ему хочется.
1: Знаете, как написано, на что смотришь, в то и преображаешься. Даже если ты смотришь на это и осуждаешь это, тем не менее, оно начинает на тебя влиять, вне зависимости от твоих собственных желаний.
4: Оно
1: если ты проводишь
4: нравится.
1: Да. А потом ты начинаешь это видеть в этом реальном мире во всем. Я знаю очень многих людей, которые, ну, скажем так, жены проводят много времени за чтением романов и просмотров сериалов, которые крутятся вокруг семейных, бытовых, вот таких вот любовных треугольников и все прочее, а потом начинают подозревать своего мужа в том, что он изменяет, хотя он всегда оставался верным. И все. И она уже слепо верит, что он изменяет. И видит эти вещи во всем. Просто потому, что она смотрелась.
8: Ну, тогда надо говорить.
4: Верно.
8: Не о всех фильмах, не о всех книгах, а нужно говорить об опасностях, которые нас могут подстерегать когда мы читаем художественную литературу, как верующих людей.
1: Да, но это вот это как один из примеров опасности.
8: Фильмы, да, понятно, что много опасностей подстерегает, но точно так же много опасностей нас подстерегает и в реальной жизни.
1: О, да.
8: Так, если говорить, в реальной жизни.
1: Поэтому... Но только в реальную жизнь мы не можем полноценно контролировать. А наше погружение, ну как, я не могу...
8: У нас нет выбора, жить или не жить.
1: Нет. Я хочу сказать, что я не могу контролировать, что вы скажете или что вы сделаете. Вот, я не могу... Я знаю, что я иду на работу или еду на работу, я не могу контролировать...
6: Там собьет машину или не собьет машину, понятно.
1: То есть реальную жизнь я не контролирую. Разве что отчасти. И только небольшую часть. А вот чем я себя напитываю... Что я смотрю, что я читаю, где я провожу большую часть своего времени.
6: Мне кажется, это все равно, что есть
1: рыба. Это я контролирую.
6: Это вот рыбу ешь, и очень важно тщательно отбирать косточки, чтобы не навредить себе.
1: Угу. Правильно? Ну, а другой говорит, а я не буду эту рыбу есть вовсе, да?
6: Ну, если он не хочет, пожалуйста, это его право. Здоровье. Пусть не читает художественную литературу, пусть не смотрит художественные фильмы. Угу. Это его право.
1: Больше ли у него шансов себе не навредить при этом?
6: Не знаю, сможет ли
8: он. Он все равно что-то будет это чем-то заменять. И то, чем он это заменяет, там тоже надо отбирать косточки.
1: Будет ли заменять? А и надо ли в том, в чем он заменит, отбирать косточки?
8: Наверное, косточки надо отбирать везде.
1: Вот это интересный нюанс. Давайте еще раз этот текст. Только то, что истина.
6: Ну а что истина?
1: Что честно.
6: Что истина что в честно, этом мире?
8: Что добродетель?
6: Да, что похвала, что добродетель.
1: Мы, уже многие рассматривали художественные фильмы, и мультипликационные фильмы, и детские, и потом начинали показывать. Смотрите, вы удивляетесь, почему у нас дети себя ведут так, а вы посмотрите, что они смотрят, и чему их там учат. И психологи разбирают и показывают, как вот то, что они смотрят, казалось бы, безобидное, начинает влиять на подсознание, и вырастают дети, которые не просто непослушные, но которые вообще не умеют себя вести, не поддаются ни обучению, не поддаются ни воспитанию, вообще ничему. Какой-то...
6: Ну, это неоспоримый факт. Средства массовой информации и то, что ребенок смотрит, влияют.
8: Формируют человека.
6: Да, на формирование.
1: И вот получается эдакое лицемерие. То есть я ребенку убираю от него все эти мультфильмы, которые его уничтожают, но потом наполняю себя фильмами, литературой, вот. Которая уничтожает меня.
4: Вот это называется лицемерие.
6: Да, если дети так видят, делать, если, это лицемерие.
8: Это, если так, это лицемерие.
6: Да. Но ведь мы же не все мультфильмы убираем у детей.
8: Да.
6: Есть мультфильмы очень даже хорошие. Вот мы говорили о
4: притчах.
6: Помните,
1: мы говорили о притчах? И потом мы говорим, что даже хороший мультфильм тоже надо включать ему в меру. Да. Иначе что происходит?
4: Дозировать время его.
1: Дозировать.
4: Конечно. Посвящение.
6: Да, во всех вещах. Чрезмерность, излишество – это всегда плохо. Да.
8: Сами нам рассказывали, что женщина выпила 7 литров воды и умерла.
1: Да. А этот, если говорить о виртуальном мире, о котором вы прочли, уже связанный с интернет-сообществом, он затягивает? Затягивает как наркотики?
6: Безусловно. Вот когда дети сидят, например, с малолетства, им дают вот такие вот планшеты всякие, вот они заходят туда, сами же находят быстро, причем очень мультики всякие там. И родители-то... Им хорошо. Ребенок молчит, и ладно, и они счастливы, они занимаются своими делами. Но что смотрит ребенок?
1: И что происходит?
6: Кто формирует, и кто формирует?
4: И как это скажется потом, когда он вырастет? Как это
1: знаете, почему я такую категоричную позицию сейчас занимаю? Потому что на самом деле я и сам прошел через это. Я знаю, что такое игромания. Я, скажем так, был геймером. Вот. И я знаю, как сильно это затягивает. И я точно так же знаю, что мне вот на данном этапе, несмотря на то, что я как бы уже давно от этого, давно в этом не живу, но я знаю, что мне нельзя даже приближаться. Точно так же.
4: На сегодняшний момент, да?
1: Да. Да.
8: Как с алкоголем.
1: Как с алкоголем, как с наркотиками.
4: Но ты себя заставляешь это делать? Или у тебя в сердце уже влечение такое?
1: На самом деле, чем больше времени проходит, тем легче.
4: Привязанность.
8: Тем больше отпускает.
1: Тем больше отпускает. Но при этом я прекрасно осознаю, что мне нужно сдерживаться, и очень сильно сдерживаться, когда дело касается, допустим, игр.
8: Очень правильно.
1: Любых.
7: мы за.
1: Даже самых, казалось бы, безобидных. Потому что, знаешь, что у меня была такая зависимость, я могу сорваться, и что потом будет?
4: Это как у алкоголика. Если много лет не пьет, потом вот буквально там вот чуть-чуть, и он вспоминает все это, и все возвращается.
1: Но точно так же, как с алкоголиком, мы говорим, что никто из них не планировал становиться алкоголиком. И все они говорили, что, стакан пива такой. Это ничего страшного, и все нормально. И один раз это никаких проблем, и иногда по праздникам это никаких проблем. А потом вот эта вот черта начинает отодвигаться, и он сам не заметил, как он стал алкоголиком. То же самое происходит с виртуальными мирами. То же самое происходит с игроманией. То же самое происходит с киноманией. И то же самое происходит. Пусть меня сейчас закидают камнями и скажут, я еретик. То же самое происходит с художественной литературой. Потому что это побег от реальности. А почему побег от реальности? Потому что меня чем-то реальность не удовлетворяет. Потому что я не могу справиться со своими житейскими проблемами. И в итоге...
6: А что плохого, если я немножечко убегу от реальности? Я хочу расслабиться, отдохнуть.
1: А что плохого в том, что я выпью банку пива? Сейчас ничего.
4: Тем более никто не увидит.
1: А завтра, завтра это изменит
6: банка, все. Банка пива. Ну, выпил, опьянел, например. Перестал контролировать свои эмоции, чувства, пускаешься во всякие грязные помыслы, только помыслы, выражаешься в поступках.
1: А вы думаете, что виртуальная реальность или даже вот вымышленная художественная реальность, когда ты погружаешься в фильм или когда ты погружаешься в книгу, она не дает вот этот же эффект опьянения? Mm-hmm. На химическом уровне в голове эффект тот же. Mm-hmm.
7: Не знаю, мне слово «погружаюсь» вообще не понимаю. Я смотрю, когда я что-то смотрю или читаю, я всегда смотрю с позиции какой критической оценки. Нельзя сказать, что я погружаюсь и вот отдаюсь этому. Да? Угу. Иногда я получаю удовольствие, иногда мне не нравится. Дело в том, что мир наш очень серьезно поменялся. Мир, в котором мы живем, имеет мультимедийное мышление. Если раньше такого не было.
4: Это благословение или проклятие?
7: Ну, не надо говорить о том, это благословение или проклятие.
4: То есть
7: это другой мир.
4: Благословение и проклятие.
7: Это другой мир. Если раньше мир был больше как бы такой, даже сейчас читать меньше, люди меньше читают. Раньше люди много читают.
4: Есть заменители просто.
6: Да, любая вещь в этом мире несет
7: а сейчас мультимедиа
6: и благословение.
7: И люди мыслят картинками, видеосюжетами, музыкой, мыслят так. Потому что мир поменялся, это мультимедийное мышление человека, это характеристика постмодернистского общества. И теперь мы говорим, нельзя смотреть. Я бы так вопрос не ставил, потому что это неграмотно. Вопрос,
1: смотреть что?
7: Вопрос для меня вот что.
1: Потому
7: вопрос,
1: что я в данном случае очень четко отсек именно художественные произведения.
7: Вопрос для меня не то,
1: несут в себе,
7: что читать.
1: Истины.
7: Это читать или не читать, смотреть или не смотреть. Для меня вопрос, что читать и что смотреть.
1: Именно.
7: Вот это очень важно. И художественная литература, и фильмы художественные попадают под эту же категорию. Что читать и что смотреть? Очень много художественной литературы, которая описывает просто переживания людей, описывает быт людей, описывает какие-то культурные, исторические моменты. Да? И человеку, читающему там же, классику, я согласен, не все, и далеко не все. И, может быть, большинство, я бы, например, да, как верующий человек, отложил бы в сторону. Но есть вещи, которые...
6: Даже полезно
7: читать, потому что они помогают тебе понять внутренний мир другого человека, переживания другого человека, эмоции другого человека. Иначе ты становишься как робот становишься. Ты все чисто тупо рационально.
4: Можно, что нельзя?
1: Сейчас меня закидают еще помидорами. Ну,
7: да мы не будем кидать.
1: Но вы-то не будете, другие будут. Но я скажу так, что не это помогает на самом деле понимать другого человека.
7: Не только это.
1: Дух Божий помогает понимать другого человека.
7: Не только это помогает.
1: Взаимоотношения с людьми, с реальными, замечу, людьми, помогает понимать других. Чем больше я общаюсь с реальными людьми, тем больше у меня своих опытов. Тот человек, который написал красивую художественную книгу относительно каких-то взаимоотношений каких-то людей, он их описал. Откуда он взял их?
7: Это притча своего рода.
1: Либо он их придумал, но он не мог их придумать, если у него не было опыта. Значит, у него был опыт. И вот этот вот опыт, он передает через художественную литературу. У меня есть два варианта. Я могу прочесть эту художественную литературу и перенять этот опыт. А могу этот опыт получить сам. когда я буду общаться с одним человеком, потом общаться с другим человеком, потом общаться с третьим человеком.
8: Научный мир знаете, как строится, Андрей? Если бы мы все научные открытия делали сами заново, мы бы до сих пор ни в какой науке не продвинулись. Точно так же и с опытом.
1: Если
8: я никогда не переживу весь спектр человеческого опыта, который вообще человек может пережить.
1: А мне не надо.
8: А мне не надо, но для того, чтобы быть более, ну, больше понимать людей, я могу воспользоваться опытом другого человека. И это я нахожу в фильмах, в книгах. Здесь, ну, я раньше сам...
1: Это вопрос времени и ценности этого времени. Сейчас расхожая поговорка, да, время – деньги. Мне кажется, это гораздо больше даже, чем деньги. Я бы сказал, что время – это отношения. Потому что вся наша жизнь – это отношения. Отношения в семье, отношения на работе, отношения с людьми. Как только человек перестает строить отношения, все, он больше не человек. Изначально Бог сказал, нехорошо быть человеку одному.
8: По-другому еще говорят. Как человек перестает развиваться и расти, он начинает деградировать и умирать. И это не только область отношений, это область личного роста, анализа, понимания, осознания.
1: Да. И вот тут-то как раз приходят все эти исследования, которые показывают, что художественная литература, художественные фильмы, они способствуют деградации, а не росту. Научная литература, историческая литература, научные фильмы, исторические фильмы, исследовательские, они способствуют росту. Художественные – это вымысел. И вымысел способствует деградации. И именно об этом говорит апостол Павел вот в этом послании.
6: Ну, не
1: всякий когда он говорит,
6: вымысел,
1: только
6: Андрей.
1: То, что истинно.
6: Мы же о притчах говорили.
8: Вымысел?
1: Говорили.
6: Это что, вот когда притчами разговаривает, сам Христос разговаривает притчами, что это?
8: Вымысел.
6: Это вымысел. Для чего он это делает?
4: Но
6: для чего
4: он прибегает?
6: Из жизни. А это что?
8: А это что, не из жизни?
6: Ведь художественная литература полна как раз именно житейскими примерами, образами. Ведь вымысел это не означает, ну, даже вот смотрите, басни Крылова мы читаем. Мы восхищаемся, как удивительно тонко он подмечает вот какие-то вещи, о которых нельзя сказать открыто, да? Мораль какая там красивая в этих баснях. Но он с помощью чего это делает? Вымышленных персонажей.
1: Вы знаете, про басни Крылова совершенно недавно, вот, немножко вот, отвлечемся, видел сочинение одного школьника, я уж не знаю, в каком классе он был, по поводу басни Крылова, по поводу стрекозы и муравей. И вот он пишет, говорит, а что вы все так осуждаете? Я вот своими словами
6: стрекозу?
1: Передаю, да. Что вы все так осуждаете стрекозу? А что стоило этому муравью? Ну, пустил бы. Должен же кто-то плясать, должен же кто-то петь, должен же кто-то радовать, вообще вот додавать вот эту красоту.
6: Кого-то развлекать.
1: Вот. И она этим занималась. Он занимался другими делами. И что он теперь из себя строит, что вот я тебя не пущу? Пустил бы, не обеднеет. И вот в таком ключе, ну, только другими словами, более таким детским языком, ну, вот это было написано. И я вот так вот посмотрел и думаю, вау. Потому что это выбивает из-под ног все наши стереотипы. Это переворачивает мир с ног на голову, а может быть, наоборот, на ноги.
6: Да нет, всегда найдется тот, кто дополнит еще чем-то эту общую картину, сделает еще какой-нибудь там вывод. Это как раз к тому, что мы не должны... что-то новое придумывая, да, или открывая, не отрицать при этом опыт предыдущих, понимаете? Угу. Он очень важен.
8: Конечно.
6: И очень ценен.
1: Именно поэтому я и говорю о времени, потому что я считаю, что жизнь слишком коротка, и время слишком важно,
6: поэтому
1: чтобы тратить на вот эти не приносящие пользы вещи.
8: А что в жизни нам приносит пользу?
1: То, что истина. Что честно, что развивает.
6: Я вообще думаю так, что нельзя прописать для каждого человека, вот это тебе принесет пользу, тебе вот это не принесет пользу. Я думаю, каждый должен для себя сделать все-таки сам. Есть вещи, ну, как бы общие, и все это признают, что есть общее какое-то зло, да, и все понимают, что от него вот, ну, пользы точно нет. Но есть вещи, которые мы не можем вот сказать, что вот, ну, совершенно точно и абсолютно, что Вот то, что мне не приносит пользу и тебе не принесет, ты этого не делай.
1: Нет, но мы также иногда говорим, что наше общество уже заражено. Когда одно поколение, а потом другое поколение вырастает на вот так вот, вот на планшетах или на мультиках круглосуточно крутящихся, потому что у родителей нет времени. Или как в прошлый раз мы говорили, родители не научились общаться между собой и решать конфликты мирным путем. И уже ребенок не умеет, и у нас уже одно поколение не умеет, второе поколение не умеет. А потом мы начинаем говорить, вообще-то, друзья, это норма,
7: Андрей,
1: и надо нам к этой норме жить. А вообще-то это никогда не было нормой.
7: Вот что скажу. Я глубоко убежден, что компьютеры, художественная литература, фильмы могут причинить огромнейший вред. И здесь нужно иметь великую мудрость. Но твой подход, категорично отвергающий все, он для людей делает хуже. Он не смотрит на таких, говорит, фанатик. И...
1: Да. Но поэтому, я и обращаюсь поэтому, не к тем, которые так...
7: Поэтому я отошел от этого. Надо действительно великую мудрость иметь. И глупый тот родитель, который будет своих детей на всем этом воспитывать, и сам на мыльных операх, да, сериалах и все. Это действительно... Что тут это однозначно, с христианской точки зрения, это неверно. Угу. Но надо... Но на всем ставить крест, это тоже неверно.
1: Объясните, пожалуйста, вот этот текст.
7: Пожалуйста,
1: только почитай. То, что истина.
7: Так.
1: Только то, что честно.
7: И в чем проблема?
1: Об этом помышляйте.
7: И что такое истина?
1: Истина — это живой Христос. Вот как в вашем истина понимании этот текст Христос согласовывается с вашим принципом?
7: Если я могу сказать, Господи, давай вместе с собой сядем и посмотрим этот фильм.
1: А будет ли он это делать?
7: Смотря какой фильм. Вот если он не будет, и я не буду этот фильм смотреть. А если он со мной рядом, я буду смотреть.
1: Вот будет ли он это делать? Вот вопрос.
4: Друзья мои, вот для меня лично Библия, Слово Божие — это как руководство жизни. Я вот уже давно как бы в церкви познаю Господа. Для меня вот этот текст — это как бы письмо великого апостола Павла к своему сыну, духовному ученику Тимофею. И он пишет: «Вникай в себя и в учение, и занимайся им постоянно». То есть, чтобы поступать истинно, честно, нужно где-то брать какие-то...
1: Подпитку.
4: Подпитку, какие-то источники, которые как бы об этом говорят. Или направляют на что-то. Поэтому вот что значит вникать в себя и в учение? Люди, мне кажется, вот бегут от этого, современные люди, погружаясь в этот виртуальный мир, различную литературу, различные фильмы, чтобы не допустить... такого времени, когда ты остаешься один и вникаешь в себя. Потому что если мы сейчас вот будем вникать в себя, то, мне кажется, мы будем больше разочарованы. Потому что находим в себе, что мы не такие, какими должны быть. Вот, поэтому очень важный момент — вникать в себя, но в свете чего-то.
1: Угу.
4: Вот как раз этим светом является учение, которое когда-то Тимофей услышал там от своей бабушки. И Тора, которая была на тот момент. Сегодня для нас учение — это вот Божьи советы, как быть счастливым, как быть блаженным, как служить этому обществу, людям, как избавиться от лицемерия. Мне кажется, вот эти вот два момента — вникание в себя и в учение, и если мы будем заниматься этим постоянно, то у нас будет внутренняя сила сопротивляться вот искушениям современного мира. А сегодня их достаточно больше, чем было раньше.
1: И вот вникая в себя и в учение, да, мы сможем видеть
4: разницу.
1: У Тимофея
4: не было интернета, не было там каких-то, может быть, увлечений других чем-то.
1: Ну, наверное, в то время было что-то другое.
7: Было не меньше.
6: Апостол Павел говорит: все мне позволительно, но не все полезно.
1: Да. И вот он предостерегает, что не полезно. Ну что ж, спасибо, интересная была беседа. Я думаю, мы еще много продолжим эту беседу, может, даже и за кадром, но тем не менее. Увидимся еще в следующий раз. У нас есть еще острые темы. Спасибо.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Хвалите Господа! Аллилуйя!
1: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка.
3: Продолжаем изучать этикетки. Это полезно для здоровья и кошелька. Так что же такое квас? Квасом называют напиток, полученный в результате естественного брожения. Он хорошо утоляет жажду и при этом содержит немного калорий. Перебродивший сахар не приводит к прибавке в весе. Такой квас богат магнием, калием и кальцием. Поэтому он полезен для сердца, сосудов, нервной системы и опорно-двигательного аппарата. При этом квас, правда, совсем недолго хранится – несколько дней, а пастеризованный – максимум 3 недели. Если продукт приготовлен без брожения, на сусле и сахарозаменителях – это квасной напиток, а не квас. На перебродивший оригинал он не очень-то похож даже по вкусу. И для здоровья не полезен. Из-за всевозможных красителей и добавок этот народный напиток превратился в газировку. Так на этикетке может быть крупно написано «квас» и указан состав обычной газировки. Рецепт этой жидкости не имеет никакого отношения к квасу. Потому что это вода очищенная, двуокись углерода, кислота лимонная, вкусоароматическая основа, подсластители, бензоат натрия. От такого напитка пользы никакой, один вред. Сочетание химикатов только загрязняет организм и нарушает его нормальное функционирование. На этикетке настоящего кваса должно быть написано «напиток брожения». Они же указаны те самые продукты, из которых получают квас – ржаная мука, ячменный солод, сахар. Квас может быть как светлым, так и темным, в зависимости от того, из каких продуктов он изготовлен. А вот на пузырьки в квасе стоит обратить внимание. Если в напитке их чересчур много, то, вероятнее всего, производитель добавил в продукт дополнительные углекислоты. У настоящего кваса есть один недостаток. Поскольку он является продуктом брожения, то содержит спирт. Содержание его не может превратить.

0: задание ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Вы помните старая советская шутка про то, как мужчина стоит возле газетного киоска и спрашивает: «Вас правда есть?» Ему говорят: «Правды нет». Он говорит: «А родина?» «Родину продали». «А что есть?» «Есть труд за 3 копейки». Интересно то, что в Библии Бог и правда – это очень синонимично. Правда Божья – это очень частое выражение, которое использует апостол Павел. Сатана же представлен как лжец и отец лжи. Но это уже другая история. Интересно выражение, что правда у всех своя. Ну, позвольте, как это вообще может быть? Правда, она одна. Как она может быть у каждого своя? Может быть, мы меняем углы зрения и видится все по-своему, и это можно назвать правда? Но, наверное, это не правда, это полправды. Сейчас разберемся.

0: Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня, как вы поняли, мы будем говорить о правде. Наверное, многие из нас еще помнят то время, когда, держа в руках газету, человек, ощущал, что он в руках держит правду. И так и назывались газеты «Правда», «Труд», «Комсомольская правда», да, «Аргументы и факты», ну и так далее. То есть то, что, казалось бы, в газете же пишут, это же не просто так, это же тебе не кто-то там новости, как говорят, BBC, да, бабуся сказала, BBC. А это же все-таки правда, это же в газете пишут, в газету же не напишут неправду. Потом пришел телевизор и сказали, подождите, в телевизоре показывали, я сам смотрел, видел, это же вообще уже, верх всей правды. То есть тут отсекается и туда выдается только самая правда. И для многих, особенно для пожилых людей, сегодня это самый верхний источник, самой, как говорится, ни на что не есть правдивой информации. Но те, кто помоложе, почему-то так не считают. И я хочу сказать, что даже эта газета классная, кстати, «Сокрытое сокровище», без такой навязчивой рекламы, без политики, она очень наполнена интересными историями. Она говорит о многом, о том, что ты читаешь истории людей, которые действительно существовали. Но все-таки давайте попробуем разобраться, а что такое выражение «правда у всех своя»? Для меня это как бы интересное выражение, потому что, кстати, я прочитал одно такое хорошее высказывание, где человек пишет: «Вчера выслушал из уст своей жены всю правду о себе». И что-то так жалко ее стало. С кем она живет? Бывает же такое, да? Как так? И вопрос. У правды у всех своя. Как она может быть у всех своя? Не может такого быть. Правда одна. А как она может быть у всех своя? Вы знаете, я размышлял над этой темой. Когда готовился к этой проповеди, я очень много нашел всего интересного в Библии относительно правды, неправды, оправдания, потому что слово «оправдание» или «оправдан» – это тоже как раз-таки связано с правдой. И таким образом мне пришла в голову такая интересная иллюстрация. Вы знаете, тот, кто носит очки. Представьте, что, допустим, я ношу очки, да, я одеваю очки, и я что-то вижу. А теперь я это же, увидел без очков. И я рассказываю, я говорю: слушайте, там было так оно было. И мне говорят: не было оно так, оно было по-другому. Говорю: я же видел, я же лично стоял. А потом говорит: ты в очках смотрел или нет? А потом одел очки, присмотрелся. Точно, слушайте, вы правду сказали, оказывается, а я этого без очков не увидел. Так вопрос, был ли я прав, когда я не держал, был без очков? Я был прав, это был я это видел, но видел не все. Поэтому это и есть очень интересное объяснение, что когда человек видит не все, он имеет правду, но не всю, только часть правды. И нельзя сказать, что он все видит не так. Или, например, посмотрите сюда. Здесь я вам хочу представить такую интересную ситуацию. Это высокотехнологичная фотография, которая может представляться именно в 3D. Вы увидите всю прелесть и всю красоту этой картинки, если оденете такие очки. Посмотрите, у меня тут кто, как говорят молодые, энергичные, продвинутые люди, кто в теме, тот поймет. Кто оденет такие очки и посмотрит на эту картину, кстати, если сейчас технологии пошли настолько далеко, что если у вас есть такие очки, и вы оденете их, вы даже в экране увидите, как красиво на этом снимке, на этих фотографиях в 3D с глубиной представлена эта природа. И получается, что когда человек не имеет таких приспособлений, очков, он и не видит этой всей красоты, правда? И не понимает, и не догадывается, что такое может быть. И получается, что в жизни почти то же самое. Я что-то вижу, но я не вижу всей картины, и я начинаю судить о том фрагменте, который я вижу. Как, грубо говоря, смотреть в замочную скважину двери и понимать, как будто мы видим всю комнату. Конечно, это невозможно. Почему Бог очень много нам начинает открывать моментов о себе, о грехе, о людях, потому что даже грех в своем фрагменте, он тоже видится иначе. Например, медики, потом врачи, те, кто, занимаются, вы видели, на пачках сигарет сейчас пишут курение это, ну, там, зло, вред, болезни и так далее. Но ведь посмотрите, как многие дети рассуждают. Да вон там человек курит, уже 30 лет курит и хоть бы что. Все, это аргумент. Вот увидели фрагмент, но не увидели всей картины. И сделали вывод. Все, курение это не проблема. Можем пробовать, начинать. Если что, я в любой момент брошу. Но вы, наверное, знаете, как многие люди мучаются до сих пор, не могут бросить, не просто им бросить, им тяжело бросить. И у них, как говорится, с этим очень много проблем. Поэтому мне нравится, что в Библии очень много сказано об оправдании. Это такой судебный термин, когда, скажем, речь идет о том, чтобы с виновного снять вину и возложить на него оправдание, да, то есть вынести оправдательный приговор. И надо сказать, что на Божьем суде это будет ожидать всякого праведника, всякого, кто уповает на милость Божью и послушен Христу, не только уповает на милость Божью. Почему я так говорю? Потому что в Евангелии от Матфея написано, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. И таким образом это достаточно важно. Ну, а что интересно, кстати, еще одну интересную шутку расскажу вам, поделюсь относительно того, что как можно вот с этой правдой что-то делать. Дедушка, скажи, а правда, что на зло нужно отвечать добром? Да, внучек, конечно, это правда, так оно и есть. Тогда дай мне, пожалуйста, дедушка, денежку на мороженое, я там твои очки разбил. Вы понимаете, как интересно, вот в устах внука или в ушах внука и в устах дедушки одна и та же истина, одна и та же правда, что на зло нужно отвечать добром. Оно понимается по-разному. То есть явно, что дед начнет уточнять и скажет, внучек, ну не сейчас, я тебе дам денег на мороженое, но не тогда, когда ты мне разбил очки, и уж тем более не за то, что ты мне разбил очки. Но несмотря на это, все равно дед остается с этой философией, что на всякую зло, скажем, да, за зло нужно отвечать добром. Ну вот, пожалуйста, примеры вот этого некого парадокса. И вот поэтому получается очень интересная мысль, что есть, как сказать, вот правда в устах или в глазах каждого человека, она немножко другая. И отсюда и вывод, что когда кто-то рассказывает историю, которую вы тоже наблюдали, вам нужно его поправлять. И, как правило, если жена рассказывает, муж всегда поправляет. Если муж рассказывает, жена уточняет. И по-разному у людей это бывает. У одних, скажем, больше деталей, у других меньше деталей. И, как правило, они всегда говорят, ой, рассказывал. Сейчас я расскажу, как оно было на самом деле. Вот послушай, вот так оно было. Чего вы слушаете ее? Почему? Потому что человек так видит, да, ему это видится. Он от чего-то впечатляется. Оно откладывает очень яркую борозду. И для него оно вот таким представляется. Вот отсюда в книге Второзакония, 13 главе, есть 14 стих. Господь говорит, с 13 стиха он здесь вводит в курс дела, что если появились в этом люди, в городе нечестивые люди из среды тебя, соблазнили жителей города, говоря, пойдем будем служить богам иным, которых вы не знали, то ты, говорит, разыщи, исследуй и хорошо расспроси, и если это точная правда, что случилось вся мерзость среди тебя, то тогда действуй. Точная правда. Что такое точная правда? Это вот тот самый момент, когда человек, который носит очки, он одевает эти очки, смотрит, видит все детали и точно может засвидетельствовать. Потому что если я хорошо вижу без очков, и вот одевая очки, у меня, конечно, все совершенно представляется в другом свете. Что делает сатана? Он нам тоже одевает очки. Вы думаете, просто так в книге Откровения написано, Господь прямо сказал, советую тебе купить у меня глазную мазь, помажь ею глаза твои, чтобы видеть. Видеть что? Видеть свое состояние. Видеть истинное состояние. Это вот, знаете, сегодня есть такие приборчики, у меня сейчас нету, к сожалению, ну, я не пользуюсь, у меня нету, но у умных людей есть. Когда ты покупаешь автомобиль на вторичном рынке, на рынке, да, допустим, человек тебе говорит, не бит, не крашен, да, если человек там, девушка какая-то, блондинка, да, или не соображает человек в этих тонкостях, смотрит, ну, красивая машина, давай, берем. А там такой слой шпаклевки, а там тряпки какие-то, знаете, на клею промазаны вместо крепкого металла. Так вот, есть такие приборчики, они проверяют толщину краски, толщинометр. И вот он ее всю проверяет и говорит, вот эта дверь красилась, хотя сделана идеально, понимаете? То есть настолько высокопрофессионально, но прибор показывает, что здесь толщина краски другая, потому что там уже есть шпаклевка. И вот это видение, оно очень важно. Он говорит, ты точно должен рассмотреть и узнать. И проблема в том, что мы вот эту правду никогда не знаем. Сколько было машин продано, да, которые там дома построили людям, арматуру возили, а потом сделали им химчистку, генеральную уборку, полировку, и на рынок она выехала как от дедушки, который ездил только летом, и только с бабушкой, только до магазина, ну и так далее. То есть почему так? Кто узнает правду? И вот только Бог знает правду, но Он не всегда вмешивается, чтобы сразу ее озвучить. Но перед лицом Его пишется памятная книга, то есть Бога ты никогда не обманешь. Это как видеокамера, которая снимает тебя 24/7. То есть постоянно. Но более того, Божья видеокамера, она снимает и наши мотивы. Не просто дела, которые мы делаем. Многие люди делают достаточно неплохие дела, но, к сожалению, по совершенно неправильным мотивам. Знаете, как есть такая позиция, даже я недавно как бы ее так, ну, столкнулись и озвучили, что чего бы такого сделать, чтобы тебя заметили? Вопрос, это кто так делает? Это вот как раз вот это звезды, да, современные, они вот что-то такое надо побриться на лысо, не знаю, выбросить, выкинуть чего-нибудь такое, сделать заявление, чтобы о тебе начали говорить, чтобы тебя заметили. Но посмотрите на другой текст, очень важный. Я хочу сейчас привести вам целый ряд интереснейших библейских текстов о правде. Это будет третья книга Царств, 8 глава, 32 стих. Это глава, когда Соломон посвящает Богу храм. Храм Соломонов, как мы его знаем. И вот он молится и говорит в 32 стихе такие слова. Ну, когда кто-то согрешит, то в 32 стихе говорит, «Тогда ты услышь с неба и произведи суд над рабами твоими. Обвини виновного, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его». Фактически, это очень интересная мысль. Он говорит, вот этот храм для того, чтобы ты, Бог наш, присутствовал здесь. И когда двое несогласных, двое спорящих придут пред твое лицо, то ты соверши суд, вот так, как должно быть. И виновного обвини, пусть его поступок ляжет на его голову, а невиновного оправдай. Вот в этом, кстати, и есть особая красота Божьего суда, что Бог не на чьей-то просто стороне, ну, симпатичного там кого-то, богатого или еще там жертвованного человека. Вы видите, Бога не купишь ничем. Почему написано, нельзя в дом Божий вносить ни цену пса, ни цену блудницы. Почему так? Потому что нельзя. Бог говорит, мне эти грязные деньги не нужны. Я не хочу, чтобы вы таким образом для меня как бы служили. Я хочу, чтобы вы перестали грешить, чтобы вы поступали по правде. А деньги у меня есть, говорит Господь. Но через деньги мы тоже проверяемся. Наша жертвенность, наша жадность, наша открытость. Потому что Богу деньги точно не нужны. Бог использует это как инструмент для помощи людям. И вот поэтому он говорит, вот ты, пожалуйста, произведи правосудие. Но вот вы видите, что в любом суде, особенно в Божьем, мы с вами начинаем уповать на милосердие. Это вторая сторона правосудия. То есть по правде человек, я, например, грешник, должен быть наказан и судим. На что нам теперь уповать? Как нам теперь оправдаться? Да? Где нам выкупить свою свободу? И вот тут мы начинаем уповать на Божью любовь, на Божье долготерпение и на Божье милосердие. И когда мы подпадаем под Божью благодать, Бог протягивает к нам свою милость и оказывает нам или выносит нам оправдательный приговор. То есть Он называет нас праведными, хотя мы этого не заслужим. И теперь названы праведными, мы начинаем стремиться к праведности. Очень интересная мысль, мы еще об этом обязательно поговорим, но не сегодня. Интересно вот еще что. Иова 6 глава 29 стих. Тоже этот человек многострадальный, как мы знаем, Иов. И в 6 главе 29 стих, когда у него рвется душа, когда он понятия не имеет, за что с ним случились такие беды, то в 29 стихе он говорит, даже вот давайте с 24, 25, «Научите меня, я замолчу, укажите, в чем я погрешил». Как сильны слова правды, но что доказывает обличение ваше? А в 29 стихе говорит, «Пересмотрите, есть ли неправда? пересмотрите, правда моя. То есть он оправдывается и говорит, я никого не обидел. Я не сделал ничего достойного, чтобы сейчас вот сидеть на этой свалке, скоблить свое тело, изъеденное вот этими гнойными ранами, струпьями, вот этим глиняным шкребком или черепком. Я ничего такого не сделал, правда моя. А эти друзья ему говорят, ты где-то согрешил, это вот тебе Бог тебя за твои грехи наказывает. Он говорит, нет, правда моя. Но что интересно, вообще в книге Иова достаточно часто используется слово «правда». Он ее ищет, он говорит, ну это же неправда, что я вот что-то сделал не так. А друзья говорят, так не бывает. То есть, опять же, они берут какой-то фрагмент, что Бог просто так никого не наказывает. Но они не учитывали, что есть то, что не видят их глаза, что выходит за рамки их зрения. И вот в 23 главе 4 стих, посмотрите, опять же, Иов как говорит, очень интересно. Иов 23:4. Он здесь говорит следующее, с 3 стиха. «О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его», то есть вот туда, в самое судилище, «я изложил бы перед ним дело мое, и уста мои наполнил бы оправданиями». То есть я бы объяснил, почему я сделал то или то, но я не делал такого, чтобы, знаете, знаю, что это неправильно, знаю, что это ложь, знаю, что это грех, а я все равно это делаю. Вот тут как раз-таки Иов вопия говорит, я так не делаю, я как бы чист от этого, поэтому я бы хотел к него престолу подойти и об этом сказать. Интересно, что, как на этот вопрос смотрел Давид. И это очень интересно представлено в его псалмах. 84-й псалом. Ну, посмотрите, как он воспевает в 84-м псалме, в 11 стихе, этот вопрос. «Милость и истина встретятся», или «сретятся» в нашем переводе, «правда и мир облабзаются». Вот интересно, он воспевает время, когда наступит, что будет то, что сказал Господь, то есть исключительно настоящая правда. И он говорит, милость и истина встретятся. А мы на что надеемся с вами? Вообще, реально, на оправдание и на милость. Ни один из нас не способен заработать спасение. Это просто невозможно. Что хочется еще заметить? Вы знаете, сегодня очень серьезный вопрос поднимает даже там бизнесмен этот Илон Маск. Он не глупый человек, очень неплохо во многих вещах разбирается. И он говорит, беда искусственного интеллекта в том, что он способен генерировать такое количество фейковых новостей, что отличить их невозможно. Более того, сейчас вот ребята, которые умные в этих делах разбираются, они говорят, идет такая работа в этом направлении, что будет вид человека, вот полностью, его голос, его мимика, все будет соответствовать, но говорить он будет совершенно, может быть, какие-то, не знаю, там вещи неприемлемые. И ты не сможешь доказать, что это не ты. Почему? Потому что это сделал искусственный интеллект. Он до миллиардов там точечек, он проработал твою мимику, и он все сымитировал, вставили другой текст, он же его придумал. И вот тогда будет, знаете, реально, ну ты не знаешь, где правда, где неправда. Посмотрите, сколько сегодня фейков вообще в мире, в народе. Сколько постановочных съемок. И, конечно, дешевую постановку люди понимают, а не дешевую. Когда грим подстроен как положено, когда ракурс выбран, интонация выбрана, и ты смотришь, говоришь, ты видел, там женщина плачет, вот такие вещи говорит, вот все. А ей просто заплатили, ее красиво сняли, нагримировали и сделали репортаж. И сегодня мы уже ничего не можем с этим сделать. И не просто говорят, что на любой войне первая погибает правда, а уже потом гибнут люди и техника и все остальное. И вот мы с вами уже этому свидетели. Поэтому что остается сегодня нам с вами делать? Псалом 96, давайте откроем этот интересный текст, 96:2. Здесь написано так. «Облако и мрак окрест его, правда и суд, основание престола его». То есть Бог, ему незачем кого-то обманывать. И его никогда не обманешь. Вот это очень важно. Ни он тебя, ни ты его никогда не обманешь. Но основание его престола, это что, как мы здесь читаем? Это правда и суд. Суд не в смысле осудить, засудить, А суд – это вот разобраться, вот как оно есть на самом деле, чтобы никогда не было чего-то, знаете, ложного, искусственного. Сколько было разоблачено разных людей, которые раньше особенно любили удостоверения свои показывать. Удостоверение инвалида, удостоверение сотрудника, удостоверение там еще кого-то. Но половина были, там какая-то часть была фейковых, несуществующих генералов, удостоверений и так далее. Поэтому, когда мы говорим о суде Божьем, это и правда, это и оправдание, это и осуждение. Потому что тем, кто делали вид, что они, как написано, имели вид благочестия, а силы этого благочестия у них не было, то, конечно, возникает очень серьезное такое, как сказать, и спокойствие, и опасение, потому что, когда я делаю честно, и мне нечем доказать свою правду, правоту, сегодня там есть видеорегистратор в автомобиле, и человек может сказать, ну вот, посмотрите, вот я ехал, вот моя скорость, вот как я не нарушил ничего. И вот точно так же у Бога есть хороший видеорегистратор, но он на нашу сторону работает, он для того, чтобы нас защитить. А сатана специально делает, чтобы нас осудить. Итак, интересное есть такое, кстати, выражение о том, что... вообще, кстати, о правде очень много сказано и в псалмах, и в притчах, что помышления праведных – правда, а замыслы нечестивых – коварство. В другом месте написана книга притчи, 8 глава. Она там вообще мудрость, премудрость, говорит, 6, 14, 18 стих. Тут написано такие слова... «Слушайте, потому что я буду говорить важное, изречение уст моих – правда. У меня советы – правда, я разум и у меня сила». 18 стих. «Богатство и слава у меня, сокровища непогибающие и правда». И правда. Вы заметите, как много премудрость говорит о правде. То есть это очень красиво. Не зря кто-то заметил, да? Не надо говорить людям гадости. Лучше делать их молча. Вы понимаете? То есть люди научились выкручиваться. Почему? Потому что немножко все становится по-другому выглядеть. А Екклесиаст, посмотрите, что говорит в 3.16. Книга Екклесиаст, 3 глава, 16 стих. Он как диагноз поставил всем нам. И еще говорит, видел я под солнцем место суда, а там беззаконие. Место правды, а там неправда. И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там. Почему? Потому что там, где должно быть правосудие, там идет беззаконие. И это очень серьезная проблема. Интересно, как сказано о Христе. Вот пророк Исаия в 11 главе, в 5 стихе, говоря об той отрасли от корня Иисеева, об Иисусе, он сказал так в 5 стихе, «И будет припоясанием чресел его», то есть поясом на бедрах его будет правда, «и припоясанием бедер его истина». Вот что отличает Иисуса, поэтому его тоже не надо обманывать ни ложным покаянием, ни какими-то горючими слезами, просто ради, знаете, как мы в детстве плакали, чтобы родители меньше нас наказывали. И вот он такое состояние мира, скажем, да, вот показал и Соломон, и вместе с этим пророк Исаия, кстати, в 59 главе то же самое сказал. 59 глава каком у нас? 14 стихе, 59:14, он говорит, «И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти. Не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И увидел Господь это, и противно было очам его, что нет суда, что нет настоящей правды». Даниил, кстати, очень интересно говорит в 9 главе, 7 стих, «У тебя правда, а у нас на лицах стыд». Иезекииль, 18 глава, 20 стих, говорит, «Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, или, например, отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и останется, и беззаконие беззаконного тоже при нем останется». Ну, а теперь хочу, чтобы мы вот подвели определенную черту и вывод хороший. Все-таки трудно говорить правду или нет? Я вам скажу так. Нет, не трудно. Иногда невыгодно. Невыгодно, потому что, сказав правду, ты можешь подвергнуться, ну, как бы, чужой неправде. Но посмотрите, сегодня очень много людей, которые очень правдивы. Мне понравился недавно видеоролик, посмотрел, коротенький, когда парень на дорогой машине остановился возле, ну, наверное, такой пьющий человек, выпивающий, может, бомжует. Открыл окно и говорит: слушай, друг, я не у тебя 20 тысяч занимал, говорит, хочу отдать просто, ну, не помню, ты или не ты. Мне понравилось, как этот такой чуть-чуть выпивший человек посмотрел на него, говорит: нет, друг, у меня ты ничего не брал. И 20 тысяч ты у меня не занимал. Мне чужого не надо. А тот говорит: ну, может, тебе чем-то угостить, что-то надо. Если чем-нибудь угостите, не откажусь. И знаете, такой мужичок при понятиях. То есть, вот я посмотрел, думаю, все-таки приятно, да, вот есть вот эти задатки в душе у человека, у каждого человека, потому что мы образ и подобие Божье. И посмотрите, как апостол Петр во втором своем послании, второе послание апостола Петра, в третьей главе, простите, 13 стих, 3:13. «Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, постарайтесь или подщитесь, как тут написано в нашем переводе, явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением». Вот интересно, правда, что надо говорить правду, думать о правде и творить правду, и Господь обязательно такого человека благословит. Апостол Иоанн говорит в первом послании 5:17 прямо: «Всякая неправда есть грех, а грех есть как раз-таки это наша с вами беда». Посему, что можно сказать? Давайте сделаем вывод. Не надо бояться говорить правду. Конечно, легко говорить, когда ты знаешь, что тебе ничего за это не будет. Но все-таки, как пишет христианская писательница Эллен Уайт, она говорит, что Бог сегодня нуждается в людях, которые бы были как стрелка компаса верна северу, так и они были бы всегда честными, и чтобы оставались правдивыми, даже если небеса упадут. Это очень важно для нас. Дело в том, что все, что сегодня люди знают о правде, то, что ее в ногах нет. Но это такое расхожее выражение. Все говорят так легко, у каждого она своя. И мы так легко с этим соглашаемся. Ну да, конечно, потому что мы с разных сторон смотрим. То есть нам как бы так хочется. Но есть истинная правда Божья. И он говорит: я пришел в этот мир, чтобы спасти грешника. Это правда. Это вечное Евангелие, чтобы я и вы были спасены. Вот в чем правда. А сатана говорит: ты такой сильный грешник, что тебе не светит это спасение. И это как раз-таки неправда. Потому что кровь Иисуса Христа оправдывает покаявшегося грешника. Вот почему Иоанн говорил: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. А Христос то же самое говорил, когда вышел проповедовать. И отсюда мы должны сделать вывод, чтобы Бог нас благословил. Мы должны держаться этого пути неуклонно, не сворачивая с него. Пусть Бог нас благословит, и чтобы мы, и наши дети, и чтобы на нашем пути встречалось больше правдивых людей. И мы должны войти в это число, чтобы никогда мы не могли сказать: ну, не знаю, мне так показалось, да? А вот всегда помнить, что Бог-то все видит, и Ему дадим отчет. А то, как сказала одна девушка, посмотрела с утра правде в глаза и решила накраситься, потому что оно немножко не очень. Ну, так вот, перед Богом не накрасишься. Не спрячешь, никаким ты себя и ароматом, и жемчугами не украсишь настолько, чтобы он не увидел твоей сущности и подлинности. Поэтому велик Господь. И ждем тот день, когда он придет. И я хочу вам пожелать, чтобы в жизни вашей вы также могли держаться правды Божьей. Истины, как написано, да, потому что истина божественная, библейская, она и есть основание Божьего престола. Истина. Ему хочется, чтобы мы сегодня верили в истину и жили по истине, а не просто по чувствам, по веянию каких-то новых видений там, большинства или еще кого-то. И пусть нашим основанием будет так написано. Хочу пригласить вас к молитве. Отец наш Небесный, благодарны Тебе за Слово Твое, за силы, за здоровье, за благословение. И за то, что сегодня Ты снова постучал в наше сердце, чтобы мы были людьми правды, чтобы то, во что мы верим, то, как мы живем, оно могло быть отмечено Тобою как над нами, что мы носители настоящей правды. Господи, сохрани от лжи, сохрани от всего непутевого. Помоги, чтобы сегодня мы могли совершенно по-новому взглянуть на эту жизнь, которая вокруг нас, и понимать, что не все так, как нам кажется. И порой тот, кто сегодня кажется твоим врагом, он на самом деле может быть даже твой друг, но в определенных стесненных обстоятельствах. И наоборот. Сохрани нас, Господи, от этого искаженного видения. Помоги, чтобы наши глаза всегда были помазаны той настоящей небесной глазной мазью, и мы видели и себя, и ближних, и тебя в правильном свете. Хвала тебе и слава за все, великий Бог. Аминь.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
3: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Духовное наследие.
1: Нелегкий жребий, неотрадный, был вынут для тебя судьбой, и раны жизни беспощадной вступила ты в неравный бой. Но скудны все земные силы, рассвирепеет жизни зло, и нам, как на краю могилы, вдруг станет страшно тяжело. Вот в эти-то часы с любовью о книге сей ты вспомини, и всей душой, как к изголовью, к ней припади и отдохни. Эти строки принадлежат перу замечательного русского поэта Федора Ивановича Тютчева. Какие удивительные, проникновенные слова! Вот в эти-то часы с любовью о книге сей ты вспомини, и всей душой, как к изголовью, к ней припади и отдохни. И не только Федор Иванович Тютчев с такой любовью и благоговением относился к Библии. Ломоносов, Державин, Пушкин, Воротынский, Лермонтов, Некрасов, Майков, Фет, наверное, нет среди русских поэтов и писателей того, кто не обращался бы к ней. Они черпали в ней силу и вдохновение. Нередко их стихотворения — это их молитвы, их размышления о мире и о Боге, и поэтический пересказ прочитанного в Библии. Мы уже говорили о том, что русский народ сравнительно недавно получил Библию на литературном русском языке. Это произошло лишь в конце прошлого столетия. А до того момента каждый, кто хотел лично прикоснуться к Святому Писанию, должен был читать его либо на церковнославянском языке, либо на языке оригиналов, либо на каком-то другом, но не на своем родном русском. Прошлый век отмечен особым интересом к Библии. Общественность нетерпеливо ждала. Когда же, наконец, русский народ получит Библию на своем родном языке? А ждать пришлось сравнительно долго. 60 лет продолжалась борьба, быть или не быть русскому переводу Библии. Этот этап распространения Библии на Руси связан с деятельностью Российского библейского общества. Оно было основано в 1813 году. В его состав вошли как православные священники, так и католический митрополит и протестантские пастыры. А председателем комитета Российского библейского общества был избран князь Голицын. Общество поставило своей целью распространение и перевод книг Священного Писания среди всех народов России. Также было решено, что эти книги будут продаваться по очень дешевой цене, а для неимущих даже раздаваться бесплатно. Интересно отметить тот факт, что Российское библейское общество существовало лишь на пожертвования. Пожертвования делали все – и сам император, и князья, и русские генералы. Также православная церковь постоянно собирала пожертвования в своих церквях. И, наконец, в 1818 году впервые выходят 4 Евангелия параллельно на русском и славянском языках. А через 4 года русские люди получили первое издание всего Нового Завета на русском языке. Это событие было с восторгом встречено как духовенством, так и мирянами. В это же время приступают к переводу Ветхого Завета на русский язык. Но, к сожалению, история сложилась так, что указом императора Николая I в 1826 году деятельность Российского библейского общества была запрещена. И вместе с запрещением деятельности Российского библейского общества был запрещен и перевод Библии на русский язык. Но к этому моменту Российское библейское общество уже добилось немалых успехов. Было выпущено более 1 000 000 экземпляров книг Священного Писания на 26 языках народов России. Русские генералы распространяли Библию в армии среди своих солдат. Также отдельные книги Священного Писания были изданы для слепых выпуклым шрифтом.
0: Духовное наследие.
1: Итак, наступили мрачные годы реакции. Перевод был запрещен. И вообще, всяческое изучение Библии и ее распространение подвергалось гонениям. Стали запрещать людям читать Библию дома. Было решено, что достаточно слышать ее только в церквях. Отдельные книги, уже выпущенные, не допускались в продажу, а целые издания были даже сожжены. Но, несмотря на гонения и запреты, русский перевод Библии имел горячих поборников в лице нескольких человек. Это профессор Петербургской духовной академии Герасим Петрович Павский. Прекрасный человек, удивительный миссионер, архимандрит Макарий, живший в начале прошлого столетия на Алтае, а также московский митрополит Филарет. Эти люди, несмотря на гонения и запреты, продолжали дело перевода Ветхого и Нового Завета на русский язык. Они делали это с неутомимым упорством. Герасим Петрович Павский в течение 20 лет перевел весь Ветхий Завет во время лекций Петербургской духовной академии. И его студенты, без ведома профессора, распространили эти переводы в количестве более 500 экземпляров. И когда об этом узнало высшее начальство, все эти переводы были уничтожены, а сам профессор подвергся наказанию. В это же время далеко на Алтайских горах живет архимандрит Макарий. Заботясь о своей пастве, он переводит Ветхий Завет на русский язык. Конечно, в это время он думал не только о своих прихожанах, но и о всех русских людях. Нужно сказать, что архимандрит Макарий в своем переводе Библии нередко пользовался трудами профессора Павского. И вот архимандрит Макарий письмо за письмом вместе со своими трудами посылает в Москву. А что в ответ? А в ответ лишь запрет. И несмотря на это, он продолжает свой труд. Нужно сказать, что перевод архимандрита Макария отличался необыкновенной живостью и выразительностью русского языка. В Москве живет еще один поборник русского перевода Библии – московский митрополит Филарет. Он тоже хотел, чтобы русские Библии имели ее на своем языке, но он видел, что время неблагоприятное, и терпеливо ждал. И, наконец, во время коронации Александра II Филарету удалось склонить высшее церковное начальство на свою сторону. Итак, в 1858 году указом императора Александра II был разрешен перевод и печатание Библии на русском языке. Новый комитет был создан для этого, новые люди вошли в него. И, конечно же, они пользовались трудами этих трех человек – Герасима Петровича Павского, архимандрита Макария и митрополита Филарета. Перевод Библии был завершен, и в 1876 году впервые русский народ получил полную Библию на родном русском языке. И можно сказать, во многом мы обязаны тем людям, о которых я рассказала вам сегодня. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему люди тратили силы, время, жизнь и, несмотря ни на что, хотели дать Библию, доступную для всех? Почему великие поэты и писатели сами обращались к ней, несмотря на то, что они создали множество замечательных произведений? Вы когда-нибудь спрашивали себя, а что испытывает человек, берущий в руки Библию? Не как скептик и не для того, чтобы потом блеснуть интеллектом, а чтобы с кротостью и благоговением прикоснуться к этим строкам.

0: радуйтесь всегда в Господе.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Можно ли на основании вот этого текста из Евангелия от Матфея, 27 главы, сделать вывод о том, что евреи, погибшие в печах Освенцима, несли ответственность за то, что было сделано их праотцами 2000 лет до этого. Друзья мои, это полный абсурд. Такая логика – это полнейший абсурд. Посмотрите, что говорит нам пророк Иеремия. 31 глава. «В те дни уже не будут говорить, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет». Друзья мои, это касается всех. Мы не несем ответственности за грехи даже наших родителей. Очень часто люди не понимают слов второй заповеди, где сказано в русском переводе синодальном: «Ибо я, Господь, Бог ревнитель, наказывающий детей за беззаконие отцов». Вот это слово «наказывающий» – это перевод древнееврейского глагола «пакад», означает «посещать» или «отслеживать». То есть Бог отслеживает беззаконие отцов в детях до четвертого рода, но не мстит детям за грехи отцов. Как же тогда понимать слова, записанные евангелистом Матфеем, о том, что весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших»? Ну, во-первых, слово «весь народ» – это что? Относится ко всему еврейскому народу, который жил в то время. Друзья мои, перед вами интересный район Иерусалима. Вот эта арка называется Экехомо. Вот здесь, на этом месте, располагалась крепость Антония, на территории которой находилась резиденция римского прокуратора Понтия Пилата. И именно отсюда христианская традиция начинает вести вот эту улицу, которая называется Виа Долороса. Как вы думаете, сколько сюда может поместиться людей? Можно ли себе представить, что к Пилату в преторию пришел весь еврейский народ и во всеуслышание единогласно заявил: «Распинай Иисуса, мы готовы за это нести ответственность»? Так это можно рассуждать? Давайте посмотрим, насколько правдивым является утверждение о том, что евреи вот взяли и отвергли хотя бы Христа. Ну вот посмотрите сюда. Вот у нас история из Евангелия от Матфея. И вот здесь перед нами написано такое выражение. «За ним следовало множество народа». Это, наверное, были китайцы, да? Ну, если у кого-то есть сомнения, то здесь написано, откуда были эти люди. Из Десятиградия, Галилеи, Иудеи, Иерусалима. У Иисуса было достаточно много последователей при его жизни. И несмотря на то, что были те, которые разочаровались в нем, но были те, которые не разочаровались в нем. За время жизни Иисуса, 3 года его служения, я не нашел в Библии упоминания ни об одном из его учеников, который бы обратился из язычников. Если вы найдете в Евангелиях упоминание хотя бы одном апостоле, который не был евреем, или о других его учениках. Может быть, Мария Магдалина была папуаской. Вы мне покажите, пожалуйста. Просветите меня. Ну, конечно же, Иисус, как говорят, не был 100-долларовой бумажкой, чтобы ему всем нравиться. Были, конечно же, те, которые противились ему. Это были фарисеи. Вот они его обвиняли, что он изгоняет силою Вельзевула, изгоняет бесов, да? То есть, что мы видим, друзья мои? Мы видим на примере этих 2 текстов раскол в обществе. Ну, это нормально. Иисус предупреждал в Евангелии от Луки: «Я принес не мир, но меч». То есть я не видел еще ни одного народа, который вот бы взял бы и как

качеством мы в самом начале наших лекций говорили о том, что Бог избрал израилитов, израильский народ, потомков Якова, не для того, чтобы сказать: «Вы мои хорошие, все остальные плохие». Он избрал их для того, чтобы весь мир мог узнать о том, что такое Тора и что такое Слово Господне. «Ибо из Сиона выйдет закон, и Слово Господне из Иерусалима». О том, что в иудейском обществе по поводу того, кто такой Иисус, был однозначный раскол, видно на примере Евангелия от Иоанна. Можно так сказать, апогеем, ну что ли, центральной историей Евангелия от Иоанна является история воскрешения Лазаря. И здесь очень четко нам написано: «Тогда многие из кого? Из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него». Друзья мои, у нас есть трудности, когда мы читаем текст вне контекста. Дело в том, что следует здесь сказать, конечно же, что, например, на греческом языке, когда Евангелие от Иоанна написано, там слово «иудаиос», «иудеи», употребляется в разных контекстах. Написано об иудеях как об оппонентах Иисуса, но также написано об иудеях как принявших Иисуса. Это разные иудеи. Понимаете, я скажу вам, наше советское воспитание, оно имело одну очень положительный аспект. Вот мы все воспитаны были на примерах Великой Отечественной войны. И вот мы, детки, да, брали автоматики, там палки, и вот мы давай будем играться. Вот, вы русские, а мы немцы, мы немцы, вы русские. И вот, немец, немец, я тебя стреляю. А вот выходит учительница или пионер-вожатый и начинает объяснять. Да, я помню это очень хорошо в 70-е, 80-е годы. Детки, немцы, нормальные люди, кто принес зло, горе, войну? Это были фашисты. Не все фашисты были немцами. Были среди фашистов, нацистов и не немцы. И не все немцы были фашистами, правда? Так почему тогда всех евреев надо под одну гребенку? Были иудеи, которые приняли Христа. Но, конечно, среди них были и вот такие товарищи. Да? Посмотрите на 12 главу, 10-11 стих. Нам сказано: «Первосвященники же положили убить Лазаря». И опять повторяется мысль. За то, что ради него многие из кого? Из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Хорошо. Читаем Евангелие от Иоанна дальше. И видим еще примеры. Вот что сказано. 12 глава. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветки и восклицали». Ну, во-первых, множество какого народа? Кто был в Иерусалиме? Конечно же, иудеи. И что они восклицали? «Осанна!
Благословен, говорят,

идущий во имя Господня царь Израильский. Вы никогда не задумались о том, что означают слова «Осанна»? Я вам скажу, что эти слова означают. Это еврейское слово «Ощиана». «Спаси нас, пожалуйста». Вот что написано. «Спаси нас, пожалуйста». Вот что говорили люди Иисусу. «Благословен идущий во имя Господне царь Израилев». Вы видите, эти люди, вот часто мне приходится слышать, что вот те, которые принимали Иисуса, они это делали исключительно из эгоистических соображений ради хлеба и рыбы. Были такие, но не все. Вот вам пример, как почитали Иисуса. Его почитали спасителем, пришедшим во имя Господне, царем израильским. Вот как его почитали. То есть однозначно опять мы видим, что были люди, и даже в Иерусалиме были те, которые принимали Иисуса как Господа и Спасителя. Вот посмотрите, как искали первосвященники, чтобы погубить его, но хотели это тайно сделать. Чего они боялись? Какого народа они боялись? Не туристов же из экваториальной Гвинеи. А вот вам типичный пример того, как в Евангелии от Иоанна используется слово «иудеи», в силу которого часто делаются неправильные выводы. Вот написано об Иосифе из Аримафеи. Ученик Иисуса, но тайный, из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять его тело, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. А сам-то Иосиф кто? Вы понимаете, как нужно в контексте использовать здесь эти термины? То есть нету огульного такого у Иоанна обвинения по отношению к иудеям. Кто же тогда распял Иисуса? Ну, вы знаете, я вам скажу, две крайние точки зрения, одну я вам озвучил. Это, конечно же, первая крайняя точка, вот обвинение евреев. Но когда на это обвинение отвечают многие иудейские историки, раввины, они подчеркивают немножко другую крайность. Они говорят, а это виноваты римляне. Мы к этому не имели никакого дела. Ну, давайте посмотрим, что, собственно, говорит нам Евангелие. Перед нами текст, который рассказывает нам о том, как было принято решение о том, чтобы лишить Иисуса жизни, избавиться от него. Однозначно мы видим, это решение, вы видите, Евангелие от Иоанна, 11 глава, мы ее читали с вами, это история воскрешения Лазаря. То есть это решение принимает Каяфа, первосвященник, кстати говоря, в то время он был исключительно римским ставленником, и многие историки, и даже иудейская талмудическая традиция высказывает сомнения по поводу того, был ли вообще Каяфа из рода Ааронова.
Вот. Считается, в это время первосвященники были людьми, которые полностью были продажны и подконтрольны Риму. И вот что он говорит, как только до него доходит весть о том, что Иисус воскресил Лазаря. Он говорит: «Вы ничего не знаете и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели весь народ погиб». Что Каяфа высказывает? Он высказывает причину о том, что, дескать, если оставить все это так, то вот римляне придут и овладеют городом. Римляне пришли и овладели городом 40 лет спустя. Говоря о крови, то пророчество исполнилось тоже там. В пожарище храма погибли все первосвященники и их дети. То, что они себе напророчили, то и было. Но эти первосвященники не являлись ни представителями, ни выразителями воли еврейского народа. Они были элитой, они были коррумпированы, и свидетельство их коррупции можно видеть сегодня, пройдясь по археологическим раскопкам Древнего Иерусалима, видеть, в каких они виллах жили, чтобы понимать, насколько была пропасть между этими людьми, которые все свою политику делали, и простыми иудеями, которые потом в тяжелом труде добывали себе жизнь, отдавая последние копейки в налоги для римлян. Ну и вот здесь у нас Евангелие от Матфея описывает судебный процесс. Да? Мы уже немножко рассматривали с вами талмудическую систему судопроизводства. Я вам показываю этот стих, Евангелие от Матфея, 26 глава, с 59 по 61 стихи, чтобы вы могли пронаблюдать за тем, что происходит на этом суде синедрионовском. Начинают искать свидетеля. Ну и находят свидетелей, кстати говоря, которые свидетельствовали, что он сказал, что может разрушить храм Божий и в 3 дня воссоздать его. Это правда, что Иисус такое сказал? Евангелие от Иоанна, 2 глава. «Разрушьте сей храм, и я через 3 дня восставлю его». Но почему им не подошли эти свидетели? А потому что разрушение храма и в 3 дня его восстановления не является законом Торы, за который полагается смертная казнь. Ну, о том, что нужно 2 свидетеля, которые должны были осудить на смерть и побить камнями, это мы читали с вами в 19 главе книги Второзакония. И никто не мог найтись, кто бы мог засвидетельствовать о чем-то, чтобы Иисус что-то такое делал, за что полагается смертная казнь. И поэтому в роли свидетеля выступает сам первосвященник, который задает ему вопрос –
заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Мессия, Сын Божий?» Вы знаете, это глупый вопрос со стороны Каяфы. Почему он глупый? Сейчас мы пронаблюдаем с вами. Вот это у вас последние главы Евангелия от Матфея, 26 глава. А вот что написано во второй главе Евангелия от Матфея. Здесь приходят мудрецы с Востока и говорят, что видят звезду, значит, родился царь иудейский. Соответственно, Ирода этот вопрос беспокоит. Кто это тут претендовать на престол будет? Так Ирод себе, идумеянин, мыслит. И кого он вызывает? Он вызывает первосвященников и книжников и спрашивает, а где по библейским пророчествам Мессия должен родиться? Они ему говорят, в Вифлееме, ибо написано через пророка. А какого пророка? А пророка Михея. У нас интересно дается текст. Текст, который дает нам Евангелие от Матфея, 2 глава, 6 текст, звучит так. «Ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше в воеводстве Иудины, и тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Вот эта часть до слова «вождь» – это у нас Михея 5.2. А «упасет народ мой Израиля» – это не часть Михея 5.2. Это Еремия. Посмотрите, что говорит Михей. Еремию мы не будем рассматривать сейчас. А вот Михей говорит: «Ты, Вифлеем Ефрафа». Похоже? Похоже. «Не мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле». Похоже? Похоже. А вот дальше того, чего нету, но они-то читают из пророков, которого происхождение означало «от дней вечных». Друзья мои, кто в этом мире может похвастаться происхождением от начала и от дней вечных? Только Бог. Вы знаете, я читал известного раввина, его зовут Раши, Раби Шломо, сын Исхака. Его комментарий на Священное Писание является самым авторитетным среди иудеев. И вот в этом комментарии он пишет: «Это Мессия, сын Давидов, и он был прежде солнца, чем солнце и луна были созданы». Это пророчество очень важное. Это пророчество однозначно говорит о двух вещах. Первое – это то, что родится владыка в Израиле, который Бог. А второе, что этот владыка в Израиле родится в Вифлееме. Я неоднократно вообще бываю в Вифлееме, и скажу вам честно, начиная с VI века, Вифлеем является арабским городом. И если в Вифлееме Мессия еще не родился, то тогда, если это пророчество применить и сказать, что оно еще не исполнилось, то тогда получится, что и Мессия должен быть арабом. Потому что евреев в Вифлееме не живет никто, тем более из семьи Давидова. Понимаете, почему Каяфа задавал
Иисусу глупый вопрос. Посмотрите, кто Ироду рассказывал об этом пророчестве? Первосвященники. А Каяфа был не молодой, когда допрашивал Иисуса. Но, к сожалению, конечно же, вот какой был результат. Иисус ему отвечает: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего на облаках небесных, а что, сидящего одесную силы, грядущего на облаках небесных». И дальше ответ первосвященника, раздирающего свои одежды. «Он богохульствует, повинен смерти». Вы понимаете, что произошло? Первосвященник Каяфа в нарушении всех процедур иудейского судопроизводства вынес смертный приговор Богу за то, что он назвал себя таковым. Понимаете, что произошло? Вот как пишет нам Священное Писание об этом. Кстати говоря, если интересно знать точно, что говорит Библия о том, кто распял Иисуса, то Библия говорит об этом. Посмотрите. «Ибо жители Иерусалима», это говорит Павел, «в присутствии иудеев в Антиохии Писидийской, в синагоге, он называет точно тех, кто распял Иисуса». Он не говорит о евреях, он не говорит об иудеях, он говорит: «Жители Иерусалима и начальники их». Понимаете? Хорошо. Вот мы видим, что говорит Библия. Каяфа, жители Иерусалима, начальники их. Ну, собственно говоря, а нам-то сегодня что это дает? Неужели вы думаете, что если у нас есть на кого указать пальцем, то нам от этого хорошо будет? Друзья мои, посмотрите, что тот же апостол Павел говорит. Павел, сказавший нам конкретно, кто распял Иисуса, говорит о значении смерти Иисуса, говоря о том, что Иисус, когда мы были немощны, умер за нечестивых. За кого умер Иисус? За нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля? Может быть, кто решится умереть? Но свою любовь Бог к нам доказывает тем, что Иисус умер за нас, когда мы были еще кем? Грешниками. Друзья мои, вы понимаете, насколько велико богохульство всякого человека, который пытается пальцем указать на кого-то, кто распял Иисуса? Если мы указываем, тыкая пальцем в кого-то, что кто-то распял Иисуса, а не я, то мы фактически заявляем о том, что мы безгрешны. Мы совершаем грех Каина. Правда, мы не хотим этого делать. Правда, мы понимаем, что Иисуса убил наш с вами грех.
Ведь он же мог очень спокойно уйти и от Каяфы, и от римлян. Но что бы тогда было с нами? Мы бы погибли. Но Иисус умер за нас, и мы живем. Да будет имя Его благословенно.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Программа «Независимость». Елена.
1: Первое мое такое употребление было, наверное, где-то в классе 7-8. Мы уходили с уроков и пили алкоголь у подружки дома. Вы знаете, в тот момент я поняла, что вот, я могу чувствовать себя, ну, общность, как бы, и сопричастность с другими людьми. Даже мне стало легко общаться, стало легко как бы налаживать контакт. Я могла говорить там о себе, какая я. Ну, то, что у меня внутри было, я не могла об этом сказать когда я была трезва, я стала говорить, ну, когда я была пьяна. Употребление такое, оно было нечасто, но, вы знаете, вот даже на тот момент это не было так по чуть-чуть, красиво. Это всегда было из чашек каких-то или стаканов, и всегда очень помногу. Друзей, с которыми я вот там сообщалась, их было достаточно немного. Ну, это была компания, которую все там начали употреблять. Это был алкоголь, легкие наркотики. Не могу сказать, что мне это очень нравилось, но быть среди людей, как бы быть как другие, меня это привело к тому, что я тоже вместе со всеми стала как бы употреблять. Я чувствовала, что я такая же, как они, как бы мне казалось, что вот оно, ну как бы это была общность. Я начала учиться, первое время интересно, конечно, что-то новое, новые люди. Я познакомилась там сразу. Мне захотелось познакомиться со старшекурсниками, и я поняла, что дорогу к этому могут проложить наркотики. И, я сделала так, что там, я начала там, с подружкой начали приторговывать наркотиками, и из-за этого мы, конечно же, стали своими, как бы среди своих. Вот, очень быстро как бы учеба в институте у меня сошла на то, что я как бы приходила в институт, я употребляла, я уходила, употребляла, как бы это были наркотики, алкоголь. Я чувствовала, что я крутая. У меня появилась куча поклонников. Вот в этот момент я поняла, что я абсолютно негатный утенок, и что, вы знаете, у меня были такие там соперничества, там, чтобы кто-то там, меня пойдет провожать домой. Вот меня это вставило настолько сильно. Мне казалось, что вот она жизнь. Я ушла из института, сменяя наркотик. Достаточно стал тяжелый, но меня отличало от других наркоманов, как я считала, то, что я этот наркотик нюхала очень долгое время. Начались проблемы, я не работала, было тяжело очень находиться дома, потому что меня подозревали, не хотели, наверное, родители на тот момент видеть мое употребление. Я скрывала, я начала воровать деньги. Я вышла замуж, и нам подарили квартиру, куда я переехала вместе с мужем. И это было начало того, что я начала употреблять внутривенно, что наркотиков стало не хватать. Знаете, я рыдала, я пыталась всю вину как бы взять на себя. Мне казалось, что это я должна сейчас вытянуть нашу семью. Мы лежали с мужем с моим на диване. Я наблюдала за стрелками часов до того момента, как придет барыга. И это каждый из дня в день. Вот происходила такая картина. Диван, голые стены, черно-белый телевизор и телефон, который мы ждем звонка, как бы человек, который принесет наркотики, чтобы мы побежали туда. Я ушла от мужа, считаю, что мне надоела такая жизнь. Здесь началась череда мужчин, очень сильное употребление наркотиков. В этот момент я всегда чувствовала страх, но мне нужно было как бы быть с мужчиной, чтобы он приносил мне наркотики. Я заболела сепсисом, и у меня поднялась температура 40, я пролежала где-то месяц дома, и все-таки меня положили в больницу. Мне было очень страшно признать то, что вот какие-то проблемы, что-то сейчас случится, что все узнают. Очень было страшно, что сейчас узнает моя мама, то, что я вот так ее обманывала, что они сейчас узнают, они от меня отвернутся. Я пролежала в больнице 6 месяцев, ну, около того, около 6 месяцев, почти что при смерти. Ко мне приходила мама там со слезами каждый день. Вот, наверное, это первый момент был, когда проявление моей высшей силы. Я начала молиться. Мне было очень страшно умирать. Что, ну, я понимала, что, скорее всего, меня не спасут. Пришел тогда, помню, заведующий отделением и сказал, ну, вряд ли мы сможем помочь в этом моменте. Ну, как вот в этом случае, вряд ли мы сможем помочь. Но я все-таки верила. Верила, что я смогу выжить. Я думала, что вот это вот переломный момент. Я отлежала 6 месяцев, когда я уже начала так немножко приходить в себя. Я опять стала употреблять даже в больнице наркотики так потихонечку, как бы. Я не знала, с чем мне заниматься. Я не работала, я не училась. В принципе, мне этого не надо было делать. У меня не было целей в жизни, у меня не было вообще никаких интересов. Я не знала, с кем мне общаться, потому что старые мои друзья, которые не употребляли, они как бы само собой общение развалилось, потому что у нас были абсолютно разные направления в жизни. У них там учеба, там, не знаю, какие-то построения отношений, семейная жизнь, какие-то хобби. У меня же этого не было ничего. К концу этого момента я жила с мужчиной, который очередной раз вышел из тюрьмы. Мы жили у меня в квартире. Меня, ну, как бы содержала моя мама. У меня было по чувствам полное одиночество. Я ждала смерти, и что я умру именно от наркотиков. Но я понимала, что вот когда-нибудь, ну вот скоро придет это время, но не сегодня, может быть, завтра, как бы я была готова умереть от наркотиков, но от того, что это будет или передозировка, как бы, или это еще будет какая-то вот вещь. Ну, я уже, наверное, ждала этого времени, хотя бы маленькая вера, она всегда существовала. Такой переломный момент, когда произошел. Я после Нового года употребила столько, что с моей психикой что-то случилось. У меня просто как бы съехала голова. Ну, я была в невменяемом состоянии. Я чуть ли не вышла из окна. У меня были галлюцинации. Это какие-то, ну, вот очень сильными психотропными веществами, ну, быстрыми наркотиками. И мой молодой человек позвонил моей маме и рассказал ей об этом. Они, мама пришла сразу с моим отчимом и вызвали нарколога, меня там покололи какими-то лекарствами. И через 2 дня я уже лежала в центре. Это был первый момент, первый раз, когда я вообще попала куда-то вот лечиться. Ну вот, и когда я вообще смогла, ну, на себя посмотреть. Я помню, когда начали говорить о своих чувствах, у меня были единственные чувства – это одиночество, страх. Одиночество, страх. Я рыдала у себя в палате от того, что дайте мне, пожалуйста, таблетку на блюдечке, ну, чтобы я ее съела, и я больше не буду такой. Я не буду это чувствовать, я не хотела этого видеть. Я начала ходить на группы. Знаете, там появились люди, которых я увидела, то, что я увидела честных людей, что я могу им верить. И я не хотела возвращаться опять вот в этот ад, где мне казалось, что меня разводят все, а я разводила. Я настолько запуталась, как бы. И последнее мое употребление было на отделении, когда я опять же пошла за толпой и вместе там со всеми употребила. Ну, я настолько сильно испугалась. Я сказала, нет, я не хочу туда обратно, потому что я понимала, что я могу не вернуться опять вот к этим людям, которые в меня поверили, и я поверила им. С этого момента я поняла, что давайте мне шаги, я буду говорить о себе. Хотя страх и низкая самооценка, настолько сильно низкая самооценка, она граничила с тем, что я абсолютно не такая, как бы, что я круче всех, или что я недостойна. Я недостойна вообще ничего. Ну, В центре я пролежала около 3 месяцев, я стала ходить на группы, там писать шаги с самого начала, там говорить о себе. Ну, это вот на тот момент мне помогало вот быть вместе со всеми. Быть со всеми и начать поверить. Ну, вот это, наверное, появилась вера. Мне нравится эта жизнь, она стала, знаете, смыслом моей жизни. Это как смыслом, и жизнь это приносит мне удовольствие. Ну, на сегодня я уже не могу сказать, что я совсем там адаптировалась, там, в трезвость. Все равно меня посещают страхи, там, неуверенность в себе, там, то, что я недостойна. Но это потихонечку вот с помощью молитвы. Молиться я начала еще на терапии, по-моему, лежа на кровати, какими-то своими словами я начала обращаться к Богу, ну, потому что у меня не было необходима какая-то помощь извне. Извне откуда-то вот, ну, не знаю, это есть ощущение, что Бог любящий, что Он меня любит, и я обязательно буду счастливой.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». В прошлый раз мы начали с вами разговор о динозаврах в Библии, выяснив, что эти животные описываются в ней, описываются достаточно детально, и мы остановились на том месте, когда задается вопрос о том, что же произошло с динозаврами. Обыкновенно исчезновение этих животных связывают с какой-то катастрофой, приведшей к так называемому ледниковому периоду. Библейские данные в основном поддерживают этот взгляд. В результате глобальной катастрофы резко изменились климатические условия на Земле. О чем же идет речь? В книге «Бытие» в 6 главе, в стихе 13 и 17 по 20 сказано: «И сказал Бог Ною: вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобой я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, сыновья твои, жена твоя и жены сынов твоих с тобою. Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. Из птиц по роду их, из скотов по роду их, из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остаться в живых». Итак, коль скоро динозавры, как говорит Библия, были частью сотворенных Богом существ, они тоже вошли в ковчег перед потопом, так как сказано было взять из всех животных. Здесь сразу появляется вопрос о том, как такие гигантские животные, как динозавры, могли поместиться в ковчег. Ответ на этот вопрос кроется, во-первых, в размере ковчега, во-вторых, в размере динозавров. Ковчег был достаточно большим плавучим сооружением. Вот его размеры по Библии. Бытие 6 глава, 15 стих. Длина ковчега сказана 300 локтей, широта его 50 локтей, а высота его 30 локтей. Локоть – это мера длины, равная примерно полуметру. Таким образом, мы получаем сооружение длиной в 150 метров, шириной в 25 и высотой в 15. Высота, например, соответствует высоте пятиэтажного здания. Ковчег был только вдвое меньше современных гигантских океанских лайнеров. Какими же были по размерам динозавры? Вот что находим в материалах Государственного Дарвиновского музея. Название динозавры, ужасные ящеры, обманчиво, так как предполагает, что все эти рептилии были огромными и свирепыми хищниками. На самом же деле среди них были и гиганты величиной с четырехэтажный дом до 30 метров в длину и весом в 50 тонн, и стройные, грациозные животные размером не больше петуха. Растительные динозавры были самыми крупными сухопутными животными, когда-либо обитавшими на нашей планете. Брахиозавр – один из самых массивных динозавров. Длина его достигала 25 метров, высота – 13 метров. Длина плечевой кости – более 2 метров. Весил этот гигант около 80 тонн. Компсогнат – самый мелкий динозавр. Длина его не превышала 70 сантиметров, причем большая часть приходилась на очень длинный хвост. Несмотря на столь малый размер, компсогнат был весьма ловким и проворным хищником. Итак, даже самый большой динозавр вполне поместился бы в ковчеге. При этом число действительно больших динозавров было совсем невелико, всего 4. Брахиозавр, тираннозавр, диплодок и аллозавр. Более того, в отличие от многих животных, прекращающих рост после достижения половой зрелости, рептилии растут всю жизнь. Например, самый большой крокодил – самый старый. Вовсе не было необходимости брать в ковчег самых старых животных. Цель была взять тех, кто был бы способен дать потомство. Следовательно, согласно Библии, динозавры, подобно иным животным, были сохранены в ковчеге во время потопа. Что же произошло после потопа? Как изменились климатические условия? Чтобы говорить об измененных условиях, следует вначале выяснить, какими они были до потопа, согласно библейскому описанию. Вот что мы находим в книге «Бытие» в 1 главе, в стихах 2 и с 6 по 8. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом». Библия сообщает, что помимо воздушной оболочки или атмосферного слоя, названного здесь твердью и небом, вокруг земли была еще водная оболочка, вода, которая над твердью. Слово «твердь» является переводом древнееврейского «ракия», дословно «протяженная поверхность», и речь идет об атмосфере вокруг Земли. Так вот, поверх этой воздушной оболочки, согласно Библии, была еще водная оболочка, вода, которая над твердью. Наличие этой оболочки создавало так называемый парниковый эффект. Как говорит книга Бытие, 2 глава, стихи 5 и 6, «Господь Бог не посылал дождя на землю, но пар поднимался с земли и орошал все лице земли». При таких условиях было больше защиты от радиоактивного излучения из космоса, процветала буйная растительность, значительно превышающая размеры сегодняшние. Как известно, в парнике и теплице размеры растений превышают размеры тех, которые высажены в открытый грунт. И вот интересно, что сегодня ископаемые растения, которые обнаруживаются, они во много-много раз превышают размеры сегодняшних. Найдены листья некоторых деревьев, которые по площади равняются 2, иногда 3 квадратным метрам. Все это давало достаточно корма для травоядных динозавров. Есть еще одно очень важное обстоятельство, относящееся к климатическим условиям допотопной Земли. Там не было смен времен года. Это понятие и это явление появляется только уже после потопа в книге Бытие, 8 главе, 22 стихе. Известно, что причина существования времен года заключается в том, что земная ось наклонена. При путешествии Земли вокруг Солнца создается разное расстояние до него различных участков земной поверхности в разное время года. Следовательно, до потопа земная ось находилась по отношению к Солнцу параллельно, раз не было смен времен года, которая является следствием наклоненной оси. В результате создается равное расстояние Солнца к Земле и к разным ее участкам на протяжении всего круглого года. До потопа земная ось находилась по отношению к Солнцу параллельно, а траектория ее движения перпендикулярна. В результате было равномерное распределение температуры, не было холода, снега или льда. Во время потопа водная оболочка разрушилась, и вся масса воды обрушилась на землю. В книге Бытие в 7 главе в 11 стихе сказано: «Разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились». В результате когда по окончании потопа животные вышли из ковчега, их встретил совершенно иной мир. Не было уже достаточного количества растительности. Рептилии могли теперь жить только в определенных теплых районах земного шара, и теплокровные животные постепенно вытеснили динозавров. Вот такова картина, таково описание судьбы этих животных в Библии. Надеемся, что в будущем у нас будет время и возможность более основательно поговорить об этом явлении, о всемирном потопе. Посмотреть на этот вопрос с точки зрения ископаемых и попытаться определить, вероятно ли такое событие с точки зрения современных данных. Однако по вопросу динозавров мы с вами затронули практически весь библейский материал, который можно на эту тему найти. Вы слушали программу «Наука и религия». С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радио

0: скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас –

0: Вопрос ребром. Ведущая Велина Парфенова.
1: Порой мы слышим от наших родителей, друзей, священнослужителей об их необычных опытах общения с Богом. Но сами даже представить не можем, как это вообще происходит. Иногда кажется, что у Бога есть какая-то радиостанция, на которую попадают только избранные. Но разве это похоже на Бога? Как на самом деле говорит Бог? Бог может слышать, и Он слышит. Для этого не обязательно иметь доступ на радиостанции. Все гораздо проще. Очень часто человек ожидает от Бога услышать четкий ответ прямым текстом. Но, к сожалению, так происходит очень редко. Конечно, это совсем не значит, что Бог говорит с нами редко. Он говорит с нами каждый день. Но как? В 23 главе книги «Второе царство» написано: «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня». Это значит, что чаще всего Бог говорит внутри нас, в наше сердце, через мысли, а также Бог говорит с нами, когда мы читаем Священное Писание. Но проблема в том, что мыслей в голове может быть очень много. Как узнать, какие мысли от Бога, а какие нет? Есть несколько способов, благодаря которым можно узнать, какие мысли приходят от Бога. Первый и самый главный способ – это, конечно же, Библия. Писание – это самый первый тест на подлинность мыслей. Если наши мысли, доводы, желания сходятся с основами этой книги, то нет никаких сомнений, что эти мысли посылает нам сам Бог. Второй способ – слушать голос совести. Все мы знаем то чувство, когда ты слышишь

что-то и легко это принимаешь, ничего внутри не противится этому, полный штиль. И наоборот, бывают моменты, когда будто совесть не позволяет тебе развивать эту мысль. Это работа Духа Святого. Если мы знаем то, что говорит нам Бог через Библию, если мы молимся Богу, то Дух Святой работает через нашу совесть, и Он как сторож охраняет наш разум и тело от всего плохого. Еще одним способом является опыт. Можно смело сказать, что это самый надежный этап проверки и очистки мыслей. Чем чаще ты молишься, читаешь Библию, то есть уделяешь время общению с Богом, тем точнее ты сможешь определить Его голос. Начни с сегодняшнего дня нарабатывать этот бесценный опыт. Если ты хочешь слышать Бога, изучай Священное Писание, строй отношения с Ним, и тогда Он станет реальнее и ближе. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы о святилище с Виталием Олейником. Приветствую, Виталий.
2: Добрый день, Андрей.
1: Сегодня я хотел бы поговорить, продолжить вообще вот тему о преемственности храмов и поговорить об одном нюансе, который уже записан в книге Откровения. Дело в том, что, как мы уже обсуждали, что у Господа есть храм на небе, который Он создал, да. которого Он является архитектор, строитель. И именно по образу этого храма Бог говорил Моисею создать скинию, потом Давиду создавать уже земной храм, более стационарный такой. Потом, соответственно, у нас был еще один храм. И когда мы коснулись того, почему нет сейчас храма на земле, опять же начали говорить о том, что есть храм на небе. И в книге Откровения наступает такой момент, когда описывается новое небо и новая земля, потому что старые уже миновали. Я хотел бы это прочесть. 21 глава книги Откровения пишет Иоанн. «Увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо, прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога, с неба, приготовленный как невеста, украшенный для мужа своего». И дальше он описывает, то есть он описывает, по сути, творение вот этого вот нового неба, новой земли. И, как ни странно, описывая все то, что там он видит, он отмечает в 22 стихе: «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец». Угу. Куда делся храм? Потому что мы все это время говорили, что не на небе, так на земле, не на земле, так на небе. Где-то храм есть, в котором Господь обитает, и здесь стал вопрос. Мы видим, все, казалось бы, все решено, и Иоанн говорит, храма нет. Неужели наступило время, когда в нем нет нужды?
2: Вспоминается мне сейчас, слушая вас, Андрей, известная басня известного русского баснописца. А слона я там и не приметил, но зато букашечки, козявочки все внимательно рассмотрел. То есть не мудрено. Мне периодически задают этот вопрос о том, что храма не видно, храма фактически нет, сказано, угу. Да? И теперь как вообще можно обо всем этом серьезно говорить? То есть мы вот уже беседуем на протяжении долгих часов, так?
1: Да.
2: Говоря о реальности небесного святилища и прочее, и тут вдруг обнаруживается, что там и нет ничего. Это было бы большое разочарование.
1: Ну, тогда просто пришлось бы переделывать всю вот это вот понятие, которое у нас сложилось, да, относительно храма, будь то небесного, будь то земного, и вообще думать о чем, как... Ну и либо как-то обосновать, что же все-таки произошло с Иоанном, почему он там ничего не увидел.
2: О том, что храм на небе есть, мы говорили буквально с первой нашей встречи, и Библия об этом неоднократно говорит, многократно говорит. Поэтому главный вопрос, вот как увидеть смысл 22 стиха в контексте всего описания 21 главы. И вот в третьем стихе у нас есть совершенно определенный ответ. Книга Откровения 21.3. «И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Используется термин «скиния» в подлиннике греческое «скине», которое как раз описывает скинию, описывает то, что Моисею было дано построить. И этот термин используется в послании к евреям очень часто, когда рассказывается о служении в земном святилище и говорится о скинии небесной. То есть перед нами термин, который использует как раз-таки храмовую терминологию. Но вопрос, что он описывает? Я предлагаю прочесть второй стих, который вы уже читали, и третий вместе. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба. Я его увидел». Угу. И всегда, когда что-то видишь, интересно, а что же это такое? И вот он теперь слышит объяснение. И услышал громкий голос, и сказано «се скиния». «Се» означает «вот». Угу. То есть он видит город, ему говорят «вот скиния», «вот храм Бога. Потому если вернуться вот к тому образу о букашечках, которые посетитель заметил в кунсткамере, в зоопарке, а слона и не приметил. Иоанн в это время находится в видении внутри города. Он по улицам гуляет, он стену описывает, он описывает все, что внутри. Вот. И потому внутри храма он храма не видит, он видит составляющие храма. А вначале ему было это показано издалека. Он увидел его, как он спускается, и было сказано, вот это и есть храм.
1: Очень вообще интересно так получается. Ему прямо об этом сказали, и он такое ощущение, как будто он прослушал вот то, что ему сказано было.
2: Он фактически просто поясняет, что помимо вот этого храма, которым Иерусалим золотой небесный является, внутри этого храма другого храма больше нет.
1: Что наоборот, получается, подтверждает, что воистину вот то, что он видел спускающим с неба, и был храм.
2: Обязательно. Именно так. И что интересно здесь указать, это то, что вот об этом городе, о городе небесном, о городе Божьем всегда, оказывается, знали. Вот еще об Аврааме написано, что он, я сейчас открываю послание к евреям, 11 главу, когда вот он путешествовал, когда вот он мытарствовал в определенном смысле, так, и переходил из места на место, был странником и скитальцем, в 11 главе послания к евреям написано, с 8 стиха начиная, «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследником того же обетования». И вот причина и основание, вот его внутренние ожидания, ощущения, 10 стих. «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Авраам знал о том, что есть город, который сам Господь построил. Это как раз вот небесный город, город Иерусалим. И эти же самые слова о том, что Бог нечто построил, чуть ранее, в 8 главе в послании к евреям, они описывают святилище. Об Иисусе Христе сказано в послании к евреям в 8 главе во 2 стихе, что Он есть священнодействователь святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. То есть вот Господь, построив этот небесный храм, он же одновременно этим же самым он построил и святилище. То есть святилище и храм небесный, и город небесный – это тождественные понятия, и согласно посланию к евреям также.
0: Далее в программе.
2: Источник света – это сам Бог. Верхний край завеса, он не доходил до потолка.
1: Об этом тоже многие задают вопросы, будет ли время там.
2: Сказано, я делаю все новым. То есть, иными словами, планета останется. И была возможность Богу уже тогда небо и землю соединить.
0: Небо на земле.
1: Насколько же интересно. Потому что про город в небе тоже периодически читаем. Но как-то отождествить город и храм не было до этого никакой возможности. И здесь вдруг в Откровении это прямым текстом об этом говорится.
2: Да. И послание к евреям, и послание Иоанна к семи церквам, то бишь книга Откровения, они совершенно определенно утверждают, что Скиния и Небесный Иерусалим – это одно и то же, это тождественное понятие.
1: Но если тогда взглянуть на город, может быть, стоит тогда, недаром, наверное, это описание нам приведено, города этого, из чего он состоит, какой он внутри, что мы увидим? По идее, мы тогда должны увидеть то же самое, что мы видели в храме, или, по крайней мере, нечто похожее.
2: Мы находим, ну, в первую очередь, много золота. Город сам золотой. И вот если посмотреть на Скинию, то наиболее часто употребимый металл там – это именно золото.
1: Даже если они что-то из дерева делали, они все равно золотом обкладывали. И в итоге это выглядело просто как вот золотое.
2: Начнем с самих стен. Они были сделаны из дерева, но обложены золотом. Угу. Вот эти все, так сказать, ну, условно говоря, доски, из которых это вот сооружение сборное-разборное собиралось. И потом предметы. И менора из золота, семисвешник, и стол, и так далее. То есть золото – это самое яркое, что бросается. Это первая ассоциация. Вторая ассоциация, которую можно упомянуть, это то, что размеры города, они представляют собой куб. Сказано, длина и высота и ширина его равны. И при сравнении этого описания с тем, как Господь повелел Моисею построить святилище, мы находим, что второе отделение святилища, святая святых, где, собственно, Бог обитал, где его престол и находился, также представляло собой куб. Куб шириной 5 метров. То есть куб во святая святых, куб сам город Иерусалим.
1: Тогда у нас город, получается, представляет собой именно святое святых. Уже даже не столько святилище, все в целом.
2: В первую очередь, потому что это именно центр богопоклонения, это помещение, в котором находится Божий престол. И это, кстати, очередная параллель. Вот если мы посмотрим на 22 главу книги Откровения, то в первом стихе написано: «Показал мне чистую реку воды живой, воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». И вот третий стих: «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему».
1: То есть, интересно, что он отмечает, говорит, ничего уже не будет проклятого, потому что до этого храм был осквернен.
2: И было необходимо
1: очищение храма, даже очищение небесного храма, о котором мы ранее говорили.
2: Да, теперь уже вся история завершена. И вот в этом месте, где Божий престол находится, он описан находящимся непосредственно в небесном Иерусалиме. Так? Это соответствует как раз-таки святому святых. Во святом святых был ковчег, который и был земным престолом Небесного Отца, где слава Божья являлась. То есть у нас еще одна параллель. Помимо этого, можно упомянуть, в 21 главе указывается целый ряд драгоценных камней, ни много ни мало 12. И даже при чтении синодального перевода видно, что многие из обозначений этих камней повторяют обозначение камней на груди у первосвященника, которые обозначали 12 имен сынов колен Израилевых. В отношении некоторых терминов нет тождественности по синодальному переводу, поскольку сложность здесь у нас в том, что текст Торы на древнееврейском, текст книги Откровения на древнегреческом языке, и, соответственно, вот прямой такой связи не в отношении каждого камня можно провести, но общая картина...
1: И контекст не позволит выявить, что именно это за камень имеется в виду. Да. Но общая картина однозначно понятна, потому что у первосвященника же эти камни были на груди, он их носил.
2: И он как раз-таки только первосвященник мог входить во святая святых. То есть это еще одна деталь. Здесь можно найти еще несколько. Ну, например, что было светом для святилища и потом позже храма. Так написано в 23 стихе 21 главы книги Откровения: «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец». То есть источник света – это сам Бог. В земном святилище источником света была минора, окон не было, как мы упоминали. И вот это второе отождествление. Бог называется вот этим светом или светильником. Это вновь картина святилища. Я просто упомяну, что завеса, которая была устроена, она не доходила до конца. То есть верхний край завеса, он не доходил до потолка, скажем так, святилища, потому сияние, которое исходило из святого, оно
1: распространялось
2: на весь храм целиком.
1: Да. Ну, интересно, значит, получается, то слово, что сказано, город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения, речь не идет о новой земле, что в новой земле не будет солнца.
2: Конечно. Речь идет об описании города. Сегодня фактически современные города живут и ночью, и днем, 24 часа в сутки, и не нуждаются в свете солнечном. Потому что ночная жизнь, ночные фонари, то есть светло, как днем. Бывает даже и лучше, чем днем. И потому, когда книга Откровения это дело описывает, речь идет именно о городе. А вот на самой земле о том, что солнца не будет, не сказано. Но намек дан в 22 главе, говорится о дереве, которое 12 раз в год. Удивительное совпадение с количеством месяцев.
1: Да.
2: приносит плод свой. То есть это означает, что понятие месяца, ну а месяц это в первую очередь, по крайней мере в русском языке, обозначение небесного тела, то есть и библейский календарь лунный сам по себе, и это синхронизируется дальше и с солнечным циклом, с оборотом Земли вокруг Солнца, то есть день и ночь.
1: То есть, по крайней мере, косвенные свидетельства того, что у нас остается день-ночь, остается солнечная система, вот какая-то, да, течение времени в принципе, потому что об этом тоже многие задают вопросы, будет ли время там.
2: Да, и мы можем вспомнить сейчас книгу пророка Исаии, 66 главу, где говорится о том, что там вот на новой земле, из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лице мое на поклонение. То есть недельный цикл тоже остается. Потому мы уточняем, что земля, она во многом будет подобна той, на которой мы сейчас живем. Что касается течения времени, только лишь разница в том, что это новая земля, обновленная земля. Вот та, похожая на ту первозданную планету, которую Господь создал для наших прародителей.
1: Ну, судя по тому, как люди умудрились ее истрепать и исчерпать все ресурсы и практически загадить, то... Да. Я не представляю, возможно ли ее просто очистить каким-то образом. Скорее всего, проще новую сделать, тем более со стороны Господа. Если мы говорим о здании, проще новое, чем отремонтировать старое, то что говорить Господу?
2: Ну, видите, здесь такой есть момент, по крайней мере, для человеческого опыта, как вещь, имеющая эмоциональную ценность. Да? То есть, допустим, какое-то памятное место, где человек сделал предложение своей будущей жене, да, или что-то иное памятное произошло, то вот это в силу самого факта событий, которые происходили, сохраняют, берегут, передают и так далее. Но, коль мы заговорили об этом, важно вот что подчеркнуть. В 21 главе книги Откровения, где сказано в 5 стихе, «И сказал сидящий на престоле, се творю все новое», слово «новое» может означать «новое, как ранее не бывшее», а «новое» может означать «новое по качеству». Вот. И если смотреть англоязычные переводы, некоторые переводы на другие языки, то в конечном итоге, в сравнении с оригиналом, мысль звучит такая. Сказано «я делаю все новым». Я не делаю все заново. То есть, иными словами, планета останется. В Библии говорится о том, что озеро огненное – это то, во что вся земля, точнее, кора земли, поверхность земли превратится. То есть, Бог все переплавит, все очистит. Но вот эта планета, она настолько значима для Господа. Ну, потому что, во-первых, это единственная планета, которая восстала против Бога, да? Вот дьявол здесь получил власть, поскольку наши прародители Адам и Ева его приняли. И здесь же, на земле, была продемонстрирована не только вся омерзительность и вся чудовищность и все последствия греха, но и победа над грехом здесь же была одержана. Сюда Бог пришел в образе человека. Здесь он свою любовь продемонстрировал. Здесь была жертва принесена. То есть все самые значимые события, что касается победы добра над злом, на земле произошли. Потому земля таким образом приобретает в конечном итоге, после
1: статус
2: завершения...
1: Статус даже.
2: Обязательно. Это, во-первых, памятник жертвенной любви. А во-вторых, это статус центра Вселенной. Можно в определенном смысле слова сказать, что это столица Вселенной, потому что там будет Божий престол, и, как мы цитировали уже из пророка Исаии, будут приходить пред лице Господне на поклонение. То есть, кто хочет Господу поклониться и, так сказать, поучаствовать в богопоклонении не путем, так сказать, онлайн-трансляции, а физического присутствия, они должны будут на Землю приходить. То есть Земля, как планета, останется, она будет обновлена.
0: Небо на Земле.
1: И вот то пророчество, которое вы вспоминали из Исаии, оно наконец-то воплотится в полной мере, не частично, не образно, не условно, как мы в один момент говорили в наших передачах, а действительно в полной мере оно воплотится уже здесь, на этой же земле, но на обновленной земле,
2: да.
1: И уже тогда, когда будет уничтожено и грех, и зло, и все остальное. Вот... В описании города описано, что он определенных размеров. В этих размерах тоже есть какой-то смысл, или это уже просто,
2: ну, что есть,
1: к слову?
2: Много разных попыток было и до сих пор есть на символическом уровне как-то это понять, или же вот попытаться представить, что это в реальности будет. Но если исходить из того, что город этот реален, а верим мы в это, потому что в послании к евреям написано о скинии и святилище истинном, подлиннике реальном, где Бог реальным образом обитает. И, соответственно, Авраам, который ждал этого города художником и строителем, которого является Бог, вот та же самая терминология используется. Соответственно, у нас есть все основания, кроме и помимо упомянутых еще и иные, полагать, что этот город – это реальный город. Соответственно, вот это вот описание представленное, если подсчитать данные размеры, здесь оно указано в греческих единицах измерения длины, то получается, что город этот с длиной стены в 600 километров. 600 на 600 на 600. То есть, говорить, если о площади города и попытаться представить, сколько она занимает места, то я для себя обнаружил следующее. Она совпадает по территории, по площади и даже по конфигурации, потому что это квадрат, да, если говорить о площади, с той территорией, которая изначально была обещана народу Божию. И впервые об этом говорится в книге «Бытие» в 15 главе. Когда Господь заключил завет с Авраамом, Он дал обетование о земле. Написано в 15 главе, 18 стих. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской, Нил,
1: то есть от Нила,
2: до великой реки, реки Ефрата». То есть, соответственно, указаны, получается, юго-западная граница, вот эта диагональ, и затем северо-восточная. То есть две параллели добавляются, и перед нами квадрат. Можете на досуге промерить по карте расстояние. Угу. Территория, которая была обещана Аврааму, во-первых, представляет собой квадрат, потому что здесь море поджимает, там еще одно. То есть таким образом вот эта вот территория, которая описана, которая указана, она по размерам совпадает с территорией, с площадью небесного города Иерусалима.
1: И тут воплощается уже сразу очень много ассоциаций, которые были в Ветхом Завете. С одной стороны, сказано, что Авраам не получил обещанного в послании к евреям. Павел говорит, что ожидая, он так и не получил. Он толком не завладел этой землей, вот, и даже потомки его, завладев, не удержали. И мы до сих пор это видим, что там до сих пор войны идут, и нет вот этой вот единства владения этой землей.
2: У Господа...
1: И, наконец-то, получается, Бог говорит, вот все-таки вот она.
2: Все-таки исполнится. У Господа... Попытки это сделать были. Вот обетование дано, книга Бытие 15:18. Затем, если мы вот обращаемся к 4 главе послания к евреям, там говорится о том, что во времена Моисея, во времена Иисуса Навина Господь доставил им покой, он готов был вот тогда уже всю эту полноту территории отдать. А потом сказано, после столь долгого времени, 500 лет все-таки прошло, около 500, во время Давида снова говорит, ныне, то есть сейчас войдите. И вот как раз-таки эпоха Давида – это что? Это эпоха создания монархии. И во время царствования Давида, процесс этот начался, он закончился как раз-таки ко времени царствования Соломона. И вот что о Соломоне говорится в этом контексте. Это третья книга царств, 4 глава, 21 стих. Этот момент порой ускользает от внимания тех исследователей, которые ожидают исполнения пророчества данного Аврааму еще в далеком будущем. Так, Третье царство, 4 глава, 21 стих, говорит, «Соломон владел всеми царствами от реки Ефрата

0: пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его. То есть фактически это пророчество исполнилось.
1: Полноценно исполнилось. То, что обещало.
0: Верно. И была возможность вот при мире абсолютном и спокойствии, когда храм был построен, когда Господь успокоил от всех врагов, когда люди, сказано, цари из разных стран приходили смотреть и учиться мудрости, была возможность Богу уже тогда небо и землю соединить. Но, к сожалению, Соломон впал в идолопоклонство, в язычество.
1: Рядом с этим храмом построил еще кучу капищ.
0: И этот храм был разрушен, и история дальше продолжалась, и продолжалась, и потому апостол там пишет, ныне вы теперь, вот когда уже Агнец Божий пришел, когда Христос пришел, когда уже началось служение в небесном святилище, вы, пожалуйста, не ожесточите сердце вашего. Но Божья цель соединить небо и землю всегда оставалась.
1: И поэтому, чтобы нам получить вот это обещанное, нам, по сути, раз уж апостол призывает нас войти в этот покой уже сейчас, да, значит, для нас тоже существует вот этот мир и вход в этот покой. Потому что в земном святилище там не всегда можно было войти, только когда действительно мир был вокруг. А у них это скорее редкость, чем данность. И к нам он призывает, говорит, войдите в покой. Получается, мы должны войти в небесное святилище для того, чтобы получить этот покой.
0: Это единственный способ. И пока вот мы ждем, когда Бог небо с землей соединит, мы поклоняемся там в небесном святилище верою, используя все ресурсы служения Иисуса Христа. И вот воплощая таким образом обетование, данное Аврааму. Потому что, согласно апостольским посланиям, вы семя Авраамова, вы семя Авраамова, если вы Христовы. И вот мы ждем того момента, когда исполнятся слова, которые Господь оставил через апостола Павла. Это у нас послание в Ефес, 1 глава. 10 стих говорит, в устроении полноты времен, то есть определенные временные промежутки, полнота времен, множественное число, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Вот тогда вот тот Иерусалим займет ту же самую территорию, причем на том же самом месте, которое было указано, все обетования исполнятся, служение по искуплению греха заканчивается, и остается только славить и прославлять Господа, и вещать, и возвещать Его благости там, в этом храме.
1: Слава Господу! Спасибо вам, Виталий. Спасибо вам, дорогие друзья. Мы видим, как действительно преемственность храма остается, и даже в вечности, когда и зло будет уничтожено, и греха больше не будет, у нас все равно остается храм, и у нас остается Господь, к которому мы можем приходить на поклонение из месяца в месяц, из субботы в субботу, всю вечность. Да благословит вас Господь в вхождении в этот покой уже сейчас и в общении с Господом в Его небесном святилище уже сейчас.
2: В следующей программе.
3: То человек хочет слышать Бога.
0: То многие люди пускаются в слышание всяких голосов.
3: Первый раз держала в руках Библию и вообще ничего не поняла.
0: Это источник, достоверность которого можно подвергнуть анализу. Не имея концепции, человек не в состоянии понять, о чем идет речь.
3: Да.

0: Небо на земле.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В жизни происходит много удивительного. Бог совершает много чудес. О некоторых из них люди рассказывают в своих письмах, которые присылают к нам в редакцию газеты «Сокрытое сокровище». Несколько раз мне приходилось слышать историю о том, как человек, находясь на грани жизни и смерти, в пожилом возрасте, отказывался от последней исповеди, от молитвы, мотивируя тем, что уже якобы поздно обращаться к Богу, когда жизнь позади. Так ли это? Смотрит ли Бог по-разному на молодых, юных и старых? Нужны ли мы Ему, когда мы ничего для Него еще сделать не можем, когда мы еще молодые и неопытные? Нужны ли мы Ему, когда мы уже ничего для Него сделать не можем, когда мы уже старые и немощные? Меняется ли взгляд Бога на нас, когда с возрастом меняемся мы? Вот что говорит по этому поводу сам Бог. Обратимся к Его Слову, к Библии. В книге пророка Исаии, в 46 главе, в 4 стихе Бог отвечает на все вопросы, которые я до этого момента перечислял. «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить на руках вас». Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Хочу задать вопрос, кого носят на руках? Конечно, детей. Дорогие друзья, если вы родитель, вы хорошо поймете Бога. Для Него мы остаемся любимыми детьми, сколько бы лет нам ни было. Он готов носить нас с вами на своих руках. В любом возрасте мы для Него дороги, как дорог родителю его ребенок. Чаще всего уже в пожилом возрасте люди находят Бога. Но как драгоценны для Него эти дети, прошедшие большую часть своего земного жизненного пути, не обращая внимания на своего любящего отца, который всегда рядом, но поднявшие к нему в конце концов свой взор. Бог с радостью ловит этот взгляд и отвечает на него. Мне понравилась история, которую прислала в редакцию газеты «Сокрытое сокровище» Роза Роткина. В этой истории, в своем письме, она описывает последние дни жизни своей мамы. Послушайте эту историю, послушайте это письмо. Моя мама, Роткина Мария Васильевна, родилась в 1924 году. Она всегда считала себя верующей. Еще в детстве она ходила со своим дедушкой в церковь. Но со временем церкви снесли, о Боге не принято было говорить, Библию негде было купить, и от ее веры осталась только слабая молитва. Мама, пишет Роза, ничем не отличалась от всех окружающих ее людей. И в 1974 году, когда ей было 49 лет, она очень сильно простыла и заболела полиартритом. Болезнь эта не смертельна, но и неизлечима. Болезнь полностью сковала ее движение, и мама, пишет Роза, нуждалась в постороннем уходе. К этому времени Роза только закончила, кстати, школу. Чтобы больше времени быть рядом со своей мамой и облегчить ее страдания, Роза устроилась мыть полы. Мама все время плакала, жалея себя. До болезни она ни на что не жаловалась и всегда выглядела молодо, была стройной, высокой женщиной. «За что мне это?» — говорила мама. «Я ничего не видела в жизни хорошего». И действительно, годы войны и послевоенные годы, восстановление разрушенного хозяйства, все это пришлось на ее долю. Не получив образования из-за нужды крайней, ей пришлось работать сразу на двух работах, чтобы растить меня и не жить намного хуже других. Отец оставил нас, и маме было очень обидно и больно, когда она смогла бы отдохнуть от своих трудов, выйдя на пенсию. Болезнь как раз в эти годы не позволила ей этого, измучив ее. «Где же Бог? За что мне это наказание?» – причитала она. «А Бог, – пишет Роза в своем письме, – был всегда рядом с нами. Он страдал вместе с мамой. Он ответил на ее молитву через меня». В 1991 году в городе, где живет Роза со своей мамой, проходила христианская программа. Прочитав афишу, Роза стала посещать эту программу. Она говорит: «Мне было все интересно. Я познавала Бога, познавала Его любовь, Его закон. Я так же, как и мама, считала себя верующим человеком, но при этом совсем не знала Бога, как своего любящего, заботливого Небесного Отца». Роза пишет: «Я поняла, что Библия – это не просто книга, а Слово Бога к нам, Его детям. Все, что Бог хочет сказать, сказано в Библии через пророков». Роза делилась своими открытиями, удивительными открытиями и своей радостью с мамой. Сначала мама не принимала ее слов, но согласилась читать Библию, которую Розе подарили на этой программе, которую она посещала. Мама читала медленно, по слогам, многого не понимала, но все же читала изо дня в день. И постепенно, как пишет Роза, втянулась в чтение духовной литературы. И оно, это чтение, стало для нее важным, необходимым занятием. Удивительно, но эта пожилая женщина, находясь в таком положении, 16 раз прочитала Евангелие, 2 раза полностью прочитала Библию и много других христианских книг разных авторов, учила стихи на память. Ей, как пишет Роза, казалось, ей было уже скучно без чтения, без общения с Богом, без молитв. Перечитав всю имеющуюся у них в доме христианскую литературу по несколько раз, она говорила, что все же лучше, чем Библии, чем в Библии нигде не написано. Роза говорит, она и нас заставляла читать. Мама уже больше с тех пор не плакала, не жалела себя. Она жалела с тех пор тех людей, кто жил страшной греховной жизнью. Тех, кто не знал и не желал знать Бога. Она очень много молилась за нашу семью и за проблемы других людей, о которых знала. Часто она говаривала: «Сколько уже раз Бог отвечал на мои молитвы?» Жизнь ее наполнилась смыслом. Она осознала, насколько была далеко от Бога, сколько боли, сколько страданий она причинила ему своим непослушанием. Но мама раскаялась в своей прошлой греховной жизни, крестилась, чтобы начать новую, обновленную жизнь. Болезнь полностью приковала ее к постели. Она не могла без помощи Розы даже повернуться. От долгого лежания в постели постепенно деформировался весь ее костный скелет. Болезнь изуродовала ее, но Бог давал ей силы жить. Она говорила: «Движения нет, а жить хочется». Бог, говорит Роза, и мне давал силы ухаживать за ней, получать образование и еще и растить сына. Было, конечно, трудно, материально, физически, но без Бога пережить все это было бы невозможно. Бог, говорит Роза, подкреплял нас духовно и физически. Конечно, она пишет, мы не стали святыми, были у нас и ропот, и проблемы, но мы учились их преодолевать, учились прощать, любить, понимать друг друга. Когда к маме приходили знакомые, чтобы пожалеть ее, поддержать ее в страданиях, она всех удивляла бодростью своего духа. Оказывается, она сама могла подкрепить надеждой любого из тех, кто приходил к ней. Все разговоры были у нее в эти последние дни только о Боге. Она любила читать посещавшим ее людям стихи. Мама умерла в 77 лет. До последних дней она была в ясной памяти и в здравом уме. Роза пишет: «Я, видя, как она слабеет, молилась, чтобы Бог дал ей легкую смерть, чтобы хоть в этом она не страдала. Перед смертью она ни на что не жаловалась, просто сказала, что хочет спать, и уснула навсегда. Мы с сыном продолжаем посещать церковь. Мой сын принял крещение. Без братьев и сестер по вере, которых дал нам Бог, мы были бы одиноки. Нам с сыном хочется быть достойными детьми Бога, чтобы в вечности встретиться всем вместе». Роза Роткина, город Бугульма, Татарстан. Дорогие друзья, кем бы вы ни были, сколько бы вам ни было лет, Бог смотрит на вас с любовью, желая, чтобы вы заметили, как Он делит с вами все ваши радости, все ваши переживания. До сегодняшнего дня, быть может, Он был наверняка с вами, но, быть может, вы не обращали на Него внимания. Но если вы обратите на то, что Он рядом с вами, внимание, если вы обратитесь к Нему, если вы раскаетесь во грехах, если вы откроете для Него свою жизнь, несомненно, Он станет к вам еще ближе.
3: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Расимя Шишова.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Если тебя кто-то сильно любит, то это не значит, что правила приличия уже не нужны. Что такое благодать? В Библии это слово довольно часто употребляется. Ну, в простом бытовом смысле, как мы чаще всего понимаем, что это что-то такое, что приносит приятные ощущения. Ну, например, если в жаркую погоду окунуться в прохладную воду где-нибудь на пляже, то невольно вырвется вот это слово «ух, благодать». Или, уехав куда-нибудь за город на электричке, стоит выйти к лесу, увидеть всю природу, ощутить запах трав,

его спасены. И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». Смотрите, как об этом говорит апостол Павел. «Благодать – это богатство благости к людям, и явлено оно во Христе Иисусе». Ей, вот этой самой благодатью, спасены верующие. Так что же такое благодать? Ну, чаще всего о благодати говорят как о незаслуженной милости. Ну, о милости, которую Бог проявил к кающимся людям. Да и в вышепрочитанном тексте мы читали, Бог назван богатым милостью. Ну, да, это верно, Бог любит миловать. Но вот как вы понимаете, что такое незаслуженная милость? Дело в том, что греческое слово «харис» – «благодать» – имеет следующий ряд значений. Благосклонность, любезность, благожелательность, благодать, благоволение, благодарность, благодарение. И, ну, согласитесь, что вот глядя на все эти слова, ну, все равно на ум приходит довольно обширная палитра разных ассоциаций. Хочется все-таки узнать об этом более подробнее. Попробуем прикоснуться к этому понятию и понять, что имеется в виду. В романе Федора Михайловича Достоевского «Идиот» есть сюжет, в котором повествуется о том, как, находясь в гостях у генерала Япончина, князь Мышкин рассказывает удивительную историю о том, как некто был приговорен к смертной казни через расстрел. Достоевский описывает агонию перед смертью. Приговоренному оставалось 5 минут жить. Ну и он распределил это время так, чтобы вот в эти 5 минут прожить целую жизнь. И он решил 2 минуты на прощание со стоявшими рядом, такими же, как он, приговоренными, 2 отвел на мысли о себе. И вот, надо же, в самый последний момент, когда солдаты уже взвели затворы винтовок, было объявлено помилование. Интересная история. А почему интересная? Да потому что написана она тем, кто это пережил. Все это произошло с самим Достоевским. Да, 22 декабря 1849 года за участие в кружке Петрашевского всех участников кружка, включая Федора Михайловича, поставили к стенке, чтобы привести приказ в исполнение. Но император Николай I помиловал приговоренных, заменив расстрел каждому приговоренному разными сроками каторги. Но при этом он распорядился так, чтобы о помиловании сообщили только тогда, когда на несчастных уже были нацелены винтовки. Смотрите, здесь речь идет о помиловании, о милости. Николай I помиловал приговоренных к смертной казни. И да, пожалуй, Николая I можно положительно охарактеризовать. Но, вероятно, он видел, что наказание слишком суровое, каторгой заменил. Что ж, мы говорим о том, что благодать – это милость, причем незаслуженная, тут ведь всякое можно помыслить. Имеет ли место сравнение милующего Бога с милующим Николаем I? Вряд ли. Иначе, но если пытаться сравнивать императора Николая с Господом, то в каком же свете мы Бога представим? Ну, представьте себе, что же получается, что Бог, получается, полон желания погубить грешников, но, видя стремление некоторых делать доброе и видя покаяние, Бог решил, ну что ж, ну ладно, помилую, так и быть, пусть живут. Разве так обстоит дело? Вот что написано о том, как Бог относится к его народу. Давайте прочитаем из книги Иеремии, в 31 главе есть несколько об этом слов. «Издали

явился Господь и сказал: «Любовью вечную я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение». Что является причиной того, что Господь проявляет благоволение? Здесь что-то о любви, причем вечной, которая никогда не перестает. Сколь глубока любовь? Давайте посмотрим на некоторые метафоры, которые проливают на это свет. 102 Псалом, стих 13. «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его». А вот еще книга Иеремии, 2 глава. «И было слово Господне ко мне: иди и возгласи в уши дщери Иерусалима. Так говорит Господь: я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную». Видите, здесь отношение Бога к народу сравнивается с отношением жениха к невесте. А вот еще книга Исаии, 49 глава. «Забудет ли мать грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Вот этого прочитанного достаточно, чтобы понять, что это вечная любовь, и что она не перестает, что эта любовь такая, как у матери к дитяти ее, как у любящего отца к сыну или дочери, как у жениха к невесте. И что же, можно ли назвать отношение Бога к ищущему его человеку незаслуженной милостью? Ну, не знаю, может быть и можно, но согласитесь, в таком случае хочется как минимум пояснить, сколь глубока эта милость и чем она продиктована. А продиктована она любовью. Бог сделал все для того, чтобы спасать тех, кто грешил. Воровал, может быть, и убивал. И о том спасении при этом не думал. И Иисус умирал за грехи людей, не спрашивая нас, надо нам это или нет. И это для того, чтобы мы могли этой жертвой воспользоваться и получить то, что названо благодатью. От чего спасти? От смерти и греха. Как определить, что такое грех? Такое определение есть в первом послании Иоанна, в 3 главе. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие». И грех есть беззаконие. Вопрос. Как же спасти людей от беззакония? Ну, очевиден ответ – обязать соблюдать закон, чтобы люди старались его соблюсти. Что-то нужно приложить. К слову сказать, Бог так и сделал. Он провозгласил свой закон на горе Синай, когда заключил с его народом завет. Потом Господь дал систему жертвоприношений для того, чтобы избавляться от грехов. Ведь возмездием за грех является смерть, а, ну, не грешить же люди совсем не могут без особого вмешательства Бога в жизнь человека. И вот так и получается, что к нравственным заповедям прибавились еще и постановления, связанные с ритуалами жертвоприношений в храме. Ну а так как речь шла о царстве Бога на земле, то требования в этом царстве были небесные, там смерти нет. Поэтому отвергалось абсолютно все, что было намеком на смерть, любой намек на умирание, все, что связано с какими-то странными болезнями, с истечениями из тела, все это требовало приношения очистительных жертв. Ну и получается, что закон, он был не просто закон, а еще с чем-то таким, что было к этому закону дано как обязательное дополнение. И вот все вот это было законом. Хотя суть, по большому счету, заключается в некоем нравственном идеале, который требовался. Десятисловный закон – вот это и есть сама суть этого идеала. В книге «Псалтирь» в 118-м псалме автор пишет: «Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна».
«Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Заповедью твоею ты соделал меня мудрее всех врагов моих, и она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово твое». Вообще все можно выразить одним словом – любовь. Написано, что весь закон и заключается в том, чтобы любить Бога всем сердцем и ближнего своего, как самого себя. Получается, что любовь, но только настоящая любовь, а не то, что сегодня называют любовью чаще всего. Вот эта любовь, она и есть тот самый идеал, стремясь к которому человек находит то, что называют спасением. Поэтому и важно, что если тебя кто-то очень сильно любит, то это не означает, что правила приличия уже не нужны. Для людей существует два источника, посредством которых можно узнать о требуемом Богом эталоне совершенства. Это Божий закон и сам Бог. Писание разделяет эти два источника по той причине, что Бог сам по себе пришел на землю в человеческом теле только в определенное время. До пришествия Иисуса, Бога во плоти, людей наставлял закон, а после, с пришествием Иисуса, появилась другая возможность. Согласитесь, более совершенная. Ведь лучше черпать знания непосредственно от автора, нежели от когда-то данной им краткой инструкции. Чем же отличается одно от другого? Закон, он напоминает Дамоклов меч. Он показывал идеал, которого человек не имел. И что получалось? Получалось, что закон как бы говорил человеку: «Человек, ты умрешь, если не таков, как мое слово». Ну а человек, как мы знаем, грешен. И что же, получается, закон, по идее, убивал. И тогда, чтобы как-то разрешить проблему греха, нужно было идти в храм с жертвенным животным, которого убивали вместо грешника, и кроме этого нужно было соблюдать очень много самых разных предписаний. И вот только так, при таком условии, можно было верить в спасение. У веры были такие условия. Но в определенное время на землю пришел Спаситель Иисус Христос. Сам Бог, сам идеал. Затем Он умер за людей, и по факту Он был настоящей жертвой за грех. За грех, на которую указывали те жертвы, которые люди приносили в храме во времена Ветхого Завета. И вот теперь всю идею жертвоприношений в храме Иисус исполнил. Он сам стал жертвой. Теперь не требуется приносить животных, нужно только верить. Верить в то, что за меня пролита кровь истинного ягненка Иисуса Христа. Вот так Бог проявил свою любовь к нам. И становится понятным, что любовь – это не какая-то красивая абстракция. Она требует правил поведения. Если кто-то тебя очень сильно любит, то это не означает, что правила приличия уже не нужны. Закон нужен, и Библия говорит, что Новый Завет не отвергает закон, а переносит его со скрижалей в сердце человека. В книге Иеремии так и написано. Вспомните: «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Вот два наставника в истине – закон и Христос. Оба об одном и том же. Но закон убивал и требовал жертв, а Христос прощает грехи просто так и сам становится жертвой за грехи. Закон убивал, а Господь Иисус, учитывая Его смерть на кресте за нас, может животворить. Если раньше покаяние требовало жертвоприношения, то
то с приходом Иисуса к покаянию требуется только вера. Церемониальные предписания закона, тоже названные заповедями, уже не надобны. Вот как написано в послании к Галатам в 3 главе. «Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы был дан закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере». Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. А по пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Закон назван детоводителем ко Христу. Вот он путь. Закон должен привести ко Христу. Слово «детоводитель» – «пайдагогос» по-гречески. Да-да, это именно от этого слова произошло слово «педагог». Пайдагогосом в греко-римском мире называли раба, который был приставлен к ребенку господина, и в его обязанности входило водить ребенка в школу. Может ли закон противоречить Христу? Нет, не может. Эти два наставника говорят об одном и том же. У них цель одна и идеал один. И если на то пошло, то закон и в новозаветное время приводит ко Христу. Но закон сам по себе – это мертвая буква, не способная животворить. Чего не скажешь о Христе? Ведь Господь живой, Он может прощать, миловать. А о милости Его мы уже поговорили. Это сама любовь. Одним словом, для спасения человека нужен не только закон, который указывает на несовершенство, но нужна благодать, харис. Благодать – это то, через чего Бог спасает человека. Это то, через чего проявляется спасительная любовь нашего Творца. У закона этого нет. Если читать послание апостолов, можно заметить всегда. Очень часто в пожеланиях вот звучат эти слова «Благодать Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Но Писание рассказывает еще об одной проблеме. Свойственно людям, толкуя Божий закон, наверное, для важности вида, добавить к нему всякие строгости. Строгости, соблюдая которые, напускается видимость как бы святости. А с другой стороны, невольно, само собой, как-то вот так происходит стремление найти в законе возможность удовлетворить греховное желание. Строгости, которых Бог не требует, могут иметь место, и место могут иметь, ну, если уж не грехи, то грешочки. Маленькие такие. Но вот что важно. У Бога нет маленьких грешочков. У Него за любой, даже самый маленький грешочек несет наказание смерть. Дело в том, что закон нуждается в правильном понимании. И только сам Господь может правильно объяснить. И Он это делает. О том, как Бог комментирует закон, написано в Нагорной проповеди. Сам Господь Иисус Христос вносит поправки. Вот выдержки из речей Иисуса, записанных в Евангелии. Иисус так и говорит, что истинно стремящиеся к Богу должны быть праведнее тех учителей, которые неверно наставляют в законе Божьем. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея в 5 главе несколько текстов. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить я пришел, но исполнить. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев,
то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй», а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Что сказал Иисус? «Не нарушить пришел я, но исполнить». Вот это слово «исполнить» – греческое «плерао». Оно буквально означает «исполнять», «дополнять», «наполнять». И мы только что видели пример того, как Иисус наполняет истинным смыслом некоторые заповеди закона, которые неверно были трактуемы людьми. Идеал людей отличался от идеала Иисуса Христа, и конфликт дошел до того, что Христа распяли, а потом еще и гнали его церковь. Вот как объясняет это апостол Павел, послание к римлянам, 10 глава. «Ибо свидетельствую им, что имею ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего». Читая слова о том, что Христос – это конец закона, невольно человек думает: «О, смотрите, закон отменен!» Это великое заблуждение. У слова «телос», кроме значения «конец», есть еще значение «цель». Цель закона – Христос. То есть во Христе появился лучший наставник, нежели закон. Если тебя кто-то очень сильно любит, то не означает это, что правила приличия уже не нужны. Смотрите, что происходит. Мы прочитали, что люди не покорились праведности Божией, но возвысили праведность свою. По-своему решили, а не так, как того требует Бог. То есть пренебрегли Богом, ну, другим словом, наставником пренебрегли. Бог и закон – это два наставника, и один приводит к другому, и один не может обойтись без другого. Они вместе. Кто-то скажет, что в Новом Завете не так. Любовь Бога больше, чем закон. Именно больше, во всех отношениях. Только если тебя кто-то очень сильно любит, то это не означает, что правила приличия уже не нужны. Закон при Божьей любви никуда не делся со скрижалей, и он переместился в сердце человека. А теперь посмотрите, что получится, если мы будем говорить о любви Бога, отвергая при этом закон. Ну, представьте себе, что нет закона, есть только любовь. И вот, пожалуйста, фраза из Нового Завета, послание к римлянам, 12 глава, 10 стих. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Как вам фраза? А это наставление апостола Павла церкви в Риме и нам всем. И вот кто-то может такое наставление упомянуть сегодня где-нибудь в среде секулярного общества. И я так представляю, как кто-то скажет: что-что? Братолюбивы? С нежностью? Ах, да-да-да, конечно же, с нежностью, а как иначе? Вы знаете, умы сегодня настолько извращены, что разговор о любви двух мужчин поймут, ну, сами понимаете, как. Вы скажете: ну, разве можно приводить в пример всяких извращенцев? Хорошо, вот вам пример верующих людей. У меня есть знакомый единоверец, он живет за границей. Я не буду говорить, в какой стране. Но только он рассказал, как однажды, совсем недавно, зашел в очень большую церковь протестантского толка. Я не буду называть деноминацию из этических соображений. В огромном зале сидело много людей, которые слушали
проповедь женщины-пастора. Внимание привлекло то, что в зале сидели странные семейные пары. Мужчина с мужчиной, женщина с женщиной. Он подошел после служения к проповеднице и спросил: «Ну, как же так, ведь апостол Павел в послании к римлянам представлял таких людей, как тех, которых Бог предал превратному уму делать непотребное. Ведь раньше апостол говорил о язычниках такое, а теперь это актуально для церкви». Проблема была у тех людей. Они не заботились, чтобы иметь Бога в сердце. И дело в том, что недостаточно только говорить о любви. Нужен закон. Сегодня словом «любовь» называют все, что угодно, от сексуальных извращений до любви к эклерам с кремом. Чтобы найти истину, закон необходим. И не только закон, но и верный комментарий к нему, который может дать только Иисус. Закон и Господь, они неразделимы. Если Господь вас любит, то это не означает, что законы жизни уже не нужны, и можно делать все, что захочется. Да благословит вас Господь.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья!

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейгурс.
1: Приветствую вас, дорогие мои слушатели. Сегодня мы будем говорить о любви. Это долгожданная, желанная, радостная тема. Но иногда, когда человек чувствует, что у него нет любви, или его не любят, ему очень плохо, или ему кажется, что его не любят, а это очень часто бывает. Давайте мы посмотрим, что же происходит с любовью после свадьбы. Что происходит? Многие говорят, любовь ушла, все, ее нет. Давайте мы расходимся, мы какие-то создаем другие семьи, другие очаги. Неужели любовь ушла? Может быть, люди просто не понимают, любят, но не понимают другого человека. Потребность в любви – это как острая нужда. Это основная эмоциональная потребность человека. То есть человек хочет, чтобы его любили, и он хочет любить. Это естественно, это потребность, которую должны удовлетворять. Но самое главное, чтобы это удовлетворение пришло в тот тесный союз, где в семье двое дарят друг другу любовь. Вот получается у нас иногда такой парадокс. Муж говорит, я так люблю свою жену, но я ее не понимаю, она меня не любит. Или наоборот, жена говорит, люблю, мы по любви поженились, все хорошо, прекрасный союз. Но в некоторых вещах я не понимаю своего мужа, и он меня не понимает. В чем дело? Что случилось? Они же любили, они говорили о любви друг к другу, что они любят. Вот это одно слово «я тебя люблю» вроде бы окрашивает всю жизнь человека в определенный цвет радости. Его любят. А потом приходит непонимание. Меня не любят. Куда ушла любовь? Если мы нуждаемся, чтобы нас любили и хотим подарить любовь другому человеку, мы сегодня должны в течение буквально нескольких минут выучить 5 языков любви. Это иностранные иногда языки для вас будут. Вы знаете какой-то один, а их еще есть 4. А нам для того, чтобы дарить людям или своим супругам, в семье, детям свою любовь, нужно знать все 5 языков. И давайте посмотрим, какие же языки необходимо нам знать. Первый язык любви – это слова поощрения. Я хочу рассказать вам один случай, который был со мною в далеком городе. Я там читала семинары, разговаривала с людьми, и после семинара ко мне подошел один мужчина и сказал: «Мы в браке с моей женой 30 лет. И счастливый брак, мы понимаем, вроде все хорошо, но моя жена немножко странный человек. Я 30 лет это терплю, но я бы хотел, чтобы вы ей помогли». «Хорошо, давайте поговорим». Я говорю, вы мне расскажите, в чем дело. И он рассказывает. Вот я вам просто приведу пример, что случилось сегодня во время обеда. И вы меня поймете. Поговорите с моей женой, чтобы она так не делала. И он рассказывает мне. Вот сегодня я пришел пообедать домой. Жена приготовила обед. У нас кухня отдельная, такая симпатичная кухня. Я сел за стол, она мне налила борщ, и я начала его есть. И слышу, что жена не ушла. Она стоит за мной и вроде бы ждет чего-то. Думаю, чем-то она занята. И у нее каждый обед в течение 30 лет. Я уже не могу. Это меня начинает раздражать. Она сзади находится за мной. Я оглянулся. Стоит. Я немножечко, у меня такое раздражение. Я эту тарелку отодвинул, взял второе. И начинаю есть второе. Посмотрел. Стоит. И я оборачиваюсь к ней и говорю: «Ну чего ты стоишь над душой? Дай мне поесть спокойно». И я увидела всю ситуацию, которая раздалась, разразилась гроза в этом доме из-за одного маленького слова, которое жена хотела услышать от своего мужа. И она, очевидно, 30 лет ожидает этого слова и никак не дождется. Я его спрашиваю: «А вы никак не догадываетесь, зачем жена стоит за вами сзади, когда вы обедаете?» «Вот не знаю», — говорит, — «ну дала мне обед, так иди, себе занимайся своими делами. Меня раздражает то, что она стоит сзади». Наверное, вы догадались, чего ожидала жена, которая стояла сзади во время этого обеда. Конечно же, она ожидала слов поощрения, благодарности. Она ожидала слова от своего мужа. «Как тебе понравился борщ?» Многие женщины просто подходят во время обеда к мужу и спрашивают: «Ну как?» И вот мужчина, который не знает языка слов поощрения, может ответить: «Ну ничего, есть можно, а во время войны еще и не то ели». Человек не услышал в ответ то, чего ожидал. Эта женщина имеет язык любви, поощрения. Она ожидает этого. Но муж ее этого иностранного языка не знает. У него какой-то другой язык. Но вот чтобы сказать спасибо, поощрить свою хозяйку или жену, у него такого нет. И поэтому, не зная языка любви своей жены, он огорчал ее в течение 30 лет. Вы представляете, какие обстоятельства складывались в этой семье? Я еще удивилась, что он все время грозился, что разведется с ней, а она грозилась, что разведется с ним. Почему? Они разговаривали на разных языках. И все русские и понимают язык, и видят друг друга, а разговаривают на разных языках любви. Итак, первый язык любви – это поощрение. В нем больше нуждаются женщины. В нем нуждаются дети. Когда они маленькие начинают расти, особенно дорастая до 10-12 лет, они должны слышать от мамы или папы слова поощрения. «Ты молодец, ты правильно делаешь». Если женщина любит, она любит ушами, мы знаем это. Почему она любит ушами? Она хочет услышать этот язык, она его понимает. И если мужчина изучает этот язык и начинает говорить на нем, женщина понимает, что ее любят. Какие же еще языки есть? Второй язык – это уделенное время. Время – это очень важный язык. Многие супруги или даже люди, они больше понимают язык времени, чем язык поощрения. Они говорят так: «Ты мне говори, говори, это хорошо, говори, но ты посиди со мной». Когда мы поженились со своим мужем, у него была такая всегда привычка, когда он что-то делал, он сам справлялся со своей работой, он прекрасным плотником был, он мог сделать любую мебель, какую задумает. И вот когда он это делает, и он иногда зовет меня к себе, туда в мастерскую или где он там что-то делает, и говорит мне: «Ты вот подержи вот это, постой, я сейчас буду это делать, ты постой рядом». И я стою, что-нибудь там подержу ему, которое я вижу, что совершенно не нужно ему, чтобы я это держала, но ему надо было, чтобы я была рядом. И я понимала, что этот мужчина нуждается в том, чтобы я уделила ему время сейчас. Вот когда он остро нуждается в этом, это надо сделать. Это его язык любви. Он понимает, что я его люблю в том случае, если я оставлю все свои дела и эти несколько минут побуду с ним. Когда вас просит жена или муж: «Посиди со мной, ну побудь рядом», а у вас нет времени, и вы говорите: «Да что там время тратить, что тут сидеть?» И вы уходите по своим делам. Вы не понимаете языка любви своего друга жизни. Посидите, это его язык любви. Говорите, учитесь говорить на нем. Если у вас какой-то другой язык, например, эти же слова поощрения, то вы можете не понимать, что же тут хорошего, сиди 10 минут, потерял времени. Это не потерянное время. Это время – это язык любви ваших близких. Очень нуждаются в этом языке любви дети. И они, обделенные этим дефицитом уделенного для них времени, они страдают, потому что они хотят почувствовать, что их любят, а они не чувствуют этой любви. Однажды в саду мальчик гулял утром уже после сна. Папа, уходя на работу, принес ему мяч, очередной подарок. И он дает ему мяч и говорит: «Сын, я тебя люблю». Дает ему этот мяч, а мальчик опустил голову, постоял, не отвечая ничего папе. Потом с силой ударил по этому мячу, и он улетел далеко. Папа был удивлен: «Что такое? Что случилось?» А он говорит таким сердитым голосом: «Лучше бы ты поиграл со мной, чем ты каждый день даришь мне подарки». И так мальчик имел другой язык любви. Он хотел, чтобы папа уделил ему время, а не бесконечные подарки. Подумайте, пожалуйста, может быть, и вы говорите на языке другом и дарите подарки, но ваши дети понимают язык любви времени. Уделите это время вашим людям, которым вы хотите объясниться в любви. Давайте посмотрим третий язык. Именно подарки. Оказывается, таким языком тоже владеют люди, которые любят и которые хотят, чтобы их любили. Многие говорят: «Ну что ты говоришь, говоришь, спасибо, спасибо». Они ожидают свидетельства этого. И подарки, в частности, очень хорошо выражают язык любви детей. Многие дети, если нет другого языка любви, они воспринимают подарки и ожидают, и говорят вам «добрый день» или там «спасибо тебе большое». А дети говорят: «а где это спасибо?» Оно должно быть видимым и каким-то предметом. Этот ребенок обладает языком любви подарки. То есть они хотят знак внимания, который можно было бы ощутить. Многие люди обладают этим языком любви. Я слышала такой разговор. Один человек очень благодарит: «большое вам спасибо», и еще раз: «большое вам спасибо». Второй ему отвечает: «зачем мне это большое спасибо? Ты мне дай маленький подарочек». То есть вот эта ситуация показала, у этого человека язык любви другой. Если я обладаю языком любви слов поощрения, для меня выражение любви от кого-то будет вот в этих словах: «большое спасибо», и я удовлетворен. Я понял этот язык любви. Но если у человека язык любви другой, подарки, то он не будет спокоен до тех пор, пока он не увидит это выражение этой любви. У него такой язык любви, и нельзя пренебрегать этим. Однажды, когда уже был этот семинар проведен, ко мне подошел молодой человек и говорит: «а вы знаете, у меня есть девушка, я с ней дружу уже около 2 лет, и мы как-то прочитали семинары о 5 языках любви. И девушка мне заявляет: а ты знаешь, а у меня язык любви – подарки». Этот парень растерялся, а потом говорит: «и что, я теперь…» «Да», она говорит, «теперь ты должен разговаривать со мной на этом языке». Ну и вот он теперь растерялся так, что он не знал, какие подарки. Когда он принесет ей какую-то маленькую знак внимания, она говорит: «это разве подарок?» Она ожидала от него какие-то мобильные телефоны, какие-то там еще подарки дорогие. И выражает это, используя тему, услышанную: 5 языков любви. Вот ей понравился этот язык любви, и она решила ему предъявить такую претензию: «любишь меня? Дари подарки». Так вот, я хочу предупредить, что языки любви – это, конечно, потребность всех людей и до брака, и в браке. Но когда девушка заявляет о том, что у нее язык любви – подарки парню, это уже не язык, это эгоизм. Потому что язык любви в основном должен проявляться, если эта пара готовится к свадьбе, после свадьбы. Там изучают супруги язык любви. И когда они любят друг друга, они не будут требовать подарки, они будут просто знать, что их любят. И когда мужчина замечает, что женщина сияет, когда вы подарили какую-то маленькую открыточку или один цветок, и она сияет от того, что она держит в руках знак вашей любви, вы расшифровываете ее язык. Она говорит языком подарков. И для нее это важно. Женщины больше используют этот язык любви. Но, наверное, надо умерить свои аппетиты, потому что есть еще прекрасные языки. 4-й язык любви – помощь. Помощь, поддержка, забота, плечо друга – это помощь по хозяйству, возможно, готовность сделать что-то для другого. Это тот язык любви, который ожидают люди. Помощь – это то, что я хочу сделать, и я готов для тебя уделить в свое время, внимание, силу какую-то, подставить свое плечо. В этом языке любви очень нуждается дружба. Не так в подарках дружба нуждается, в этом языке любви, как в помощи. Это тот разговор, на котором разговаривают друзья. И мы знаем, что друзья – это такой союз, когда люди не сомневаются, среди ночи я позвоню своему другу и скажу: «мне нужна твоя помощь». И друг даже не будет спрашивать, что случилось. Он будет делать то, что необходимо для нас. Это язык дружбы и любви. Он очень распространен, на нем много людей разговаривают. Язык помощи, язык любви. Когда-то я прилетела в Лондон, и в аэропорту меня встретил мой знакомый, хороший друг, и должен был вести, это было 2 часа ночи, вести меня к себе домой. И он так был рад, что мы встретились. Он снял пиджак, сложил его и бросил в багажник, и захлопнул багажник. Потом, когда он сел за руль, оказалось, что ключ от машины там в кармане, и мы не можем завести машину, а багажник плотно закрыт. Что делать? Хорошо, что у него в машине оказалась мобилка, и он звонит своему другу в 2 часа ночи. «Дорогой, ты не можешь сейчас, а это 100 километров до города. Ты не можешь сейчас привезти мне запасные ключи. Собственно, этот друг должен был встать, одеться, потому что он уже крепко спал. Он должен был одеться, поехать домой к этому моему другу, взять у жены ключи от машины запасные, 100 километров проехать в аэропорт и дать ключи. И он это сделал без единого слова какой-то обиды или каких-то сожалений. Он это сделал без слова. Он понимал, что в этот момент он должен проявить эту любовь свою именно этим языком. Если бы он это не сделал, я не знаю, как бы мы там сидели до утра или что бы делали, но дружба, она нуждается в знании этого языка. Иногда дети, когда выполняют какое-то задание, они обладают этим языком и понимают, вы любите их, когда вы им поможете. Иногда родители говорят, ты делай это сам, сколько я тебе буду помогать? Если этот маленький человек, школьник, обладает языком времени или языком слов поощрений, вы изучите это. И вы иногда можете совершить этот акт любви совершенно другими действиями. Вы говорите, изучая язык ребенка, ты можешь, я знаю, что ты умничка, и ты это сделаешь. И ребенок расцветает. И сразу начинают у него положительные реакции, он начинает справляться с заданием. Ребенок понимает язык любви, поощрения, слова поощрения. Но если ребенок говорит: «Мама, я не могу, ты мне посиди, пожалуйста, хоть рядом», ребенок обладает этим языком любви, но это будет другой язык. Этот ребенок хочет помощи вашей. Хотя бы вы слово свое одно сказали или чуть-чуть ему подержали книжку. И когда вы находитесь рядом, человек этот все делает хорошо и быстро. Он понимает язык любви, помощи. Используйте, изучайте этот язык. Это замечательный язык. И последний язык, которым говорит любовь, это прикосновение. Пятый язык любви — это прикосновение к любимому. Этим языком обладают тоже не все стопроцентно люди. Когда человек сам не обладает языком любви прикосновения, он никак не может его подарить. Поэтому получается такая печальная картина. Муж и жена поженились, они живут, вроде бы как счастливый брак. Но когда муж прикасается к жене, она отталкивает и говорит: «Не трогай меня». Он удивляется: «А как так, не трогай? Я же хочу тебя обнять. Но мне неприятно». Что происходит? У мужа язык любви – прикосновение. Жена должна знать об этом. Муж любит, чтобы к нему прикасались. Он ожидает. И поэтому он дает вам знать. Он хочет вас обнять, потому что у него это язык любви. Но у вас этого языка нет. Вы его не понимаете. Для вас это иностранный язык. И вы не хотите, чтобы к вам прикасались. И поэтому давайте будем изучать этот язык. Это не значит, что если вы говорите на одном языке, то вы должны всю жизнь говорить на этом языке. Есть возможность изучить еще 4 языка. Изучайте его. Как можно изучить язык? Вот язык прикосновений. Жена не обладает этим языком любви, и она не хочет его поэтому и проявлять. Для нее неприятно, когда к ней прикасаются. И поэтому как можно изучить это? Любя, ты хочешь или не хочешь, должен проявить любовь. И проявляя эту любовь к другому, зная, что мужу очень приятно, когда вы подойдете к нему, например, он сидит, а вы подойдете к нему и проведете руками по его спине. Если он обладает языком любви прикосновения, он мгновенно расслабляется и ожидает следующих прикосновений. Ему очень приятно, когда вы прикасаетесь к нему. Вы делаете вывод. Человек нуждается в прикосновении. И вы проявляете этот язык. Вы его изучая, проявляете, его используете и развиваете. И вы тогда часто это делаете. Желая оказать мужу свое внимание и любовь, вы прикасаетесь к нему. Но муж хочет тоже этот язык проявить. Поэтому или вы потихонечку будете привыкать к этому языку, чтобы он звучал в вашей семье, и вы не будете его отталкивать, потому что он выражает эту любовь именно так. Вы должны приучить себя к тому, что не отталкивая его, а относясь положительно к тому, что он обнимает вас или положит руку свою вам на плечо или на талию, что часто делают мужчины, обладающие языком любви прикосновения. Очень нуждаются в этом языке дети. Особенно маленькие дети. В первый год жизни они нуждаются, чтобы к ним прикасались. Они не говорят об этом, но мы должны знать. Уже изучайте, если вы родители, изучайте язык любви прикосновения. Прикасайтесь к ребенку, чтобы он чувствовал тепло ваших рук. Нежное, ласковое прикосновение, поглаживание. Когда вы его прижимаете к себе, целуете, он ощущает отношение ваше к нему, и он удовлетворен и спокоен. Маленькие дети лучше развиваются физически и психологически именно на этом уровне, слыша постоянно этот язык любви. Это для них очень важный момент. Подростки где-то к годам 10 теряют нужду в этом языке. И когда вы начинаете точно так же поглаживать, прикасаться к 11-12-летнему мальчику, мальчик тогда заявляет: «Мама, не надо, я уже большой, не целуй меня». Они теряют этот язык, они не нуждаются в нем. И вы должны заранее знать, если этот мальчик с удовольствием вас обнимал, и он обычно, дети проявляют этот язык любви, они хотят обнять и поцеловать, когда они маленькие, то подростки этого категорически не делают. Они не приемлют этот язык. Но вы разговариваете на 5 языках, а не на одном. И вы привыкли своего мальчика только целовать, только прикасаться к нему. Вы должны знать, у вас есть еще 4 языка, которым вы можете поддерживать контакт с подростком. Но не прикасайтесь к нему, не проявляйте этот язык любви. Ребенок будет огорчен, он будет считать, что его считают маленьким, потому что раньше его целовали, и сейчас его целуют. Этот язык возвратится в ваши отношения, но тогда, когда этому мальчику исполнится 17-18 лет, он будет сам подходить к вам и изучать этот язык. Он будет подходить к маме и говорить: «Мамочка, я ухожу». Целует вас в щечку и уходит. То есть в нем начинает проявляться сам язык этот. И если вы его обнимете и поцелуете, он будет очень доволен. А период от 13-12 лет до 17 не надо проявлять этот язык тем подросткам, которые категорически не понимают этого языка любви и не приемлют. Не делайте их агрессивными. Если вы будете настоятельно проявлять этот язык, они будут отдаляться от вас и пытаться избежать отношений каких-то близких с вами, родителями своими. Итак, изучайте языки. Сегодня нужно нам поставить вопрос так: знаю я язык, на котором говорит моя супруга? Узнавайте эти языки, чтобы ваше сердце не оказалось пустым. Вы хотите проявить язык любви, вас не понимают. Или к вам проявляют каким-то языком, с вами разговаривают, на каком-то языке хотят вам проявить свою любовь, и вы его не понимаете. Оказывается, этих языков 5, и нужно их всех знать и изучать. А каким языком владеет, на каком разговаривает ваша супруга или ваш муж? Каким языком владеете вы? Может быть, вам стоит сегодня в течение этой короткой передачи задуматься над вопросом: а каким языком обладаю я? Заметил ли я, изучил ли я язык любви моего ребенка, моего подростка, моей девочки? Или я даже не знаю ни одного языка любви, и я замкнулся в себе, и, возможно, не разговариваю ни на одном из них? Дорогие друзья, изучайте языки любви. Вы будете счастливы, и вы подарите счастье это другим. Это необходимо знать. Вы никогда не произнесете фразы: «Мой муж меня не понимает» или «Я не понимаю своей супруги». Что она еще хочет? Вы будете понимать друг друга. Вы будете говорить одним языком. Вы будете понимать друг друга. И помните, что язык любви — это не проявление какого-то одного действия. А их может быть, вы можете владеть несколькими языками, вы можете уделять время, вы можете говорить слова поощрения. Но если вы изучаете эти языки любви, вы можете обнаружить: моя супруга не знает этого языка любви, она его не приемлет. Может быть, вы попытаетесь изучить этот язык и помочь супруге обучиться. Но если это не получается, не настаивайте, все будет в порядке. Вы разговариваете на одном языке, и самое главное, выберите тот язык, на котором вы понимаете друг друга. Любовь будет возрастать, она будет совершенствоваться, расти каждый день. Вы сделаете любовь необыкновенно яркой и красивой, когда вы изучите все 5 языков. Знание этих языков поможет вам и вашей супруге, вашим детям говорить на одном языке. Вы будете понимать друг друга, вы будете любить друг друга и уметь выражать эту любовь. Сегодня я хочу пожелать вам, чтобы ваша любовь была совершенной, чтобы проявление вашей любви было со всех 5 языков, чтобы вы чувствовали, что вас любят. И, пожалуйста, постарайтесь выразить свою любовь хотя бы каким-нибудь языком.

0: Вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет группа «Алитея».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Чтение Священного Писания вызывает множество вопросов. Мы поможем вам найти ответы на них. Открывайте Библию вместе с нами. Сегодня на наши вопросы отвечает священнослужитель Даниил Васильевич Ловска. Даниил Васильевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Иисус Христос часто задавал своим собеседникам вопрос: «Веришь ли ты?» Что такое вера и какой должна быть истинная, настоящая вера?
3: Тогда, когда мы отвечаем на этот вопрос, то сразу же вспоминаем текст библейский, который очень часто цитируется в ответ на этот вопрос. Этот текст Святого Писания записан в послании апостола Павла к евреям, 11 глава, 1 стих. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Тогда, когда мы говорим о самой вере, она проявляется даже в том, что мы ожидаем иметь в жизни. Проявляется в том, что мы ждем, и более того, она не просто проявляется как-то в каком-то ожидании, ожидание в уверенности. Я обязательно достигну того, во что я верю. Я обязательно приду к тому, что Бог мне обещал, потому что я доверяю. Вера – это осуществление того ожидаемого, чем я живу. И это уверенность, не просто ожидание, а уверенность в невидимом. Так говорит нам Священное Писание. И, конечно же,

0: Размышляя над тем, каким образом мы в нашей жизни, повседневной жизни, можем проявлять веру, нам необходимо обращаться к Слову Божьему. И всякий раз, обращаясь к Слову Божьему, мы находим библейские истории, которые помогают нам ответить на те или другие вопросы. Сегодня мы, говоря о вере, вместе прочтем одну историю. Историю об одной женщине, которая проявила особенную веру. Но в своем проявлении веры она должна была еще что-то предпринимать. Я приглашаю вас открыть вместе со мной Евангелие от Матфея. И в 15 главе мы можем с 22 текста прочитать об этой женщине, как и Писание говорит, хананеянке. «И вот женщина, хананеянка, вышедшая из тех мест, кричала ему, Иисусу Христу, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступивши, просили его, «Отпусти эту женщину, потому что кричит она, за нами идет». Он же сказал в ответ, «Я послан только погибающим овцам дома Израилева». А она, подошедши, кланяясь ему, говорила, «Господи, помилуй, помоги мне». Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Иисус Христос в жизни этой женщины, в ее подходе, в ее стремлении отмечает веру. То, как она проявила эту веру по отношению к Иисусу Христу. Она слышала о том, что Иисус Христос, Он ходил и Он творил милость по отношению к многим людям. И не просто милость творил, не просто прощение давал людям в их согрешениях, но Он и исцелял их, Он и освобождал их от демонов, от бесов освобождал. И ее дочь, она тоже бесновалась, она жестоко бесновалась. Ее мучили демоны, и Бог со своей стороны готов был ее освободить, но Бог никогда не вмешивается насильно в жизнь людей, если люди не проявляют в этом желания своего. И вот мать этой девочки, она, обращаясь к Иисусу Христу, идет и не просто говорит ему шепотом, она кричит ему, она зовет его, она просит, «Дочь моя беснуется, жестоко беснуется, помоги мне». Когда мы читаем эту историю, то удивляет отношение Иисуса Христа. Иисус на нее не реагирует. Казалось бы, ведь Он всем другим помогает. Ведь Он со своей стороны других поддерживал, исцелял и освобождал, и от бесов освобождал. И люди, получая исцеление, вот это духовное освобождение, они с благодарностью приходили к Иисусу Христу. Но здесь Иисус Христос молчит. Все дело в том, что Иисус Христос хотел еще раз через эту ситуацию наставить своих учеников, показать им, как эта женщина проявляет свою веру в той ситуации, в которой она находится.
1: То есть он просто выждал паузу, это не значит, что он не собирался ей помогать.
0: Да, именно так. Иисус Христос всегда использовал все ситуации для того, чтобы они были наставлением не только для тех, кому он помогал, но и для тех, кто его окружал, и в частности, для его учеников.
1: Его ведь постоянно окружали люди, и ученики всегда были с ним.
0: Действительно, это было так. И вот Иисус Христос выдерживает эту паузу, желая, чтобы на этом ее действии сконцентрировались ученики. Он сделал паузу для того, чтобы ученики даже подошли к нему и его попросили, «Господи, ты отпусти ее, неудобно, женщина идет, просит, просит, а ты как будто бы не реагируешь». Но Иисус Христос этим самым их внимание сконцентрировал на этой женщине, а потом произносит такую фразу, которая по обыкновению звучала вот в тех рядах людей, которые его окружали, в Иудее. Он говорит, «Я пришел спасать погибающих овец дома Израилева. Я пришел к тем, к кому был направлен самим Богом. Я пришел к своим». Бог, Иисус Христос, со своей стороны показывает, что люди, его окружающие, верующие люди, порою вот так вот думают, считая себя более лучше, более верующими считая себя. Иисус Христос говорит так, как по обыкновению они говорили, как они думали, как они мыслили. И вот здесь эта женщина, слушая Иисуса Христа, эту реплику, реплику, которая, с одной стороны, казалось бы, безразличие Иисуса Христа. Угу. Я не могу тебя исцелять, я должен их исцелять. Я должен...
1: То есть иудеев, да? А она язычница.
0: Да, она была хананеянка, угу. Она не была из иудейского народа, она не принадлежала к Израилю, и поэтому Иисус Христос вот... Так вот на этой картине показывает, какое отношение было иудеев непосредственно к хананеянам. И тогда Иисус Христос произнес эту фразу, женщина, конечно же, видела, что как будто бы вот это не она с бедой подошла, как будто это о ком-то говорится. И она говорит: «Господи, я прошу тебя». И Писание говорит, она кланяется ему. Она кланяется ему, и она просит его, умоляет его. Почему она так делает? Ну, можно было бы сказать, хорошо, не хочешь помочь, найду других лекарей, найду других врачей, найду других людей, которые помолятся за нее и обратятся к Всевышнему и изгонят бесов из нее. Могла бы так эта женщина сказать, но эта женщина знала, к кому обращается. И она уверенность проявляла в том, что она еще не видела. Она была уверена, что именно этот учитель, именно этот наставник может подарить ее дочери исцеление.
1: И причем никто другой, потому что она действительно могла бы тогда проявить свою гордость. Ну ладно, не хотите, еще много других возможностей. Но здесь действительно видно, что человек уверен только в Иисусе, и поэтому она готова на все, чтобы он обратил внимание.
0: И уверена в том, что она еще не видит. Она не видит еще освобождения, но она уверена, Иисус может помочь ее дочери. И поэтому ее вера, она готова преклоняться, смиряться в своей вере.
2: Открытая книга.
0: Очень часто, когда мы встречаем верующих людей, и в то время Христа окружали тоже подобные верующие люди, то некоторые верующие люди говорят, я же человек верующий, я же с Богом, Бог должен меня благословлять, я свою жизнь Богу посвятил, с определенными требованиями, ожиданиями, но Бог готов помогать детям своим. Но Он же еще и воспитывает нас. Эта женщина с поклоном. Она, преклоняясь перед Богом, преклоняясь перед Иисусом Христом, говорит, помоги моей дочери. И вдруг Иисус Христос в ответ на это преклонение произносит еще худшую фразу, так скажем. Да. И Он говорит этой женщине, скажи, могу ли я взять хлеб у детей и бросить псам? По сути, Иисус Христос вот так вот грубо, казалось бы, называет ее собакой, псом называет. Что делает эта женщина? По-человечески она могла бы просто огорчиться, больше она могла бы обидеться, она могла бы с презрением что-то ответить Иисусу Христу. Но ее вера, вера в Иисуса Христа. Иисус, конечно, не хотел грубить этой женщине, Он не хотел ее унижать, но Он показывал на примере этой женщины, каково отношение иудеев к этому народу, каково отношение к этим людям, которых они считают презренными, и Он хотел показать, какова вера этих людей. Вы только посмотрите, то вот в сравнении.
1: И ученикам он это хотел показать. Да. Он ведь это не сколько для нее, может быть, говорил, сколько для учеников.
0: Именно так. И ответ этой женщины, я думаю, он поразил. Просто поразил учеников. Он вдохновил Иисуса Христа. И эта женщина со своей стороны говорит. Она сказала, 27 текст 15 главы Евангелия от Матфея. «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их». Эта женщина говорит, «Боже, учитель, наставник Иисус, я не претендую на что-то большее. Ты хлеб, который держишь в руках, передай детям своим. Могу ли я иметь лишь только крохи? Потому что, имея крохи, я уверена, что обрету то, во что я верю». Имея даже крохи. Эта женщина проявляет удивительнейшую веру. Эта женщина со своей стороны показывает, что она не требует ничего от Бога. Она показывает, что она не пытается Иисуса Христа поставить в какие-то обстоятельства, чтобы он вынужден был ей помочь. Потому что, ну как, не помочь этой женщине в глазах слушателей как бы выглядит негативно. Нет, женщина это не преследует. Она говорит: «Да, Господи, так, я пес». «Я пес», — говорит, — «но даже псы, они вправе подъедать». Она говорит, не просто есть со стола, подъедать крохи, чуть-чуть. «Чуть-чуть прояви то, что ты можешь проявить. Я уверена, что ты можешь помочь моей дочери. Я уверена, что ты можешь ее исцелить, потому что ты имеешь силу, ты имеешь власть». Я могу себе представить, что эта женщина слышала неоднократно проповеди Иисуса Христа, и, как говорит нам Святое Писание, что Он говорил всегда как власть имеющий. И Он повелевал, и она со своей стороны была уверена, что и в этой ситуации Он готов повелеть этим бесовским духом покинуть ее дочь, чтобы она не бесновалась, чтобы она освободилась, потому что это было ее дитя. И она в своей вере, она готова была пройти унижение. В своей вере в Бога она готова была смириться с тем, так скажем, плевком в ее адрес. Но она говорит: «Я продолжаю верить. Я не прекращаю верить. Даже наряду с тем, что меня унизили. Даже наряду с тем, что меня сравнили с животным. Я продолжаю верить». Эта вера, которую проявила женщина, была очень сильно отмечена Иисусом Христом. И здесь Писание нам говорит: «Тогда Иисус Христос сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя“». Иисус Христос больше не стал ничего произносить лишнего, так скажем. Иисус Христос не стал больше ничего произносить для наставления учеников, но наоборот теперь возвысил эту женщину. Он поднял ее и говорит: «Я удивлен твоей вере». Он показывает ученикам: вот эта женщина хананьянка, она из того народа, которого вы презираете, которых вы отвергаете, которых вы считаете вторым сортом. Вы считаете, что эти люди недостойны жизни с Богом. Вы считаете, что они отвергнуты Богом. Но вы только посмотрите, какую веру проявляет эта женщина. Даже с тем, что я сейчас ей сказал, даже с тем, что я ее сравнил с животным, она смирилась с этим. Она признает, что она пес. Вы только посмотрите. Я думаю, что это было великим наставлением для учеников. Но не просто это нужно было для учеников, и не просто это было наставлением для учеников, это было исцеление для ее дочери. И дальше в 28 стихе мы читаем. Иисус Христос, продолжая свою речь, Он говорит: «Да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Женщина, которая проявила свою веру, проявила веру, в действительности, показную веру, такую, на которую можно равняться. Она явлена была в жизни этой женщины. Она удивила Иисуса Христа, Иисус Христос подарил исцеление ее дочери, освободил от этих бесовских духов, которые мучили ее дочь, и указал ученикам своим, что есть настоящая вера. В нашей повседневной жизни сегодня очень часто мы сталкиваемся с теми ситуациями, когда, как верующие люди, испытываем определенные трудности. Иногда нам может казаться, что Бог нас не слышит. Иногда нам может казаться, что Бог нас игнорирует. Иногда нам может казаться, что Бог не пытается даже нам помочь, а где-то даже на расстоянии держится. Но это нам кажется. Потому что в сердце Господа совсем другое. В сердце Господа желание помочь нам. Но Бог хочет нас наставить, чтобы мы со своей стороны в нашей вере, в истинной вере, в проявлении истинной веры готовы были идти до конца. Он показывает нам в этой истории, в истории этой женщины, что она не остановилась на первом препятствии, не остановилась, когда ответа не было, когда казалось, что и не будет ответа, она не остановилась, она не перестала доверять Иисусу Христу, она не перестала, не потеряла эту уверенность, не перестала идти за Иисусом Христом.
2: Открытая книга.
1: Да, а ведь в нашей жизни часто бывает такое, когда вот что-то не по-нашему, нет ответа на молитву, да, или что-то происходит такое в жизни нашей, трагическое, и мы начинаем роптать на Бога, говорить, ну как же, ну, Боже, неужели ты не видишь? Да как ты мог вообще такое допустить? И здесь, в данном случае, женщина тоже могла заявить, Господи, да как ты вообще можешь такое говорить? Да как ты вообще можешь меня сравнивать с собакой, оскорбиться, обидеться на Бога? Ведь у нас тоже часто бывают обиды на Бога. Бог не сделал так, как мы хотели.
0: Да, и тогда, когда все хорошо заканчивается, то, конечно, это благословение, и сердце ликует и радуется. Но бывают же в жизни ситуации, когда не все так благословенно заканчивается, как в жизни этой женщины. Допустим, когда мы читаем жизнь Иова, человека, который потерял и богатство, которое имел, потерял и детей, которые погибли в одночасье, там, в том доме, где они собрались на торжество, все его дети. И более того, этот человек потерял здоровье и сидел у края дороги и отскабливал от себя кожу, которая распадалась на нем. Это был человек, который в последнее это время выслушивал со стороны своих друзей упреки, может быть, ты где-то против Бога поступил. Это человек, к которому подходила самая близкая женщина, его жена, и говорила, да что ты, прокляни Бога и умри. И вот этот человек, проявляя веру в Бога, он говорит удивительные вещи, выражая свою веру. Мы можем прочитать в книге Иова 19 главу, 25 стих, 26 и еще 27. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я Его узрю сам. Мои глаза, не глаза другого увидят Его». Он говорит, «Истаивает сердце мое в груди моей». Это человек, который имел трудную жизнь. Это человек, который испытал тяжелейшие трудности. Человек, который испытал сильнейшую скорбь, когда потерял 10 детей. Это человек, который потерял здоровье. Он сидел, еще обвинения со стороны жены, друзей выслушивал. Но он говорит, я знаю, вот мой Искупитель жив. Он проявлял такую твердую веру и уверенность. Он даже смирился с тем, что его постигли эти трудности. Смирился со всеми этими переживаниями, которые коснулись его. Дети его не воскресли. Не вернулись к жизни. Господь не воскресил в тот день детей его, но Господь воскресит их в тот день, когда явится на эту землю. И это, конечно, давало еще большую уверенность этому человеку, богобоязненному человеку. Конечно, он по-человечески задавал Богу вопросы. «Боже, почему это происходит? Бог, как мне это для себя объяснить? Поясни мне, ответь мне на вопрос». И мы читаем в Библии много-много вопросов, много его диалогов, которые он вел с Богом, потому что не мог найти ответа, но он не оставлял Бога. Он не оставлял уверенности в Боге, и он не стал проявлять неверие. Он продолжал верить во что бы то ни было. И это привело его к тому, что Господь подарил ему вновь здоровье. Он исцелился. Господь подарил ему вновь богатство. И Бог подарил ему вновь рожденных детей. И потом, когда Господь явится на эту землю, у него будет уже не 10 детей, а увеличится это количество, потому что Бог его благословит.
1: Да, это, наверное, говорит о том, что пока человек жив, тот человек, которого Бог испытывает, может быть, да, таким образом, пока он жив, в его жизни еще ничего не закончено. Если сегодня в твоем доме плач, то ты не можешь быть уверенным, что так будет всегда. Кто знает, какой подарок, настоящий подарок, какое счастье Бог еще тебе подарит в будущем, как это было в жизни Иова. Бог ему, можно сказать, возвратил.
0: Да, именно так. Позвольте привести в пример моего отца. Когда ему было 17 лет, он имел грандиозные мечтания. По его рассказам, которые он поведал мне, он рассказывал о том, что желает заработать денег для того, чтобы приобрести себе мотоцикл. Ну, в тот период машина это было недосягаемо, а вот мотоцикл молодой человек мог себе приобрести, заработать на мотоцикл. И вот он начал, уже будучи юношей, работать вместе со своим братом, со своим отцом. И когда ему было 17 лет, по несчастному случаю он падает на станок и ему отрывает руку. 17 лет. Парень без руки. Куда делись все перспективы? Что делать? Он родился в верующей семье. И со своей стороны его родители, они наставляли его в вере в Бога. Конечно же, в этот момент он говорит: «Я не знал, что будет дальше. Казалось, жизнь остановилась». Но доверие Богу, что Бог не оставит его в этой ситуации, что Бог поможет ему и дальше служить Богу и как-то выстраивать теперь свою жизнь, будучи инвалидом, теперь уже с молодых лет, эта уверенность в Боге дала ему возможность идти дальше. Сегодня мой отец – пастор церкви. Он проповедник. Сегодня он служит Богу. В свое время Господь подарил ему супругу, мою маму, с которой они поженились, и Господь подарил ему 4 детей. Было время, когда ему казалось, кому он нужен теперь без руки, когда по несчастному случаю вот так вот Богом было допущено. Но не оставляя веру в Бога, не разочаровываясь в Боге, он продолжал идти и служить. И был Богом призван. Призван на служение. Он, конечно же, не заработал себе на мотоцикл в те годы. Он не исполнил, так сказать, свои мечты, не достиг этих мечтаний, но Господь ему подарил гораздо больше. Господь призвал его для великого дела, для передачи Божьей вести для спасения людей. И сегодня мой отец, по его изречениям, которыми он делится, он не разочарован в Боге. И он не разочарован в том, что Бог допустил ему именно такой путь пройти, непростой путь, в путь, который мог привести его к разочарованию. К разочарованию не просто в жизни, к разочарованию в самом Боге. «Боже, как ты допустил? Ведь перед работой мы молимся, перед работой мы просим твоего благословения, да. И ты допустил?» Да. Именно вера в Бога помогла ему идти дальше и дойти до того дня, когда сегодня он просто радуется в Господе. И не испытывает даже трудности в том, что и по сей день рука у него не выросла. Да, она будет ему возвращена, он верит в это, когда Господь явится на эту землю, его тело будет обновлено. И верой в Бога он продолжает жить, продолжает служить Богу, сея в этом мире добро людям, поддерживая людей, вдохновляя и тех, кто особо переживает такие трудности, с которыми когда-то и он столкнулся в своей жизни.
1: Вот когда мы читаем эти строчки, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, и когда мы понимаем, что вот мы верим так, по сути, мы верим в то, чего нет. То есть осуществление ожидаемого, то, что еще не произошло. Уверенность в невидимом, ну, убежденность в том, что то, что мы не видим, оно существует.
0: И оно будет иметь место и в нашей жизни.
1: То есть это как бы категория некого небытия, что ли, какого-то, да? Но в то же время это категория отношений с Богом. Это то, что нас связывает с Богом. Потому что если бы мы действительно видели своими глазами, тут и веры бы не нужно было. Мы это видим своими глазами, мы знаем, что это есть. И это уже исполнилось.
0: Да, именно так. Когда мы уже видим, то нам верить зачем? Мы видим, да, оно есть. Когда мы видим, что так и так и так оно будет, и уже в перспективе это все раскладывается так вот в нашей жизни, то мы не можем говорить здесь о вере. Мы просто говорим о том, что оно будет так. Да? А сегодня, когда мы говорим о вере, не всегда понятно до конца людям, а к чему и как Бог нас приведет. Но мы уверены в Боге. Не в ситуации, не то, как оно разложено в этой жизни, а то, что Бог стоит над всем, и Он руководит всем. Вот эта уверенность помогает нам идти дальше.
1: Я благодарю вас за эту беседу. Спасибо вам. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Пишите и звоните нам, мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. И желаем, чтобы каждый раз, открывая Священное Писание, вы открывали бы для себя Бога. Всего доброго!

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Здравствуйте, мальчики и девочки и уважаемые взрослые. Сегодня мы продолжим разучивать упражнения с мячом. Но для начала сделаем разминку для шеи. Ребята, встаем. Итак, первое упражнение. Дышим свежим воздухом в лесу. Руки вверх. Вдох, выдох. Хорошо. Вдох, выдох. У всех хорошее настроение. Улыбаемся, потому что нам приятно делать зарядку. Вдох, выдох. Закончили. Руки на поясе. Упражнение для шеи. Первое упражнение. Птичка чистит перышки на грудке. И наклоняем голову вперед. Раз. Касаемся при этом подбородком груди. Хорошо. Наклоняем голову. Ваня, молодец. Вот так. Еще. Раз.
1: Два.
0: Раз.
1: Два.
0: И раз.
1: Два.
0: Хорошо. Следующее упражнение. Маятник. Голова на правом плече и к левому плечу. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. И раз. Два. Упражнение «Сова». Крутит головой вправо. Посмотрели на правое плечо. И влево. Вправо. Влево. Хорошо. И раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. И раз. И два. Упражнение «Мячик». Положили голову на правое плечо.
1: И перекатываем к левому.
0: Хорошо.
1: Раз. Два.
0: Медленно делаем упражнение. Не торопимся. Молодцы. Замечательно. Теперь берем мячи. Первое упражнение – перекаты. Смотрите, мы делаем вот такие перекаты. От себя и к себе. От себя. Хорошо, и к себе. Упражнение для рук. От себя к себе. Так. Вот, молодцы. Попробуем теперь вот такие перекаты делать, как волна. Угу. Хорошо. И раз, два, три, четыре. Молодцы. Упражнение «Солнышко». Держим мяч перед собой, вот так в руках. Поворачиваем кисть, с помощью кистей его к себе. Вот солнце, оно встало и зашло. Встало и зашло. И хорошо. Раз, два. Раз, два. Молодцы. Раз, два, и три, и четыре. Молодцы. Упражнение «Колесо». Мяч внизу в руках. И делаем полный круг. Влево. Внизу мяч. И вправо. Хорошо. И, пожалуйста, раз. И два. Молодцы. Раз. Два. Раз. Два. А теперь попробуем делать вот еще круги. Вправо. Несколько раз. Вот так. И влево. Раз. Два. Три. И четыре. Закончили. Итак, упражнение «Повороты». Мяч держим перед собой, смотрим прямо и поворачиваем мяч вправо, влево. Смотрим прямо перед собой, голова на месте. Ваня, голова на месте. Вот так, вот молодцы. И раз, два, раз, два, раз, два. Энергичные повороты. Это упражнение хорошее для нашей талии. Раз, два, и раз, два. Молодцы. Следующее упражнение – наклоны. Мы стоим, ноги на ширине плеч. Мяч за головой, наклоняемся и выпрямляем руки. Вот так. Раз, два. Раз, два. Хорошо, руки выпрямляем, прямые руки. Раз, два. И раз, два. Молодцы. Наклоняемся в сторону, не вперед, не заваливаемся. Вот так. Хорошо. Раз. И закончили. Следующее упражнение – вращение. Кладем мяч на пол. И вращаем его правой и левой ногой. Пожалуйста. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. В одну, в другую сторону. Поближе, Ваня, к себе мяч. Подойди ближе к мячу. Вот так, чтобы нога была согнутая. Хорошо. Другой ногой. Так, вращаем. Угу. По кругу вращаем, Ульяна. Носочком ноги. Вот так. Угу. В другую сторону. Хорошо. Вращаем, вращаем. Закончили. А сейчас упражнение на полу. Садимся на пятки. Пружинка. Перекатываем мяч вперед и пружинищими движениями. Вот так делаем. Пружинищие движения к себе. Мяч от себя. И опять пружина. Перекатываем мячик. Пружина. Так, молодцы. К себе. Еще раз. И пружина. Не отрываем ягодицы от пятки. Сядь на пятки, Ульяна. Хорошо. Следующее упражнение – плуг. Садимся. Пятки кладем на мяч. Так. И тянемся руками к носкам. Вот так. Ноги не сгибаем. Хорошенько тянемся. Так. Еще. Носки тянем вперед. Молодцы. Молодцы. Теперь упражнение к себе, от себя. Перекатываем мяч к себе, от себя, с помощью ног. Так. К себе, от себя. Молодцы. Угу. К себе и от себя. К себе, от себя. Следующее упражнение. Прогибы. Ложимся на мяч. Так, сзади его, под поясницу. Прогибаемся и руки вытягиваем вверх. Хорошо. Следующее упражнение – шлагбаум. Мяч между ногами. Так. Правую ногу переносим над мячом. К левой присоединяем. И теперь обе ноги в эту сторону. Левая нога через мяч. Присоединяем. И обе ноги. Хорошо. Так. И поехали. Раз. Еще. Одна нога. Другая. Перенесли. А теперь обе ноги через мячик. И будем делать в другую сторону. И раз, два, три. И раз, два, три. И раз, два, три. Хорошо. Встаем. Попрыгаем. Мячик кладем на пол перед собой. Прыжки через мяч. Попробуем их делать с разворотом. И раз, два. Раз, два. Молодцы. Раз, два. Еще. Так. Следующие прыжки. Берем мяч в руки. И прыжки, мяч над головой. И раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Молодцы! Прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Два, раз, два, два. Закончили. Немного расслабимся. Руки вверх, подышали. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Повисели. Хорошо. Все, ребята. Но присоединяйтесь к нам все-таки завтра. Ведь зарядку делать вместе веселей. Пока.
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы продолжаем разговор о Боге и о том, как Он открыт в Библии, в Священном Писании. Мы сравниваем две картины Бога – библейскую и традиционно-философскую. Библейскую и устоявшуюся в некоторых религиозных христианских кругах, видя их противоречие друг другу, несовместимость. И на этом пути всегда есть стихи в Священном Писании, которые используются разными сторонами в разном смысле. Посему сегодняшнюю программу мы посвятим рассмотрению некоторых вопросов, так называемых проблемных стихов. Проблемных, естественно, в кавычках, поскольку Библия при изучении того или иного вопроса во всем объеме Священного Писания, при изучении контекста и обращении к оригиналу никогда не вызывает проблем. Все прекрасно согласуется и соответствует друг другу. Так вот, некоторые стихи, которые иногда приводят в качестве утверждение о том, что Бог статичен, неизменен, бесчувственен, не меняет своих планов, не раскаивается, не сожалеет, не переживает, вопреки всему тому, что мы уже сказали на основании Священного Писания о Боге, свидетельствующем об обратном, мы как раз и рассмотрим сейчас. Речь, во-первых, касается пророчеств, затем идеи предопределения и утверждений о Божьей неизменности. Посмотрим на Божью неизменность. Бог на самом деле говорит о том, что Он не меняется. Но что это означает? Мы находим, что Божья неизменность в Библии утверждается в смысле Его неприходящего бытия. В смысле неприходящего бытия Бога, в отличие от бренного человека. Например, книга Псалтирь, 89 глава. Книга Псалтирь, 89 глава, 3 стих. 89:3 говорит так. «Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог». И вот следующий, четвертый. «Ты возвращаешь человека в тлении и говоришь, возвратитесь, сыны вчерашние». То есть Бог здесь указан как тот, который пребывает всегда, но не в смысле того, что Он не меняется, а в том смысле, что в отличие от человека Он вечен. Например, 1 послание Тимофею, 1 глава, 17 стих. «Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому, Богу честь и слава во веки веков. Аминь». Вновь утверждение о нетленности Бога, как о характеристике, которая в действительности отличает Его от тленного грешного человека. То есть, когда Бог говорит о своей неизменности, Он говорит о ней в смысле Его неприходящего бытия. Во-вторых, в смысле неизменного характера. Например, книга Числа, 23 глава, 19 стих. Книга Числа, 23 глава, стих 19. «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». То есть, в отличие от человека, который лжет, Бог не лжет. В отличие от человека, который меняет свои показания, Бог не меняет свои показания. Его характер, его нравственная сущность не меняется. Но этот стих не утверждает о том, что Бог планы свои не меняет или чувства его не меняются. Еще, например, книга пророка Малахии, 3 глава, 6 стих. Малахии, 3 глава, стих 6. «Ибо я, Господь, я не изменяюсь». «Посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Итак, этот стих часто приводит доказательство, что Бог не меняется, не меняет свое мнение или своих чувств. Но фактически этот стих говорит о неизменном Божьем характере. «Я, Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Итак, будучи неизменен в своем характере, то есть по-прежнему оставаясь любовью, оставаясь многомилостивым, долготерпеливым, справедливым, истинным и так далее, все, что Библия описывает о Боге, Бог, тем не менее, открыт к изменению своих планов и действий по отношению к своему творению. Более того, именно потому, что Бог неизменен в любви, Он особенно открыт к чувствительности и переменам. Бог есть любовь. И когда человек уходит от него, Бог продолжает идти за ним и даже идти на Голгофу для того, чтобы спасти его, потому что он есть любовь. И на этом пути Бог претерпевает существенные изменения. Подобный взгляд об открытости, о динамичности Бога помогает нам естественно объяснять Библию, не прибегая к искусственным попыткам объяснить изменяющиеся отношения Бога к творению. Вот все те 40 мест, которые мы упомянули в Ветхом Завете, о том, что Бог раскаивается, они представляют неразрешимую проблему и трудность для тех, кто считает, что Бог не меняет своих чувств и планов, потому что они как-то вынуждены объяснять, как же это Бог раскаивается. Если принять открытый взгляд на Бога, библейский взгляд, то тогда не нужно изворачиваться, просто естественно принимать то, что там говорится о нем. В отношении книги Исход 3 главы 14 стиха, где сказано о том, что «Я есмь сущий Иегова», то есть «Я есмь тот, кто есть», этот стих, который Филон Александрийский, иудейский философ, пытался истолковать метафизически, усмотрев в этом имени ответ на основной вопрос философии «Что есть Бог?», фактически нужно рассматривать не в метафизическом смысле, а напротив, в очень земном, приземленном даже смысле. Потому что в книге Исход, 3 главе 14 стихе, говорится о верности Бога. Мы находим там, что Бог говорит: «Я сделал обещание, я обещал Аврааму, Исааку и Иакову, и вот теперь я пришел, чтобы исполнить свое обещание». Метафизический подход к толкованию книги Исход 3 главы 14 стиха – это катастрофическое недоразумение. В этих словах просто передана верность Бога своему народу, пишет исследователь Эмиль Брунер в книге «Christian Doctrine of God». То есть в имени Божьем Яхве выражена динамика Божьей спасительной активности, а не определение статического божества и статической божественной сущности. Еще одна категория стихов и мест Священного Писания, которую часто приводят в качестве попытки доказать, что Бог не меняется, в смысле его внутренних переживаний и планов, это пророчество. Согласно распространенной точке зрения, пророчество – это то, что Бог сделает. Это информация о том, что Бог сделает. Однако фактически в Библии есть две группы пророчеств. Первая группа – Бог выражает намерение сделать что-то в будущем вне зависимости от реакции людей. Это то, что в богословии называется апокалиптические пророчества. Бог в любом случае придет, Бог в любом случае накажет зло, Бог в любом случае восстановит землю и так далее. Эти его действия не зависят от реакции людей. А вторая группа пророчеств отражает Божьи намерения на условии. И вот эта вторая группа пророчеств представляет неразрешимые трудности для тех, кто не верит в библейскую картину Бога. Защитники этой школы говорят, что это не пророчество вообще. Например, когда Бог не разрушил Ниневию, в случае с описанием того, как пророк Иона там проповедовал, представители этой школы говорят, Бог и не думал разрушать город, а просто припугнул людей. Это является попыткой исказить библейское повествование. Бог разрушил бы, если бы народ не покаялся. А динамичный взгляд легко объясняет эти пророчества естественным путем, так как Бог здесь взаимодействует с творением. Как мы читали уже во время одной из предыдущих программ в книге пророка Иеремии, 18 главе, в стихах 7 по 10, Бог меняет свои планы, если человек или народ меняет свое отношение к нему. Бог строит взаимоотношения по принципу «если». То есть пророчество в действительности иногда – это информация о том, что Бог сделает вне зависимости от того, что будет делать человек. Но большая часть пророчеств Библии, так называемые классические пророчества, это условные пророчества, и это выражение Божьих намерений в соответствии и на основании действий людей и их выбора. Божье предопределение и предвидение также иногда используется в попытке доказать, что все заранее предопределено, Бог ничего не меняет, и Он не изменен в своих планах. И на самом деле в Библии есть стихи, говорящие о предопределении. Однако мы находим, что Бог фактически всех предопределил ко спасению. Например, 2 послание Петра, 3 глава 9 стих. 2 Петра, 3 глава 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Или мы читаем в 1 послании Тимофею, во 2 главе 4 стихе, где сказано, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Таким образом, его желание вот таково. Однако мы знаем, что не все спасутся, потому что люди своей свободой определяют свой выбор. Мы продолжим исследование природы Божества во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа об истинном источнике нашего здоровья – физического, эмоционального, духовного. Как у взрослых, так и у детей заболевания уха, горла и носа – достаточно частое явление. Именно уши, горло и нос первыми дают знать, что в организме наступил сбой. Как же их правильно, грамотно лечить? Об этом на нашей сегодняшней встрече с врачом-отоларингологом Натальей Гавриковой. Здравствуйте, Наталья.
3: Здравствуйте, Анна.
2: Сегодня мне бы хотелось, чтобы вы указали нам на ошибки, которые мы порой допускаем при лечении уха, горла, носа, и о том, какой должен быть правильный, грамотный подход.
3: Ну, давайте начнем сверху, начнем с уха. Это моя любимая тема, и здесь мы с вами можем интересные вещи для себя выяснить. Когда болит ухо, как помните, мы с вами на первых передачах разобрали, что ухо есть три отдела, и все они болят из-за разных причин и по-разному. И, естественно, по-разному должно к ним относиться. Допустим, если это наружный отит, связано с воспалением стенок наружного слухового прохода. При этом отите ни в коем случае нельзя капать спиртовые капли. Потому
2: да,
3: что спирт в этот момент, он может увеличивать отек и усиливать воспаление в ухе. Точно так же нельзя использовать тепло. Компрессы, допустим, моментально усиливается отек, и боль очень сильно возрастает. Невозможно никакому лекарству проникнуть через отечные стенки, и лечение не достигает своего эффекта. Допустим, если это воспаление среднего уха, пытаются обойтись без антибиотиков, особенно когда высокая температура и гноетечение пошло.

0: это невозможно сделать. В данном случае необходима антибактериальная терапия. Но надо опять знать, какие антибиотики назначить.
1: То есть самим нельзя назначать антибиотики?
0: Ни в коем случае, самому нельзя. Вы не знаете ни дозы, ни кратности, ни времени лечения.
1: Ну, если, как сказать, у вас уже это не первый случай, может быть, мы уже приобрели какой-то опыт.
0: Даже если у вас это не первый случай, и даже если этот препарат вам в прошлый раз помог, совершенно не значит, что он поможет вам и в следующий раз. Потому что за то время, которым вы лечились, бактерии уже выработали к нему устойчивость. И в вашем именно случае нужно применить уже другой препарат.
1: То есть, наоборот, как раз наш опыт нам здесь и окажет плохую услугу.
0: Да, то есть вы не думаете, что вы можете сами разобраться в этом процессе? Ну, может быть, конечно, и сможете, но вам здесь нужна будет помощь врача, который немножко больше об этом знает и немножко больше потратил времени, чтобы это все выучить. Недаром его 6 лет этому всему учили. Таким образом, если у вас... Дальше возьмем следующее состояние. Серная пробка. Здесь самостоятельное удаление с помощью острых предметов, крючков различных, тоже может привести к неприятным последствиям. Вы можете ли протолкнуть ее за перешеек, или можете травмировать тонкую кожу наружного слухового прохода, или в крайнем случае вы можете проткнуть барабанную перепонку.
1: А я слышала, вот есть такие свечки, что ли, продаются в аптеках, вставляются в уши, поджигаются, и типа вот как бы, ну, благодаря какой-то разреженности воздуха, как вытягивается оттуда. Но мне всегда становится страшно поджигать что-то около собственного уха.
0: Мне нравится, как отвечают некоторые врачи мудро, говорят, мы не видели результатов удаления. Мы в основном видим те случаи, когда удалить таким способом серные пробки не получилось. Потому что после этого пациенты приходят к нам и просят убрать, но это все уже становится сложнее, потому что слой воска напылен на слуховые проходы, напылен на саму серную пробку, она более сухая становится, а нам, наоборот, нужно, чтобы она была более влажная, более жидкая сера. Это помогает нам проще справиться с этой ситуацией. То есть, если пациент после приходит, после этой процедуры, нам сложнее тогда справляться с ним.
1: То есть, вы сталкивались, когда у людей это не получалось, и последствия были, наоборот, плохие?
0: Да.
1: А также вот мы в одной из первых программ о заболеваниях ушей говорили о том, что уши не нужно чистить. Вот давайте здесь еще раз повторим четко, что можно и что нельзя делать.
0: Повторим, что ватные палочки для ушей не предназначены. Они не предназначены для того, чтобы чистить ухо. Нужен всего лишь свой мизинец, теплая вода и мыло. Больше в ухо, в норме, никакими предметами не нужно проникать.
1: Глубже
0: и пытаться...
1: никуда не надо.
0: Никуда не надо. Дальше это уже область специалиста для того, чтобы чистить ушко более глубоко.
1: А что касается детей, которые сами так не делают пальчиком?
0: Детки можно свернуть марлечку уголочком и этим уголочком слегка здесь жидкую серу прочистить.
1: По краешку ушка, да?
0: По краешку ушка.
1: Который, в принципе, практически на поверхность ведь выходит.
0: Да, он фактически выходит на поверхность, и вам не составит здесь труда. А еще я бы хотела сказать, если у вас есть отит, не назначайте сами себе капли. Потому что капли могут быть разными и вызывать разные последствия. Спиртовые капли, если у ребенка, допустим, средний отит и есть уже перфорация, то через эту дырочку он проникнет в полость среднего уха, а там слизистая нежная оболочка, и спиртовые капли вызовут ожог и могут способствовать тому, что эта дырочка, перфорация останется надолго, разовьется хронический отит. Кроме того, некоторые капли содержат, которые можно использовать при наружном отите. При среднем отите их использование недопустимо, потому что они содержат ототоксичные антибиотики.
1: Да, и вы говорили, которые могут привести к снижению слуха, по-моему,
0: да? В принципе, при длительном использовании, при наличии перфорации, они могут привести к снижению слуха. Они не показаны в данном случае. Есть строго ограниченное количество капель, которые можно использовать при среднем отите.
1: И... Не нужно забывать, что мы тонко устроены, и нам нужно пользоваться такими тонкими щадящими методами.
2: Живой источник.
0: Раньше, особенно в нашей стране, мы более широко и экспериментально подходили к лечению и использовали все, что нам казалось логически правильным. На сегодняшний день любое лекарство, которое мы можем использовать, оно проходит огромное количество тестов и исследований для того, чтобы быть и полезным, и оказывать воздействие, и быть безвредным.
1: А что касается заболеваний уже носа, какие здесь можно допустить ошибки?
0: При лечении заболеваний носа мы обычно специалисты. Мы сами знаем, что себе назначать.
1: Ну да, и это первый... же простой насморк. Жалейте к врачу.
0: Да, зачем для этого тратить время, высиживать очереди? Мы назначаем себе сосудосуживающее лекарство, капли для носа.
1: Да, дыхание облегчается.
0: Да, и нам становится легче, мы нашли для себя выход. Иногда забываем посмотреть на этикеточку, что там написано 5-7 дней и не более. Потому что часто использование капельки нужно менять. Этот принцип, кстати, многие помнят. Но меняют почти на те же препараты из той же группы. Нафтизин, насалин или там, на другой препарат из той же абсолютной группы. И возникает привыкание к этим каплям, развитие вазомоторного ринита или лекарственного ринита. И мы формируем у себя хроническое заболевание, хроническую заложенность носа.
1: Вы говорили, что сосуды у нас, да, в носу, они уже просто потом практически не реагируют на такие капли.
0: Да, они постоянно находятся в зоне паралитического расширения, набухшая отечная слизистая оболочка, уже совершенно интактная к действию любых капель. И здесь иногда приходится длительное время, если он будет находиться в таком состоянии, то начинается уже разрастание слизистой оболочки, гипертрофия ее. Не совсем еще полипы, но уже так называемый такой вот гипертрофический ринит. Будет уже трудно справиться уже лекарствами с этим заболеванием. Здесь потребуется уже оперативное лечение. То есть мы сами можем себя довести до такого состояния, когда потребуется операция.
1: Чем, кроме капель, мы можем навредить еще своему носу?
0: Своему носу мы можем навредить, если, допустим, спреями можем навредить себе, мы можем навредить себе масляными веществами. Если у нас здоровый нос и нет атрофического ринита, и нет корочек, если мы закапываем масляные какие-то капли, то мы угнетаем функцию специального эпителия, который имеет ворсинки, и он очень эффективно очищает полость носа. То есть масляные капли, они эти ворсинки затрудняют их работу.
1: Также вот я один раз в своей жизни прогреванием носа, так сказать, уже не в той стадии насморка, большие проблемы с веной жила. И для меня было просто открытием, когда мне врач сказал, что этого делать было нельзя при гайморите.
0: Совершенно верно. В острой стадии вы можете увеличить отек полости носа. А здесь есть важные выводные отверстия для гайморовых пазух, для евстахиевых труб. И если вы прогреваете, допустим, в области гайморовой пазухи, увеличиваете отек, затрудняете опорожнение пазухи, будет усиливаться развитие гайморита в острой стадии.
1: Да, действительно, когда человек испытывает боль, он порой готов сделать все, что угодно, чтобы только облегчить как-то свое состояние. А что касается горла, как здесь, какие ошибки могут быть?
0: То же самое. Тоже мы начинаем лечить горло самостоятельно, используем для этого спреи и рассасывающие постилки. И если это постилки, которые просто конфеты, содержащие в себе ментол, который облегчает горло ненадолго, его состояние, то он не устраняет полностью заболевание, он не направлен на причину. Кроме того, содержит в себе сахар, который снижает местный иммунитет. Тем самым мы можем усилить здесь данное заболевание, снизить иммунитет, он не справится с этой болезнью. Можем вызвать у себя развитие грибковой инфекции, с которой будем потом бороться.
1: А что можно в таком случае сказать о грамотном подходе к лечению уха, горла и носа? Какие могут быть здесь общие рекомендации? То есть ошибки – это понятно. Не нужно брать на себя роль врача, назначать самим лекарства, потому что здесь мы можем ошибиться. Но ведь порой действительно пойти к врачу – это непросто. И очереди в поликлиниках, и, может быть, холодное время года, которое просто еще усилит наше заболевание. Да и вообще бывает на такие случаи, на самом деле, с инфекцией, да, когда на счет идут часы, нам нужно как можно скорее принимать какие-то меры, да? Что здесь можно сделать самим в домашних условиях?
0: Заболевания разнообразны. Мне вот сразу вам трудно сказать какую-то единую рекомендацию, которая могла бы справиться со всеми этими состояниями.
1: Ну, нет, если дело касается, например, каких-то простудных заболеваний, вирусных, то есть вот то, что происходит с нами чаще всего в холодное время года.
0: Важно сделать то, чтобы не навредить организму. Если это вирусные заболевания, в крови всегда есть токсин. Его нужно вымывать. То есть это будут общие рекомендации, вы должны будете употреблять больше жидкости. Нужно также убрать воспалительный агент, агент, который вызвал воспаление, со своих слизистых, с полости носа. Здесь иногда помогут простые солевые капли.
1: О которых вы уже нам так много говорите.
0: Или простой физиологический раствор. Это 9 грамм или 1 чайная ложка на литр воды. Вы смоете агенты, которые вызывают воспаление за слизистых, и не будет воспаления.
1: То есть этим раствором закапать нос, прополоскать горло, чтобы просто, так сказать, механически убрать со слизистых оболочек.
2: Живой источник.
0: Если вы где-то находитесь в общественном месте, и у вас нет под руками ни воды,
1: да, полоскать ничего, горло нет возможности.
0: Пусть в вашей сумочке всегда будет таблеточка активированного угля. Две таблетки рассасывания активированного угля вы сможете также адсорбировать избыточное количество микроорганизмов и воспалительных элементов со своей слизистой оболочки.
1: Это очень хорошая рекомендация, потому что действительно человек часто, наверное, почувствовал недомогание в начале рабочего дня. И вот в таком случае единственное, чем можно воспользоваться, действительно какие-то таблетки, да, а активированный уголь, он нам окажет только пользу, не принесет вред. А как часто это нужно делать будет?
0: Это в первые часы заболевания.
1: Две таблетки.
0: Две таблетки.
1: В течение дня можно еще повторить,
0: наверное, если вы еще, не добрались до медикаминозных средств, то да, можно еще раз
1: повторить. То есть рабочий день еще не кончен, человек продолжает работать. Да.
0: И еще одно средство, которое желательно, чтобы у вас было всегда с собой в сумочке, это небольшой флакончик спреем физиологического раствора.
1: Который сейчас продается, да?
0: Да, продается. Можно, имеет различные названия, различные фирмы выпускают его фактически, его без труда можно найти. Вы тем самым и смываете количество аллергена, вы и увлажняете свою слизистую оболочку, если вы работаете в пылевом помещении, где много пыли, или там, где очень сухо, в зимний период, когда отопление, батареи радиатора высушивают воздух, вы увлажняете местное. Утром, если вы встали, вы можете размочить корочки в полости носа. То есть это тоже будет простой метод, который вам поможет справиться с этой болезнью.
1: И главное, что он нам не навредит.
0: Ну, не стремитесь греть. Забудьте, что тепло нужно использовать не для уха, не для гайморовых пазух. Этот метод, к которому не нужно прибегать в первые часы.
1: А вот если у человека есть возможность, например, ножные ванны какие-то горячие сделать, это все-таки может помочь?
0: Это может. Это и облегчит носовое дыхание. Особенно контрастные водные процедуры, тепло для ног вам очень поможет. И ванны, и теплые носочки, и грелка к пяточкам. Это поможет вам справиться и с лихорадкой, и облегчит носовое дыхание.
1: Но это можно делать только в том случае, если нет у человека температуры, да?
0: Если температура не выше 38,3. До этой температуры вы можете пользоваться любыми согревающими процедурами. Выше этой температуры, если вы уже не испытываете озноба, если вам уже жарко,
1: то тогда
0: не нужно.
1: Коль уж мы заговорили о водных процедурах, мне бы хотелось вот какой вопрос задать. С одной стороны, понятно, человек болеет, выделяются токсины с потом, хочется и, наверное, нужно их как-то смыть, а с другой стороны, страшно, когда человек болеет, еще пойдет душ принимать, как бы не навредить. Что здесь правильнее выбрать?
0: Не нужно бояться водных процедур. Вы правильно сказали, что водные процедуры необходимы для удаления избыточного количества токсинов, которые выделяются у нас не только с почками и органами дыхания, но также и через кожу. И как раз вот через кожу мы можем смыть эти токсины из себя. Но здесь важно учитывать, что мы должны осторожными быть. После ванны мы не должны переохлаждаться. Приняв душ, не очень длительный, короткий какой-то, мы можем сразу пойти в постель, укутаться и сохранить тепло. Просятся некоторые пациенты в баню ходить. Но я говорю, если вы при этом будете уверены, что вы ляжете в постель и вы не переохладитесь, то можете, но не слишком горячую баню принять, потому что человек все-таки ослаблен, может быть, падение давления, можно упасть в обморок.
1: И на сердце может быть большая нагрузка.
0: На сердце большая нагрузка. Тут помимо есть еще нагрузка от воспаления, есть токсическая нагрузка на сердце.
1: И, наверное, при этом температура все-таки должна быть близкой к нормальной, да, если человек в баню собрался идти.
0: Не выше 38,3 градусов.
1: То есть та же самая рекомендация.
0: Та же самая рекомендация.
1: А что касается проветривания, вот тоже ведь с одной стороны воздух надо как-то поменять, да, проветрить помещение, а с другой стороны он холодный может быть на улице зимой.
0: Многие пациенты боятся открывать, они боятся потерять тепло, их и так немножечко морозит, и они считают, что лучше это все время оставаться в тепле. Но на самом деле, пока они болеют, в воздухе образуется высокая концентрация вирусов, которые нужно удалить. Поэтому 10-минутное сквозное проветривание, оно не выстудит слишком комнату и удалит большое количество возбудителя. Можно за это время перейти в другую комнату, сохранить свое тепло, а снова потом вернуться в ту комнату, где вы болеете. Вернее, выздоравливаете. Еще бы я хотела предостеречь, что не нужно при первых признаках простуды бежать в аптеку и брать особенно антибиотики, бесконтрольно назначать себе эти лекарства, потому что никакие антибиотики на вирусную инфекцию не действуют. Это будет не только бесполезно, но и вредно, потому что антибиотики все-таки имеют побочные эффекты, они оказывают воздействие на микрофлору кишечника, то есть мы можем навредить себе бесконтрольным и бездумным использованием этих лекарств. Если касаться еще лекарств, то я бы здесь хотела бы отметить использование отхаркивающих средств, которые разжижают мокроту. Ну, а после этого человека часто мучает кашель. И вот если начинает человек использовать два этих лекарства вместе, отхаркивающие и противокашлевые, вот это очень опасно, потому что он может вызвать застой секрета в бронхах и увеличить воспаление в бронхах. Будет развиваться и бронхит, и пневмония.
1: То есть в аптеку идти не стоит?
0: Почему? Стоит, но только за безопасными средствами. И не забывать о простых методах исцеления.
1: Спасибо, Наталья. Желаем вам, дорогие друзья, здоровья и счастья. Божьих вам благословений.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
2: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Науки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
1: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». Сегодня у нас в гостях наш дорогой друг, наш давний знакомый Джабир Исмаилович Исхаков. Здравствуйте!
2: Здравствуйте, Сергей!
1: Джабир Исмаилович, в прошлый раз мы говорили о очень сложной теме «Кто такой Иса в Коране?». Я бы сегодня хотел бы тоже несколько его продолжить, но вначале мы говорили о пророках, которые имели особые знамения.
2: Да.
1: И говоря о каждом пророке, мы говорили о том, что вот он что-то потерял, у него был какой-то убыток, и хоть Аллах и что-то пытался через них сделать, но до конца воплощения вот этого знамения в жизни каждого пророка не произошло. Но ведь не может быть предложение недосказанным. То есть если Всевышний что-то сказал, то должно быть какое-то логическое завершение всего этого. И тогда вопрос, в ком же все эти знамения, все эти события должны воплотиться? Кто же будет тем, кто может воплотить весь замысел Всевышнего?
2: Да, хорошо. Мы сделаем такой экскурс в наших темах.
1: Да, по всем вашим беседам.
2: Если вы помните, в первой теме мы... первый пророк — это был Адам. Давайте мы посмотрим. Адам был сотворен наместником.
1: Наместником.
2: И он... Не было участия человека при его рождении.
1: Ну да, Всевышний его создал.
2: Всевышний его создал и поставил его наместником на земле. Но он утратил эту роль, эту суть. Вот, суть Божью утратил, быть главой, быть верхом вот среди всего живого. Посмотрите, если мы говорим об Исе, была только был, знаете... Мама как сосуд была его, сосуд, который выносить должна это вот...
1: Это, ну, это слово Аллаха, да, которое сказал
2: слово
1: Аллаха. Будь.
2: Да, то есть мы видим, в Адаме нет никакого человеческого прикосновения, в Иисусе это исполняется.
1: Секунду, если Адам потерял тогда свое первенство и правление, то
2: мы
1: тогда...
2: Мы дальше будем говорить, мы дальше скажем.
1: Понятно.
2: Сейчас мы только пройдем вот по этим условностям. Второе. Мы говорили о Ное. Ной, помните, он сделал ковчег, и все, кто хотел быть спасенным, должны были прийти и войти в ковчег. Если смотреть на слова Исы, которые мы читали в его, вот в Коране, когда он говорил, я слепорожденному возвращу зрение,
1: прокаженного
2: исцелю, умершего даже могу воскресить, то получается... Здесь условность похожести с Ноем. Во времена Ноя нужно было прийти, войти в ковчег и быть спасенным. Во времена Иисуса нужно было подойти к Иисусу
1: и получить
2: исцеление,
1: спасение,
2: выздоровление. Мы потом говорили об пророке Ибрагиме, который принес жертву, великую жертву. Мы можем посмотреть на Иисуса, и мы знаем его слова, которые записаны в Коране, когда он говорит, что мир мне, когда я буду рожден, когда я умру и когда я буду воскрешен. То есть вот жертва. Жертву, которую он сам в себе принесет. В Моисее мы видели, что косяки крови, косяки дверей должны были измазаны, быть кровью помазаны, для того, чтобы в дом не вошла смерть, и все остались живыми. Спасение через кровь. В данном случае...
1: Через жертву и через кровь.
2: В данном случае Иисус тоже говорит, я буду, опять же, я повторюсь этим стихом, я рожден, умру
1: и буду воскрешен.
2: Видите? То есть он говорит, что я готов принести себя в жертву. Видите, вот помните, я в одной из передач рассказывал, заместительная жертва. В принципе, у Бога все эти жертвы ягнят были заместительными. Если даже мы возьмем в Эдемском саду, ягненок был заместительной жертвой, чтобы покрыть наготу. В случае Ибрагима вместо сына Бог дает ягненка, потому что сын должен был погибнуть. Здесь была принесена в жертву этот ягненок. Во времена Моисея в каждом доме должны были быть первенцы, должны были быть умерщвлены в эту ночь, но те, кто принес жертву ягненка и помазал косяки двери, он показал тем самым Богу, что мы понимаем, что если мы сейчас покажем, что мы кровью помазали наши двери, и мы верим, что кровь нас спасает, она нас защищает.
1: Понятно. То есть без пролития крови не бывает прощения, и тогда кто-то должен был умереть заместительной жертвой.
2: Абсолютно.
1: И в прошлый раз мы говорили о том, что для того, чтобы спасти, допустим, сына Ибрагима или Авраама, нужен был один ягненок, то сколько тогда нужно ягнят, чтобы спасти все человечество? Или это достаточно какой-то одной удивительной, великой жертвы?
2: Во времена иудейского становления, когда они вышли из Египта, когда жили 40 лет в пустыне, можно было представить, сколько там была кровь, сколько там было крови. Там было реки крови, реки. Но только один ягненок, вот представьте, один ягненок спасал только один одного грех, человека. один грех одного человека.
1: А если у человека 1000 грехов?
2: Если у человека было десяток грехов, вы же понимаете, что если вы за каждый свой грех начинаете приносить, во-первых, вы себя будете контролировать от согрешения. Вы будете понимать, что вы должны принести самого лучшего своего ягненка, которого вы могли съесть или которого вы могли продать. А теперь вы должны его принести. И, соответственно, вы понимаете, что вы будете жить соответственно, праведно, стараясь меньше грешить. Поэтому даже если в год вы согрешали, 20 раз, вы должны были принести 20 ягнят. И вы можете представить, сколько там крови было. Но это было указание Бога. Uh-huh. Это была такая лазерная указка Бога. То есть Бог провел вот этой красной лазерной указкой от Адама до Иисуса, чтобы люди понимали, что за все нужно платить кровью. За что платить? За грех, который совершил Адам.
1: Тогда, получается, Исаия – это и есть та великая жертва.
2: В чем ее схожесть? Мы сказали, вот даже если Адам принес эту жертву, то хотя бы минимум такой же Адам должен был закончить это дело. И мы сказали, родился без человеческого прикосновения. И вы знаете, я скажу больше, человек рождается во грехе. Но Иисус, он не был рожден путем полового акта. Он был рожден волей и желанием Бога, который сказал «будь», и он стал.
1: То есть даже маленькие сегодня дети.
2: Дева Мария, Биби Марьям, она девственницей была, но беременная. Понимаете? Вот. Поэтому даже дети маленькие, они все равно рождаются грешниками.
1: Ну да, один из примеров. Дайте, допустим, двум маленьким детям одну конфету на двоих.
2: Они будут ругаться, драться. Правильно.
1: А вот есть ли какой-то текст, который показывает именно чистоту Исы? Что вот он особый, что вот он действительно чистый, что вот ему не свойственна какая-то наша грязь, не знаю, грех, что он может быть вот той чистой жертвой, которая может понести на себе грех другого человека.
2: Вот Коран это четко и ясно говорит. Посмотрите. В 19-й суре, в суре Марьям, ангел в разговоре с Марией говорит, посмотрите, «Я лишь от Бога твоего посланец, чтобы тебе поведать о Господнем даре, благословенного младенца сына, чтобы тебе рассказать о том, что Бог тебе дарует благословенного». В другом переводе написано «чистого мальчика».
1: То есть Иса...
2: Субхан, чистого мальчика.
1: Слушайте, Субхан Аллах, то есть причист Аллах.
2: И вот этот ребенок, который рождается, заметьте, у грешной женщины. У грешной женщины рождается благословенный или чистый мальчик.
1: Вопрос одного из пророков в Библии. Кто может родиться чистым от нечистого, а тут...
2: Вот именно. Вот здесь и проявляется вот этот парадокс. От нечистого рождается чистый, потому что здесь замешан Бог, лично сам. Он сам заинтересован в рождении Иисуса. И поэтому он говорит, я буду инициатором рождения этого ребенка.
1: То есть Иса чистый, он благословенный, он, как мы в прошлой передаче говорили, помазанный или коронованный, да, скажем, самим Всевышним. Он вызванный к жизни самим Всевышним. И в этом его особенность, что теперь, поскольку он чист, он может взять на себя, ну, как в случае с Адамом, мою грязь, мой позор, мой стыд.
0: Пророки в Коране.
2: Вы знаете, вот в одной из передач мы говорили о той истории, каким было грехопадение вот в Коране.
1: Это опять книга «Бытие», то есть, или вот история
2: создания. Мы из Корана прочитаем, потому что в Коране она совсем раскрывает другую тему. Это 7-я сура, Аль-Араф, 7-я сура, с 11 стиха. «Мы сотворили вас, и вам придали форму. Потом мы ангелам сказали, Адаму низко поклонитесь. И те склонились пред ним, кроме надменного Иблиса, кто отказался быть среди тех, которые пред Господом своим смиренно отдали поклон».
1: Все. Здесь шайтан.
2: Господь сказал, что тебе мешало поклониться, когда я повелел тебе? И тот сказал, его я лучше, ведь он из огня, ведь из огня меня ты сотворил, его же из глины. То есть я чище его.
1: Ну да, огонь или глина, которая огнем очищается.
2: Когда мы здесь... Вот только что читали до этого аят, там написано «Благословенного и чистого тебе дал мальчика». Вот сейчас я хочу сделать, знаете, хочу, может быть, сделать такой оборот. Посмотрите, мы должны быть сейчас очень внимательны быть перед тем, что происходит на небе. Посмотрите, Адам был сотворен из земли, из глины. Был поставлен на пьедестал для того, чтобы ему поклонились кто?
1: Ангелы.
2: Ангелы – это кто?
1: Ну,
2: существ... Это небожители. Это небожители. Адам в данном случае является представителем земли. И его Бога, ангелы, предостерегали. Они говорили, кого ты хочешь наместником поставить? Ведь он кровь прольет, он отвернется от тебя. Они предупреждали. Бог говорил, я знаю, что я делаю. А вы не знаете, что я делаю. Хорошо. Адам поставлен. Ангелы поклонились. Не поклонился только дьявол, Иблис, в принципе, который был прав, потому что нельзя никому поклоняться, кроме Бога. Но в данном случае и во все времена Бог говорит, поклоняйтесь моей воле. В данном случае моя воля, чтобы вы поклонились, все небожители вы, поклонились земному существу. Вот земной человек, ему поклонитесь. Вы, ангелы, поклонитесь земному. Хотя Бог знает, что это земное существо его предаст и отвернется от него. Но все равно он просит, чтобы ангелы поклонились ему.
1: Признание владычества. Ну, над землей.
2: Теперь мы сказали, рождается благословенный и чистый по воле и желанию от Бога его слово. То есть ребенок, который помещен в Слово Бога и который должен донести Слово Бога.
1: И который теперь чист.
2: И который, вы посмотрите на его деяния какие. Он по воле Бога может оживить птицу, по воле Бога он может оживить мертвых, слепым дать зрение, глухим дать слух, прокаженных исцелить. И теперь посмотрите, что самое интересное. В нем греха нет. И совершающий его действия никто из пророков такого не мог совершить даже по воле или без воли Аллаха. Никто не мог совершить. Соответственно, как говорят критики, знаете, они говорят, если в прошлом ничего не было, значит, в настоящем быть не может.
1: Да, то есть не имеет места в жизни.
2: В Коране написана история Адама и ангелов, и Бога. Как Бог заставил всех ангелов кланяться Адаму, поклониться, признать его величие, признать его могущество, признать его как наместника Божия, как часть Бога. Тогда я хочу вас спросить и обратиться ко всем. Неужели Бог в этом грешном, грязном мире не может поставить чистого, благословенного, рожденного по его воле, по его духу существо и сказать теперь моя воля, как была
1: в отношении Адама,
2: в случае с Адамом, теперь моя воля, чтобы все человечество поклонилось Иисусу. Потому что в данном случае вы, люди, грешники, а он чистый.
1: То есть признать его
2: владычество. В отличие от Адама. Адам был, скажем, в кавычках, могущий сделать грех, и все это знали, но при этом чистые ангелы, безгрешные, кланялись будущему грешнику. Но если в этом была Бога воля, неужели сейчас нет воли Бога в том, чтобы мы, грешники, поклонились и признали Иисуса как наместником Божьим на земле, как часть Бога на земле, как того, кто делал то, что делал Бог?
1: Вообще глубочайшие мысли. Ну, а есть ли какое-то вот слово от Иисуса, что он призывает следовать за ним?
2: Вы знаете, в Священном Писании, в Евангелии, в Евангелии по Иоанну, 14 глава, 6 стих, Иисус говорит: «Я есмь путь, истина и жизнь». И вот все правоверные представители ислама, которые ищут этого прямого пути, если они будут исследовать Коран, они услышат эти слова Иисуса, которые сказаны в Евангелии по Иоанну, что Иисус есть путь, истина и жизнь.
1: Огромное вам спасибо. Это на самом деле ценнейшие слова сегодня. Это большой вызов для каждого верующего.
2: Спасибо.
1: Поэтому огромное вам спасибо за такие откровения.
2: Слава Богу.
1: Спасибо вам, дорогие друзья, за внимание к нашей передаче, за те острые вопросы, которые вы ставите. Спасибо за то, что вы пишете письма. Всего вам доброго. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Андрей Юнак.
2: Сегодня мы будем говорить об одном из величайших пророков Библии – Даниил. Его пророчество охватывает период более 2000 лет. Его пророчества охватывают жизнь и существование практически всех мировых империй за всю историю человечества. Книга пророка Даниила, глава 1. «И сказал царь Асфиназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов израильских, из рода царского, из княжеского привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому». Надо сказать, что царь Вавилонский захватил Иерусалим, захватил народ израильский. И как он поступал и с другими царствами, так поступил и сейчас. Он взял мудрых отроков из народа, для того, чтобы они прошли еще дополнительное обучение и служили у него во дворе. Таким образом, вавилонский царь собрал вокруг себя огромное количество мудрых людей, молодых, образованных, сильных духом людей, которые готовы были служить ему. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Итак, Даниил попал в Вавилон. Попал не просто так. Он попал туда, где его должны будут переучить, чтобы он стал похож на вавилонянина, на мудреца вавилонского, на того, который будет достойным советником царю вавилонскому. Для начала переименовал их начальник евнухов. Даниила – Валтасаром, Ананию – Сидрахом, Мисаила – Мисахом, Азарию – Авдинага. Для чего делалось такое дело? Для чего давались новые имена людям? Во-первых, имя человека отождествляет его с его рождением, с местом его рождения. Имя – это не просто имя. В древности оно имело определенное значение. Очень часто ассоциируется с их богом, или с их народом, или с какими-то обычаями. Нужно было переименовать, чтобы на корню изменить характер человека, чтобы действительно переучить его и отрезать его от всего старого, чтобы он был новым и служил новому царю по-новому. Даниил же положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь. Обратите внимание, Даниил начал с самого малого. Написано «положил в сердце своем не оскверняться». Даниил был из рода царского, из сыновей Израилевых. Он знал все повеления, которые Господь давал народу израильскому. Он четко знал требования, которые Господь представляет каждому верующему в Него. И он для начала положил в сердце своем не оскверняться. Пусть это будет для начала речь о питании, о том правильном питании, к которому он привык дома. Мелочь, но с этой мелочи начинается его становление как пророка. У Господа не бывает ничего малозначащего. У Господа все имеет огромное значение для будущего человека. После того, когда Даниил принял такое решение и установил такие принципы для себя, Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. Обратите внимание, что сначала Даниил принимает решение, а потом Господь благословляет это решение и дает благорасположение начальствующих над ним. И начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. И если вдруг он увидит лица ваши худощавее, нежели у других отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную перед господином моим царем». Тогда сказал Даниил эмиссару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: «Сделай опыт. Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней, и пусть нам дают одну воду и овощи». Итак, 10 дней они питались по своему собственному рецепту. 10 дней они питались не яствами с царского стола, но тем, что просили, чтобы приносили им. «По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. И тогда Амиласар брал кушанье их себе, а им давал то, что они попросят – овощи. И даровал Бог 4 сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости. А Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны». И опять мы видим, что сначала принимают решение отроки. Сначала Даниил принимает решение не воздерживаться от нечистой пищи. Даниил принимает решение быть верным Господу в самом малом. После этого Господь благословляет его, дает ему мудрость, дает ему разумение всякой книги мудрой, дает ему разумение видений и снов. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору. И царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии. И стали они служить перед царем. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. И был там Даниил до 1-го года царя Кира. Таким образом, Даниил снискал расположение не только царя, но и своего Господа. Как написано, «Верный в малом над многим поставится». Я предлагаю вам последовать примеру Даниила. Я предлагаю вам выбрать для себя Господа и принципы, которые предлагает Господь, и держаться их так, чтобы Господь, видя это, благословил вас, чтобы Бог даровал вам милость и благорасположение начальства вашего, чтобы Бог даровал вам милость и благорасположение окружающих людей. Но и самое главное, чтобы Бог даровал вам милость и благорасположение свое, Господа Бога Всевышнего. Потому что все мы под Господом ходим, все мы обязаны служить Ему. Да прославится Он, тот Бог, который умер за каждого из нас. Аминь.

0: верующий в Сына имеет жизнь вечную. А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Евгений Скрипников.
2: Если перефразировать известное изречение, то можно сказать, что обучению все возрасты покорны. Тема самообразования сегодня актуальна как никогда. И это касается людей разных возрастов и профессий. Для того, чтобы быть актуальным и успешным в современном, быстро меняющемся мире, нужно самому постоянно расти и развиваться. Наверняка обучение является одной из задач вашей жизни. Вам нужно выучить иностранный язык, освоить навык работы с компьютером, изучить для работы социальную сеть, подготовиться к экзамену, выучить правила вождения, пройти переподготовку, наконец-то прочитать Библию полностью и понять, о чем она говорит. Как правильно это сделать? Найдя правильный подход, почти всегда можно добиться большего за то же самое время. Этот подход, по сути, набор привычек, которые нужно развить в себе. С ними вы быстрее усваиваете информацию, лучше ее обрабатываете и используете. Да, учиться чему-нибудь новому нелегко. Это требует силы воли, настойчивости и практики. Но думайте о том, что обучение – это инвестиция в самого себя. Все усилия окупятся, если применять знания в работе. Сегодня мы научимся учиться благодаря 5 привычкам. Привычка номер 1. Утренний обзор. Все, что вы изучали вчера, нужно посмотреть сразу после пробуждения. Это важно для того, чтобы вспомнить и лучше усвоить информацию. Проститесь на полчаса раньше, перечитайте все ключевые моменты, которые вчера записали. Это могут быть цитаты, понятия, формулы, правила. Привычка номер 2. Задавайте как можно больше вопросов. Мы часто чувствуем себя неловко, когда нам публично нужно задать вопрос или что-то уточнить. И переносим эту плохую привычку на самообразование. Не имеет значения, занимаетесь ли вы в аудитории с людьми или же в одиночку, всегда задавайте вопросы. Такой подход очень полезен, потому что в этом случае ответ вы запомните намного лучше. Говорят, что раньше память у людей была лучше, и все потому, что им приходилось самостоятельно искать ответы на свои вопросы в огромных словарях и энциклопедиях. Сегодня же информация настолько доступна, что в поисковике ты можешь получить ее через несколько секунд. От этого мы разучились ее запоминать. Правильно поставленные вопросы помогут вам в активном изучении темы. Привычка номер 3. Моментально связывайте навык с повседневной жизнью. Нет ничего лучше объединения теории и практики. Многие люди боятся переносить знания в реальную жизнь, пока они не достигнут определенного уровня. И это самая большая ошибка, которую можно совершить. Привычка номер 4. Пишите как можно больше. Несмотря на развитие технологий в образовании, именно писать от руки – это самый важный навык. Это полезно, потому что вы записываете мысли и параллельно ее усваиваете. Записывайте все, что вызывает у вас затруднения. Мы часто что-то не понимаем лишь потому, что не записали это понятие и не проанализировали его. Делите фразу на части и пытайтесь осмыслить каждую из них. Привычка номер 5. Приступая к обучению, сначала спросите себя «Зачем?». Всегда задавайте себе этот вопрос. Когда вы осознаете истинную причину, ваш стимул, мотивацию, то сможете преодолеть все препятствия на пути к цели. Когда позитивные эмоции связаны с какой-либо деятельностью, человека не остановить. Есть очень много «зачем», которые могут добавить скорости в изучении навыка. Вот наиболее распространенные из них. Больше навыков – больше дохода. Изучая навык, можно сказать, что ваш потенциал будет использован на полную. Чтобы получить новую работу, чтобы уважать себя. Новые навыки улучшают творческое мышление –

Жизнь станет более интересной. С проблемами станет справляться легче. Мы часто сетуем на то, что мало знаем, чего-то не умеем, обделены талантами. А ведь на самом деле каждый из нас способен стать талантливым. Да, именно так. Стать талантливым, а не родиться им. Каждый из нас обладает множеством талантов и способностей. Только мы о них часто даже не догадываемся или не развиваем их. Еще одним советом в самообразовании могут стать слова апостола Павла, которые он адресовал начинающему служителю Тимофею. «Вникай в себя и в учение. Занимайся этим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Используя советы, которые вы услышали сегодня, а также практикуя это постоянно, вы сможете значительно продвинуться в самообразовании. Кто умеет эффективно учиться, тот везде добьется успеха.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства.
1: Для вас поет группа «Эдем».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. В эфире программа «Преодоление».
1: Жизнь Юли показывает, что от наркотиков никто не застрахован. Особенно ребенок, выросший в благополучной семье. Ребенок, которого любили и стремились дать ему самое необходимое в жизни.
2: Первый раз где-то я укололась, наверное, мне было лет 17. Началось сначала, конечно, все с легких наркотиков. Курила марихуану. А потом, где-то спустя год, захотелось, ну, уже просто не получала такого удовольствия, и захотелось что-то нового, более острых ощущений каких-то. И вот потом начала принимать наркотики внутривенно. Никакой проблемы я не ощущала. Для меня это все было в порядке вещей. А если я видела перед глазами какие-то примеры, ну вот тех людей, которые же долго кололись, то я думала, что со мной никогда подобного не случится. Я никогда не опущусь. Я всегда буду контролировать ситуацию. Однажды, ну вот я пока кололась, родители долгое время не знали, что я употребляю наркотики. И вроде в семье все было нормально. Я жила такой двойной жизнью. На улице я была одна, а дома совсем другая. Старалась приходить поздно, когда родители уже спали, чтобы они не видели ничего подозрительного в моем поведении. Потом, когда родители узнали, для них, конечно, это просто, ну, была трагедия. У меня отец плакал. Я никогда раньше не видела его слез. А здесь просто он рыдал навзрыд. Взрослый мужчина и рыдал. Мать тоже рыдала. Просто, ну, я видела, что что-то не то. Мне как-то стало их жалко. Я поняла, что я им какую-то боль причинила. Они меня повели к врачу, я согласилась идти лечиться. Мы вот пришли к наркологу, они там тратили деньги на лекарства. И я вроде тоже согласилась, ну, чтобы не видеть вот их переживания эти, потому что я тоже любила родителей, они меня любили. Я вроде согласилась как, ну, отказаться от этого, чтобы опять у нас в семье был мир и покой такой. Вот, в общем, прошла курс лечения, и вроде пока была дома, думала, все в порядке. Родители тоже так, ну, вроде успокоились. Но потом я, ну, поняла, что мне все равно этого хочется. Дома были проблемы постоянные. Я начала дома воровать деньги. Мне не могли родители ничего доверить. Отношения очень изменились, конечно. Поначалу они как-то пытались мне помогать. Много раз я им говорила, что все там бросаю. Они мне хотели верить, потому что, ну, все-таки мать всегда говорила: ты моя дочь, я никогда не представляла, что у тебя будет такое будущее. Когда я тебя рожала и растила, пока на руках своих держала, я никогда не могла представить, что это будет с тобой. Отец тоже очень изменился сильно. Резко очень постарел, я просто не знаю. Он начал выпивать. Я видела, что ему это боль причиняет, но он такой человек, он всегда это в себе держал. Поэтому он начал выпивать, и дома постоянные конфликты были. Я помню его слова, как он кричал, что «я тебя убью все равно, ты не будешь жить и мучить нас». Ой, это просто был кошмар какой-то, конечно. И для родителей, и для меня. Мне было страшно от самой себя, потому что я понимала, что просто, ну, я не могу тормозить. То какие-то вещи я делаю, какие раньше бы никак ни за что не сделала. И я очень часто вспоминала такие моменты, когда смотрела на других людей в этой проблеме и думала, что как они могут так поступать? Я лучше колоться не буду, но это не буду делать. А проходило какое-то время, и я начинала заниматься тем же самым. У меня были друзья, которые тоже были в такой же проблеме, как и я, они кололись. Мы даже вместе с ними кололись, были вот подруги такие, ребята. И долгое время я их не видела, а потом как-то встретила и смотрю, у них совершенно другой взгляд. Я видела, что они не под наркотиками. И они мне рассказывали о центре, что есть такое место, где обретаешь новую жизнь, людям помогают, можно просто избавиться от наркотика. Ну, я как-то относилась к этому так, смеялась просто про себя. Проходило какое-то время, но они не кололись. Действительно, у них, ну, жизнь изменилась. У них появились семьи, дети. Они радостные были, счастливые. Они мне говорили о Боге тоже. Приглашали в церковь и говорили, что жизнь может изменить Иисус, что Он умер за меня, что Он любит меня. А вот эти слова, когда вокруг тебя одна ненависть была, грязь, злость какая-то, они просто, ну, вызывали слезы на моих глазах, и я всегда убегала от них, потому что мне было тяжело слышать эти слова.
0: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес – 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу».
2: Незадолго до того, как я попала в центр, я уже не жила дома, я жила в притонах, где придется. Моя жизнь уже здесь, на земле, была похожа на ад, потому что очень часто нечего было есть. Это был кошмар, конечно, просто я не знаю. Мне всегда, я хотела, просто искала выход, и я не знала, что делать. Я понимала, что эти наркотики, они сильнее меня. Что даже если переламываешься, то ты просто как пес на цепи. Потому что когда эта цепь разорвется, ты просто опять так же начнешь колоться с еще большим ожесточением. Я принадлежала полностью наркотику. Я не могла делать то, что я хотела. Если я кому-то что-то обещала, я не могла выполнить то, что обещала. Потому что я зависела от наркотика. Зависела от того, уколюсь я или нет. Конечно, мне надоела такая жизнь, а выхода я не видела. Очень часто такое приходило просто, чтобы уйти из этого мира. Но все равно какой-то страх у меня был перед смертью. Я хорошо помню, как я сидела в грязном подъезде, вмазанная. И просто сидела, плакала, и всю ночь, для меня вот эта ночь, она промчалась просто как час. Я сидела, плакала и повторяла только несколько слов: «Господи, помоги мне, я никогда не буду колоться, если ты мне поможешь». И мне было страшно, я не хотела умирать. Я вот сидела, повторяла эти слова, и, знаете, Бог помог мне. И вот когда все отвернулись, даже родители, вроде самые близкие, самые дорогие люди, они отвернулись от меня уже все, поставили на мне крест. Но Бог, Он так не думал. И вот когда все поставили крест на мне, Он просто протянул руку помощи. Самые близкие люди отказывались от меня, а Он помог мне. Мои друзья тоже были наркоманами, которые они прошли реабилитацию в центре. И они мне рассказывали, часто очень встречали в городе. Еще когда я была наркоманка, они мне говорили об этом центре, что неплохо бы тебе туда поехать, может, жизнь бы твоя изменилась. Но я как-то так особо не верила в это. И вот когда пришли очень тесные обстоятельства в мою жизнь, я просто вспомнила о том, что они говорили про такое место, и думаю, ну все уже, край, куда деваться, больше не могу. Если останусь, я просто понимала, если я останусь здесь, в городе, то я просто умру. Я четко поняла, что у меня только один путь. Это идти вот к Богу. И вот я когда ехала в центр, то я для себя просто решила, как бы не было тяжело, какие бы трудности там ни были, все, ну, меня ничего не испугает. Я буду делать все, что мне будут говорить, если мне это поможет.
1: Юля успешно прошла реабилитацию и вскоре вышла замуж. Сейчас она вместе с мужем живет и работает в реабилитационном центре «Новая жизнь». Они счастливы, что могут помогать тем, кто приехал на реабилитацию, освободиться от наркотиков. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
3: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Светлана Малова.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Пацукевич.
1: Мир вам, дорогие друзья! Совсем недавно наш мир был погружен в особый хаос. Тогда, когда пандемия коронавируса захватила весь мир, люди испытывали серьезные переживания, серьезные проблемы. В одночасье остановились поезда, были прикованы к земле самолеты. Морально-психическое состояние людей очень изменилось. Люди были напуганы и не знали, что делать. Сегодня я хочу открыть вместе с вами Священное Писание для того, чтобы прочитать несколько интересных, важных текстов, которые помогут нам изменить свое отношение к тому, кто за всем этим наблюдал и кто знает, как решить эту проблему. Тема сегодняшнего размышления – «В защите Господа во время засухи». Действительно, тогда, когда заканчивается дождь, когда начинаются серьезные проблемы, земля превращается в пустыню, мы можем видеть только пыль, потрескавшуюся почву и нагретые скалы. Ничто подобное не может происходить в нашей личной жизни как на уровне церкви, так и на уровне каждого человека. И поэтому люди начинают думать о том, а где взять хотя бы глоток воды. Если вы находитесь в пустыне, вы особым образом ощущаете. Но вот вопрос духовной пустыни, как с этим быть? Нуждаются ли люди сегодня в том, чтобы им была оказана психологическая поддержка? Я хочу сегодня предложить для нашего размышления особый текст, который я выбрал на сегодняшний день. Это текст, который записан в послании, вернее, в книге Паралипоменон, 7 глава, 13 и 14 текст. «Если я заключу небо, и не будет дождя, если я повелю саранчи поедать землю и пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». Итак, в этом Писании Господь говорит, «Если я заключу небо, если не будет дождя, если я повелю саранче, если она будет поедать землю, если я пошлю моровую язву на людей, то это будет серьезная проблема. Но что может произойти в жизни людей? Если они найдут в себе желание и силы обратиться к Господу, то Господь что-то изменит. Именно по этой причине первый шаг, который мы находим здесь, является следующим. «И смирится народ мой». Самое первое, чего Господь ожидает от людей, что они смирятся. Молитва и исправление жизни человеческой поможет как раз им в преодолении всех тех сложностей, которые совершаются в их жизни. Поставьте свое сердце в позицию смирения. Потому что смирение – это противоположность ожесточения, тогда, когда человек начинает искать воли Божьей, а не пытается кого-то обвинить в своей беде. Мне недавно пришлось разговаривать с одним человеком, который принес серьезную коронавирусную инфекцию. И он рассказал один пример, что медсестра попыталась ему сделать укол, но не могла это сделать, потому что она находилась в этом скафандре, который мешал ей делать все необходимые медицинские манипуляции. Но она всячески пыталась это сделать. И, наконец, она пригласила свою коллегу, которая смогла помочь ей в преодолении. Медики действительно сделали все возможное, чтобы помочь человеку в смирении. Они сами смирялись, потому что понимали о том, что они не знают, каким образом лечить эту пандемию. Но они искали пути для того, чтобы решить эти проблемы. «Вначале исправь свое сердце», — говорит Господь. Или, по крайней мере, прими решение, чтобы стать на путь исправления. Потому что другого пути для того, чтобы изменить ситуацию, нет. Одни люди в момент уходят от Бога, другие начинают ожесточаться и начинают искать удаление от Господа. И оказывается, что они находятся в этой духовной пустыне. В пустыне, куда очень сложно попасть, если человек знает Бога. Важно понимать, что даже в тот момент, когда Господь допускает в нашей жизни пустыню, Он ожидает, что каждый из нас начнет искать лица Господня. Он сказал, «Я слышал о тебе слухом ухо, но теперь глаза мои видят тебя», – так сказал Иов. И поэтому он пытается сегодня показать в своей жизни, в своей истории, тогда, когда он абсолютно потерял все, потерял здоровье, потерял свое богатство, потерял своих детей. Он говорит, я искал, вернее, слышал слухом ухо, но теперь мои глаза видят тебя. И после своих особых испытаний Иов со своей стороны сказал, а я знаю, Искупитель мой жив. И он последний день восставит мою распадающуюся кожу, и я во плоти своей узрю Бога. То есть засуха духовная, которая на момент поражения пришла в его жизни, была устранена, потому что он искал лица Господня. Почему засуха может прийти в нашу жизнь? Возможно, причина как раз кроется в нас, если в нашей жизни есть нечто такое, что может быть неугодным Богу. Однако она может прийти потому что сегодня враг человеческих душ, то есть дьявол или противник, будет делать все возможное для того, чтобы люди чувствовали себя нехорошо. Третья причина заключается в том, что мы живем в несовершенном мире. Если этот мир несовершен, то этот мир испорчен грехом еще со времени Адама и Евы. И таким образом мы в наследство получаем некую природу, которая помогает нам все дальше и дальше убегать от Бога. Но Господь говорит, остановитесь на своих путях. Расспросите о путях древних, узнайте, где путь добрый, и двигайтесь в том направлении для того, чтобы найти живительную влагу в пустыне. Библия открывает нам настоящую реальность. Это будет продолжаться до тех пор, пока рядом с нами будут жить грешники. Суть каждого человека, который живет вне Бога, жить и грешить, потому что он понимает, что его жизнь находится вне любой силы, которая помогает ему в преодолении этой слабости. Поэтому причины, почему происходит засуха в нашей жизни, могут быть разными. Иногда, может быть, мы будем виноваты в том, что с нами происходит. Иногда от нас это не зависит, так как не зависело от проблемы Иова, не зависели от него. Он был праведным человеком, и об этом даже сам Господь засвидетельствовал. Но беды пришли в него, в его жизнь, и эта жизнь превратилась действительно в большой кошмар. Но он смог выдержать все и остался верен Господу. Итак, если человек смирится, что произойдет в его жизни? Священное Писание говорит, что смиренный человек означает человека, который зависит от самого Бога. Он еще очень податливый, то есть как та глина, которую использует горшечник для того, чтобы создать какое-то произведение искусства. В противном случае, если человек начинает бунтовать против Бога, раздражаться и ожесточаться, то наступит время, когда его робот приведет по пути к тому, что он начнет обвинять Бога в том, что Господь не был виноват, в чем Господь не был не виноват. Порой мы понимаем, что чем больше ты ожесточаешься, тем больше ты ропщешь на Бога, тем хуже и сложнее становится тебе самому. Ты начинаешь чувствовать себя так, как чувствовал один из героев Священного Писания, Саул. Тогда, когда он сопротивлялся Богу, когда он пытался делать все плохо для Церкви Божией, и однажды он по пути в Дамаск был остановлен Богом. Он услышал голос Божий, который очень красиво ему сказал, говорит, «Саул, Саул, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Другими словами, чем больше ты будешь сопротивляться, чем больше ты будешь роптать, чем хуже будет для тебя внутри, потому что ты будешь ощущать себя так, как будто внутренности твои сжимают тиски. Поэтому, если ты в сердце сдаешься перед Богом, если ты начинаешь вступать на путь сокрушения, начинаешь понимать и говорить, «Господи, пожалуйста, прости, потому что я был неправ пред Тобою», если смирение происходит в твоей жизни, если ты в сердце сдаешься перед Богом, то наступают новые времена. В одночасье приходит совсем другое состояние души. Приходит в сердце легкость. Ты начинаешь парить, как будто ты на крыльях, потому что ты осознал свое состояние, осознал свой грех. Ты принес жертву Богу, дух сокрушенный, сердце смиренное, потому что Господь тогда в этом случае презирает этих людей для того, чтобы они могли быть Его детьми. Итак, второй шаг к восстановлению – Если народ со своей стороны увидит, что вокруг наступило время засухи, тогда, когда нет слова ни от кого, все начинают искать совсем других ценностей, то Господь говорит, если человек начнет молиться в это время, особое переживание, да, то я смогу его изменить. Что такое молитва? Что имеет в виду сегодня Господь под словом молитва? Молитва – это разговор с Богом, тогда, когда я веду диалог с Ним. И Бог со своей стороны сегодня делает для меня некий шаг навстречу, тогда, когда Он слушает меня. Но проблема заключается в том, что зачастую я говорю, Бог слышит, но ответ, который Бог желает дать, я его не слышу, потому что я куда-то тороплюсь. Итак, молитва – это не просто религиозный обряд, который очень многие могут знать, которые считают о том, что если только осенить себя крестным знаменем и сказать несколько слов «Господи, прости», то это уже будет той самой верной молитвой. Молитва – это живой контакт с Богом. И когда Бог говорит «и когда будут молиться», Он не уточняет, каким видом молитвы люди могут молиться. Либо крестным знаменем, либо стоя на коленях, но вместе с тем они будут молиться. Поэтому мы можем сегодня сказать, что молитва не обязательно речь или песня. Молитва может быть состоянием вашего духа, тогда, когда дух говорит Богу, и Господь слышит ваши сердечные намерения и сердечные вздохи. Поэтому Бог со своей стороны делает все возможное, чтобы помочь каждому человеку. Во-первых, через Писание, которое мы знаем, что Он оживляет в Слове и Духе Своем. И тогда, когда определенные тексты из Библии пытаются зацепить твою душу, ты со своей стороны начинаешь понимать о том, что ты приближаешься к тому, кто является твоим Творцом, кто является твоим Отцом, кто всегда позаботится о тебе, кто всегда поддержит, кто всегда скажет тебе самые добрые слова. И в ответ ты тогда говоришь: «Господи, я люблю Тебя». И так будут молиться. Это не означает, что общение с Богом произойдет абсолютно нечаянно. То вот случайно я помолился, и случайно Господь мне ответил. Нет, это предполагает определенные усилия тогда, когда я выделяю время для того, чтобы поговорить с Богом. Когда я со своей стороны делаю все возможное для того, чтобы настроить себя на ту волну, чтобы слушать Бога. Вы знаете, в советские времена, когда люди попытались слышать христианские радиостанции, на границах всегда стояли специальные глушилки. И эти глушилки всегда уводили определенную волну. И каждый человек, который хотел что-то услышать о Слове Божьем, должен был все время настраивать эту волну на то, чтобы услышать, что же говорит диктор. Но волна уходила, потому что определенные силы делали все возможное для того, чтобы этого не услышали. Так сегодня происходит и с нами. Тогда, когда Господь говорит, что я хочу иметь общение с тобой, я хочу слышать тебя, дьявол пытается сегодня уводить эту волну. Он пытается отвлечь нас другими какими-то факторами. И человек начинает терять связь с Богом. Итак, чтобы исполнить волю Божию, давайте будем молиться вместе с известными нам способами и методами во всякое время и на всяком месте. Я искренне надеюсь, что каждый из нас со своей стороны делает все самое лучшее. Потому что если человек смиряется, если человек молится, то третий выход из засухи говорит: «Если взыщут лица моего». И здесь как раз говорится о том, что если они найдут лица моего, то тогда и в жизни произойдет великая перемена. Ведь Божье благословение ищет сегодня весь мир. Все грешники входят в число охотников за Божьим благословением. Потому что каждому хочется жить под некой охраной и некой заботой. И поэтому, конечно же, все христиане знают Бога. Но только вопрос, в какой степени мы знаем этого Бога, который открывается нам в своем слове. Во второй книге Паралипоменон, в 7 главе, в 13-14 тексте, который мы читали, Бог не только просит нас вернуть потерянное, но и призывает нас тех, кто уже знает Его, углубиться в познание Его. Ведь даже христиан порой мало интересует сам Бог. Гораздо меньше или гораздо больше интересует больше благословение, нежели сам Бог. Поэтому попробуйте представить себе, как мы сегодня порой себя ведем в отношении нашего Небесного Отца. И я хочу, чтобы каждый из нас мог вспомнить о том, что в Библии описаны библейские герои Давид, Моисей и Павел. Они очень близко знали Бога, и потому Господь мог проявлять свои действия через них. Кто в какой степени сегодня ищет Бога, тот в такой степени найдет. Потому что если я ищу усердно, то тогда я и нахожу Господа. Если я не ищу Господа, то тогда я не могу с Ним общаться достаточно хорошо. Если я не помешаю, то точно построит. Если люди, которые сговорились построить Вавилонскую башню, то даже тогда, когда Господь сказал, говорит, если я не вмешаюсь в их планы, они обязательно построят. Попробуйте представить себе, что если мы со своей стороны попытаемся что-то сделать вместе с Богом, то тогда будет успех или нет? Конечно же, будет успех. И поэтому, если в народе появляются люди, которые познают Бога не понаслышке, познают не фальшиво, а пытаются действительно знать Его как искреннего Бога. Поэтому в этом случае я хочу напомнить слова известного библейского героя, который в напутствии своему сыну говорит. Это Давид обращается к своему сыну Соломону и говорит, «Знай Бога Отца твоего, которого я знал». Поэтому если сегодня наследство... От родителей мы получаем действительно благословение того, что наши родители знают Бога, то это большое преимущество. Вспомните Елисея, который знал Бога лично. Когда враги отступили город, в котором он находился, и попытались захватить его, то слуга у Елисея очень сильно переживал. И говорит, что будем делать, господин? Вокруг столько много людей, солдат. И тогда в ответ прозвучала одна фраза, которая сегодня дает нам уверенность и надежду. Говорит, Господи, открой глаза этому человеку, и пусть он посмотрит, что с нами больше, нежели с теми, кто находится за стенами этого города. Поэтому даже во время страшной опасности она знает, что живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. И если мы сегодня понимаем о том, что пророк Елисей выиграл битву абсолютно без единого патрона, то мы можем сегодня знать, что Бог со своей стороны может решить каждую проблему, абсолютно не применяя человеческие усилия. Бог может сегодня изменить нашу землю без единого выстрела, как это сделал во времена Елисея. Для этого ему нужны апостолы. Апостолы, которые, как Павел, будут делать самое важное. Они будут слышать то, что не слышат другие. Когда Павел шел по дороге в Дамаск, написано, и Господь его остановил и сказал, что трудно тебе идти против вражна, то он слышал голос, а другие, которые находились, не слышали. И вот в этом случае, если среди народа, если в городе есть люди, которые заботятся как раз о том, чтобы слышать голос Божий, то благодаря этим людям город будет благословлен. В тот момент, когда Гиези мечутся, когда они не понимают и знают о том, что же дальше будет, есть люди, которые встают в проломе для того, чтобы защитить свой город без единого выстрела. Потому что они могут увидеть незримого Бога, а затем идти в послушание, воплотить жизнь, все увиденное и все услышанное. Мы должны понимать пути Божии, знать, как действует Господь, и осознавать Его волю. Божья воля заключается в том, что мы ищем самое важное. Важное, которое открывает нам Священное Писание. Самый главный секрет – это ключ Давидов. Создать механизм просто, потому что можно научиться скопировать и внедрить. Но если ты не знаешь Бога лично, если ты не разговариваешь с Ним по душам, то будет очень сложно. Очень важно знать Иисуса лично и слышать. Важно обратить внимание на Иисуса, потому что Он есть пробуждением нашей личной жизни. Если Господь однажды закрывает двери чего-то, то Он обязательно откроет окно. Часто мы, даже придя к Богу, так сильно хотим иметь то, что может нам дать Иисус, что даже забываем хотеть самого Иисуса. И поэтому нам порой хочется в молитве получить благословение. «Господи, пожалуйста, благослови меня в этом, благослови в входе, на выходе». И забываем, что самое важное мы можем забыть здесь и сейчас. Это пообщаться с самим Господом. «Итак, ты, Соломон, знай Бога отца твоего», — говорил Давид своему сыну. Почему? Потому что он мечтал, чтобы его сын знал Бога так, как он, Давид знал сам. Но действительно, сегодня многие не понимают того, что происходит в этом мире, и поэтому их жизнь сегодня подвержена серьезным проблемам. Им ничего не нужно, не только на этой земле, но и на небе, потому что можно хотеть ничего земного, но очень хотелось, чтобы их жизнь могла быть изменена. Апостол Павел сказал, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитой. Аввакум со своей стороны говорит, даже если виноград не принесет никакого плода, овец не станет в загоне, я буду радоваться о Господе. Почему? Потому что в нем моя жизнь. И об этом говорится в Священном Писании. И Бог говорит, идите без меня в обетованную землю. Тогда, когда возникли серьезные проблемы, и народ перестал слышать голос Божий. Господь говорит, ну хорошо, если вы хотите попасть туда, в эту красивую землю, говорит, идите без меня. Но в ответ предводитель израильтян, вышедший вместе с ними из Египта, Моисей, говорит, Господи, мы не сможем туда пойти без Тебя, потому что в Тебе, как сказал апостол Петр, глаголы вечной жизни. Моисей сказал, нет, лучше мы останемся в пустыне, потому что Ты наша главная и единственная ценность. То есть он предположил, что лучше остаться в пустыне, но с Богом, чем жить в красивом месте, но без Бога. Почему? Потому что это, спустя некоторое время это красивое место превращается в Содом и Гоморру, если там нет Бога. Бог ищет сегодня людей, которые искренне влюбились бы в Него. Потому что сегодня стало модным приходить в церковь, молиться, но вместе с тем эта мода очень быстро проходит. Поэтому Бог ищет сегодня людей, которые искренне любили бы Его и служили бы не потому, что Он благословляет, а потому что они знают Его как своего лучшего друга. И, наконец, Господь говорит, «Возлюби меня и только меня, всем сердцем и всей душою своею, потому что корень всех зол есть сребролюбие». А тогда, когда человек со своей стороны решает проблему, чтобы служить Господу, то тогда говорит, что боголюбие и поиск боголюбия приводит к тому, что это самый важный поиск, который может осуществить человек в своей жизни. Если они взыщут Господа, если они смирятся перед Господом, если они обратятся, и потому Господь сказал, если взыщут лица Моего, то только по одной причине, что Он сам так относится к нам, Он будет делать все со своей стороны, чтобы помочь этим людям. Конечно же, это нормально, приходить к Богу, главным образом за Его помощью, за восполнением нужд и благословением. Это самое важное, что человек получает. Но самое важное, не забывайте, что в поисках Бога вы должны знать Его как Личность, а не просто получать то, что вам кажется сегодня выгодным. На первом плане появляются ценности духовные, потому что одна из этих ценностей – это сам Господь. Когда я общаюсь с Ним, как с Небесным Отцом, то тогда моя жизнь становится совсем другой. Она расцветает, как сад, как в пустыне оазис, так и жизнь человека превращается в благословение тогда, когда он знает Бога. Другими словами, наша задача как раз состоит в том, чтобы научить людей не только знать, каким способом молиться, но чтобы они могли знать того, кому они молятся. Если это нам удается, то многое другое вытечет из этого автоматически. Например, уже нам не нужно будет учить молитвы, пожертвования, служение Господу. Всем будет известно, что любовь – это самый главный принцип и мотиватор в мире. Почему? Потому что если я понимаю, что меня любят, то в ответ я буду тоже любить. Если я понимаю, что меня ненавидят, то в этом случае я буду сжиматься. Поэтому последний, четвертый шаг, о котором Бог говорит при выходе из засухи, чтобы прийти к его исцелению. Если они не только смирятся, не только взыщут лица моего, но если они обратятся от худых путей своих, то Бог со своей стороны попробует исправить их жизнь. Другими словами, они обратятся от худых путей своих и будут ходить путями возлюбленного Господа. Поэтому Господь становится нашей частью жизни. Господь становится нашей страстью, потому что мы видим только смысл в том, чтобы направить свои стопы к Нему. И поэтому, наконец, после исполнения нашей части, Господь говорит: «Я услышу с неба голос их, прощу грехи их и исцелю землю их». То есть Бог имеет в виду, что через смирение, через молитву, через любовь к Господу, через изменение образа жизни отдельно взятых людей наступит определенная перемена. И поэтому к этим переменам потянутся люди. Люди станут совсем по-другому относиться к Богу. Итак, это способен сделать только один Господь. Но именно наше смирение и общение с Ним, поиск лица Его, изменение нашего образа позволит Богу исполнить свою часть и осуществить свою волю через нас. Итак, давайте исполним Божьи условия. Давайте испытывать на себе и прилагать усилия исправления своих путей. Давайте выполним свою часть тогда, когда Господь, несомненно, выполнит свою. Ведь если Он выполнит свою часть, допуская в нашей жизни засуху, язву, саранчу, то уже одно только это говорит о том, что Бог сдержит свое слово и в остальном. Он обязательно пошлет нам исцеление. Он обязательно пошлет исцеление нашей земле. И наступит время тогда, когда мы будем жить на новом небе и на новой земле. Давайте приблизимся к Богу. И Он приблизится к нам. Давайте мы откроемся Богу, и Он откроется нам еще больше. Давайте мы смиримся, и Он даст нам свою благодать. Давайте мы взыщем Его лица и обязательно найдем Его. И тогда наступит время, когда Он исправит наши пути, потому что мы знаем Его. Мы ищем Его и ищем Его правды. И поэтому пусть Господь будет с вами и позволит, чтобы время засухи закончилось в вашей жизни.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
1: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий – священнослужитель Сергей Комарницкий.
2: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем вместе с вами искать ответы на вопросы, есть ли у нашего сердца кнопки, с помощью которых им можно было бы управлять, его можно было бы понимать и можно было бы с ним договариваться. Продолжаем. Друзья, здравствуйте еще раз. Представьте, пожалуйста, самые приятные объятия, которые когда-либо были у вас в жизни. Возможно, это вас обнимали родители, объятия вашей мамы, из которых вам не хотелось освобождаться вообще. От слова ни разу. А теперь представьте те объятия, в которых вы совершенно случайно оказались. И вы сами не поняли, как вы там оказались, и хотели сказать: «Человек, что ты делаешь?» Самые некомфортные объятия, из которых хотелось как можно быстрее освободиться. А теперь давайте посмотрим на экран. Может ли быть такое, что слова, которые мы проговариваем, они в чем-то похожи на объятия кого-либо из людей? Могут ли слова нас обнять? Могут ли слова заключить нас в свои большие-большие руки? Ведь когда-то мы с вами читали, что жизнь и смерть во власти или буквально в руках языка. И вопрос, скорее всего, будет риторическим. Если суммировать все слова, которые на протяжении последнего года вы произносили, и попросить вас в объятия ваших слов зайти, вопрос риторический, но тем не менее, насколько комфортно вам было бы находиться в объятиях ваших слов?
3: Если честно, не очень. Я бы сказал, отвратительно.
2: А почему так?
3: Ну, иногда из моих уст выходят не очень хорошие слова.
2: Спасибо. Спасибо, Илья, за честность. Вопрос другой. Можем ли мы сказать, что нашим близким очень комфортно находиться в объятиях наших слов? Что они прямо так говорят: «А ну, пожалуйста, пообнимай меня еще, дай мне обнимашки своими словами». Кому комфортно находиться в объятиях слов наших? Нам самим или нашим близким? Или, возможно, не нам самим, не нашим близким? Вопрос риторический и очень личный. Но специально его проговариваем, чтобы можно было вспомнить, что вы

0: наших слов на то, что происходит с нами. Итак, читаем. Наши мысли и чувства получают поддержку и крепнут, если мы их ясно и конкретно выражаем. Таков закон природы. То, что слова выражают мысли, так же верно, как и то, что мысли следуют за словами. Если бы мы сильнее выражали свою веру, больше радовались благословениям, которые мы, несомненно, имеем, а это великая милость и любовь Божья, то мы приумножили бы веру и радость. Внимание, обратите. Кстати, есть что-то вот в этом принципе для вас, что вы бы знаком галочка для себя отметили? Вот это интересно. Вот над этим есть смысл подумать, или, может быть, тут есть что-то, с чем вы говорите, я категорически не согласен.
1: По-моему, необычно, что мысли следуют за словами. Ну, интересная мысль.
2: Мне тоже эта мысль понравилась, потому что как бы наши слова, они утверждают наши мысли или рождают наши мысли. У меня такое было.
3: Угу. А я всегда думала, что наоборот.
1: Да, что сначала нужно подумать, прежде чем сказать, а тут от обратного.
0: Да, совершенно верно, друзья, вы хорошо подметили. Часто мы думаем и считаем, что слово является продолжением мысли. Так оно и есть. Но мы часто забываем, что тут дорога с двусторонним движением. Как мысли формируют слова, так же и слова формируют мысли и формируют чувства. Почему я это сказал? Говорит человек. Потому что я так чувствую. Но совершенно справедливо будет следующее. Я так говорю для того, чтобы чувствовать. То, что я проговариваю, влияет прежде всего на меня, на мысли, которые появятся, на чувства и эмоции, которые у меня будут возникать от моих же собственных слов. Это один из важных принципов, о которых важно не забывать. Маленький пример. Когда человек говорит, что-то мне грустно, просто сказал, а потом подумал, действительно грустно. Еще раз подумал, как-то тоскливо-тоскливо. И если в этот момент еще и мимику соответствующую сделать, то можно гарантировать, что человеку будет действительно грустно, хотя он, произнося первый раз «мне грустно», просто так сказал. То есть, да, то, что мы говорим, оно влияет на нас.
4: Но это все-таки мысли. Сначала мысли, потом слова. То есть, если от другого человека мы слышим слова, то сначала его слова, потом наши мысли. Не знаю, я, мне кажется, не согласен с этим.
0: Вопрос. Спасибо, Сережа. Вопрос. Было ли такое, что, начав что-то проговаривать, у вас появлялись мысли, которых до того момента не было? Именно в процессе проговаривания, может быть, самому себе, вы что-то начали лучше понимать? Понимаете, как правило, такое бывает, особенно когда с человеком общаешься. И вдруг тебя что-то осеняет. Ты сказал и думаешь, я об этом никогда не думал. Как я это сказал? С чего это взялось? И твои собственные слова заставляют теперь тебя думать по-другому. Что-то ты как-то проговорил для себя неожиданно. Хорошо, друзья. Сегодня будет непростой вопрос у нас, связанный с темой, которая, увы, очень популярна сегодня. Запредельные слова. В плане слова, которые имеют сомнительную репутацию. Очень сложно сегодня быть в обществе, неважно, где ты находишься, в школе, в университете, в офисе, и чтобы от окружения не услышать какие-то такие очень-очень резкие слова, проще говоря, матерные слова. И если раньше ими ругались, то сегодня все чаще и чаще их используют просто вот как специи. Если есть просто кашку без соли и сахара, она вообще никакая, а добавишь специи и прямо смотришь кашка-кашка.
1: Да, ладно, если... Ну, одно дело, что кто-то ими даже выражает эмоции, хотя это, ужасно слушать, да. Я однажды открыла окно, просто чтобы проветрить комнату, и я слышу, что подростки, гуляя на улице, общаются только матом. То есть все предложение, оно буквально состоит из мата. Это не просто присыпано, да, а состоит речь из них. Вот это кошмарно.
0: Да. Давайте кое-что посмотрим. Чтобы вот этот процесс, можно было процесс проговаривания слов разных анатомировать. Если мы возьмем и совершим небольшое путешествие погружения, погружаемся в свою собственную руку, увеличиваем зум и видим свою собственную клеточку. Увеличиваем зум, видим клеточные органоиды. Увеличиваем зум, видим молекулы. Увеличиваем зум, видим атомы и так далее.

0: и так далее. И на определенном из уровней вот это все материальное, оно исчезает, так называемое материальное. И мы уходим на уровень энергии. Да, материя – форма существования энергии. Хорошо известная фраза. Но есть ли что-то глубже энергетического уровня? Есть. Вы совершенно правы. Уровень информационный, что все начинается с этого. Ведь сказано было, вначале было слово, и слово стало плотью, слово воплотилось. Получается, что в основе нашего мироздания находится информация. Почему мы снова и снова говорим, что Создатель творит мир словом? И мы тоже мир можем творить словом. Поэтому важно понимать, какую информацию, какой заряд несут слова, которые мы говорим. И как вы, может быть, было такое у вас, чтобы вы помогли кому-то, возможно, себе, возможно, другому человеку, избавиться от одной из вреднейших привычек, которая не менее вредна, чем курение или наркозависимость. Привычка материться.
1: Ну, я матерился. Я находился тогда в том обществе, в котором, ну, часто ругались матом. И, глядя на них, я тоже начал ругаться. Как я от этого избавился? А я от этого избавился. Два пункта. Я, ну, ушел из этого общества, стал меньше там находиться в этом обществе. А второе. Мне один человек сказал, ты ругаешься матом, потому что не знаешь более красивых слов для выражения эмоций, для выражения своих чувств и общения. И просто он мне сказал, ну, буквально 5 слов, которых я не знал, я понял, что они очень красивые, и употреблять их, они, во-первых, более эффектны, чем матные слова даже. И мне понравилось. Угу. Вот. И со временем я перестал ругаться матом.
0: Спасибо. Спасибо, Илья. Кто-то еще можешь поделиться? Какой-то совет, может быть, вы давали, и он сработал. Или, может быть, вы от бабушки своей слышали, или еще от кого-то. Вот как это преодолевать? Ведь сегодня действительно, ну, во-первых, далеко не многие думают о том, что в этом что-то зазорное есть. А во-вторых, если человек подумал, то далеко не всегда, осмыслив это, он готов остановиться. Или, может быть, хотел бы не материться. Может быть, вы видели, как человек говорит, проболтавшись, начиная слегка бить себя по губам словами, я не хотел, сболтнул почему-то, вот не хотел. Ну, такое бывает, если ты говоришь обычно, пожалуйста, при мне не выражайся. Пожалуйста.
2: Ну, у меня были разные ситуации, одна из которых, когда я училась в школе, то, когда появлялось такое желание или в мыслях как-то замечала, что проскальзывает, то я прикусывала себе язык, потому что знала то, что у тебя в мыслях, то скоро станет и на языке, как бы ты себя не сдерживал, все равно вылетит. И почему я именно решила прикусывать язык? Потому что я хотела дать понять, сказать так, своему подсознанию, что, ну, вот так делать не надо. То есть, честно говоря, когда ты что-то осознаешь, и когда это у тебя вылетает, ну, что-то, то, что ты не одобряешь, но у тебя вылетает непроизвольно, дело обстоит намного сложнее. И да, легко сказать то, что, ну, это ты, то есть странные ты слова говоришь. Ну, как бы общаться со своим подсознанием, это очень, очень странно, но... Это лучше, чем вообще ничего не делать. Лучше быть каким-то таким странным, возможно. Вот, держать это, конечно, в тайне. Вот. Но, тем не менее, искать именно что-то для себя, что подходит тебе, и не бояться быть странным даже в собственных глазах, что касается там, ну, индивидуальных особенностей. Самое главное — принять себя, себя такого необычного. И работать чисто с собой, а не зависеть от чьих-то предрассудков. И...
0: Спасибо. Спасибо, друзья. Три метафоры. Три метафоры, которые хотелось проговорить. Метафора первая. Когда мы говорим о том, что делать, если мне сложно контролировать слова, которые я произношу, и что, да, я понимаю слова матерные. А что в этом плохого? Первый момент. Жаркий летний день. Вы мечтали дойти до берега вот этого потрясающего, шикарнейшего озера. Вы наконец-то дошли во время похода, и к этому озеру ведет крутой спуск. Недостаточно большой, но тем не менее. И вы останавливаетесь, вы понимаете, озеро просто изумительное. И вот теперь вопрос. Вы готовы в жаркий летний день сразу с этого карьерчика броситься в озеро, прыгнуть? Как удобно. Хотите бомбочкой, хотите классически, правильно, как и должно. Вы в этом озере, у этого озера впервые оказались. Оно красивое. Вы готовы нырнуть в него? Жарко, хочется, жарко, хочется. Друзья.
2: Я бы нырнула, потом бы пожалела и передумала бы. Но тогда бы я нырнула.
0: Вы понимаете, в чем проблема? Нырнуть-то хочется, но, не зная брода, в общем-то, не суйся в воду. Ты не знаешь, какое там дно. Ты не знаешь, есть там коряги, нет там коряг. Глубоко там или мелко. Это опасно. Как бы ни хотелось, надо сначала проверить дно. И когда проверено, то можно нырять. То же самое слова, которые мы говорим. Уверены ли мы, что у них нет того самого вредного потенциала, о котором мы говорим? Уверены ли мы, что эти слова однажды не выстрелят в нас? Маленькая деталька. Одна из самых заминированных частей на планете Земля – это Голландские высоты. Знаете такие, да? Находятся на севере Израиля. А где бы ты там ни ехал, там постоянно заграждение и написано «мины», осторожно, «мины». Огромные просторы, огромные поля. И думаешь, вот там бы погулять, там бы пикничок сделать. Но это опасно. Вероятность того, что ты подорвешься, есть. Как есть вероятность, что тебе повезет, и ты не подорвешься. Ты не знаешь, где находится мина. Но если есть ограждение, не лез. Так безопаснее будет. То же самое в отношении слов. Есть те слова, которые Библия очерчивает как территорию минных полей. Не нужно их произносить, если ты доверяешь Священному Писанию. В частности, вот эти слова, о которых мы говорим, нецензурная лексика. Это была первая метафора. Вторая метафора. Библия говорит, от избытка сердца говорят уста. Как вы это понимаете, кстати? Что это значит? От избытка сердца говорят уста.
3: Ну, то, что нас наполняет, то из нас и выходит.
0: Да, совершенно верно. Получается, в чем-то слова, они являются неким перископом. То есть, если перископ, он показывает находящимся в подводной лодке, что находится снаружи, то слова являются противоположным перископом, который показывает окружающим, как правило, чем наполнены мы. А теперь представьте, если с помощью лексики можно считывать начинку сердца человека, то когда человек матерится, что же там у него в сердце? А теперь давайте подбавим обороты, резкости и огоньку. А представьте, что всякий образ будет визуализирован. И когда человек матерится, чем наполнен он и его сердце? Симпатично очень, да?
1: Его сердце может наполнено не обязательно злом.
0: Мы не говорим про зло.
1: Я имею в виду то, что когда человеку больно, очень больно, он может потерять контроль и ругнуться матом, когда ему прям очень больно. Просто это такой момент, когда просто как будто сердце режет ножом. Вот.
0: Согласен.
2: А бывает, когда очень хорошо, то все равно... Да хорошо!
0: Да.
3: А бывает, люди это вообще делают неосознанно. Они не знают, что означают эти слова. И в их семьях так делали. Они выросли, они научились. И делают это совершенно
0: неосознанно. Да, то есть это момент обучения. Пожалуйста.
4: Тем более, мне кажется, когда физическая боль. Ударился ты, допустим, да, мизинцем об стол. И, ну... Некоторые, конечно, не могут сдержать мат, но это очень сложно. Угу. Вот я, в принципе, не матерюсь и стараюсь этого не делать, но когда очень-очень больно, извините, но я могу, потому что, ну, тут просто слов нет, просто боль, и даже если никого рядом нет, я не хочу донести свои эмоции кому-то, сказать, что мне больно. Просто, ну, как-то получается. Конечно, я себя потом бью по губам и говорю, что так нельзя, но все равно это как-то выплескивается, это физическая боль.
0: Да, это способ выплеснуть некую эмоцию. Но вопрос, почему до определенного возраста ребенок кричит, когда ему больно, мама, в крайнем случае папа, хотя такого не слышал вроде бы, а когда он взрослеет, начинает совершенно другие слова кричать, вы понимаете, да? Какой тут момент, почему мы говорим, вторая метафора была, что если человек, говорящий матом или ругающийся матом, будет понимать, что слова, проговариваемые им, показывают начинку его сердца. Он как пирожок, но пирожок может быть с капустой или пирожок может быть с матершиной. Приятного аппетита! Давайте другой пример приведем. Матерные слова или мусорные слова, или их Библия называет чем-то непотребным, мерзостью. Мерзость – это одно из слов для описания экскрементов. Извините за патетику. А теперь. Замечательный класс. Авис или птицы. У них есть одна особенность. У них отсутствует такое явление, как толстый кишечник. У них сразу прямая кишка. Поэтому птицы не умеют сдерживаться по определению. Понимаете? Поэтому, когда летит птичка, стая птиц, лучше зонтик раскрывать над собой. Все непредсказуемо. И если птицу завести дома, нельзя как кошку или как собаку ее научить ходить куда-то. Она это не будет делать, а в нее это не заложено. К чему мы это говорим? Человек, который проговаривает матерные слова, не сдерживаясь, он похож на птицу, которая не умеет сдерживаться. И поэтому, если мы говорим, что это мерзость, это экскременты, то человек, когда ему тяжко, как бы ему тяжко не было, он, опять-таки, друзья, извините за патетику, до специального места добежит. Потому что дело чести добежать до специального места под названием туалет. Но когда человек матерится, он не сдерживает себя вообще. И вот потоки из него идут, и есть такое слово, фраза красивая, вербалиум диарея. Это вот словесное недержание. Диарея, но словесное. Человек, когда говорит это, он не задумывается, что это такое. Если бы у него другая была метафора, не то, что выражаться – это круто, это модно, я такой крутой, я такой брутальный, да мне все по барабану, да я тут все могу. Вот с такой установкой человек без проблем будет выражаться, еще будет этим гордиться. Но если у него другая установка, и помните, мы о чем говорим, что такое истина – это отражение реальности. Если он понимает, что эти слова – это не отражение реальности, а искажение, то наверняка он будет как-то более сдержан. И, ну, по крайней мере, ну, памперс будет себя надевать, чтобы там вовремя сдерживаться можно было. Пожалуйста.
5: У меня вопрос. Вот есть слова. Ну, то есть, если мы говорим плохие слова, получается, мы вот, ну, выплескиваем, да, что-то плохое, как бы влияем на окружающих, на себя. Но если я говорю слова хорошие, то есть, например, ну, мы поругались с человеком, а я ему говорю, типа, ну, пусть у тебя все будет хорошо, но я говорю это с негативом. Я говорю это с сарказмом, чтобы как бы, ну, типа, вот так вот.
0: Да
5: я говорю
0: слова хорошие. Чтобы у тебя все было хорошо.
5: Ну, я не знаю, ну, я неудачный пример привел, но как бы можно сказать их положительные слова с негативом, как бы, что, типа, вот, ну, человек понял. То получается здесь, как бы, я говорю и хороший, но в мыслях плохое. Тут как бы, что...
0: А, вот одну секунду.
2: Получается, суть-то одна и та же. То есть, ну, как бы ты все равно, можно сказать, рушишь эти хорошие... Ну или нехорошее, но, по крайней мере, ты не делаешь взаимоотношения с человеком лучше. Как бы ты ни сказал, грубое слово или мягкое, ну смысл-то отношений один.
0: Да, спасибо. Почему я поднял бутылку и показал?
2: Остановилась.
0: Никоим образом. Смотрите, друзья, почему я показал? Потому что, да, очень важен не просто слова, которые ты говоришь, оболочка, но и содержимое. Очень важна еще интонация, что ты проговариваешь, безусловно. Как в бутылке должна быть вода. Она для этого создана. То же самое, слова, они должны что-то в себя вмещать. Какой-то эмоциональный посыл, какой-то духовный посыл. Безусловно. Поэтому тут должна быть корреляция. Поэтому можно, казалось бы, нейтральным словом сделать человеку очень больно. Но я бы дошел вообще от темы проговаривания. Вот это слова хорошие, это слова плохие. Это слишком, это все как... Это слишком черно-белое все. Мы не говорим о хороших словах или плохих. Мы говорим о том, что очень важно понимать последствия слов, которые мы говорим. Всякое слово имеет потенциал. Очень важно увидеть, какой этот потенциал. И что раскрытие этого потенциала привнесет в мою жизнь. Еще разок. Всякое слово, оно как семечко, как семя. Что из этого семя появится? Подсолнух или чертополох? Очень важно сделать генетический анализ данного семени, прежде чем засевать свой огород. Данными словами, то есть участок своей жизни. Давайте сделаем границу. В основном-то мы сейчас говорим не о словах, с помощью которых мы общаемся с людьми, хотя это тоже очень важная тема. Для нас более важна тема слов, которые мы произносим, с помощью которых мы можем свое собственное сердце настраивать в одну сторону или в другую сторону. И давайте посмотрим отрывок из Писания, послание к Эфесянам, 4 глава, стих 29.
1: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим».
0: Спасибо. А теперь давайте попробуем вот этот отрывок наложить на тему, о которой мы сегодня говорим. Какую классификацию слов дает Писание здесь? Апостол Павел, эксперт в области слов.
1: Гнилое.
0: Первая классификация. Слова гнилые. Давайте сразу проговорим гнилые слова. Чем отличается что-то гнилое от негнилого? Синоним слова гнилой.
3: Испорченный.
0: Есть. Испорченный. Еще гнилой – это?
3: Непригодный для пищи.
0: Непригодный для пищи, потому что?
3: Потому что вредит здоровью.
0: Потому что может навредить здоровью. Отлично.
1: Мне кажется, гнилой это не в конечном итоге, а то, что гниет и продолжает гнить.
3: Саморазрушение.
1: Мне кажется, в этом значении здесь употреблено.
0: Гниение — это процесс саморазрушения, совершенно верно. Теперь, получается, гнилые слова — это слова, которые могут отравить, это слова, которые могут запустить процесс саморазрушения. Саморазрушение. А давайте посмотрим вторая классификация.
1: Доброе.
0: Доброе. Давайте вспомним, что такое доброе? Это не то, что «Ой, мне от него так хорошо и так приятно».
1: Слово, которое доставляет благодать.
0: Вот, вы понимаете? Смотрите, слово, помните, мы говорили, добро – это то, что связано с присутствием Бога. Соответственно, доброе слово, которое показывает точку зрения Бога, ключевое. Доброе слово показывает точку зрения Бога. Помните, тоже в Библии есть такая фраза, кто говорит, говори как слова Божьи. Мы сейчас не про фанатизм какой-то говорим, а про то, что слова должны адекватно ситуацию описывать и показывать. И что делает доброе слово? Внимание, обратите, пожалуйста.
1: Доставляет благодать случай.
0: Назидает в вере. Да? Первое назидает в вере. Значит, гнилое слово, оно веру разрушает. Доброе слово веру назидает. Давайте вспомним. Первая кнопка, о которой мы говорили для регулировки сердца, это кнопка веры. Теперь вы понимаете, что кнопка веры напрямую связана с кнопкой под названием слова. Своими словами я или укрепляю веру и убеждения свои, или своими словами я веру разрушаю. Поэтому очень важно еще раз оценить, в тишине посидеть хотя бы один вечер и подумать, какие слова я произношу, какие слова действительно мне надо произносить, если у меня, понимаете, в чем вопрос? Если у меня есть цель, слова, которые я произношу, помогают мне достигать мою цель, глобальную цель, мою мечту, или слова, которые я произношу, они никоим образом не приближают меня к этой цели. Давайте пока остановимся. Был такой человек. Его звали Игнаций Земельвейс. Очень известный, сейчас мы попробуем найти его, очень известный ученый, который умер в, как сказать, в доме для умалишенных. Маленькая история про него, и вы поймете, к чему все это. Человек живет в середине 19 века. В славном городе Будапешт он работает в одной из будапештских клиник. И он занимается женщинами, их здоровьем, роженицами. И он заметил, что из 100% женщин, которые рождают в больницах, умирает от заражения крови до 30%. Вдумайтесь просто. Каждая, сколько, из 10 женщин, 3 умирают при родах. Дикое количество. То же самое с детьми. Если женщина рождает дома, то количество смертей в разы падает. В чем дело? И он проанализировал, что врачи, которые обучают студентов в анатомичках, вскрывая трупы, идут потом к роженицам и принимают у них роды. Или осматривают их. И потом происходит сепсис, происходит заражение. И Земельвейс смекнул, что неплохо было бы руки обрабатывать. И он разработал раствор хлорной извести, который обрабатывали руки. И что произошло? Когда он это ввел в своем отделении, то смертность среди женщин и среди детей уменьшилась в 7 раз. В 7 раз, друзья. Когда он это стал публиковать, то директор клиники сказал: «Я тебе запрещаю это делать, это все неправда, такого быть не может». Земельвейс наставил на своем, и его уволили за публикацию таких данных, потому что они противоречили устоявшимся мнениям. Более того, его уволили, и его же друзья потом заманили его в клинику для душевнобольных, куда положили и где он умер, сказав, что он сошел с ума. Почему сошел с ума? Потому что начал обрабатывать руки хлорной известью. Сегодня это уже известный факт, что да, нужно обрабатывать руки, нужно руки дезинфицировать. Но в середине 19 века вот эта идея, она пробивалась за большим трудом. И человек, который эту идею отстаивал, его назвали сумасшедшим. И сегодня в психологии есть такое явление, которое называется рефлекс Земельвейса, когда что-то считается неправдой. И когда на какую-то реальную картинку навешивают ярлык, что такого быть не может. К чему мы об этом говорим? А что, если со словами то же самое? Но только обрабатывать надо не руки хлорной известью, а наш язык и наше сердце. А что, если действительно многие проблемы нашей жизни, они связаны именно с качеством тех слов, которые мы проговариваем? Поэтому, друзья, прежде чем делать выводы, подумайте, пожалуйста, о том, что слово может нести гораздо более мощный и глубокий потенциал, чем мы себе представляем. Спасибо за ваши мысли, спасибо за то, что вы делились вашими идеями. Всего доброго вам. Дорогие друзья, мы с вами рассмотрели третью кнопку для регулировки нашего сердца, кнопку слов. Будем помнить о том, что слова, на самом деле, они изнутри намного больше, чем кажутся снаружи. И каждое слово обладает потенциалом в разы большим, чем мы себе можем представить. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго.
6: Вы слушали программу «Иначе говоря».
7: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
1: Как я рассказывал вчера, вся эта молитва, я хочу вновь сказать, не представляет собою какой-то особой формулы. Это все то, что мы выяснили в Слове Божьем, и теперь это озвучиваем с верою. Готовы ли вы совершить эту молитву посвящения и отречения? Я приглашаю вас подняться пред лицом Господним, и мы будем совершать это чудное действие, получать силу от Господа, получать от Него освобождение, получать от Него прощение, получать от Него силу для победы над дьяволом. Итак, текст молитвы. «Отрекаешься ли ты от сатаны, всех его дел и всех его ангелов, всего его служения и всей его гордыни? Отрекся ли ты от сатаны? Веруешь ли ты в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли? Веруешь ли ты в Иисуса Христа, Сына Божия, Господа нашего, который был распят, умер и погребен, воскрес из мертвых и теперь сидит по правую руку от Отца? Веруешь ли ты в Духа Святого, Господа Животворящего, Вездесущего, Духа Истины, обличающего, возрождающего, освящающего и подкрепляющего? На основании этого исповедания веры мы все вместе произносим молитву веры, молитву отречения. Господь Иисус Христос, я верю, что Ты есть Сын Божий и единственный путь к Богу. Я принимаю верой Твою любовь ко мне. Я верю, что Ты распял на кресте мои грехи и воскрес из мертвых. Я складываю всякий свой бунт и всякий грех. Я подчиняю себя Тебе, как своему Господу. Я исповедую все свои грехи перед Тобою». Здесь время исповедать все те грехи, которые относятся к нравственным причинам проклятия. Весь тот список, который вы приготовили на основании вчерашней темы, вознесите сейчас Господу и попросите у Него прощения за те грехи, которые относятся к числу нравственных грехов, те, которые вы ранее не исповедовали перед лицем Господним.

0: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
1: Я приглашаю вас перейти к следующей части. Я же прощаю полным прощением всех, кто согрешил против меня, против моего достояния или против меня самого, или рассказывал обо мне дурное и даже злословил. Прощаю всех, кто нанес ущерб мне или моему достоянию. Я прощаю полным прощением все проступки и грехи людей против меня, а именно. Сейчас вы можете назвать имена тех людей, которых вы прощаете, кому отпускаете грех против вас. Назовите конкретное имя конкретного человека и конкретный грех, который вы прощаете во имя Иисуса Христа.

Иисус Христос, я также прошу у Тебя прощения за грехи, которые я совершал против других. И здесь, если у вас осталось что-то неисповеданным, если вы еще не исповедовались перед Господом в согрешениях против ближних, сейчас время это сделать. Грехи, которые вы совершали против других.

Твоего прощения, особенно за любые грехи, повлекшие за собой проклятие в моей жизни. Освободи меня от неизвестных мне последствий грехов моих предков. Я также отрекаюсь от проклятий, пришедших в мою жизнь от моих предков, которые мне известны. И здесь, если вы знаете о родителях ваших, бабушках, дедушках, прабабушках, прадедушках и так далее, если вы знаете, что кто-то в роду занимался колдовством или делал что-то связанное с оккультизмом, вот сейчас время это все назвать и сказать «Я отрекаюсь» и вслух назвать это перед Господом Богом.

Я отрекаюсь от всех контактов со всем оккультным и сатанинским. Если у меня есть какие-либо объекты для контактов, я посвящаю себя на их разрушение. Я разрушаю все сатанинские притязания против меня. Господь Иисус, я верю, что на кресте Ты взял на Себя всякое проклятие, которое могло когда-либо прийти на меня. И вот сейчас с верою в Божью силу время отречься от тех оккультных причин проклятий, которые находятся в вашем списке. Все, что вы делали сами, лично, в оккультном отношении, принесите Господу, назовите по имени и поименно отрекитесь от всего этого дьявольского проклятия.

0: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
1: Я приглашаю вас произнести текст, которым эта молитва заканчивается. «Я прошу тебя сейчас освободить меня от всякого проклятия над моей жизнью именем Твоим, Господь Иисус Христос. Теперь верой я принимаю свое освобождение и благодарю Тебя за него. Во имя Иисуса Христа, моего Господа, я повелеваю вам, бесы, оставить меня прямо сейчас. Аминь. Аминь». Многие после этой молитвы говорят: «Я не успел вот это сказать, я не успела вот это произнести. Во время молитвы я вспомнила, что еще целая сфера моей жизни была под проклятием и давала место дьяволу. Что мне теперь делать? Время молитвы прошло». Вы теперь знаете причины проклятий, знаете, по какой причине дьявол проявляет себя в жизни человека. Вы знаете, каковы шаги к освобождению, и у вас есть образец молитвы. Эту молитву вы можете найти в разных книгах. Вы знаете теперь, что делать. Потому если Господь будет вести вас к тому, чтобы вспомнить еще нечто в вашей жизни, что пока покрыто было пеленой забвения, если Дух Святой напомнит вам какой-то грех, о котором вы давным-давно забыли, повторите тот же самый путь. И со властью, и с верой отрекитесь от дьявола, от всех дел его, от всех притязаний его, и обретайте новую меру свободы. Святой пусть освящается еще. Этот процесс сегодня был выражен видимо и предметно, но процесс этот по Божьему замыслу должен идти всегда. До самого дня смерти человека он призван ходить во свете, открывать для себя новую Божью истину, и если Господь обнаруживает грех, тут же его исповедовать, тут же отрекаться от проклятия, тут же отрекаться от дьявола и обретать новую меру свободы. Сегодня очень многие из вас будут спать совершенно по-иному. Сегодня состоялось чудо. Многие из вас его уже ощущают на уровне эмоций, на уровне чувств. И Божье благословение будет отныне заполнять жизнь вашу и все сферы вашей жизни все больше и больше. Оставайтесь верными Ему. Держитесь близко, около Него. Ухватитесь верою за руку Его. И Господь явит в своей жизни полноту, явит в вашей жизни на основании своего искупительного подвига полноту своих благословений. Будьте благословенны. Да хранит вас Господь.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
3: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Thank you.
0: для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Лицом к лицу. Ведущая. Директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Если вы регулярно смотрите наши передачи, то, наверное, вспомните встречу с замечательным гостем Джабиром Исмаиловичем Исхаковым. И сегодня у нас вторая с ним встреча. Мы решили все-таки продолжить эти беседы, потому что тема вызывает невероятный отклик. Христианин и мусульманин, мусульманин и христианин. Что общего, каковы точки соприкосновения, каковы стереотипы. Вот сегодня мы хотим больше внимания этому уделить. Я хочу вам напомнить, что наш гость мусульманин по происхождению, иранец, и 18 лет назад он стал христианином, он принял Господа своим спасителем и проповедует об этом людям. Мне кажется, очень-очень важный вот этот вот момент, стереотипы, которые есть у христиан относительно мусульман, которые есть у мусульман относительно христиан. Эти стереотипы, они бывают, не просто разделяют людей, они бывают разрушительными. Давайте об этом поговорим немножко на вашем опыте.
2: Да, конечно, вы правы, Юлия Ефимовна, потому что сегодня, я думаю, даже не побоюсь этого слова сказать, что сегодня умами управляет телевидение. И сегодня лицо исламского мира, оно сегодня представлено в воинственном таком исламе. И спроси на дороге у любого, останови на улице и спроси, закройте глаза и опишите мусульманина, как они опишут. Люди в черном, может быть, тут или поезд джихада там, поезд джихада, где взрывчатка, или с автоматом, или с пистолетом, или с ножом. То есть вот какой сегодня стереотип мусульманина в глазах христиан. Почему? Потому что сегодня, если любой канал включить, то обязательно вы услышите в течение дня какую-то весть, очерняющую ислам. И вот всегда начинают священники исламские, духовенство исламское, начинают потом как бы оправдываться, что ислам – это не такая религия, понимаете. И точно такой же стереотип существует у мусульман. Когда ты спросишь у мусульманина, закрой глаза и опиши христианина. Он говорит, это выпивающий там, вино, едущий свинину.
1: Хотя это тоже стереотип, заложенный тоже кем-то.
2: Годами. Вот. Сложенный,
1: столетиями
2: сложенный по закону, как они утверждают, исламский мир, нельзя делать никакое изваяние и просить у него помощи. Вы знаете, символ исламского мира, символ ислама, как и символ христианства, да, у христиан есть свой символ, у исламского мира есть свой символ, он звучит так: «Ла иляха илля Аллах». Традиционный перевод звучит так: «Нет Бога, кроме Бога». Но это перевод, который не раскрывает всю красоту Божью. А вот если перевести дословно, «ля» – это «нет», «иляхи» – это «святость», это «святой». Нет святости, кроме Бога.
1: Нет святости вне Бога.
2: Нет святости вне Бога. Святой только Бог. И на самом деле, что может быть святого на грешной земле?
1: Ну да. А давайте скажем, что Библия говорит по этому поводу.
2: Бог, Он только святой, и Он в своих писаниях говорил, что Он только святым отделил один день. Вот святость на земле – это только день, который Он назвал седьмым. Остальное все в этом мире, то, что Он касался, это было святым, но в лице Адама проклята земля. Но день, тот, который был отделен и освящен, он есть сегодня. Этот день есть. У него нет названия, но у него есть число. Это седьмой день. Вы знаете?
1: А в Коране есть про седьмой день?
2: Да. Я прежде чем открыть Коран...
1: Потому что мы с вами сейчас ищем точки соприкосновения, да? Вот день поклонения Богу, да? Что говорит про это Коран, что говорит про это Библия?
2: Вы знаете, прежде чем открыть Коран, я хочу сказать, знаете, в тюркском языке, а вот у нас много азиатских стран, почти 6 или 7 азиатских стран, которые говорят на тюркских, на языках тюркской группы, дни, знаете, как названы? Дни названы, состоят из двух слов. Угу. Числительное и само слово, как день.
1: Вторник.
2: Нет. На наших языках. Я хочу сказать, узбекский, киргизский, казахский, тюркский, азербайджанский язык. Там смотрите, как звучит. Як шамбе. Угу. Ду шамбе. Се шамбе. То есть слово состоит из двух значений. Первое – числительное, это персидское слово «як», «ду», «се», «чор», «панч».
1: Это 1, 2, 3, 4, 5.
2: Да. Угу. И смотрите, «як шамбе», «ду шамбе», «се шамбе», «чор шамбе», «панч шамбе». Угу. А потом идет слово «джума», это арабское слово «собрание».
1: Угу.
2: А седьмой день
1: то
2: назван...
1: даже в языке.
2: А седьмой день назван «шамбе». У него нет числительного. То есть это
1: день.
2: Самый главный, наверное, день, потому что у него он не исчисляется, это шамбе. Угу. И когда мы когда открываем, вот, знаете, я хочу обратить внимание, сура Аль-Бакара в переводе означается «корова». Бакара, она звучит на арабском, корова на русском языке. Вот если мы обратим внимание, да, вторая сура, вторая глава и 65-й аят, то есть 65-й стих. И вот как он звучит, послушайте. «Ведь вам известны те, которые нарушили субботу. Мы им сказали, обратитесь в обезьян, презренных и отвергнутых людьми». И теперь нам нужно прочитать 66-й стих, потому что, если мы будем внимательны, то здесь идет история, которая рассказана Мухаммеду и его, скажем, всем представителям, что мы говорили это иудеям. Понимаете, да? Угу. И вот теперь вот мы 66 стих прочитаем, 66 аят. «Мы это наказание сделали примером для тех народов и для тех потомков, а также в назидание благочестивым».
1: Угу.
2: То есть здесь есть такие два основных момента, на которых мы можем указать. Посмотрите, в 66-м аяте идет слово «благочестивый». В арабском языке это звучит слово «мутакин». Может быть, вам оно ничего не скажет, но, может быть, зрители, которые нас слышат и знают арабский язык, это от слова «таква». «Таква» — это праведность.
1: Mm-hmm.
2: То есть для праведных людей это сделано. А вот если мы откроем первый стих этой же второй главы, угу, то мы прочитаем такое воззвание. Книга эта,
1: угу,
2: несомненно, наставление для тех, кто гнева Господа страшась, смирен и праведен.
1: Угу.
2: И вот здесь стоит такое же слово, как и в 66 стихе. Мутакин. То есть это книга для мутакинов, для праведных. И субботний день был для праведных. И второй момент, посмотрите, здесь так интересно. Вот написано, мы сказали, обратитесь в обезьян, презренных и отвергнутых. В исламском мире на Востоке вообще самое презренное существо – это свинья. Вот за слово «свинья» там даже могут побить, убить, потому что это грязное существо считается. Но здесь написано «обезьяна». Я думаю, что даже вот здесь Бог усмотрел всему исламскому миру и почитателям Корана, изучающим и следующим Коран, весть о том, что если вы не верите и не соблюдаете субботу, вы будете обезьянами. Вам ничего это не говорит? Обезьяны. Откуда это вообще происхождение слова «обезьяна»? Дарвинизм. Понимаете?
1: То есть человек без смысла, существо без человеческого разума, без человеческого смысла.
2: Можно сказать так, потому что Дарвин утверждал, что мы произошли от обезьяны. И сегодня, я не знаю, 65-70% мира людей верят в то, что мы произошли от обезьян. И поэтому Бог говорит, вы будете обезьянами. Или будете верить, что вы произошли от обезьян, если вы будете нарушать субботу или будете не соблюдать субботу. То есть вот есть две чаши весов. Обезьяна и дарвинизм. Это значит отсутствие Бога и неверие.

0: вот личного исследования Корана. Знаете, это, ну, есть в Коране сура, она так и называется, пятница. Вернее, она называется джума. Джума, это по-арабски звучит джума. Но человеческий разум так привык к тому, что джума – это пятница. И я вот даже сейчас сказал, что это пятница. На самом деле, на русском языке переведено не как пятница, а как собрание. Понимаете? Собрание. Я вот знаю общины христианские, которые в пятницу начинают собрание, а в субботу чтут Бога. То есть они в пятницу начинают чтить субботний день.
1: Я просто хочу про то сказать, что, как мне кажется, если я права, если нет, то вы, конечно, меня поправьте, что большинство исповедующих ислам забыли о субботе, а большинство исповедующих христианство тоже забыли о субботе.
0: Вот, абсолютно.
1: Вот, то есть это та же самая вот точка соприкосновения. Но ведь о субботе сказано и в Библии, в христианском священном писании.
0: Абсолютно. Это вторая книга Мусы, то есть вторая книга Моисея, Исход, в 20 главе, она идет одним текстом большим, все вот эти 10 заповедей, все 10 заповедей, она идет одним большим текстом. В Коране эти 10 заповедей есть, но только они разбросаны по всему Корану. А в Торе, то есть в первой, во второй книге Мусы, вот Моисея, они записаны одним большим текстом.
1: И тоже там ведь заповедь звучит: «Помни день субботний, чтобы светить его», то есть тоже про...
0: Знаете, вот сейчас будь с нами, может быть, в студии какой-нибудь человек, который хотел бы возразить мне, он бы сказал: «Суббота была дана для евреев». Понимаете? Я думаю, что если будь с нами сейчас какой-то другой представитель христианской религии, они бы сказали: это тоже дано для евреев. Это больше касается Моисея, больше касается Ветхого Завета, больше касается евреев. Я всегда людям говорю, что когда Бог открывал свою волю пророкам, Он открывал это не для отдельной какой-то части людей, или не для отдельной касты, или не для отдельной какой-то республики. У Бога нет любимчиков. Вот как я говорил в прошлой передаче, что у меня четверо детей. Вы знаете, вот у меня есть, может быть, любимчик младший, но знаете почему? Просто у меня старшему 20, вот 17, 14 и 2. То есть вот большая разница. И я всегда детям объясняю, они говорят: папа, вы его больше любите. Почему я его больше люблю? Потому что он меньше, он
1: более не может... Более беззащитный.
0: Да, он не под защитой, он не может еще о себе позаботиться. Но мы сегодня... Все люди, все народы, мы можем о себе заботиться. И у Бога сегодня нет отдельно взятой любимой нации или любимого народа. Потому что мы все его дети. И когда Бог что-то хочет сказать, он говорит это для всех. А в законе Моисея он давал это для всего человечества. Как и говорил с Адамом в лице человечества. И также он сегодня говорит с нами, как для представителей человека. И когда мне поэтому говорят, что это вот, ну, мы когда разговариваем со многими, скажем, учеными из исламского мира, они говорят: это сказано для евреев, это сказано для иудеев, это для их мира. Не может того быть, чтобы Бог сказал что-то, а потом отменил. Тогда Бог...
1: Если бы он отменил, то он бы об этом сказал.
0: Конечно. Да, понимаете, в чем дело? Если Бог говорит, а потом отменяет, то это не Бог. То, что он говорит это на вечность. Он не может сделать ошибку. Он не может сделать какую-то, знаете, какую-то катастрофу, какую-то, которая потом должна принести пятно на его лик, понимаете? Если вот в Коране есть хорошая история, как было грехопадение? Вы знаете, вот в Священном Писании оно описано уже от лица как бы землян. То есть то, что было на земле. Бог пришел, стал звать Адама: где ты? Это такая, знаете, я детям всегда объясняю, это история глазами землян. А в Коране описана история глазами небесных жителей. Бог говорит: поставлю наместника на земле, Адама. Ему ангелы возражают: как же он будет наместником? Ведь он кровь прольет и отвернется от тебя. Они знают заранее. А он говорит: вы не знаете того, что ведаю я, говорит.

0: Теперь, когда он научил Адама тем вещам, которые ангелы не знали, он приглашает и говорит: а теперь вы все небожители, поклонитесь Адаму. Как это так, Адаму поклониться? Ты Бог, тебе мы должны кланяться. Но ангелы кланяются, кроме одного, Иблис. Это дьявол. Он приходит и возражает Богу, он говорит: я не поклонюсь, потому что он сделан из глины, а я сделан из огня. По большому счету, вы знаете, он был прав, потому что мы не имеем права никому кланяться и веровать, кроме Бога. А Бог говорит: нет, дорогой, ты должен кланяться или повиноваться моей воле. Понимаете? Воля моя сейчас, чтобы вы поклонились Адаму. Вы знаете,
1: вот, как это удивительно.
0: Вот смотрите, кланяйтесь Адаму. И даже ангелы знают, что Адам согрешит. Если ангелы знают, значит и Бог знает. Но несмотря на это, небожители кланяются по воле Бога Адаму. Я всегда спрашиваю у людей, вот критики часто говорят: если не было в прошлом, в будущем не может повториться. Представителям Корана я говорю: было в прошлом, вы читаете это? Да, читаем. А теперь посмотрите, что будущее. На земле родился чистый мальчик. Чистый мальчик от нечистой женщины. То есть вы улавливаете, да, что я хочу сказать? Мария грешница, но от грешницы рождается чистое дитё. И неужели теперь Бог не может проявить свою волю, чтобы не небожители, а жители земли, которые являются грешниками, по воле Бога не могут поклониться чистому, безгрешному существу, который являл характер Бога, являл деяние Бога на земле?
1: Да.
0: Понимаете? То есть вот момент. Адаму должны были поклониться небесные жители. Это была воля Бога, воля Аллаха. И неужели не будет воли Аллаха, чтобы теперь грешники, которые по большому счету не могут войти в небо, не могут быть небесными жителями, неужели они не могут поклониться безгрешному, чистому существу, который родился от грешной женщины? То есть она была грешница, представитель земли, а он представитель неба. Он безгрешный, он чистый. Понимаете? И когда встает вот такой вопрос, и уже нету ни иудаизма, нету ни христианства, нету ни ислама, есть Бог, есть человек. Представитель человечества Адам видел Бога лицом к лицу, пал, и теперь, чтобы опять встать на этот, на эту стезю, чтобы видеть Бога глазами в глаза, Бог сам производит эту инициативу. И делает это он так, как сделал раньше, когда все кланялись Адаму, а теперь все грешники, жители земли, по воле Аллаха могут поклониться Иисусу.
1: Да.
2: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: И для меня в этом также вот есть и единство, что мы ведь в Иисусе еще и спасены, да, потому что Он за нас умер. Вместо того, чтобы умерли мы, умер Он за нас. И вот то, про что вы сейчас говорите, и это написано в Коране, это объединяет божественную семью с человеческой семьей, да, то есть мы так оказываемся, мы так обретаем Божью силу.
0: Вот смотрите, вот вы сейчас хорошо сказали, Он умер за нас. Я знаю такую историю, знаете, в одной исламской стране девушка любила парня одного, ну и не сдержались, у них был там половой акт, и она забеременела, и она пришла домой. В исламском мире, если девушка до свадьбы получает, ну там, она беременет, отец должен первым вывести ее на площадь, знаете, выкапывают землю, и вот где-то, наверное, по грудь такую яму выкапывают, потом туда ставят человека, закапывают яму, чтобы он, вот как, понимаете, как статуя на земле находилась, и бьют камнями. Mm. И вот отец должен был бросить первый камень. Отец первый. Mm. Если это была женщина уже замужем, муж второй должен был бросить камень. А если у нее есть дети, сыновья, старший сын, второй, третий, по очередности они должны бросать камень. И вот теперь представьте, вот в семье такая ситуация. Mm-hmm. Отец должен привести, вывести ее, сказать, я должен побить камнями, он должен бросить первый. Но он решает сделать фидаи, то есть принести заместительную жертву.
1: Mm-hmm. Это есть в Коране, то, что вы сейчас говорите.
0: В Коране этого нет, но есть слово фидаи, замещение. Mm-hmm. Когда вы приходите и говорите, вы приходите в мечеть, обращайтесь и говорите, я хочу сделать фидаи, потому что я знаю, что мой ребенок сделал грех, его кровь должна пролиться. Но я делаю фидаи, я делаю замещение. Я могу порезать барана, 10 баранов, тельцов, десяток тельцов и сказать, эта кровь пролита за моего ребенка. То есть я понимаю, он должен как бы умереть. Но я делаю вот эту, я делаю замещение, фидаи. Mm-hmm. Вот это фидаи и называется заместительная жертва. Mm-hmm. Поэтому вы сказали, Иисус умер за нас. Mm-hmm. Конечно, все равно вот то, что мы сейчас с вами говорим, это христианский термин. Это христианский термин. И сегодня сейчас, может быть, людям трудно будет услышать нас. Но исследуя Коран, вот изучая Коран, люди придут к тому, что они увидят то, что Иисус был величайшим пророком. То, что делал Иисус. Больше ни один пророк не делал этого. Потому что он говорит, я сделаю птицу. Это в третьей суре записано. Сура Аль-Имран, 45 стиха написано. Я сделаю птицу из глины и по воле Бога вдохну в нее жизнь. Угу. Аллюзия. Адам
1: на сотворение.
0: Потом он говорит, по воле Бога я воскрешу мертвых. По воле Бога. Угу. Когда заходят беседы такие с представителями ученых исламского мира, они говорят, он сделал это по воле Бога. Согласен. Это воля Бога. Это воля Бога. И воля Бога была также, чтобы небесные жители поклонились Адаму. А теперь воля Бога, чтобы Адам воскрешал. Покажите мне другого пророка, чтобы у него, на нем была эта воля Бога, и чтобы он мог сказать, что он сделает из глины, не надо птицу. Может быть, там, комарика. Может быть, там, муравья. Может быть, там, ну, может быть, даже пусть какую-то мелкую птицу. Пусть этот пророк возьмет на себя такую ответственность по воле Бога сотворить такое. Нету. Нету таких пророков. Они даже не могли взять на себя словесно такую ответственность. А Иисус это делал. Иса это делал. И в Коране описано это. Он делал это. В священных писаниях говорится, что он делал это. Он делал это на благо людей. На благо. И когда он делал, я уверен, что он не спрашивал, какой ты национальности. Угу. Если к нему отец приведет ребенка, зная, что мой ребенок нуждается в исцелении в жизни, и если бы я приходил, падал ему на колени и просил бы его, как в священных писаниях очень много историй, он бы не смотрел на мою нацию. Он смотрел на мое желание обратиться к Иисусу, схватить его и сказать, Иисус, вот спаси, вот все, брось все свои дела моего ребенка, спаси, пожалуйста. Он бы тогда сказал, о, мужчина, ты любишь своего ребенка, и ты веришь в меня, что я могу это сделать. Угу. Понимаете?
1: Да, да. А вот то, что вы сейчас рассказали, это, можно сказать, что это то, как вы преподаете христианство мусульманам?
0: Ну, даже не преподаете, вы знаете. У меня есть хороший урок моего обращения. Угу. Меня привел к Богу человек сначала, который со мной подружился, угу. который дал мне возможность полюбить его. Мы в течение года были с ними очень, знаете, такими близкими людьми. Мы проводили время много. И сначала я увидел в человеке его красоту. И когда я...
1: Его внутренность.
0: Его внутренность. Mm-hmm. И когда я увидел, что вот его внутренний мир сходится с его словами, с его действиями, вы знаете, он мне потом стал раскрывать Бога. Сегодня я бы хотел в первую очередь также подружиться с человеком, mm-hmm. также показать ему, что я хочу иметь с ним дружбу не для того, чтобы он поменял духовность или поменял религию, нет, а чтобы вот, чтобы я мог в его жизни быть другом, который придет на помощь в любую минуту, который может открыть ему двери своего дома в любую минуту, который может ему помочь, чтобы он видел во мне друга. И вот ожидать потом вопрос, а как ты стал таким человеком? Угу. И вот когда вот этот вопрос звучит, угу. вот тогда потом приходит учение, откуда я набрался этого угу. всего. Поэтому я думаю, что преподавать... Больше дружить, да. больше общаться.
1: Жизнью своей.
0: Больше вот плечом.
1: Подставить.
0: Больше, да, понимаете? Mm-hmm. Больше вот, ну, потому что это люди, я говорил, это люди дел. Mm-hmm. Они чтут и видят в делах больше, чем в словах. Поэтому, я помню, Христос тоже говорил, если не верите моим словам, посмотрите на мои дела.
1: Да, да, да, да. А вот такой я вопрос хотела задать. Вот вам трудно быть христианином или легко? Тем людям, кому вы подставляете свое плечо поддержки, а потом учите их о Христе и рассказываете им, преподносите им вот план спасения. А как им быть вот в мусульманском мире?
0: Конечно. Вот вы знаете, в таких случаях, чтобы люди осознали, как тяжело мусульманину быть христианином, я в таких случаях своим слушателям говорю, вот вы христианин, да, у вас семья, вы рады, что вы в церкви, да, да. А вот представьте, что ваш сын или ваша дочь приняли ислам. И в это время я вижу реакцию на лице человека. Как бы к этому отнеслись вы, ваши родственники, соседи, друзья? Вот точно так же они испытывают эти чувства, потому что, знаете, его внешность... Лицо, цвет волос, язык, его одежда – все делает его представителем восточных народов, представителем исламского мира, мусульманином. И когда он принимает другое какое-то в понимании, опять же, мы говорили о стереотипах, когда он принимает религию, да, скажем, и я сколько раз слышал такое, сколько раз слышали мои друзья, которые сегодня следуют за Иисусом, сколько раз они слышали… Вы продали свою веру. Угу. Мы на это всегда говорим. Мы веру обрели. Угу. Мы веру обрели. И теперь мы ее никому не отдадим. Может быть, мы поменяли наши традиции. Может быть, мы поменяли какие-то устои. Может быть, мы поменяли какие-то праздники. Но мы обрели веру сегодня. Угу. Мы обрели Бога. И мы узнали, что Бог нас любит. А как вы узнали это? В Иисусе, потому что Он показал нам характер Бога. И вот на тот вопрос, когда я часто слышу, я уверен, что вот сегодня, может быть, многие зрители, которые слышат меня, они видят меня, они хотят оттуда задать, кто для меня сегодня Иисус? Это Сын Бога? Потому что вот этот вопрос, он всегда является, знаете, краеугольным. Сын Бога? Знаете, сыновство очень, очень... Такая хрупкая тема в исламе – сыновство. Потому что в их понятии сыновство – это должно родиться от женщины и мужчины. От женщины и мужчина – он родился сын. Когда мы говорим, что Иисус – это сын, а некоторые наши собратья, христиане, говорят, что Мария – это Богородица, то в их понятии Бог, Отец Бог – Сын Бог, соответственно, и Мать Бог. Понимаете? Это у них настолько сидит глубоко, что когда мы говорим, что да, Иисус Сын, все они говорят, все, брат, каким бы ты ни был ученым, это каким бы ты ни был наученным, да, начитанным, ты ошибаешься, все, отходи от меня. В таких случаях я говорю, сыновство – это как символ. Вот символ. Знаете, вот, например, есть сын дороги.
1: Символ.
0: Сын моря. Угу. Понимаете?
1: Да.
0: Или там сын неба.
1: Угу. Сын зари.
0: Сын зари. Понимаете? Сын шайтана. Угу. Вот я часто говорю, на кого говорят сын шайтана? На ребенка, который показывает своим характером, своими деяниями, своими действиями, что вот он, ну, не такой, как другие, он немножечко такой шебутной, он такой преступный, он что-то вот делает такое, что не нравится другим. И называют, ах, шайтан батча называют. Но это же не значит, что шайтан пришел. Это глядя на его действия, глядя на его характер, на его лицо, на его слова, на его деяния, дают ему этот символ. Когда говорят, что Иисус Сын Бога, я говорю, это символ, потому что никто другой, как Иисус, открыл характер Бога. А какой характер открыл? Как и любой отец, который готов пострадать за своего сына, так он открыл нам Бога, который готов и был готов, всегда был готов пострадать за своих детей. Мало того, пострадать, отдать самого себя за своих детей. Вот этот характер Бога он открыл нам. И глядя на его действия, на его характер, вот на эти отношения Иисуса с учениками, Иисуса с грешниками, Иисуса с учителями, открывается характер Бога. И глядя на это, мы говорим, Иисус – Сын Бога. Как и, то есть вы понимаете, да, это
1: да.
0: Символично. Это не значит, что, ну, что, потому что в Коране есть, такая, есть такой стих, что Бог не рождал и не был рождаем. Понятно. Бог величие, да. Но Иисус – это символ сыновства. Повинуйтесь мне, Иисус говорит. Поклоняйтесь Аллаху и повинуйтесь мне. Смотрите, что происходит. Когда мы кланяемся, кому мы кланяемся? Какому-то уважаемому человеку мы кланяемся и знаем, что мы должны отдать перед ним вот поклон, уважение, честь. А Иисус говорит, повинуйтесь мне. Что такое повиновение? В чем повиноваться? Понимаете, вот я для себя расшифровываю это так. Вот если есть спортсмен, у него есть тренер. Тренер его учит и показывает, что делать. А потом он говорит, ты должен это выполнять вот так. Ты должен повиноваться моим словам. Ты должен повиноваться тренировочному там, списку, тренировочному задачам тренировочным. Ты должен повиноваться, ты должен делать то, что делал я. Как я тебе показал, так ты должен делать. Поэтому вот в Коране, в этой суре так и написано. Поклоняйтесь Отцу, а мне повинуйтесь. Потому что своим характером, своим действием он показал, что Бог и Иисус по характеру такие же, что они сделали то же самое, что сделал Иисус, готов сделать Бог вчера, сегодня и завтра.
1: Угу. Вот я с вами знакомлюсь все ближе и ближе на протяжении, вот у нас сейчас с вами вторая встреча. И я вижу такую, какую, может быть, я далеко не все понимаю то, что вы говорите, но такая внутренняя какая-то гармония, вот красота, ну вот божественность, ну та, которую Бог являет через человека. Вот вы из своего опыта общения с мусульманами, когда вы до них доносите вот эти все истины, вы можете сказать, что когда они узнают, какой вы человек, так они принимают и Бога?
0: Да, абсолютно. Вы знаете, очень важно... Вот провести некоторое время, знаете, у меня был случай, когда я провел 3 недели с людьми. Сначала, когда они узнали, что я христианин, они ко мне так отнеслись, знаете.
1: А они были мусульмане?
0: А, да, они были мулы, они были лидеры мусульманские, они были священники. Но когда они меня увидели, они думали, что я тоже священник, мула исламский. Но когда они узнали, что я христианин, сразу было такое отношение, знаете, такое недоверительное. Но через 3 недели, когда они слышали мои слова, когда они узнали, что я христианин, который не ем свинину, не пью, вообще не отношусь, абсолютно категорически отношусь к любым спиртным напиткам, что я не смотрю на женщин, что у меня одна жена, я люблю ее и стараюсь вообще пререкать даже тех, кто мужчин на женщин других смотрит. Они увидели во мне вот этот мир, который мне подарил Иисус и подарила моя церковь. Они мне сказали: ты не христианин, ты мусульманин. Потому что таковых, каковых мы знаем христиан, они не такие. Вот ты настоящий мусульманин. А если ты называешь себя христианином, мы бы хотели, чтобы весь христианский мир был таковым. Ты знаешь 10 заповедей, у тебя нет любви там, к какому-то земному, у тебя нет никаких святынь на земле. Ты мусульманин. Но они мне это сказали через 3 недели. Поэтому я хочу сказать, что, может быть, в первые полчаса, в первый час, даже в первый день мы не можем достучаться до дверей их сердец. Но на 3-ю неделю, когда они видят, когда они узнают, они говорят: ты мусульманин. Я знаю многих моих братьев, сестер, которые говорили, многие мусульмане нам говорили: вы мусульмане.
1: Спасибо огромное, Джабир Исмаилович. А вот мне хочется завершить эту нашу с вами вторую встречу сегодня тем же, с чего мы начали первую. Дорогие друзья, пусть не разделяют нас религии, пусть объединяет нас вера в Бога. Самых больших вам благословений. Пишите нам обязательно ваши письма, ваши какие-то, может быть, вопросы, пожелания передадим нашему сегодняшнему гостю Джабиру Исмаиловичу Исхакову. Да благословит вас Господь. До свидания.
0: Спасибо.

0: Лицом к лицу.
1: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Начало мудрости – страх Господень.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! У микрофона Виталий Алиник. Вы слушаете программу «Великие религии мира». В прошлый раз мы начали разговор об основателях великих религий. И поговорили об Аврааме, главной личности, которая почитается в иудаизме. Это один из двух отцов-основателей этой религии, согласно источникам по иудаизму. Вторым великим человеком, второй личностью, которая оказала серьезное влияние на формирование законов, представления нравственности, устройства израильского государства в иудаизме, является Моисей. Моисей был потомком Авраама, прямым его потомком. У Авраама рождается Исаак, у Исаака Иаков. У Иакова 12 сыновей, один из них Левий, у Левия Кааф, у Каафа Амрам и у Амрама Моисей. Моисей родился в исторической обстановке, которая существенным образом изменилась со времени поселения потомков Авраама в Египте. Как известно сегодня из исторических данных, Моисей жил во время правления 18-й египетской династии. Перед этой династией Египтом в течение около 150 лет, то есть с 1730 по 1580 годы до нашей эры, правили гиксосы или гиксы, народ азиатского происхождения, чем объясняется привилегированное положение в Египте во время Иосифа евреев, этнически близкого народа. Фараонам 18-й династии удается изгнать гиксосов, в результате чего резко изменяется положение евреев и иных азиатских народов, они попадают в рабство. Как раз об этом рассказывает первая глава книги «Исход». В первой главе с 8 стиха говорится: «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамсес города для запасов». Во время этого национального унижения в семье Амрама и Иохаведы рождается ребенок. Обстоятельства рождения Моисея очень подробно описаны во второй главе книги «Исход». Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши доли скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положивши в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки, а сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. И открыла, и увидела младенца, и вот дитя плачет. И жалилась над ним, и сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его, дочери фараоновой: «Не сходить ли мне, не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его, и вырос младенец, и она привела его к дочери фараонова, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его». Происхождение имени Моисея очень интересно. В древнееврейском, в Библии Ветхого Завета, оно звучит как «Моше», «Моше», в английском как «Moses». Если внимательно посмотреть на имена первых фараонов 18-й династии в Египте, то подавляющее большинство из них как раз названо словом, использующим в своей корневой основе слово «Моше» или «Мосе». «Камос», «Амос», «Тутмос» первый, второй, третий, «Тутмос» четвертый. Вот именно в это время, как свидетельствует история, в династии фараонов было популярно имя с использованием корня «Мосе». Таким образом, мы видим, что Моисей в действительности получил египетское, да, к тому же еще и царское имя. Историкам известно, что использование таких имен ограничено по времени как раз 18-й династии фараонов. После смерти Тутмоса II на престол восходит его сестра Хатшепсут, так как у фараона не было сына. Хатшепсут тоже была бездетна. Именно она упоминается в Библии как дочь фараона, усыновившая еврейского младенца, и дает ему царское имя. Моисей получает лучшее гражданское, религиозное и военное образование, доступное тогда в Египте. Пятикнижье Моисеева как раз отражает достоверность этого повествования. Оно содержит египетские идиомы, географические названия, иные данные, которыми мог обладать только человек той эпохи и очень высокого образования. Далее история развивается следующим образом. Во второй главе книги «Исход» в стихах с 11 по 15 сказано: «Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он пошел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их. И увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотревши туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел на другой день, и вот два еврея ссорятся, и сказал он обижающему: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал: «Верно узнали об этом деле». И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея, но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя. Далее следует 40 лет его жизни в пустыне. Он знакомится с мадиамским священником по имени Иофор и женится на одной из его семи дочерей. Становится пастухом овец. Очень разительная перемена в окружении и стиле жизни Моисея. В это время духовное состояние израильского народа все больше и больше скатывалось вниз, назад к язычеству. Они стали практиковать многие обычаи, которые практиковали египтяне, и все больше и больше забывать веру в единого Бога, которая передавалась из поколения в поколение, еще со дней Авраама и раньше. И вот, согласно библейскому повествованию, согласно данным Танака, Бог призывает Моисея там, в пустыне, когда он еще пасет овец, и посылает его, 80-летнего, назад в Египет для того, чтобы вывести свой народ оттуда из рабства. Очень важно отметить при этом, что когда Библия описывает выход из Египта, она не сводит это событие к исключительно национальному действию, значимому только для еврейского народа. В книге «Исход» в 12 главе, в 38 стихе сказано: «И множество разноплеменных людей вышли с ними». Когда этот народ, который находился в рабстве, вышел из Египта, к нему присоединилось огромное количество иных родственных народов, которые тоже были в рабстве. Моисей дает законодательство в Синайской пустыне и устраивает правила касательно духовных, нравственных, моральных принципов. Далее, касательно государственного устройства, по вопросам здоровья, по вопросам в целом судейской системы. И все эти законы тщательно записываются, и они в конечном итоге составили то, что сегодня называется Тора, Пятикнижье Моисея. По характеру Моисей был человеком мягким. В книге «Числа» 12 главе в 3 стихе сказано, что он был самым кротким человеком на земле. Неоднократно его пытались побить камнями те, кого он вывел из рабства, но тем не менее раз за разом он прощал их и вел дальше к свободе, к намеченной цели. С вами был Виталий Алиник. Вы слушали программу «Великие религии мира». Всего вам доброго. До свидания.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на продолжение беседы на тему уважения в браке. Мы выяснили в первой части, что Всевышний в Своем Слове призывает нас уважать всех и в особенности в браке мужа и жену. Но когда мы смотрим на мужа своего, жену свою, когда вспоминаем все годы совместной жизни, нам живо представляются все причины, по которым его или ее точно не за что уважать. И когда Господь говорит: «Уважайте, почитайте», более того, как сказано в послании апостола Петра, от этого зависит качество вашей связи с Богом и то, как Господь ваши молитвы слышит, и будут препятствия в молитве, если супруги друг друга не уважают, то люди многие чувствуют себя как бы в западне. Уважать надо, предписано, это заповедано, а уважать друг друга не за что. Итак, мы подошли теперь вот к практической стороне этого вопроса. Как ее со всем тем, что она мне сделала на протяжении 30 лет совместной жизни, как его, который и то, и другое, и пятое, и десятое мне причинил, как уважать людей, которые кажутся недостойными уважения? Вот об этом мы попытаемся поговорить сейчас. В Священном Писании, в книге Божьей, в книге правдивой, в книге, отражающей реальность бытия, в книге Екклесиаста, в 7 главе, в 20 стихе, на эту тему написано следующее. Екклесиаст, 7 глава, 20 стих. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Вот Божье определение. Нет такого человека, который делал бы добро и не грешил бы. Это заявление Священных Писаний эпохи Ветхого Завета. А вот заявление из апостольских писаний, послание к римлянам апостола Павла, 3 глава, стихи с 9 по 18. Римлянам 3 глава, стихи с 9 по 18. Итак, что же? «Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. И дали еще хлеще, гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитии крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их». Очень жестко, правда? Но это реальность. То есть это означает, что Священное Писание не придерживается таких вот, знаете, утопических представлений о способностях человеческого естества. Слово Божье знает, каковы люди, знает, что помышление сердца человеческого зло от юности его. Слово Божье знает о том, что человека, по большому счету, не за что уважать, потому что все мы грешны и столько грехов натворили, что если бы по заслугам кого-то можно было уважать, то никто бы из нас в этой категории не оказался. Еще раз вывод. Библейский диагноз – нет на земле человека достойного уважения. И вот теперь еще один слой. Где об этом лучше всего знают, что нету на земле человека достойного уважения? Еще на работе худо-бедно улыбаешься, в форме, исполнительный и так далее, потому что зависим, потому что хочется там-таки заработать, как полагается, или в обществе где-то, где есть какие-то интересы, где надо себя вести так, как ожидается, тоже из-за получения каких-то выгод и так далее. Там человек еще какую-то мину создает, там какую-то маску надевает, там какую-то роль играет. А вот как только перешагнул порог дома, тут же становится самим собою. Уже играть не надо, вот это, как говорится, мой тыл, здесь я могу вести себя естественно. И начинается вот все вот эта пружина, которая весь день сжималась на обществе, она тут разжимается, и все, и вот все, что внутри, начинает обнаруживаться. Человек считает, что дома себя можно вести естественно. Дорогие, никто не знает из всех людей на земле лучше отрицательные черты характера человека, все грехи, все мерзости, чем супруги. Потому что только в браке открываются люди так, как нигде в другом месте. Потому-то мужьям и женам порою гораздо сложнее друг друга уважать, потому что они друг друга очень хорошо знают. Так вот, Бог об этом тоже знает. И когда Он пишет «всех почитайте», и когда Он говорит «жены, почитайте своих мужей», «мужья, почитайте своих жен», Он это прекрасно понимает. И тем не менее этот императив звучит. И тем не менее эта заповедь остается. Как же это возможно? Как же можно уважать человека, который, если судить по словам и поступкам, часто недостоин уважения? Вот главный тезис. Он трудный для восприятия. Знаю и по собственному опыту, и по опыту консультирования многих. Тезис очень трудный для восприятия, но тем не менее, это воля Божья. Тезис звучит так. Уважение к супругу – это вопрос выбора. Уважение к супругу – это вопрос выбора. То есть имеется в виду, что я, как муж, принимаю решение уважать свою жену во что бы то ни стало. Я принимаю решение, как жена, уважать своего мужа, несмотря на то, каков он. Уважение – это не моя реакция на какие-то достоинства, потому что если есть какие-то, то вот этих недостатков часто намного больше. По крайней мере, когда вот так вот анализируешь, то как у нас принято, как говорится, когда нравится – молчим, когда не нравится – кричим. Да? То есть часто, хотя вроде бы и есть и то позитивное, и то, и то, и то, но вот если что-то свежо из последнего нашего спора или что-то он не так сделал, или она что-то не так сказала, то вот это застилает глаза, и кажется, ну вот за что такого супруга, такую супругу уважать? Только одно остается. Это, если это императив, если это заповедь, значит, это надо соблюдать. Вот и все. Очень просто. Надо принять решение. Я принимаю решение относиться к своей жене, к своему мужу с уважением. Неважно, каков он, Бог знал, каков он. Бог знал и про род, и про уста, и про дела, про все это он знал, когда давал такой императив. Надо принять решение. Вот отсюда все начинается. Когда человек принимает решение относиться к супругу уважительно, то тогда он может начать это желание свое, это решение свое реализовывать. По-другому не получится. Но Священное Писание нам в этом помогает, продолжая использовать то же самое греческое слово «тимос», «тимиос», «тимао», вот в разных формах, оно демонстрирует нам основания, которые Господь сам нам дал для того, чтобы мы подлинно могли относиться друг к другу с уважением. Вот первый отрывочек на эту тему. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 20 стих. 1 Коринфянам, 6 глава, 20 стих. Говорит следующее. «Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Как вы думаете, какое слово в синодальном переводе является попыткой перевести вот это вот греческое слово «тиме»? Какое слово? Цена. Вы куплены дорогою ценою. Господь в своем слове открывает. Это вот то слово, которое означает уважение, ценность, честь и почитание. Это все то же самое слово. Почему нужно друг друга почитать? И тех, кто не достоин даже того, чтобы их почитали. Почему? Потому что нас Господь почтил. Он нас оценил. Вы куплены дорогою ценою. Сам Бог безначальный, бесконечный, всемогущий, вездесущный. Сам Бог в лице Иисуса Христа пришел и стал человеком. Слово стало плотью. Сам Бог не только стал человеком, но еще более уничижил себя самого и отдал себя в качестве жертвы. Он в лице Иисуса Христа на Голгофе стал агнцем Божьим, и Он оценил ценой собственной крови всех жителей земли, даже самого неуважаемого человека, даже самого отъявленного грешника. Ибо сказано в Священном Писании, Христос за всех умер. За всех умер. Он есть умилостивление за грехи не только наши, но и за грехи всего мира. Когда мы были грешники, когда мы были нечестивы,

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! Прихоть случая управляет миром, писал римский историк Саллюстий. Действительно ли жизнь на Земле возникла по воле случая, со всеми ее сложными закономерностями, красотой и гармонией? Сегодня это тема нашей передачи, и на наши вопросы отвечает Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Олег Викторович, здравствуйте, рада вас приветствовать. Дарвин писал, что его теория эволюции не предполагает определенных законов развития. Что это значит?
3: Дело в том, что теория эволюции Дарвина, ее основной постулат – это случайность. То есть он считал, что все изменения, которые происходят у организмов и впоследствии которые складывают его новый облик, они возникают совершенно случайно. То есть как вот мутация, да, вот мы сейчас говорим, она произошла случайно, никто не знает, какая она, где, в каком месте. И таким образом появляются все признаки совершенно случайно. И вот из этого набора случайностей и рождается что-то целесообразное, получается вот такая вот гармония общая, то есть даже красота, то есть все это, по сути дела, является игрой случая. И вы знаете, что интересно, что именно вот эта идея, она была для многих привлекательна. То есть она как бы устраняет разум. То есть целесообразное может рождаться игрою случая. Такова была теория Дарвина. И на это обратил внимание известный русский философ Николай Страхов. Вот в частности, он как раз-таки жил во времена популяризации дарвинизма. Он писал: «Простодушные читатели часто думают и говорят, что Дарвин что-то доказал или открыл, или опроверг. Между тем, ничего подобного о нем сказать нельзя. Он только внес в эту область естественных наук свой взгляд, идею случайности, идею совершенно несостоятельную, но которая увлекла умы своим отрицательным характером, освобождением от других идей. Что же касается фактов, то они оставались те же, как и были. Загадочное, бесконечно таинственное и сложное. Объяснить их смысл еще никому не дано. Можно только отрицать его, что и сделал Дарвин». И вы знаете, я бы хотел еще вспомнить одного критика эволюционной теории, академика Карла Бера. Это очень известный ученый, зоолог, эмбриолог, географ. Если вы были в зоологическом музее Российской академии наук в Санкт-Петербурге, то у входа стоит его памятник. Это копия памятника в Эстонии Карлу Беру. Он тоже отрицательно относился к идее Дарвина. Как раз-таки он жил в то время, когда Дарвин написал «Происхождение жизни». Он удивлялся, почему она вызывает такое ликование и шум, почему ученые почувствовали себя освобожденными как бы от вот этих сложных вопросов, ведь Дарвин же ничего не доказал. И он как раз-таки обращает внимание на вот эту вот идею его случайности, да, которая, по его мнению, рождает целесообразность. И вот он приводил очень интересный случай, который я бы хотел привести в пример. То есть он как бы высмеивает вот эту вот идею и приводит такое философское рассуждение. «В академии города Лагада некий философ, основываясь на верной мысли, что всякая достижимая для людей истина может быть выражена только словами, написал все слова своего языка во всех и грамматических формах на сторонах кубика и выдумал машину, которая бы не только переворачивала эти кубики, но и ставила их в ряд. После каждого поворота машины слова, показывающиеся рядом, прочитывались, и если два

0: или четыре слова имели вместе какой-то смысл, они записывались в книгу, чтобы таким образом достигнуть всевозможной мудрости, которая ведь ни в чем ином не могла быть выражена, кроме слов. Таким образом, исключение негодного было тоже механическое и совершалось несравненно быстрее, чем в борьбе за существование, о котором как раз-таки говорит Дарвин. Но что же этим достигли с течением времен? К сожалению, пишет Берр, известий об этом у нас нет. Единственный историк Академии Лагада есть Гулливер. В своих путешествиях к отдаленным народам, именно в третьем путешествии, в то время как он был там, уже было наполнено отдельными изречениями несколько фолиантов. Но предполагалось в интересах общества и ради его просвещения построить и привести в действие 500 таких машин за казенный счет. Долго принимали этого рассказчика за шутника, так как само собой разумеется, что целесообразное, глубокомысленное никак и никогда не может возникнуть из случайных частностей, но уже с самого начала должно быть мыслимо как нечто целое, хоть и способное к усовершенствованию. А вот теперь мы должны признать, что этот философ был глубокий мыслитель, что он предвидел нынешний триумф науки.
1: Ну, что касается случая с этой машиной, ее опять же придумал человек. Да, пусть там, конечно, случайный вот набор слов, там каких-то предложений, простейших фраз был, но это опять было придумано с какой-то целью, кем-то, кто обладал разумом.
0: Да.
1: А здесь...
0: Да, но посмотрите, да, какое вот сравнение приводит Берр, да, он говорит, что над этим философом смеялись, потому что всем понятно, что целесообразное не может произойти игрой случая. Случайно кубики выпали, и мы что-то нашли целесообразное. А сейчас, когда Дарвин, в общем-то, сказал ту же самую идею, все ее похватили и говорят, что наука так не торжествовала, как сейчас. То есть парадокс. Он высмеивает и показывает действительно вот, насколько действительно люди глубоко заблуждаются, принимая идеи Дарвина.
1: Но это все философские рассуждения.
0: Да.
1: Есть ли какие-то научные доказательства, в пример этому?
0: Знаете, есть доказательства, и они были во времена Дарвина. Биологам хорошо было известно такое явление, как конвергенция, то есть сходство, сходство внешних форм каких-то организмов, которые, ну, далеки друг от друга. Ну вот, например, мы знаем, что в Австралии живут сумчатые млекопитающие, которые вынашивают своих детенышей в сумке. А на остальных частях света живут плацентарные. Но самое интересное, что биологические формы этих организмов одни и те же. Например, волк – сумчатый волк, белка – сумчатая белка, да, летяга – сумчатая летяга, крот – обыкновенный, сумчатый крот и так далее. То есть, что мы видим, что организмы, которые живут на совершенно разных материках, они имеют абсолютно одинаковые формы. То есть, конечно, есть отличия, но все-таки сходств гораздо больше. И возникает вопрос, если это происходило путем случайных накоплений изменений, то как случай мог создать две совершенно одинаковые, даже больше, видите, сколько я перечислил, одинаковых форм, в общем-то, на разных материках. Как такое могло быть? Какая же здесь случайность? Случайность – это значит, один раз выпало, и все. Вот это случайность. А когда мы видим, что мы видим? Закономерность, по сути дела. Да? Вот это явление было открыто, и об этом знал Дарвин.
1: И что же он сказал на это?
0: А он этому нашел объяснение. Вот что он сказал. «Я склонен думать, что как два человека иногда независимо друг от друга приходят к одному и тому же изобретению, так, по-видимому, естественный отбор, действуя на пользу каждого существа, используя благоприятные вариации, произвел у разных существ сходные органы». То есть вот таким образом он объяснил. Но, знаете, что можем сказать по поводу его вот этого сравнения? Да, действительно, есть люди, которые приходят к одинаковой мысли, даже вот из теории Дарвина, да, и Уоллес пришел, и Дарвин пришел. Но сделал он как? Путем случайного зарождения мысли или путем поиска? Мы видим, что путем поиска. Но даже если это принять, можем ли мы сказать, что композиторы будут писать одинаковые произведения или что художники одинаковые картины? То есть такого быть не может.
1: Да, да.
0: Совершенно верно, да? И об этом, и это не только мое мнение, об этом также говорили ученые. Вот, например, академик Берг Лев Семенович, он писал: это объяснение представляется мне, то есть он как раз-таки вот на вот это изречение Дарвина отвечал. Это объяснение представляется мне совершенно неверным. Новые полезные уклонения появляются по теории Дарвина случайно. Маловероятно, чтобы оно появилось случайно даже у одного вида, но еще гораздо менее вероятно появление его у разных видов. И естественный отбор не в силах ничего сделать, раз вероятное проявление признака почти равно нулю.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
0: Но, знаете, время идет, и ученые стали получать еще более загадочное открытие делать. В частности, мне бы хотелось рассказать о тоже русском ученом Николае Вавилове. Вы, наверное, знаете его, да?
1: Да?
0: Он был репрессирован, к сожалению, в сталинское время. Он сделал поразительное открытие. Он открыл закон так называемых гомологических рядов изменчивости. Вавилов изучал злаковые культуры. И он обратил внимание, что, например, у ржи посевной встречаются различные формы. Ну, примерно так, как вот сорта у растений, только в природе. Вот, например, есть рожь остистая, полуостистая и безостая, с колосом красным, белым, фиолетовым, легко обламываемая, трудно обламываемая, с соломенной полой и выполненной, с колосом легко раскрывающимся, прочным, озимая яровая, с язычком без язычка, плотно колосы, рыхло колосы и так далее, и так
1: то
0: далее.
1: Очень-очень много,
0: вариаций. Угу, да. Угу. Но самое интересное, что те же самые вариации, которые были найдены у ржи, были обнаружены у пшеницы, и при том у всех ее видов.
1: А это уже другой вид?
0: Это уже совершенно другой род, даже не то, что вид.
1: Род другой.
0: И при том, смотрите, эти признаки какие? Безразличны, то, о чем мы с вами говорили. Да? Какая разница, быть листовой пластинки с язычком или без язычка?
1: То есть это никак не влияет ни на урожайность, да, в данном
0: да,
1: случае,
0: совершенно.
1: Ни на выживаемость
0: животных. Это просто вот разнообразие таких форм. И когда стали смотреть на другие объекты, то обнаружили, что, в общем-то, этот закон касается практически всех групп, в том числе, например, морских организмов. Да? Есть одноклеточные морские корненожки фораминиферы, у которых имеется раковина, и при том эта раковина, это одноклеточные организмы, и их раковина в точности напоминает раковину головоногих и брюхоногих моллюсков. То есть это, они отстоят, это примерно точно так же, как мы отстаем от рыб. Такая вот разница, дистанция. Тем не менее, раковины у них одинаковые. И при том настолько схожи, что Ламарк даже отнес их в одну группу. Он даже не смог различить.
1: То есть случай здесь, так называемый случай, не придумал ничего более разнообразного, чем вот создать все-таки одинаковые раковины,
0: да,
1: у тех,
0: вот как,
1: и у других.
0: Вопрос, да. Вот что же это такое за случай? Да? То есть возникает вопрос, возникает мысль о какой-то закономерности. И об этом говорил Вавилов. И об этом говорит его закон о закономерности. И при том самое интересное, что он даже мог, благодаря этому закону, можно даже было предсказать существование формы, которая еще не открыта. Вот, например, было известно, что тыквы имеют дольчатую форму, а у арбузы только гладкие, нет у них долек. И Вавилов предположил, что должна существовать и дольчатые арбузы. И действительно, они были в скором времени обнаружены. То есть этот закон работает. Закон этот был открыт в 1920 году. И, вы знаете, после выступления Вавилова с докладом на третьем Всероссийском съезде селекционеров, зал встал и раздались овации. И в Совнарком была послана телеграмма о том, что произошло грандиозное открытие, примерно такое, как вот открытие, сравнимое с открытиями периодического закона Менделеева. И, в общем, очень много восторженных откликов. Но вы знаете, когда эволюционисты оценили этот закон,
1: с точки зрения теории эволюции.
0: Свои,
1: да?
0: То они, в общем-то, схватились за голову. А как же так? А как же эволюция? А как же идея случайности? Как такое может быть? И в результате что произошло? В результате и о Вавилове, и его законе стали просто забывать. Его исключили из биологической литературы. И притом не только в нашей стране, но и за рубежом. То есть монографии известных ученых-эволюционистов содержат очень много примеров изменчивости организмов. А вот этого закона, главного закона изменчивости, об этом ни единого слова. В лучшем случае какая-то мимолетная строчка и более ничего. Но, к счастью, прошло время, и этот закон был реабилитирован, и сегодня он помещен в школьную программу, однако он как бы дается в отрыве.
1: Это закон гомологических видов.
0: Да, он дается в отрыве от эволюционной теории, он дается в разделе генетика и селекция. Да? То есть его как-то не связывают вот с эволюционной теорией, но открытие действительно важно, его нельзя было вот так просто похоронить.
1: В школьной программе, да, вы говорите. Ну, в общем-то, если школьник не так досконально вникает во все, то можно даже и не заметить.
0: Да,
1: то,
0: можно
1: что...
0: и не связать.
1: Да, и не связать, и то, что это должно связаться, а не связывается. В общем, мы просто в школе, я помню, что достаточно мне было интересно, например, биология, зоология, но, конечно, я тогда это все не
0: так
1: понимала.
0: Глубоко
1: я не
0: вникать, конечно. Понять, это не каждый будет так вникать глубоко.
1: Как же современные эволюционисты объясняют вот то, что есть такие положения, которые абсолютно не согласуются?
0: Ну, вот что касается конвергенции и закона гомологических рядов, они это говорят, они объясняют это тем, что вот вы понимаете, что на организмы действуют сходные факторы среды, сходным образом происходит давление отбора, и вот как бы поэтому и одинаковая форма. Но вы знаете, в общем-то, опять-таки их объяснение разбивается о практику. Вот я приведу один пример. Допустим, в лесах Африки, Азии и Австралии очень много летающих животных. Это и белки-летяги, да, они живут и на нашей территории. Это и сумчатые летающие, летающие есть ящерицы, летающие лягушки, даже летающие змеи. То есть очень удобно перелетать с одного дерева на другое. Но вот интересно, что живут они, как я уже сказал, только в Азии, Африке и Австралии. А в Южной Америке, где огромные леса, амазонки, нет ни одного летающего живого. Ведь, смотрите, да, давление отбора такое же, деревья есть, все то же самое. Но здесь есть летающие, а на этом континенте...
1: Почему-то нет. Почему-то. А почему никто объяснить не может?
0: Да. Опять загадка, опять вопрос.
1: У нас очень много вопросов, иногда вопросы даже больше, чем ответов. А, Олег Викторович, мы продолжим эту тему в следующей программе. Спасибо за участие в этой передаче. Спасибо за то, что провели это время с нами. Всего доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
4: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.

Проза жизни и поэзия судьбы. Возможно ли такое сочетание в окружающем нас мире? Как раз только такое целостное мироощущение и позволяет возвышенной душе подняться над повседневной суетой и рутиной забот. Ведь каждый человек в душе поэт, и каждому творец дарит вдохновение. Только не все могут найти для него время и силы. Бог – великий поэт. Он пишет свои поэмы, и они остаются в виде наших судеб. Нам надо только эту поэму выразительно и вдохновенно прочитать.

0: Твой взгляд звучит, как музыка, Господь. Мне от него уютней и светлее. Душа моя становится щедрее, покорней духу немощная плоть. Душевный мир и правда неразлучны, когда глядятся в сердце небеса. Страх Божий — с Богом жить глаза в глаза, боясь нарушить чудное созвучие. Первые страницы книги нашей жизни обычно самые красочные и определяющие. Ведь в детстве в нас закладывается та мера любви и познания, которая потом тебе будет помогать жить. Детство христианской поэтессы Натальи Щегловой прошло на Крайнем Севере. Отец Илья Ильич работал там директором оленеводческого совхоза. Брался за любое дело ради общего блага. Причем и слово было крепким, и никогда с делом не расходилось. Смерть в суровом северном крае всегда бок о бок с человеком. Илья Ильич не раз вступал в поединок со смертью и выходил победителем из этой схватки. Выживал благодаря силе духа и молитвам жены, Любови Георгиевны, которая верила, надеялась и любила.
1: Мама, противоположность папе полная. Они любят друг друга безумно. Так вот, мама, она отдает себя всю людям. Она принимает их, какие они есть. Ей плевать, насколько жизнь кого изуродовала. Она видит в каждом сокровище. Она всю жизнь привыкла его терять. И на самом деле он погибал много раз в жизни, и ей всегда снились сны, когда он погибал, и она вставала, молилась, и он выживал, возвращался. Под лед уходит с вездеходом, выплывает, возвращается. Пешком трое суток по тундре идет, где реки вскрываются, мама рожает, не увезли ее в район, рожает в неприспособленной больнице в нашем поселке. Роды тяжелые, она плакала 3 дня, потому что он пропал без вести, а он пропал, потому что вышел к этому сроку, зная, что нужно прийти. Нет его, приходит через 3 дня, худой, небритый, заросший в этих косматых чукотских одеждах. Вот такой папа, такой он, подвижник.
0: Наташа – первый ребенок в семье, старшая сестра. Достались все преимущества и все тяготы ответственности за 3 младших сестренок и братишку. Кстати, сама Наташа родилась почти мертвой. Думали, не выживет. А она чудом Божьей милости осталась на этой земле. И уже это считает знаком свыше. Видимо, нужна здесь. И верно суждено сделать ей что-то важное в жизни. Под этим знаком и живет.

0: ностальгией трудно бегать в прятки. Как угодно, видимо, судьбе. Моя маленькая родина Камчатка, я всегда тоскую о тебе. Сдержанная, строгая, простая, мужество тебе не занимать. Твой народ без слез умеет плакать и страдать, и молча умирать. Холодность твоя снегов лазурью не сумеет обмануть меня. У вулкана под заснеженную грудью бьется сердце жаркого огня. Ты умеешь быть горячей, страстной и порывистой, как гейзера струя. Я лечу к тебе в слезах от счастья, что ты мать, ты родина моя.
1: Может быть, вот это мужество Чукчи, которое я видела, сила духа, мужество папы, оно наложило какой-то серьезный отпечаток, и мне трудно в жизни. Потому что когда ты видел людей таких сильных, и чукчи на самом деле очень честные внутренние люди, они не лгут друг другу, они не умеют позировать, они не умеют быть корыстными, они не умеют мстить за себя. Это удивительные люди. Они не умеют лгать. Ты так болезненно потом воспринимаешь обратное. И если ты видишь проявление малодушия, первое время, когда я приехала на материк, вот это все тебя так убивает и шокирует. Очень-очень трудно. Потом мне христианство помогло принять людей такими, какие они есть, и любить их.
0: Тогда в детстве мир был огромным, целостным, светлым. Любить так любить, работать, верить верить. Так жили ее родители. И она видела, как честно переносили они тяготы жизни, как брали на себя заботу о других людях, работали не за деньги, на совесть. Как сначала маму за веру отстранили от преподавания в школе, потом отца, когда он принял крещение, лишили ордена и тоже отстранили от работы. Все это было на ее глазах. Они верили и молились. Мир делился. Кололся на мелкие кусочки добра и зла. Ее испытания веры были впереди. Потом, уже спустя много лет, Наташа напишет в цикле «Преодоление» стихотворение и посвятит его маме. Самое несложное – порвать. Самое простое – погубить. Самое нелегкое – понять. Самое тяжелое – любить. Самое ужасное – пройти. Самое преступное – не внять. Самое отрадное – найти. Самое великое – поднять.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Топол.
3: Приветствую вас, дорогие друзья, и я приглашаю вас в удивительный мир Библии. Сегодня за основу нашего рассуждения мы возьмем текст с Евангелия от Луки, 15 глава, и первые два текста. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, а найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Все, что Христос говорил, воспринималось как шок. 100 овец, а одна потерялась. Где он оставляет 99? В пустыне. А что, если он пойдет за этой несчастной овцой и не досчитается потом еще 20-30 овец? Чтобы все это понять, давайте рассмотрим это на примере возврата десятины. Как мы возвращаем десятину Богу? Из 1100, правильно? А теперь вопрос. А если у вас зарплата овцами, и десятину возвращать надо овцами, и именно эта овца пропала, как тогда быть? В этой притче Христос показывает 3 типа отношений. Пастух и овца. Пастух пытается найти пропавшую овцу, и, найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, написано. Он не бьет ее, не грозит ее всякими советами и прочее. Раввины поняли притчу Христа как относящуюся к мытарям и грешникам, но она имеет также и более широкое значение. В образе пропавшей овцы Христос олицетворяет не только индивидуального грешника, но и мир, который отступил и был поражен грехом. Этот мир есть только один атом в обширном владении Бога. И все же этот маленький павший мир, одна пропавшая овца, более ценен в очах его, чем 99, которые не отлучились от дома. Христос, возлюбленный, повелитель небес, уничижил себя, сложив в себя славу, которую он имел с Отцом, для того, чтобы спасти мир. Для этого он оставил безгрешные миры на высоте. 99 любивших его и пришел в этот мир, чтобы быть изъявленным за грехи наши и мучимым за беззаконие наше. В своем Сыне Бог отдал самого себя, дабы, имея радость, возвращение назад потерянной овцы. Второй момент. Стадо и овца. Здесь эти отношения меняются. Стадо всегда склонно к тому, чтобы роптать. Вот из-за таких, как эта овца, он или она, мы еще не в вечности. Ответьте на такой вопрос. Какое отношение у стада к одной заблудившейся овце? Безразличие. Пустыня. Что такое пустыня? Иисус искушаем в пустыне. И мы говорим, это символ зла. Но с другой стороны, Иоанн Креститель жил в пустыне. Или когда мы читаем книгу Откровения, мы видим жену, которая убегает в пустыню. Чем для нас является пустыней? Пустыня — это благословение или проклятие? Стадо должно решить, пустыня – это благословение для него или проклятие. Ропот фарисеев и книжников – это ропот или осознание того, что пастух пошел за овцой. Наш Господь или пастух, он оценивает всех овец одинаково. И только от стада фактически зависит благословение или проклятие. 99 овец остались, но единственную, пропавшую, ищут усердно и старательно. Все силы брошены на поиски этой несчастной овцы. Так и церкви необходимо направлять все усилия ради возвращения тех ее членов, которые ушли из Христова загона. И если бы они забрели очень далеко, то не ждите, пока они сами вернутся, но идите и ищите их, чтобы помочь им вернуться. Когда пропавшая овца нашлась, ее отнесли домой с радостью и устроили большое торжество по этому поводу. Вот замечательная иллюстрация того, с каким радостным духом надо трудиться ради заблудших и какое благословение при этом можно испытать. Церковь, которая успешно трудится на этом поприще, воистину счастливая церковь. Тот брат или та сестра, чья душа тянется в любви и сострадании к заблудшим, и которые трудятся ради того, чтобы привести заблудших стада великого пастыря, заняты поистине благословенным делом. И какой же восторг ощущаешь в душе при мысли, что на небе бывает больше радости об одном возвращенном грешнике, чем о 99 праведниках. Эгоистичные, замкнутые, требовательные люди, боящиеся помогать заблуждающимся, как будто они от этого осквернятся, не вкушают сладости от такой миссионерской работы. Они лишают себя того блаженства, которое наполняет все небо радостью, когда его обитатели наблюдают за спасением одной заблудшей души. Они замкнуты в своих ограниченных воззрениях и чувствах и становятся такими же высохшими и бесплодными, как горы Гилвуйские, на которых не падало ни дождя, ни росы. Стоит только сильному перестать трудиться или тренироваться, как он становится слабым. Церковь или отдельные ее верующие, отказывающиеся носить бремена людей других и замыкающиеся в себе, вскоре начнут страдать от духовной немощи. Только труд сохраняет силу сильного. Только упорный труд на духовном поприще и ношение бремен придаст силу Церкви Христовой. И третий аспект. Стадо и пастух. Это особенные отношения. «Сказываю вам, — говорит Спаситель, — что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не нуждающихся, не имеющих нужду в покаянии. Кто заблудился, овца или стадо? Стадо, не имеющее нужду в покаянии. Сегодня одна овца потерялась, а завтра этой овце может быть и вы, и как тогда? Есть ли надежда для стада? Бог открывает себя людям. «Вот я, — говорит Господь через пророка Иеремию, — приложу ему пастырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины». 33 глава, 6 текст. Мне бы хотелось, чтобы церковь была тем стадом, где овцы не терялись, и стадо принимало действия пастуха, когда он идет за овцой. Пусть Господь благословит вас видеть радикальность действия пастуха. Будьте благословенны. Аминь.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Зависимость – это системное заболевание. Любая зависимость разрушает всего человека полностью. Разрушает все сферы человеческой жизни. Разрушает само качество жизни и саму человеческую сущность. В результате зависимого пристрастия страдает биологическая сфера или наше тело, нарушается здоровье, разрушаются зубы, нарушается обмен веществ, дают сбои работа внутренних органов, сердца, почек, поджелудочной железы, печени, возникают различные психосоматические заболевания или приобретаются венерические заболевания. У наркозависимых в этот перечень добавляется гепатит В или С и даже ВИЧ-инфекция. Но больше всего от зависимого поведения страдает мозг человека. Блокируются отделы мозга, отвечающие за принятие решений и самоконтроль. В результате этого зависимый человек постепенно становится безвольным и инфантильным. Позвольте проиллюстрировать последовательность принятия решений у трезвого и зависимого человека. Трезвый человек вначале думает, потом чувствует, потом делает. Зависимый человек сначала чувствует, у него возникает желание вот этой тяги, чувство тяги. Затем он думает, как достать эту дозу, и идет и делает. Обратите внимание, у трезвого и зависимого человека разная последовательность принятия решений. Зависимый вначале чувствует. Хочу. У него появляется желание употребить, он думает и делает. Или наоборот, ох, какая красивая девушка, ноги от ушей, коротенькая юбочка. Все, я побежал знакомиться. И неважно, что у него семья, дети. Трезвый человек, он сначала подумает, он вспомнит, что у него есть супруга любящая, любимые дети. Ну, в принципе, даже трезво об этом думать не будет, потому что у него другие принципы. Страдает психологическая сфера. Происходят негативные изменения в психике. Ухудшаются умственные способности. Начинает преобладать негативное мышление, где на белое, зависимо говорить, черное, а на черное – белое. Соупотребителей он называет друзьями, а родных – называет врагами. Зависимый начинает плохо усваивать информацию. Наблюдается ухудшение памяти, сообразительности. Формируется черно-белое мышление, туннельное мышление и однобокое восприятие мира. При таком мышлении весь окружающий мир зависимый видит в темно-сером цвете. Весь мир сужается до уровня дозы. Разрушается волевая, мотивационная и познавательная сфера человеческой личности. Зависимость подчиняет своему контролю силу воли, целеустремленность. Зависимый перестает контролировать свои поступки. При этом он берет под свой полный контроль свое употребление. Социальная сфера. Нарушается взаимоотношения с семьей, друзьями, коллегами по работе, соседями и вообще с окружающими его людьми. Употребляющий теряет работу, теряет учебу, разрушается семья, изменяется круг общения, где на первый план выходит общение с употребителями. Окружающий мир воспринимается им враждебно. Преобладает отношение «ты мне, я тебе». Зависимый начинает всячески манипулировать и обманывать. Со временем употребление приводит к полной изоляции, одиночеству, озлобленности, жалости к себе и апатии, в состоянии, при котором он никому не нужен. Примерно то же самое происходит и с линейкой. Вот что происходит с зависимым человеком конце его жизни. Духовная сфера. Духовная сфера, при которой теряется смысл вообще всей жизни. Происходит обесценивание фундаментальных ценностей жизни. Человек охватывает ощущение бесцельности и внутренней пустоты. Поскольку зависимость – это системное заболевание, то и лечение, то есть выход из зависимого состояния, тоже должен быть системный. В реабилитационном центре мы называем это колесо баланса, где основная задача выздоравливающего человека сбалансирована, без перекосов, построить свою новую трезвую жизнь. В идеале на каждую сферу мы должны потратить равную долю своего дневного времени. Подобный план построения трезвой жизни я называю построение личного плана победы. Как составить колесо жизненного баланса? Ну, во-первых, мы рисуем круг, желательно на большом листе бумаги. Делим круг на все значимые сферы нашей жизни и оцениваем каждую сферу по десятибалльной системе. Главная задача – построить свою жизнь гармонично, чтобы полученная фигура напоминала круг или колесо жизненного баланса. Итак, первая сфера – это здоровье. Одно из важных правил, которому мы учим в процессе реабилитации, звучит как немецкое слово «halt», что в переводе означает «стоп». «Halt» – это аббревиатура, состоящая из первых букв английских слов. «Hungry» – голодный, «angry» – злой, «lonely» – одинокий и «tired» – уставший. Мы настоятельно не рекомендуем зависимому, ставшему на путь выздоровления, выходить из дома, например, без батончика, шоколадки или орешков в вашем кармане. Наш мозг потребляет много энергии. И трезвые наркоманы и алкоголики на собственном опыте говорят, что тяга и желание употреблять увеличиваются в разы, когда вы голодны, злы, одиноки или вы устали. Здоровье – это также правильное питание. Кто-то сказал, что «я есть то, что я ем». И именно поэтому вопрос выздоровления я всегда начинаю с правильного, сбалансированного питания. Надо отметить, что многие выздоравливающие зависимые не пьют кофе. Почему, спросите вы? Да потому что раньше их день начинался с чашечки кофе, сигареты и мыслями о новой дозе. Поэтому во избежание подобных ассоциативных воспоминаний многие ребята не употребляют кофе вообще. Физические упражнения помогают восстановлению организма. Кроме того, благодаря физическим упражнениям в мозгу образуются вещества, способствующие хорошему самочувствию. Какие-то будут физические упражнения, наверное, в общем, зависит от вашего предпочтения. Важно лишь одно, чтобы физическая нагрузка присутствовала в вашей жизни и желательно не реже 2-3 раз в неделю. Хотя лично я рекомендую выздоравливающим уделять этому время каждый день. Это может быть бассейн, фитнес, тренажерный зал, велосипед, бег. Если не можете бегать, прыгайте со скакалкой или начните просто ходить. Выберите для себя такой вид упражнений, которые будут доставлять вам удовольствие. Кроме правильного питания и физических упражнений, необходимо поддерживать личную гигиену и пересмотреть свой гардероб. Пройдите медицинское обследование, чтобы вовремя предотвратить серьезные заболевания, вылечите зубы и, насколько это возможно, другие заболевания. Следующая сфера нашей жизни – это работа. Работа – это хорошее лекарство от инфантильности. Говоря о работе, я всегда вспоминаю слова Билла Гейтса. «Наслаждайтесь тем, что вы делаете,

шарф. Сделайте себе стул и стол в стиле лофт. Займитесь патчворком, шейте себе покрывало из лоскутков ткани. Научитесь плавать, кататься на горных лыжах. Кстати, ваше любимое хобби со временем может перерасти в источник вашего дохода. Следующее – это семья. Сложно быть счастливым, если нет добрых и доверительных отношений со своими близкими людьми. Поэтому выздоровление от зависимости – это восстановление отношений с близкими нам людьми. Оно начинается со слов «прости» или «прощаю», со слов благодарности, любви, заботы, поддержки. Наша супруга или супруга, дети, пожилые родители должны быть нашими жизненными приоритетами. Помните о главном. Дом. Наведите порядок в доме. Помните, выздоравливать легче в чистоте и опрятности. Также совет убрать на своем рабочем столе, в своем доме, в своей квартире. Помните, порядок в доме, порядок в голове. Все просто. Личностный рост. Лучшие друзья выздоравливающего зависимого – это книги. Причем это должно быть не легкое чтиво, такие как романы, детективы или фантастика, а книги, которые как пища для вашего ума, будут питать вас и помогать задумываться о своей жизни. Личностный рост – это также посещение клуба анонимных алкоголиков или анонимных наркоманов. Это поиск и общение со своим наставником. Это постоянное обучение и повышение своих профессиональных навыков. Отдых. Отдыхать нужно качественно, так же, как и работаете. Путешествуйте, отдыхайте, прогуливайтесь, устраивайте свидания, сходите в кино, посидите в кафе. Все это дает вам энергию и наполнит позитивом вашу жизнь. Отдых – это также вовремя ложиться спать. Помните, что самое лучшее время лечь спать – это в районе 10-9 часов. А лучшее снотворное – это почитать книгу на ночь. Духовное развитие. Многие ошибочно предполагают, что духовная сфера относится только к религии. На самом деле религия, хотя и относится к духовной жизни, но не является ее единственной составляющей. Я всегда повторяю в реабилитационном центре, что духовная сфера – это не только храм, молитва, чтение Священного Писания. К духовной сфере относится и поиск целей и смысла жизни. Самореализация и путь личностного роста, приобретение новых духовно-нравственных принципов. Духовная сфера – это желание связать свою жизнь с силой больше, чем «я», придающей вашей жизни смысл и цель. Это желание стать частью чего-то более масштабного, великого и сильного. Это желание жить не только ради себя любимого, это желание посвятить себя ради большой, благородной цели, помогая другим людям. Итак, после того, как вы составили колесо баланса, начинайте действовать. Помните, колесо сделали для того, чтобы оно что? Катилось. Действуйте. В вашей жизни возможно все. Болезнь зависимости разрушает всю жизнь человека. Поэтому, чтобы помочь зависимому вернуться к трезвой жизни, необходимо восстановить все сферы человеческой жизни. И колесо баланса означает, что вы здоровы физически, душевно, духовно, и у вас здоровые отношения с окружающими вас людьми. Сбалансированная жизнь – это жизнь, которая больше не сосредоточена только лишь на себе. Колесо баланса – это баланс между работой и выполнением своих семейных обязанностей
и потребностью в самореализации.

и личностного роста. Сбалансированная жизнь – это здоровая жизнь. Если вы правильно питаетесь, отдыхаете, занимаетесь спортом, то вы энергичны, умеете справляться со стрессом, вы свободны от болезней и побеждаете усталость, восстанавливая поврежденный зависимостью организм. Когда вы хорошо себя чувствуете, вам легче думать. Думать о своих жизненных позициях, думать о наших ценностях, работать над своим характером. Сбалансированная жизнь помогает развить уверенность в себе, повысить самооценку и научиться любить себя. В заключение попрошу вас ответить на следующие вопросы. Давно ли вы занимались спортом? Когда вы в последний раз полноценно отдыхали? Когда вы были у своих родителей? Есть ли у вас свободное время, чтобы заниматься любимым хобби? Как можно улучшить отношения в семье? Желаю вам счастья и баланса в вашей жизни. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу, вся земля!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Мост-Х».

жизнь, как сон, растворится в тумане, но его любовь никогда не обманет, поднимет ввысь, оторвав от пустоты, ведь Бог пришел для таких одиноких, как ты. В его глазах слезы и боли, страдания, но одна мечта и одно желание — для тебя быть светом, светом в ночи. Он и сегодня смотрит.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Продолжаем наши темы про самоопределение и принятие. Возьмем немножко возраст постарше. Мы в прошлый раз говорили о подростках, о детях, которые порой не могут нести ответственность за то, что за тот выбор, который им уже, в принципе, дан. А как насчет людей постарше, которые уже собираются создать семью, или уже создали семью, или у них уже есть дети, а они при этом еще не до конца самоопределились?
2: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров, священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко. Священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Несколько лет назад ко мне подошла одна женщина, вот уже в возрасте, а вместе с ней подошла пара молодая. Они собирались вступить в брак. Парню было лет 19, по-моему, почти около 20. Ну, девушке тоже где-то вот в этом возрасте. И эта вот женщина уже в возрасте спрашивает меня: «Василий, ну вот скажите, пожалуйста, вот, ну вот разве он готов к тому, чтобы создавать семью?» Я тогда, помню, ответил ей, говорю: «Знаете, говорю, есть парни молодые, которым в 60 лет еще рано жениться, создавать семью. А есть 20 лет, которым уже поздно создавать». Ну, я как бы, так сказать, утрировал моменты такие определенные. То есть в том плане, что он 20 лет уже как бы готов взять на себя ответственность определенную, созрел как бы к этому, да. И не только за себя ответственность взять, а также за молодую девушку, которая будет рядом с ним в качестве его жены, и также за детей, которые будут у них. Поэтому момент, вопрос, связанный как бы вот с принятием и самоопределением, с ответственностью вот в этом вопросе, наверное, как бы зависит от личности индивидуальной. Невозможно какие-то определенные рамки классифицировать, возрастных, допустим, каких-то параметров, позиций. Вот это уже, ну, состояние человека,
4: все готовности. Все же человеку его важно, если мы говорим вот в контексте выбора спутника жизни и решения этого вопроса, очень важно, чтобы человек уже все-таки ну, как-то был более зрелым и целостным и определился по многим вопросам. Иначе эта неопределенность, она будет давать очень серьезный дисбаланс в его семейную систему.
5: Очень часто мы вообще, в принципе, подменяем тем самым понятие. Когда, к примеру, считаем, что я вот такой вот весь бунтующий, бунтарь, или я такой, к примеру, громкий, все время кричу, и принимайте меня таким, какой я есть. Это вообще про принятие, ну, как бы, то, что меня должны таким принимать?
4: Нет, это про эгоизм.
5: Да, как, да, а как это вот, как разграничить тогда? Где вот эгоизм, где вообще на самом деле мы не должны принимать такое поведение людей?
3: То есть, а получается, где про принятие? Сам человек говорит: я сам определился, вот я такой, какой есть. То есть я, слава богу, какой-то бонус с нашей стороны, по нашей теме, он как бы все сделал.
4: Окей, тогда возьми лодку, уплыви на необитаемый остров и живи там самостоятельно.
1: Не, я определился, что я буду жить здесь и буду бунтовать против всех.
5: И буду отравлять вам жизнь.
1: А ты меня принимай, пожалуйста, таким, какой я есть.
4: Ну, конечно, человек, который живет рядом с таким человеком, все-таки за ним остается право либо принять такие правила игры, либо сказать: знаешь что, дорогой или дорогая, вот я не готов с тобой выстраивать такие отношения. Мне кажется, очень важно понимать важность границ вот здесь. Вот. А суть границ в чем? Ты заканчиваешься там, где начинаюсь я.
1: Права одного человека, они заканчиваются на правах другого человека.
4: Если мы говорим о семейной системе, то так не бывает, что ну, в здоровых отношениях, которые бы приносили действительно удовлетворение всем, не бывает так, что я такой, принимайте меня, и я меняться не собираюсь.
1: Но вы понимаете, что защищая права одного человека, любого, и даже самые правильные права, мы неизбежно приходим к ущемлению прав его ближайшего
4: там, ближнего. А семья – это вообще опасная штука, потому что в семье у тебя есть как большие бонусы, так и большие проблемы, потому что в семье ты просто, ну, если ты хочешь построить хорошую семью, ты просто обязан где-то себя смирять. Угу. Ты где-то обязан подстраиваться, ты где-то обязан менять свои привычки и даже взгляды на какие-то вещи. Угу. И это нормально. И
3: мне кажется, хотел бы продолжить, потому что сейчас сказал Александр, ты обязан как бы, да, смиряться. Ты не обязан как бы, а ты лучше было бы, чтобы ты это делал со своей стороны, но ни в коем случае не терпеть. Вот одна из самых главных распространенных ошибок, в том числе и в семейных отношениях, когда муж терпит какие-то выходки жены, или жена терпит выходки мужа. Вот тут начинается момент, когда другая половина видит, что раз меня терпит, значит, я, так скажем, могу еще, а потом еще и так далее. А потом возникают какие-то проблемы, сложности. То есть где тут золотая середина? Между, с одной
5: вот,
3: стороны,
5: кажется,
3: принятием,
5: вот, да.
1: Но
5: и
1: если
5: с другой стороны,
1: не терпеть,
5: как бы,
1: у нас получится
4: значит,
1: просто...
4: Бог придумал язык. Ага. И когда мы вербально озвучиваем свое удовлетворение или неудовлетворение, это помогает решать многие вопросы. Поэтому вот здесь важно создать вот такую правильную, эффективную даже, слово «правильно» не очень подходит, эффективную такую коммуникативную модель
3: обратную
4: в семье.
5: Но подождите, прежде чем вот мы говорим про самоопределение взрослого человека, нужно еще с этим внутри определиться, потому что порой мы не понимаем, когда вот мы терпим до конца и думаем, ну, так надо, ну, так надо. А не понимаем, что на самом деле нам-то это не нравится.
4: А кому надо?
5: Ага. Ну, если мы же хотим, чаще всего пытаемся угодить обществу, кому-то там, еще кому-то. Ну,
4: это говорит скорее
5: Бог терпел, нам велел. Да.
4: Это
5: да.
4: Скорее говорит о незрелой личности человека. Когда ты терпишь, и ты не отражаешь свою реакцию, так сказать, публично, или
1: не,
4: там,
1: не
4: в семью,
1: транслируешь
4: не
1: ее.
4: Транслируешь, то, извините, я не обязан догадоваться, что кому-то там что-то там некомфортно.
5: Вот, это как раз про неопределение, то, что ты не определился сам собой, ты не принял,
1: получается,
5: не понял.
1: Ты не знаешь, тебе комфортно это или нет, поэтому ты молчишь, да?
5: Да.
3: Получается,
1: может
3: что
1: быть, тебе нравится.
4: На самом деле человек знает, когда ему комфортно, когда нет.
3: Муж, который не будет терпеть, а который проговорит, он поможет своей любимой определиться.
4: И наоборот.
5: Да, и наоборот, да, вот это коммуникация.
1: Кстати, когда вы сказали, что нельзя терпеть, мне тут сразу такой бунт возник, да, в ответку, потому что, погодите, если мы не будем где-то в чем-то друг друга терпеть, это же будут постоянные ссоры, постоянные склоки, и очень у многих такое именно происходит.
3: Что я имел в виду, говоря о терпении?
1: Я понял потом, потому что дослушал до конца.
3: Я просто говорил до конца.
1: Нормально, нормально все было. Просто для тех, кто, может быть, не дослушал или прослушал этот момент, я скажу, что люди, которые в противовес этому не терпят и готовы по каждому же поводу тут же порой высказываться, да, мы сказали, высказываться надо, но ведь высказываться можно тоже по-разному.
5: Да.
1: Можно сесть и сказать, дорогой,
4: это
1: дорогая, мне
4: культуру.
1: вот это не нравится.
5: Это уже, мне кажется, даже про незрелость.
1: А можно высказываться сразу.
5: Если ты взрелый, то ты...
1: С плеча так хорошенько выскажешь, что другому уже станет некомфортно.
5: А это уже незрелость, это некорректно, когда я просто иду и вот говорю, вот что не попадя.
1: Мне же терпеть нельзя, я же...
5: А это эгоизм, это не про принятие вообще в принципе. Как
4: почему
5: ты принимаешь?
4: Нельзя? Почему нельзя терпеть? Ты можешь терпеть, пожалуйста, хочешь испортить свою жизнь,
5: да,
4: терпи.
5: Хоть что делай.
4: И терпение здесь, вот, Василий, ты что имел в виду?
1: И хочешь испортить свою жизнь, не терпи вообще ни разу, и иди руби сразу без терпения.
4: Это крайности. Не терпеть в смысле, вот как я, если я правильно понял Василия, в смысле озвучивать. Ну, то, что тебе не нравится. Не замалчивать. Вот терпение не равно отсутствию коммуникации. Терпение – это равно коммуникация, то есть надо общаться, но вопрос в том, что если ты хочешь построить эффективную коммуникацию, то есть обсудить какой-то острый момент, это не надо делать грубо, потому что ты наткнешься на то, что человек начнет тебе противостоять.
1: И вот в этом терпение понадобится очень много, потому что процесс коммуникации, он не быстрый. И когда ты хочешь транслировать свое неудовольство чем-либо, даже в пределах семьи, тебе понадобится время, чтобы тебя поняли, услышали, осознали, и может понадобиться еще время для того, чтобы произошло какое-то изменение. Вот. А где-то ты услышишь что-то, что тебе еще не понравится, и что еще тебе придется принимать и меняться, и в ответ как-то реагировать.
3: Я хочу пример рассказать из своей собственной жизни, наших отношениях с супругой, с ее разрешения, конечно, говорю. такие вещи. Когда мы только поженились, это было 18 лет назад, 1 сентября, все дети пошли в школу, а мы пошли в школу жизни вот с ней. И когда только мы поженились, ну, понятно, что мы тут начали притираться, как говорится, по разным моментам. Вот, то есть какие-то определенные моменты, к которым я привык раньше, вот сейчас нужно что-то было перестраивать мне, да, где-то, допустим, у нее. И вот у Ирины был дневник, который она вела. И какие-то определенные моменты она записывала туда, то, ну, как бы их, ее отношения с Богом, как бы разговор. И однажды по мне пришел домой, вот тоже после такого дня, такого активного, там, где мы тоже вместе там, и с молодежью, с церковью, в каких-то проектах участвовали, она тоже была. Я прихожу домой, смотрю, на ней лица нет. Что-то вот как-то не так, что-то не то. Вот. И она, ну, как бы время уже вечера, ложится, как бы, скажем, отдыхать, спать. Я спрашиваю, она молчит, ничего не говорит. Я как бы еще раз, ну, как-то мне неудобно, мне уже, так скажем, засыпать нужно, а я тут вижу нерешенную ситуацию, все равно есть. И она мне все-таки потом говорит, когда она, то, что на вопрос, что я не хочу засыпать, пока мы не решим вопрос, она говорит, там на холодильнике есть дневник, я там все записала. Я встаю, иду на кухню, включаю свет, достаю с холодильника сверху, на холодильнике лежала тетрадь, дневник ее, открываю, смотрю и думаю, ну как же я вот это мог не заметить? Как же я мог, так скажем, это вот, ну, просто не понять? Ну, вопрос как бы был по поводу там, определенного момента, как я отреагировал в определенной ситуации, и ее это зацепило, ее это задело. Вы знаете, это была почти последняя ее запись в этом дневнике. Потому что я, конечно, пришел к ней, потом мы начали это все проговаривать, разговаривать. И я благодарен Богу, что в нашей семье сегодня мы выстраиваем отношения, проговаривая разные ситуации, разные моменты, которые позволяют нам не в себе внутри это вынашивать, а именно помогать друг другу принимать. И не просто как бы говорить, а вот я такой, да, да, я вот такая, да, принимай меня. А чтобы мы искали компромисс определенный поиски. Вот у верующих людей, у христиан, это огромное преимущество, когда они могут перед тем, как ложатся спать, склонить колени, да, вместе помолиться, где муж и жена, вместе проговорить какие-то вопросы, решить их, закрыть вопросы дня и спокойно уйти как бы на ночь, чтобы восстановить свои силы. Я думаю, что это вот хороший пример, который может быть благословением сегодня и для современного человека, современных семей.
5: Мне кажется, это очень полезно в том плане, что ты психологически немножечко разгружаешься перед сном. Потому что когда ты проговорил, но ты действительно это сделал спокойно, ты сделал это с уважением к другому человеку. Ты не просто сказал о том, что мне не нравится, да, вот что ты вот это тыканье очень любимое всеми, вот или ты яканье. Делаешь та, да, так-то, так-то, так-то, а я чувствую, что так-то, так-то, так-то, а действительно поговорил, сказал, мне так обидно или так неприятно. Больно, неприятно. Вот из-за этого, не то, что ты виноват, а из-за этого какого-то поступка, и тем самым легче засыпается. То есть действительно и организм может полностью восстановить свои силы чисто физиологически, потому что ему не надо тратить время на вот это вот перекручивание в голове мыслей каких-то, да, и затрачивание вот этих физиологических
3: моя
5: ресурсов.
3: Моя супруга даже иногда использует это в молитве, когда мы стоим на коленях вместе молимся. Богу говорит, Господи, мне сегодня неприятно было какой-то момент. Я понимаю, Господи, меня же касается сейчас какие-то позиции. То есть то, что помогает нам на самом деле быть открытыми и все это Богу открывать. То есть с Богом советоваться, с Богом делиться какими-то определенными вопросами и вместе с Ним или от Него получать мир и покой
5: вот
3: на сердце.
5: Здесь такой интересный другого. Момент. Мы, по крайней мере, говорим же это в теме унисекс, да, когда, к примеру, однополые браки. А психология, ну, вообще, мужчины и женщины не зря создана, да, когда мы можем понимать друг друга. Когда живет женщина с женщиной, мы постоянно притираемся и сталкиваемся с одним и тем же, и сложно понять. А когда мужчина и женщина, это более гармонично, то есть не зря Богом это задумано. А когда в однополой семье, как
4: сложно? Я думаю, некоторые что... гей-пары с вами бы поспорили.
3: Да, поспорили, потому что женщина может понять другую женщину гораздо лучше, понимаешь,
5: чем мужчина. С какой-то одной стороны.
3: Потому что она одной природы с ней, понимаешь? Поэтому люди так вот сегодня как вот поспорили бы, возможно, на эту фразу.
5: Но мне кажется, вот в каких-то именно семейных взаимоотношениях, в каком-то понимании гармоничнее, когда это делают мужчины и женщины. Когда, ну вот, даже когда по какому-то взаимодействию просто.
1: А не являются ли гей-пары попыткой убежать от решения проблем стандартной пары мужчины
3: принять.
1: И женщины?
4: От проблем... скорее всего, гей-ориенти... ну, гей-пара, да, и Резиденты. Человек, имеющий нетрадиционную ориентацию, он всегда имеет бэкграунд, он всегда имеет большую травмирующую историю.
1: И от которой у него нерешённая.
4: Которая привела его к...
1: И от которой он сбежал.
4: К умозаключению, что мои отношения в однополом браке, да, или в однополых отношениях, решит мои проблемы. На самом деле, в долгосрочной перспективе это не решает вопрос. Вот. Поэтому, ну, как бы, да, это своего рода это бегство от себя. Вот в этом смысле слова могу поддержать ту мысль, что сказала.
1: Плюс еще тут же идет ответственность о том, что ты транслируешь тем, кто тебя видит. Я уж не говорю про детей, а хотя бы просто окружающим людям. Если то, что привело тебя к такой нетрадиционной паре или даже семье нетрадиционной, в основе этого лежат нерешенные проблемы, то ты сюда пришел с грузом нерешенных проблем и думаешь, что у тебя здесь что-то получится, и транслируешь это другим, и другие думают, о, наверное, это классное решение. Они понимают, что у тебя там переломанная жизнь, и поэтому ты здесь, а не потому, что это решение всех проблем.
4: Надя, мы сейчас как-то вращаемся вокруг, мне кажется, очень важного вопроса. А в чем, собственно, человек должен определиться, прежде чем создать брак? А в чем это самоопределение должно быть?
1: И есть ли какие-то критерии взросления, прежде чем он будет готов создать брак? А вообще они существуют?
4: Конечно, существует. Зрелость. Как минимум, ты должен определиться с тем, кто ты есть. В чем твое жизненное предназначение? Чем ты будешь заниматься? Тебе крайне желательно проработать все свои внутренние какие-то травмы, раны, прежде чем создавать отношения. Очень важно все-таки научиться какой-то, ну, эффективной коммуникации. Вот мы
1: так
4: обсуждали,
1: люди,
4: да, чуть раньше.
1: Бегут, торопятся создать отношения, надеясь, что эти отношения как раз-таки и залечат все их травмы и раны.
4: Ну, это возможно.
5: Углубление.
4: На самом деле...
3: Это частое, пускай частое
1: заблуждение. Но часто это именно так.
4: Да. Друзья, я вам хочу сказать, что в некоторых случаях это работает. Иногда отношения лечат при условии, что оба человека, они параллельно и гармонично растут. Они работают над собой, они образовываются, ну, по меньшей мере, самообразовываются.
3: Развиваются
4: в сфере отношений. Такие отношения, да, они исцеляют. И
5: вот,
4: здесь я не
5: да,
4: хочу, чтобы...
5: Только они лечат и сами действительно развиваются, а не когда они просто бегут в отношения и вот думают, что а вот сейчас вот кто-то другой мне сможет заменить вот ту боль, которая у меня есть внутри. А если вот, конечно, они развиваются, это, ну, это вообще, мне кажется, очень большой прогресс.
4: Да, это да. Я хотел сказать, что человеку, конечно, с другой стороны, не хочу сказать, что человеку важно вот сначала достичь какого-то нереального там совершенства и потом только отношения строить. Это тоже большое заблуждение. Мы надо понять, что я человек ограниченный, и так будет всегда. Единственное, что я могу со своей жизнью сделать, это принять решение расти. И когда я расту и работаю над собой, когда я понимаю, что я не идеален, когда я понимаю, что мне есть что менять в себе, и когда я создаю отношения с такими предпосылками, это очень хорошие предпосылки для того, чтобы строить отношения. А если я прихожу в брак и считаю, что я завершенная личность, и теперь принимайте меня таким, как я есть, то эти отношения обречены на провал. Ну, если, конечно, другая сторона, там, партнер, муж, жена как бы не смирится и действительно не примет такие правила игры. Я буду делать то, что хочу, а ты будешь делать то, что я тебе сказал.
5: В конце концов, та вторая часть, которая смирялась, в конце концов...
1: Она будет несчастна просто.
5: Взорвется.
4: Конечно, она будет несчастна.
5: Да.
3: Но если ее устраивает положение вещей, а такая тоже категория имеет место быть,
1: но
3: она
1: это
3: может
1: тоже
3: согласиться.
1: Неправильно согласиться.
5: Но через
1: это
5: какое-то время...
4: Есть молчащие люди.
3: Отношения. Да. Это искалечено. Но они тоже имеют место быть. Кто-то соглашается, допустим, на это потому, что в детстве или в своей родительской семье этого ничего подобного там, так сказать,
5: но это
3: видел.
5: Обязательно сказывается либо внутри на здоровье, либо потом, через какое-то время, это бомбанет так, что, может, простите, это может закончиться и убийством того, кого ты терпел.
3: Да, мы сейчас говорим об идеальных отношениях, о лучших отношениях.
4: Когда человек всю жизнь живет, допустим, ну или долго живет в токсичных отношениях, потом вдруг встречает ну, совершенно что-то противоположный хорошее. Образ другого человека, который проявляет к нему внимание, участие, заботу.
3: То, чего он не видел.
4: Да, и, ну, как видит. Бы восполняет его дефицит. Вот здесь измены, они сплошь и рядом в таком случае случаются. Почему? Потому что человек до конца не самоопределился, он не созрел, прежде чем строить отношения. Не пришел к одной очень важной мысли, что прежде чем строить отношения, должен ответить на вопрос, а кто я такой, что для меня приемлемо, что неприемлемо, что я готов терпеть, а что я не готов терпеть. Это очень важно.
1: А для этого нужна и база, и фундамент, и принципы жизненные, которые надо откуда-то взять, или модель, как вы говорили, на какую посмотреть и сказать, вот, есть у меня, я хочу быть, вот, чтобы у меня были вот такие отношения. Модель семьи очень важна, а не просто так на пустом месте.
4: Ну, знаете, я вот я хочу тоже как бы свой опыт поделиться своим опытом. Когда я думал о создании семьи, то я для себя решил, что определил, что есть вещи, которые я никогда в женщине не приму. Никогда, ни при каких обстоятельствах. У меня был, ну, список, да, определенный
3: большой
4: свой.
3: Список был.
4: Я хочу вам сказать, что я женился на девушке, у которой не было вот из этого списка ничего.
1: Угу.
4: Почему? Да потому что я об этом подумал.
3: И потом не появилось.
4: И потом не появилось.
3: Бывает так, что вначале не было, а потом появляется.
4: Нет, и потом не появилось, потому что мы изначально договорились о том, что мы обсуждаем все.
1: Угу. Хороший момент, кстати, со списком, о чем людям не задумываются. И, кстати, вступая в отношения, люди порой рвутся не в долгосрочные отношения, а в сиюминутное какое-то вот решение своей проблемы или своего удовольствия. Или
5: за счет кого-то.
1: То есть... Ну, принимайте меня таким, какой я есть, да? То есть я определился, а вы теперь меня должны принимать. И под «вы» подразумевается не только моя пара, да, а чуть ли не вообще все общество вокруг. То есть давай сейчас всех постелим. Я один буду стоять, вот, а вы все будете делать так, как вот мне хочется.
5: Вы должны.
1: Должны,
5: вы обязаны.
1: Да, мне все должны. Но ведь по факту происходит совершенно, ну, и истина совершенно в другом. Тебе-то никто как раз ничего не должен.
3: Когда мы говорим о создании семьи, очень важный момент. Нужно понимать здесь, что готов тот человек или, допустим, та пара людей, которые хотят счастливым сделать другого человека. То есть если я хочу сделать счастливым другого человека, свою половинку вторую, то это один из показателей того, что я, во-первых, повзрослел, я сформировался. То есть я не ищу партнера, жену, мужа для того, чтобы залечить свои раны, пустоту заполнить какую-то внутреннюю духовную, а чтобы помочь другому человеку. Ну, не помочь, как бы, а именно осчастливить.
5: Осчастливить, его. Когда мы можем взять вот эту ответственность не только за себя. Я могу позаботиться о себе там, физически, духовно, да. Я понимаю, что я из себя представляю во всех сферах своей жизни, да, физической, эмоциональной, интеллектуальной и духовной. Когда я понимаю список, ну, сейчас, слава богу, вроде бы люди к этому приходят, что и девушки, что парни.
3: Контракты заключены.
5: Нет.
3: Там тоже список, понимаете?
5: Это тоже, конечно, есть. Когда пишут, с чем не может действительно, не просто так на бум, с чем, ну вот с этим я смирюсь, с этим я не смирюсь, возможно.
4: Это скорее осознанная работа,
5: да,
4: над собой.
5: Да, это осознанно, когда я действительно понимаю и когда я осознаю, что с этим я не могу смириться. И вот это какая-то доля ответственности не только за себя, но что и рядом со мной человек не будет так плохо, что я понимаю, на что я готов пойти, что я готов сделать, и что, ну, как бы, человеку тоже, в чем ему тоже придется смириться.
3: Вот в чем есть преимущество огромное? В том, что вот в христианстве, скажем, да, вот Александр тоже работает в этой сфере, как бы я тоже занимаюсь этим направлением, совершая консультирование добрачное, мы, так скажем, в ряде наших тем, вот, проводим, так скажем, опросы, где каждый из пары, то есть и жених, там, или парень, и девушка, должны написать не только лишь хорошие качества, которые нравятся в другом, но и также отрицательные. То есть этот уровень позволяет помочь уже на раннем этапе, до создания брака, семьи, определиться. Вот. Видишь ли ты на самом деле какие-то качества, которые тебе нравятся в человеке, или у тебя только лишь взгляд через розовые очки, ты ничего не замечаешь? Как тоже говорил Андрей, как правило, сегодня именно это является причиной создания семьи. Сиюминутное счастье, мне хорошо, мне все остальное как бы не интересует. Важна подготовка, важно понимать, что ждет меня завтра, когда я уже проснусь, а у меня есть жена или муж.
1: А если человек с принципами такими, опять же, на уровне ребенка, что «а завтра передумаю, завтра будет другая», и находит себе такую же с такими же принципами, и живут себе счастливо до следующего раза.
5: До следующего завтра.
1: До следующего завтра, до следующей пары.
4: Знаете, такие люди не понимают одну очень важную, безусловно, положительную опцию долгосрочных отношений. Когда ты находишься в долгосрочных отношениях, степень твоей удовлетворенности, она несоизмеримо выше, чем краткосрочные отношения. Это касается всех сфер жизни, и коммуникации, и сексуальных отношений, и абсолютно всего. Потому что долгосрочные отношения, они позволяют тебе поработать над собой, тебе вам поработать над отношениями, и другому человеку поработать над тем же самым.
3: Главное, они дают стабильность.
5: Вот, а что для женщины очень важно.
3: А для женщины надежное плечо, крепкое плечо.
5: Стабильность и безопасность – это вот наша база.
4: Но для мужчины, кстати, тоже важна стабильность в отношениях. Хотя женщина, она, конечно, больше подвержена, да, каким-то там эмоциональным смене настроения, но это тоже стабильность вот, определенная. Когда...
3: Это стабильные такие вот.
4: Это стабильная нестабильность.
5: Это стабильная, да, как бы.
4: Но это хорошая стабильная нестабильность, потому что как бы ты понимаешь, что в этот момент, вот момент, когда твоя жена эмоционально нестабильна, она нуждается в тебе. Ты можешь проявить большую заботу, чем обычно. Иногда бывает человеку необходимо, да, что вот приходит муж домой, да, в раздрае весь, в таком состоянии каком, ну, вот, неудовлетворенности, да, или в агрессии какой-то, жена может просто оказать эту поддержку. Но это возможно только тогда, когда человек все-таки ответил на главный вопрос своей жизни. Ну, один из главных. А кто я такой?
3: Угу. Это вот я хотел бы добавить еще фразу, известную тоже вспомнил. Идеальных отношений нет. Есть женская мудрость не обращать внимания на мужские глупости. И мужская сила прощать женские слабости. То есть, как бы вот порой часто очень люди сегодня ищут себе счастливых семей. Вот я создам семью, я буду счастлив. Мы должны понять, что идеальных отношений нет, но есть счастливые семьи, где вот этот поиск компромисса, который проявляется или выявляется за столом переговоров, он возможен и он реален.
4: Знаете, я считаю, что большое счастье ссориться в семье, но при этом знать, как выходить из этой ситуации, это тоже счастье, когда ты ссоришься так, что тебе не хочется как-то уходить из этих отношений. А когда вы, да, выясняете отношения, возможно, даже на повышенных тонах, возможно, даже какой-то вот осадок обиды есть.
1: Но вы оба понимаете, что это конечно, и что вы потом обсудите.
4: Да, но
1: что...
4: трагедии
5: что
4: в этом
5: это не
4: нет.
5: Трагедия.
1: Это процесс отношений.
4: И это возможно тогда, когда ты понимаешь, кто ты есть, когда ты понимаешь свою ценность, ценность человека, который рядом с тобой.
5: И ценность семьи, в которой ты это создал.
1: Так или иначе, мы все равно возвращаемся к тому моменту, что мы должны осознавать все-таки, кто мы такие есть. И, в частности, Священное Писание очень хорошо нам в этом вопросе помогает. Он дает нам ту моральную базу, ту духовную базу, которая поможет нам по-настоящему самоопределиться. Не
3: сформироваться.
1: Сформироваться. Не с самообманом, а вот с тем, что заложено в нас Творцом. И вот второй момент, да, то, что вы сказали про дополнение друг друга мужчины и женщины, в данном случае эта пара будет значительно крепче и долгосрочнее, если они будут работать над собой, над друг другом, потому что они действительно дополняют друг друга, они не однобоки.
3: Они знают, ради чего они делают.
1: Да, да. Вот. Но это действительно бесконечная тема, и... На этом мы сделаем паузу и пойдем в другие сферы этой же темы дальше.
6: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
7: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас на съемках нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады каждому из вас, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, вы слышали, что обычно говорят, успешными не рождаются, успешными становятся? Согласны ли вы, что главный секрет любого успешного человека – это его мышление? Согласны? Абсолютно каждый человек рожден для того, чтобы быть счастливым. И только наше собственное отношение к жизни, наши мысли влияют на то, чувствуем ли мы себя счастливыми и способны ли мы добиться успеха. Именно наше мышление определяет, куда мы движемся, как нужно мыслить, чтобы стать успешным. Наша сегодняшняя тема звучит так – состояние ума успешного человека. Может быть, нет никаких секретов или волшебных кнопок. Давайте мы эти вопросы зададим нашему гостю, священнослужителю, психологу, консультанту по семейным взаимоотношениям Александру Сахарову. Встречайте.
2: Добрый вечер, друзья. Очень рад всех вас видеть сегодня. А также хочу поприветствовать всех тех, кто смотрит нас в прямом эфире.
1: Александр, буквально в двух словах. Какие вопросы мы сегодня затронем в контексте этой темы?
2: Мы сегодня поговорим о том, почему одни люди успешны, а другие нет. А также посмотрим на некоторые особенности мышления успешных людей.
1: Спасибо большое. Друзья, будьте активными, задавайте свои вопросы, записывайте их на своих листочках, а после в рубрике «Вопрос-ответ» вы сможете их задать. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете позвонить нам по телефону, который сейчас у вас виден на экране, и задать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире эти вопросы обязательно зададим и постараемся на них ответить. Александр, я передаю тебе слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Ну что ж, друзья, еще раз здравствуйте. Сегодня мы зададимся важным вопросом. Почему одни люди успешны, а другие нет? Наш мир достаточно полярен. И если в жизни одних людей мы можем видеть явные признаки успеха, то в жизни других мы видим явные признаки поражения. Что отличает одних от других? Об этом наша тема сегодня. Как считаете вы, почему одни люди успешны, а другие нет? Пожалуйста, вы можете использовать микрофоны, которые у вас есть на ваших столиках, и выразить свое мнение. Уверен, вам есть что сказать. Пожалуйста.
3: Одни люди идут к своей цели, добиваются ее, чувствуют себя счастливыми, а другие, они сидят на месте, такие, жизнь сама принесет и все, и просто ждут это.
2: Целеустремленность – одна из черт, которая отличает успешного от неуспешного человека. Спасибо большое. Пожалуйста.
4: Я считаю, что это все зависит только от мышления человека. То есть, если он настраивает себя только на негативные вещи, то есть лень, прокрастинация и другие отрицательные качества, то он не станет успешным. Если он настроен положительно, то тогда он может быть успешным.
2: Для успеха необходимо позитивное мышление.
4: Да.
2: Спасибо большое. Есть еще мнение у нас в зале. Почему одни люди успешные, а другие нет? Пожалуйста, вы можете сказать.
5: Те, кто прилагают больше усилий, те и становятся успешными.
2: Спасибо большое. Есть еще желающие высказаться? Благодарю вас, друзья, за то, что вы выразили свое мнение. Ваше мнение очень важно, потому что мы с вами осмысливаем этот очень большой и важный вопрос. Многие люди в этом мире успех связывают с разными аспектами жизни человека. Кто-то связывает успех с местом рождения человека. Ну, дескать, родился в семье состоятельной, богатой, которая смогла обеспечить человека, обеспечить ему хорошее образование, хорошее будущее, дать стартовый капитал, и такие люди успешны. Однако если мы более пристально присмотримся к успешным людям, то далеко не каждый из них, я хочу подчеркнуть, родился вот в такой семье, которая обеспечила такого ребенка всем необходимым. Иногда успех связывается с уровнем интеллекта. Ну, дескать, чем умнее, чем более человек способен обрабатывать, принимать и обрабатывать информацию, тем более успешен он становится. Однако давайте посмотрим на факты. А факты говорят о том, что подавляющее большинство людей, которые достигают успеха, обладают достаточно средним коэффициентом IQ, средним коэффициентом умственных способностей. Иногда успех связывается со случаем. Ну, дескать, повезло. Так сложились обстоятельства, так сложились совокупности разных факторов, которые привели меня к успеху. Повезло. Случай. Однако давайте снова посмотрим на факты. 90% людей, которые выигрывали в лотерее, 90% людей очень быстро тратили свое состояние, которое внезапно к ним пришло, и умирали еще в большей нищете, чем до момента выигрыша, счастливого случая в лотерею. Я хочу привести пример. В 2001 году супруги Мухаметзяновы выиграли в бинго-шоу 29 813 тысяч рублей. Это 2001 год. И, для сравнения, да, сейчас, может быть, это не кажется такой астрономической суммой, но в 2001 году средняя зарплата составляла 2000 рублей. То есть вы понимаете, насколько огромное состояние свалилось на этих людей. Это был просто феноменальный выигрыш. Я думаю, что им завидовала вся страна. Но давайте посмотрим на факты. Эти супруги были безработными, с явными признаками злоупотребления алкоголем, и поэтому им назначили управляющего их финансовым состоянием, которое свалилось на них вот так вот внезапно. У них был человек, который, по сути, не позволял им тратить вот просто так бездумно тратить средства. Однако через год супруги решили, что они прекрасно обойдутся без человека, который помогает им в финансовых вопросах. И они от него отказались. Они отказались от этого человека, который им был предоставлен. И ровно через 5 лет супруга умирает. Все остальные родственники находятся в еще большей нищете, чем были на момент выигрыша этой лотереи. Еще один фактор, с чем связывают иногда успех, фактор касается поддержки друзей. Конечно, меня поддержали, вернее, тебя поддержали. Тебе помогли, у тебя были люди, у тебя был такой человеческий ресурс, с которым тебе легче было добиться успеха. Однако давайте посмотрим на факты. Далеко не каждый человек, которому оказывалась поддержка, добивался успеха. И наоборот, некоторые люди, которые добивались успеха, они делали это вопреки тому, что их не поддерживали. Так от чего же зависит успех? Почему одни успешны, другие нет? И на этот счет мне хочется процитировать слова самого мудрого человека на земле, Соломона. Книга Притчи, 4 глава, 23 текст. Я очень люблю это место в Священном Писании. Здесь сказано так. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Сердце в понимании ближневосточных людей, ближневосточной культуры, сердце – это вместилище мыслей, чувств, другими словами, это разум. Суть этих слов, которые сказал Соломон, между прочим, около 900 года до нашей эры, то есть практически 3000 лет назад, он сказал о том, что все начинается с головы. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Именно наш менталитет, наши установки, наши традиции, то, что по сути формирует нашу действительность окружающую, вот это и есть причина успеха или неуспеха. Все зависит от нашего мышления. Все начинается с головы. Ну, вы скажете, не слишком ли устаревшая информация? Потому что, согласитесь, почти 3000 лет — это, ну, как бы многовато. Но, вы знаете, не так давно я наткнулся на одно очень интересное исследование, которое провели два эксперта из Гарвардского университета, два эксперта в области психологии и работы мозга. Они написали интересный труд, это Джефф Браун и Марк Фенски. В своей книге «Мозг победителей» они написали, что, оказывается, успех, то есть не просто написали, в смысле выдвинули предположение, они обосновали это научными данными, и они сказали о том, что по большому счету успех не зависит от уровня интеллектуальных способностей человека, не зависит от финансовых возможностей человека и даже не зависит от случая. А вот теперь внимание. Они пишут, успех в основном связан со способностью человека взрастить в себе мозг, устойчивый к поражениям и неудачам. Другими словами, успешные люди обладают особым состоянием ума, особым набором установок, и именно их мышление в результате приводит их к успеху. И вот теперь давайте посмотрим, что же это за особенности мышления такие? Что же это за такой склад ума? Что из себя представляет мышление, мозг успешного человека? И опять же, я буду периодически обращаться к Библии, потому что на самом деле то, что открывают сейчас ученые, это то, что уже давно было сказано Богом в Священном Писании. Потому что Библия — это не только книга о каких-то старых древних рассказах, а это книга, в которых содержатся универсальные божественные принципы, которые работают и по сей день. Итак, первый принцип. Первое послание к Тимофею, 4 глава, 16 текст, там сказано так. «Вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно, ибо так поступая себя спасешь и слушающих тебя». Итак, первый принцип. Сказано, вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно. Другими словами, друзья, первая особенность мышления, присущая успешным людям, это самопознание. Успешные люди – это люди, которые очень серьезно анализируют свою жизнь, очень серьезно и очень честно смотрят на себя. Дело в том, что вот этот вот момент самопознания – это момент, который способен мне самому рассказать правду о мне самом. Вы знаете, с чего начинается любое лечение заболевшего организма? С диагноза, совершенно верно. Диагноз. Правильный диагноз

построить систему убеждений, систему блоков, которые сохраняют наш внутренний комфорт и говорят о том, что, ну, в принципе, да, у тебя, конечно, у тебя вот, ну, так, жизнь твоя, она сыпется, но человек ставит себе первый блок. Не в деньгах счастье. И он, знаете, такой вот себе вот поставил установку, то есть он оправдал свою финансовую несостоятельность. Он оправдал чем? Вот таким мышлением, такой установкой. Не в деньгах счастье. Окей? У человека проблемы в значимых отношениях. В семье, допустим, с детьми, с любимыми и так далее. И он для себя предпринимает следующую умственную установку. Все так живут. Ну, а раз все так живут, то, в принципе, я что, других-то не должен отличаться, правильно? Негоже ж мне как-то вот жить по-другому. Все несчастны, значит, и я несчастен. Но знаете, в чем проблема такого мышления? Проблема в том, что это неправда. Проблема в том, что мы врем себе о нас самих. И в этом наша сложность, в этом наша проблема. Поэтому люди успешные обладают высокой степенью рефлексии. Они анализируют себя, они учатся ставить себе очень точный диагноз. А раз диагноз поставлен, значит и лечение тоже можно найти. Ключевым моментом в вопросе успеха является способность анализировать самого себя. Вы знаете, когда мы начинаем заниматься самоанализом, активируется определенный участок в головном мозге. И этот участок головного мозга, когда мы начинаем анализировать себя, он формирует ряд нейронных связей, которые отвечают за то, что мы начинаем реально воспринимать окружающую действительность и себя. Но когда мы не задействуем этот участок мозга, когда мы пребываем в каком-то самообмане, когда мы обманываем самих себя, формируются тоже нейронные связи, но в другом участке мозга. И таким образом мы становимся заложниками своего же ложного представления о реальности. Так живут все или не в деньгах счастье. Поэтому умение поставить себе диагноз, умение анализировать свою жизнь очень честно, искренне, умение заниматься самопознанием – это один из ключевых аспектов мышления успешных людей. Смотрите. Вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно. А что такое учение? Что такое учение? Вообще, почему надо вникать в себя и в какое-то учение? Ну, если мы будем внимательно, подробно исследовать эти тексты, то под учением подразумевается, по сути, послание Бога к человеку или Священное Писание. Вот эта книга, друзья. Вот эта книга, когда человек с ней соприкасается, когда человек ее читает внимательно. Не просто истории, там уже давно знакомое, перечитывает, а когда вникает в эту книгу, наше мышление активизируется. Мы начинаем понимать, как устроен этот мир, мы начинаем понимать, как устроена наша душа, как устроена жизнь, и мы начинаем обретать адекватное представление о самих себе, об окружающих людях, о значимых отношениях. Поэтому, когда мы вникаем вот в учение, в Слово Божье, и вникаем в себя, происходит вот этот процесс самопознания, когда мы пытаемся выяснить один простой вопрос. А кто я такой? А что реально происходит в моей жизни? А я действительно сейчас нахожусь в тупике и не могу найти выход. Или просто у меня такая моя ментальная ловушка. Все так живут. Когда человек, у которого проблемы в отношениях, принимает вот такую умственную установку, все так живут, скажите,
Будет ли человека

0: активен в том, чтобы искать выход? Скорее всего, нет. А человек с высоким уровнем рефлексии, человек с высоким уровнем самопознания, он начнет задавать вопросы. А почему в моей жизни в отношениях бардак? А что в отношениях меня не устраивает? А что в отношениях не устраивает мою вторую половину? Начинается процесс самопознания. Начинается диалог между мной и между супругой. И таким образом начинается движение. Но все начинается с самопознания. Следующий очень важный элемент мышления успешных людей – это постановка целей и действия. Дело в том, что за постановку целей и действия, связанных с постановкой цели, отвечают два разных участка мозга. И знаете, как это работает? Очень интересно. Когда человек ставит цели, активизируется один участок мозга. Когда человек начинает что-то делать по этому поводу, активизируется другой участок мозга. И если вот эта взаимосвязь между постановкой целей и действием, она вот находится где-то рядом, то есть проходит непродолжительное время между постановкой целей и действием по этому поводу что-то, то формируются нейронные связи между вот этими двумя важными центрами в головном мозге. И мозг понимает, что для того, чтобы добиться чего-то, надо сначала подумать, куда я иду, а потом по этому поводу что-то сделать. Но знаете, что происходит, когда человек только планирует? Вот придумал планов много, планов на жизнь. Намечтал там вот много всего, даже расписал по времени, планы поставил. Но если по этому поводу ничего не сделал, то вот этот участок мозга, который отвечает за действия, связанные с планированием, он начинает деградировать. И мозг приучается к тому, что планирование не связано с действием. И к чему такой человек приходит? Через некоторое время он сваливается в депрессию, потому что он много хочет, он много планирует, но по этому поводу абсолютно ничего не делает. То есть его жизнь объективно не меняется. И человек приходит к заключению, что я ни на что не способен. Вы знаете, есть в Библии текст, тоже, который очень хорошо иллюстрирует вот этот принцип. Иаков пишет в своем послании, 2 главе. «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Обратите внимание на эти несколько важных фраз. «Вера без дел мертва». Вера — это про что? Вера — это про убеждение, правильно? Вера — это то, что мы, как мы себе представляем реальность. А дела — это то, что мы делаем по поводу нашего понимания реальности. Таким образом, смотрите, что происходит. Если человек планирует или что-то происходит в его разуме, то есть он принял, что да, надо жить хорошо. Окей, классная идея, правда? Просто замечательно. Надо добиться успеха. Супер идея. Надо. Придумал, как это я буду делать, а потом лег на диван и ничего не сделал. Есть правило 72 часов. Суть этого правила очень простое. Если ты что-то запланировал и в течение ближайших 72 часов не сделал ни одного действия по поводу своих планов, то 95% вероятность, что ты больше никогда не вернешься к своим планам. Правило 72 часов. Успешные люди всегда связывают вот эти два важных аспекта. Планирование и действие. Вера без дел мертва. Если есть картинка в нашем разуме, в нашей голове, но мы по этому поводу ничего не делаем, мы разрываем вот эти нейронные связи и в результате приходим вот к такому плачевному положению в нашей жизни. Следующий принцип. Забота о мозге. Это третий принцип, к которому пришли эти двое ученых. И я опять же хочу вспомнить текст библейский, где сказано: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Давайте попробуем сосредоточиться на фразе «Больше всего хранимого храни». В начале нашей с вами беседы мы поговорили о сердце, о том, что это очень важный орган, по сути, все начинается с него. Мозг, мышление – это отправная точка успеха. Но теперь мы давайте сконцентрируемся на фразе «больше всего хранимого храни». Оказывается, вы знаете, успешные люди умеют заботиться о своем мозге. Во-первых, на уровне физиологии. Ну, по меньшей мере. Как заботиться о мозге на уровне физиологии? Надо дышать свежим воздухом. Вот так просто. Надо дышать свежим воздухом. Надо выходить на улицу. Почему? Потому что наш мозг не способен нормально функционировать без кислорода. Если мы обедняем свой мозг кислородом, наше мышление, оно затрудняется. Нам тяжело думать. Наш мозг устает быстрее. Как мы можем еще позаботиться о своем мозге на уровне физиологии? Надо спать, друзья. Вот так просто. Когда мы спим, наш мозг перезагружается. Наш мозг отдыхает. Но если человек не спит, а сегодня среди, особенно в молодежной среде, очень популярна ночная жизнь, да? Все самое интересное начинается после полуночи, как правило. И потом ты встаешь такой вот в 4 утра, вот если вот все было достаточно уныло, в 4 утра ты ложишься спать, а в 8 утра ты должен быть на занятиях в университете или в школе, ну или где-нибудь на работе. И что с тебя будет потом? А я скажу, что будет с тобой. Ты будешь уставшим, злым, будешь кидаться на людей, будешь огрызаться. Портить отношения не потому, что там реально есть причина для того, чтобы там вот о чем-то поспорить, а просто ты не выспался, и все. Поэтому успешные люди умеют заботиться о своем мозге. И вы знаете, Писание говорит о том, что наше тело из себя представляет храм Святого Духа. А о храме, где живет Бог, нужно заботиться. Это библейский принцип. Но об этом же говорят абсолютно светские ученые. Они подтверждают этот принцип. Но об этом сказано в Библии. Причем очень давно, друзья. Очень давно. Поэтому необходимо заботиться о своем мозге. Кроме того, нужно заботиться о том, чем питается наш мозг. Чем мы его кормим. Если мы его кормим качественной информацией, информация, которая заставляет нас подумать, задуматься, проанализировать, сопоставить факты, то мы тренируем наш мозг, потому что мозг можно сравнить с мышцей. Но если мы ее кормим мусорной информацией, мусорная информация – это, ну, по большей части, когда мы просто, знаете, вот скроллим ленту, ну, просто скучно, или скроллим ТикТок. Не, я понимаю, я за то, чтобы периодически давать возможность мозгу отдохнуть, просто такой, знаете, необременительной информацией. Иногда очень полезно посмотреть какой-то фильм, даже который не очень, не особо там интеллектуален, просто для того, чтобы отдохнуть. Но если мы постоянно питаем наш мозг мусорной информацией, то очень скоро он деградирует, он не будет способен обрабатывать тот массив данных, который нужно обрабатывать для того, чтобы быть успешным в современном мире. Четвертый аспект, четвертая особенность мышления успешных людей – эмоциональное равновесие. Успешные люди умеют осознавать свои эмоции, а что я сейчас чувствую. Умеют выражать свои эмоции, и это важный навык. Задайте себе вопрос. Что я сейчас чувствую? И попробуйте это сами для себя описать. Если вы никогда этого не делали, никогда не тренировались, вы столкнетесь с довольно сложной задачей. А что сейчас чувствую? Не знаю, ничего не чувствую. Но это неправда. Вы сейчас что-то чувствуете. По меньшей мере, вы устали. Я это вижу по вашим глазам. Подозреваю, что вам очень хочется, ну, как-то расслабиться. Что вы чувствуете по этому поводу? Успешные люди обладают высоким уровнем эмоционального интеллекта. Эмоциональный интеллект — это как раз и есть способность понимать свои эмоции, способность их выражать. А вы знаете, это очень важный навык во взаимоотношениях. В семье очень важно научиться выражать свои эмоции. Особенно это важно для мужчин, для парней. Потому что, знаете, у нас у мужчин стоит определенный запрет на эмоции. Мужчин так воспитывают. Мужчины не плачут. Мужчины все такие, знаете, могучие, сильные. И мы ставим себе запрет на то, чтобы чувствовать. А женщины? Их тоже особо не учат эмоции, осознавать свои эмоции, но у них насколько сильно развита эмоциональная природа, что для них эмоции — это львиная доля их жизни. Вот тебе представьте, эмоциональная женщина, нормальная такая себе, обычная эмоциональная женщина, она эмоционирует, она хочет выразить свои эмоции, и она хочет понять эмоции своего мужа. А муж воды в рот набрал, он не знает, что он сейчас чувствует, и он предпочитает отмалчиваться. Возникает семейный скандал и разрыв значимых для нас отношений. Поэтому владеть своими эмоциями очень важно. Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города. Что город разрушенный, без стен тот человек, не владеющий духом своим. Умение осознавать свои эмоции, умение их выражать – это четвертая характеристика успешного человека. Итак, четыре важных характеристики. Это самопознание, это связь между постановкой целей и действиями, это забота о мозге на уровне физиологии, на уровне такой вот интеллектуальной диеты, скажем так, да, специального стола для нашего мозга. И это умение осознавать свою эмоциональную жизнь. Это умение понимать, что с тобой происходит. Это умение контролировать свои эмоции. Сейчас в мире очень популярна идея: не надо контролировать свои эмоции. Отпусти свои чувства на волю. Вы знаете, самое удивительное, что вот в этом постулате есть часть правды. Действительно, свои эмоции зажимать не нужно. Но когда ты просто их выражаешь, когда ты просто абсолютно не осознав, не вычленив, не сформулировал свою эмоцию, просто фонтанируешь, то, скорее всего, тебе будет очень трудно с людьми строить взаимоотношения. Поэтому, друзья, в Библии сказано: больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Все начинается с нашего менталитета. Все начинается с нашей головы. Как я думаю, какова картинка мира, каковы мои навыки интеллектуальные, эмоциональные. Вот от этого зависит, будет моя жизнь целостной, успешной или нет. Я желаю всем вам, дорогие друзья, чтобы ваш разум, ваш мозг приобрел для вас очень большую, самую важную ценность, потому что из него источники жизни. Спасибо, что вы были сегодня с нами, и вы были очень внимательными слушателями.
1: Территория реальности. Ответы на вопросы.
2: Спасибо большое, Александр, за эту тему. Нам пришли некоторые вопросы, которые мы сейчас обязательно их передадим. Также вы тоже, ребят, можете готовить свои вопросы. И мы начнем с вопроса, который пришел самым первым. Скажу откровенно, я негативно отношусь к везунчикам. Они родились в богатой семье или постоянно что-то выигрывают. У них есть возможность вкладывать деньги в свое дело. Это несправедливо. Я никогда ничего не выигрывал. Я всего добиваюсь сам. Почему так в жизни бывает несправедливо?
0: Думаю, что этот вопрос лежит в какой-то, знаете, такой больше философской плоскости. Почему одним везет, другим нет? Наверное, потому что предыдущее поколение этих везунчиков предпринимали определенные действия, которые привели их вот к тому состоянию, в котором они находятся. Люди, которые родились, в успешных, в общепринятом смысле этого слова, семьях, это люди, которые родились в семьях тех людей, которые раньше начали свое движение к успеху. Это один момент, который я хотел бы отметить. Второй момент. Я бы порекомендовал человеку, который задал этот вопрос, научиться наслаждаться достижениями. Потому что складывается такое впечатление из этого вопроса, что человеку дается все это через силу, что он на надрыве, да, достигает каких-то результатов. Но послушайте, ведь на этот процесс достижения можно посмотреть по-другому. Угу. Например, я ставлю цели, я их добиваюсь, я иду к своим целям не с хороших стартовых позиций, а с худших стартовых позиций. И самим процессом достижения целей можно наслаждаться.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии есть? Пожалуйста.
3: Что вы посоветуете для подростков, которые до ночи, то есть до полуночи, даже больше занимаются учебой и из-за этого не высыпаются?
0: Это сложный вопрос. Да, к сожалению, наша система школьного образования, она сейчас довольно интенсивно нагнетает страхи у подростков, страхи перед экзаменами, страхи перед ОГЭ, перед ЕГЭ. У меня просто двое детей, которые находятся в таком возрасте. И я понимаю, о чем идет речь. Я посоветую попроще относиться к экзаменам. Потому что экзамены — это не приговор. Вот этот уровень высокого эмоционального накала, который культивируют порой преподаватели, давайте учитесь, иначе не сдадите, не сможете поступить и вообще где вы окажетесь, подростки воспринимают слишком серьезно. И это активизирует их эмоции. То есть страх перед тем, что я не справлюсь, я не сдам, и порой этот страх заставляет человека просто до полуночи даже больше заниматься занятиями. Но я порекомендую такому подростку, опять же, попробовать привести свою жизнь в баланс. Дух, душа и тело. Для того, чтобы хорошо сдать экзамены, нужно заниматься своим телом, своим здоровьем, нужно заниматься спортом, гулять, получать удовольствие. Да? Нужно заниматься, строить отношения, которые значимы для меня, то есть общаться с друзьями, по меньшей мере. Нужно, конечно, заниматься своим интеллектом, но когда я выделяю интеллект, то есть постоянный образовательный процесс выделяю в главный приоритет, то, по сути, я прихожу к нервному истощению, к неврозам и подобным вещам. Поэтому я такому подростку порекомендую выровнять баланс своей жизни. И поверьте, когда подросток выравнивает этот баланс, когда он ослабляет уровень стресса по поводу предстоящих экзаменов, а свою жизнь приводит в баланс, он спокоен. И, как ни странно, он всего добивается. Я об этом говорю, потому что не так давно, именно на эту тему я общался со своим сыном, которому 15, которому буквально скоро предстоят экзамены, который тоже был подвержен этому повышенному уровню стресса. Жизненный баланс. Когда он держит этот жизненный баланс, уровень стресса понизился, и, по сути, когда он сдавал пробные экзамены, он сдал их очень хорошо.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос. Почему успешные, добившиеся всего люди чаще всего несчастны в личной жизни? Как не потерять любимых при большой прибыли, при больших успехах?
0: Дело в том, что я не считаю людей, которые достигли больших финансовых результатов, но потерпели крах в личных отношениях значимых, я не считаю таких людей успешными. Это успех в общепринятом смысле этого слова. Успех – это баланс всех жизненных сфер – дух, душа и тело. Если у человека серьезный финансовый результат, но он невротик, то есть он просто разрушил свою эмоциональную сферу, он не успешен, он просто богат. Успешен и богат – это разные вещи. Нельзя ставить знак равенства между этими людьми. Поэтому нужно приводить свою жизнь в баланс.
2: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
4: То есть, если мы врем себе, это получается, мы просто пытаемся себя отмазать?
0: Да, мы создаем себе обоснование, почему мне не стоит напрягаться, двигаться куда-то, что-то менять в своей жизни, потому что у нас есть, знаете, такая своя зона комфорта, когда нам хорошо. Пришел, расслабился, ничего не делаешь, вроде как все есть. Твои потребности удовлетворяют родители, или там потом мужья, жены, да, там, в зависимости от пола. Вот. И, в принципе, ты течешь так по течению, течешь и все. Для того, чтобы объяснить себе, заглушить свою внутреннюю тревогу по поводу того, что, слушай, тебе уже там, условно говоря, 20, а ты, или 30, или 40, а ты вообще не знаешь, кто ты такой, чем заниматься и вообще куда двигаться, надо создать механизмы, которые помогут объяснить, почему я не могу это делать. И таким образом, когда мы врем себе, когда мы не оттачиваем навык вот такого здорового самоанализа, то в таком случае мы создаем себе массу вот таких вот умственных, интеллектуальных объяснений, почему я ничего не делаю, почему я не добился успеха, почему я до сих пор там, где я есть. И это очень опасное состояние. Отсутствие самоанализа – это очень критичное для жизни человека, очень критичный для жизни человека навык, который обязательно нужно оттачивать, формировать.
2: Спасибо. Еще один вопрос, который к нам пришел. Финансовая возможность – это большая проблема. Есть много идей, но нет ресурсов их реализовать. Я, конечно, могу работать еще и ночами, но как же тогда поддерживать баланс, о котором вы говорите, сохранять силы?
0: Вы знаете, есть такая старая хорошая пословица «не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Что такое? В чем суть этой пословицы? Есть люди, которые обладают финансовыми ресурсами, и они думают, что с помощью денег можно решить все. Но люди, которые формируют, допустим, коммуникативные навыки, общаются, строят взаимоотношения, это люди, которые способны найти финансы из других источников. Поэтому, когда мы всю свою жизнь вставим в зависимость от финансовой сферы, довольно мышление, которым мы себя ограничиваем. Есть масса возможностей для того, чтобы найти финансы для хорошего проекта. Сейчас довольно много хороших стартапов получают поддержку от инвесторов, которые заинтересованы в том, чтобы какие-то серьезные проекты двигались. Но для этого нужно, опять же, формировать свои навыки, интеллектуальные, умственные, ментальные, внутренние навыки, которые позволят мне научиться осознавать себя, научиться общаться, научиться коммуницировать с людьми. И поэтому вот эта пословица «не имей 100 рублей, а имей 100 друзей» — это рабочий вариант. Вот что надо, куда можно двигаться.
2: Спасибо большое. Есть еще вопросы из студии? Давайте зачитаем вопросы, которые к нам еще пришли. Как в самопознании не перейти черту в самокопание? Так ведь можно и загнаться.
0: Можно, вы совершенно правы. Поэтому, если внимательно прочитать текст библейский, где заложен этот принцип, там написано: «Вникай в себя и в учение. Если мы скажем только так, вот вникай в себя и поставим точку, то да, такая проблема возможна. Но когда мы вникаем в учение, то есть когда мы исследуем Писание, то в Писании, кстати, нам Бог говорит о наших слабых сторонах, о наших сильных сторонах. И поэтому, когда мы в процессе познания Бога, то процесс познания самого себя, он не выглядит как самокопание. Потому что Бог говорит, слушай, вот эта сфера твоей жизни, давай я помогу тебе ее исцелить. Бог не говорит, ты плохой. У тебя вот здесь плохо, здесь плохо и здесь плохо. И мы такие, знаете, как бы загрузились, начинаем вот действительно заниматься таким самокопанием, мы уходим в негатив, потому что мы в результате приходим к тому, что мы ничего из себя не представляем. Бог говорит, не-не, я так не работаю. Ты мой сын, ты моя дочь. Я умер за тебя, я хочу, чтобы ты добился здесь успеха. И Бог дает нам адекватную реакцию о нас самих. Вот почему написано «вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно». Если мы будем вникать только в учение, но не заниматься вниканием в себя, то мы станем очень умными, хорошо образованными в теологическом смысле этого слова людьми. Но это вряд ли нам поможет в нашей реальной жизни. Поэтому «вникай в себя и в учение» идет во взаимной связи.
2: Спасибо большое. И последний вопрос. Александр, у меня проблема, я хочу попробовать все. Мне нравится много чего, но из-за того, что я разрываюсь, я берусь за многое и не могу делать хорошо что-то одно. Быстро надоедает. И я переключаюсь. Как собрать себя и сконцентрироваться?
0: Конечно, мне довольно сложно ответить на ваш вопрос. Я понимаю, что это довольно серьезная проблема, но в вашем вопросе слишком мало информации о вас. Хотелось бы понимать, как минимум, сколько вам лет, что вы уже пробовали, каковы детско-родительские отношения ваши. Вот от многих-многих факторов зависит, почему человек не может найти себя. Я могу вам порекомендовать, чтобы... Если вас этот вопрос действительно мучает, и вам, ну, по меньшей мере, уже больше 25 лет, я вам рекомендую обратиться к психологу, к любому, с которым у вас получится общение, и он поможет вам, ну, или, может быть, к пастору, к душепопечителю, который занимается этими вопросами, он поможет вам ответить на этот вопрос более предметно. Это один аспект, который я хотел бы сказать. Второй аспект. Вы знаете, в том, чтобы пробовать, в принципе, нет ничего плохого. Потому что, когда я молод, мне нужно пробовать. Мне следует искать себя в одной области, второй области, третьей области. Потому что это нормальный процесс познания себя и познания окружающей действительности. Если я вот пробую одно, не нравится, пробую другое, не нравится, пробую третье, что-то понравилось, начинает получаться, то, скорее всего, этот процесс, он выполнил свою функцию. Поэтому, с одной стороны, искать это нормально, искать это хорошо, но если вам уже достаточное количество лет, и вы продолжаете искать, то боюсь, что здесь проблема немножко глубже, и нужно более детально проработать свою личность, чтобы понять, в чем причина такого бесконечного поиска себя.
2: Спасибо, спасибо большое за ответы на эти вопросы. Это были все вопросы.
1: Территория реальности.
2: Друзья, спасибо, что были с нами. Наша передача подходит к концу. Спасибо за ваши вопросы, за то, что вы пришли сегодня к нам. Пишите нам, задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии. Мы ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Как правильно молиться? Продолжаем размышлять над молитвой «Отче наш». Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады вновь приветствовать вас на очередной программе, посвященной 30-летию телекомпании «Три ангела». Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, вновь собрались для того, чтобы исследовать удивительную молитву Господню, то, как она записана в Евангелии от Луки, молитву «Отче наш». И меня вот очень привлекло то, что вроде бы сам текст молитвы мы уже обсудили, а вот Николай Генрихович у нас связывает то, что далее написано в Евангелии от Луки, с этой же самой молитвой «Отче наш». Коля, расскажи нам, пожалуйста, как же это так?
2: Ну вот мы закончили текстом «Прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». А дальше 5 стих, это был 4 в 11 главе. А дальше сказал им, положим, кто-нибудь из вас имеет друг. И пошла притча Иисуса Христа. Иллюстрация.
1: Притча – это что такое?
2: Ну, это своего рода иллюстрация или случай жизни, или, может быть, какой-то эпос народный, который Христос применял очень часто для того, чтобы духовный смысл сказанного, может быть, ранее, доходил лучше до сознания человека.
1: То есть, чтобы не просто вот теоретическое утверждение, что вот молитва «Отче наш», молитесь же так, а дальше пошла какая-то история, может быть, реально произошедшая или, скорее всего, нереально произошедшая?
2: Да, может быть, и да, потому что у него нет ничего такого нереального в этой вот истории, которую он рассказывает. Но мы, давайте вспомним все-таки, что Иисус вот эту молитву, он произносит в ответ на просьбу какого-то из учеников «научи нас молиться». Очевидно, этот ученик был потрясен тем видом Христа, когда он уходил изможденный вечером на молитву, а утром возвращался весь там полный сил, энергии, оптимизма и опять начинал служение людям.
1: То есть Иисус уходил молиться, и он так своим ученикам об этом и говорил. Да, что
2: да, скорее
1: он
2: всего,
1: ушел
2: да.
1: молиться.
2: Может быть, ученики даже и видели его, и, может быть, и слышали, о чем он молится. Но вот молитва Христа и вот так подкрепляла и давала таких сил, что он потом был готов опять служить до позднего вечера опять людям и совершать те вещи, которые он совершал. И вот ученику этому также захотелось, вот, наверное, быть исполненным так же сил, как исполнялся Христос, источник этих сил найти, и он вот просит их Иисуса научить. Вот он им молитву эту произносит. Мне кажется, это не просто краткий образец, как мы говорили, но это, в общем, молитва самого Христа. Он же и об этом сам просил Отца. Это не было просто на показ, ведь слова сказанные. Он ведь все это говорил от сердца, говорил к Отцу Небесному своему.
1: Лен, давай напомним слова этой молитвы, как вот мы ее уже из Евангелия от Луки прочитали?
3: Да, «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого».
2: Вот, мне кажется, Христос хочет нас подвести к тому, что человек хочет получить после этой молитвы, и что Бог дает всякий раз, каждый раз после молитвы к Отцу Небесному. И Он это дает каждому молящемуся.
1: Именно этой молитвы или любой молитвы?
2: Ну, может быть, построение молитвы важно здесь. Не столько слова, и не столько слова, сколько дух. В каком состоянии я сейчас обращаюсь к Богу, что мне от Него нужно, что я хочу получить в результате этих слов моих. Вот Иисус хотел подвести как раз к результату, к чему молитва подведет.
1: То есть вот мы сегодня раздумываем над вопросом, как правильно молиться. То есть вот сейчас у Николая это прозвучало, что главное – это дух, с которым эта молитва произносится.
2: Да. И поскольку все-таки Христос об этом говорит в 13 тексте, мы к нему подойдем, то 5 стих, я считаю, что это является продолжением обучения учеников и нас с вами молиться, как нужно молиться, действительно.
1: Как правильно молиться.
2: Как правильно молитва, молиться.
1: Хотя и... это уже не молитва, учи наш. Вот Елена Валентиновна нам сейчас дочитала, сначала до конца прочитала молитву «Отче наш» по Евангелию от Луки.
2: А вот дальше Христос говорит, а какой дух у нас должен быть в это время, во время молитвы? Чем мы, о чем мы должны думать и чем мы должны быть движимы, какими побуждениями? И вот он говорит дальше. «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас имеет друга, придет к нему в полночь и скажет ему, друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты, дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе. И если говорю, это дальше слова Христа уже, если говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему столько, сколько просит». Вот это одна иллюстрация. Дальше идет еще одна. Вот, вот на этой иллюстрации...
1: Какое можно... отношение эта иллюстрация имеет к вопросу, как правильно молиться?
2: Да. Это имеет отношение прямое. Потому что мы, когда молимся Господу, мы, может быть, думаем, что Господь, он вот сколько раз его просил, а он мне все равно не отвечает, он не дает мне, не посылает мне то, чего я хочу и чего жажду. Вроде бы это ничего этого в этом плохого нет, в том, что я прошу у Бога. Это, я считаю, что это мне на пользу пойдет. И не только мне, я же не только о себе молюсь. И о моих родных и близких, и вообще о людях, может быть, едва знакомых. Но Бог почему-то не отвечает мне, почему-то ничего не происходит. И у меня начинается сомнение. Может быть, я молюсь неправильно, не теми словами. Может быть, я...
1: Ну... А что значит Бог не отвечает? А как может Бог отвечать? Вот если мы, например, говорим, Господи, там, дай мне вот такую-то машину, или дай мне вот такую-то квартиру, вот именно про это говорится, что вот Бог не отвечает?
2: Не или... обязательно. Нет. Вот, ну, допустим, он может не отвечать на просьбу о состоянии моего здоровья. Я могу просить, Господи, исцели, а исцеление не происходит. Может быть, сразу не происходит. Может быть, через какое-то время тоже не происходит. А я продолжаю молиться, и вроде бы я не прошу о плохом. Мне машины там, мне не надо. Мне просто вот хорошо себя чувствовать. Вот у меня лопатка что-то вот, Господи, ну, коснись хоть, смажь чем-нибудь, скажи слово хоть, как вот в одной молитве. А она все равно какое-то время еще болит. Я могу считать, что Бог мне не отвечает. То есть не происходит какого-то результата в
1: действии. А есть в Священном Писании, что вот просите обо всем, вот все, что вам хочется, об этом просите в молитве у Бога?
3: Ну, вообще, да, есть в Евангелии от Иоанна такой текст, и он, на первый взгляд, может показаться, что именно, чтобы не попросили, то будет вам, да, но если глубже смотреть, то там все-таки немного о другом говорится, нежели это. Вот сейчас я найду этот текст как раз. Это Евангелие от Иоанна, 14 глава, и здесь написано: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». И кажется, что вот, ну, чего не просите, все вам будет. А там далее есть, то есть «если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». То есть здесь Господь именно говорит о Духе, да, Святом, да, которого Господь пошлет каждому для того, чтобы он пребывал с нами со всеми.
1: То есть не надо,
3: просьба.
1: Не надо буквально понимать слова, что о чем не попросите,
3: да,
1: все
3: да.
1: дам. А оказывается, он говорит, о чем вы не попросили, вам на самом деле Дух Святой нужен.
3: Да,
1: и
3: да,
1: он
3: да,
1: самое главное.
3: Да, да? Да, в нашей жизни.
2: Да?
1: Ну, да. А я вот еще вот на слово обращаю внимание «во имя Мое». Угу. Потому что ведь вот во имя Бога, Бог-то на самом деле лучше всех знает, что нам надо. И даже какое-то болезненное состояние нам может быть нужно. Оно может быть нам во благо. Именно во благо нашей души. Во благо, может быть, даже это может быть какая-то жертва с нашей стороны ради кого-то из наших близких, которые что-то должны понять благодаря этой болезни. Да? То есть мне кажется, что вот что не попросите во имя мое, если мы просим, ну почему? Машину не стыдно просить. Она является средством передвижения, она, ну что ли, делает более такой рациональной нашу жизнь. Но просто если мы говорим, Господи, мне очень нужна машина, ну или даже такая-то вот марка машины, я об этом, Господи, прошу, но я прошу во имя Твое. То есть если есть на это воля Твоя, то дай мне эту машину. И я совершенно спокойно и с радостью приму, если твоей воли на это нет, и ты мне не даешь либо средства на эту машину, либо там еще какие-то возможности. Да? Вот я вот так вот воспринимаю.
2: Да.
3: Но вот насчет машины, Юль, ты рассказываешь, мне вспоминается просто сейчас почему-то ярко Господь напомнил случай. Один из ведущих наших программ, Андрей Юнак, рассказывал, как Господь подарил им машину. То есть у него многодетная семья. Им машина просто необходима для служения. Они служат в церкви, он пастором является, и дети всегда с ними на служение ездят. И вот типа микроавтобуса они не могли себе позволить его купить, ну, потому что ну, средства ограничены. И Господь чудным образом просто подарил. То есть это был подарок. И вот таких случаев, ну вот сейчас вот этот яркий мне вспомнился, а вообще таких случаев так вот на памяти тоже очень много, когда Господь делает щедрые подарки, потому что это необходимо человеку.
1: Это
3: ему для его служения, для служения его семье, для служения людям другим. То есть это вообще благословение.
1: Ну да. Коль, мы отвлеклись от темы, вот от той притчи, что просил он, пришел, вот стучит в дверь и говорит, ко мне пришел гость, мне нечем его покормить. И среди ночи это все.
2: Еще я хочу напомнить, опять же, то, что ученик просил Иисуса научить его молиться, чтобы ему хотелось такого же подкрепления, как получал Христос.
1: Угу.
2: Подкрепление может дать такое только Дух Святой. Поэтому Иисус учит учеников своих, как Духа Святого получить. Каким образом?
1: То есть как правильно?
2: И всем ли он дается? Вот то, насчет всем ли, как раз вот эта притча и говорит, что вот если вот такой друг пришел, представьте, ну, опять же, в ситуацию, интересно вникать в ситуацию, которые вот детали, всякие разные детали в этой истории. Друг-путешественник, первый друг, он отправляется ночью. Ну, на Ближнем Востоке понятно. Потом, опять же, вот нам нужно наш мир как бы отодвинуть в сторону. Это не наш мир, это мир Восток, древний причем. И там совсем другой уклад. И там путешествие ночью нормально, потому что днем жарко, невыносимо. Люди часто это делали. И нам не нужно удивляться, что среди ночи к тебе пришел кто-то и начинает колотить в дверь, давай ко мне еды, там еще какой-то, чего-то еще, кров, ночлега. Это там нормально. И этот друг-путешественник выбрал не просто человека, первого попавшегося, он пошел к другу. Он знал, что он этим, может быть, даже не то, что не обидит, может быть, даже и почтит его, не знаю. Но он знал,
1: да,
2: что этот друг...
1: Да, тоже на Востоке это очень такое важное.
2: И, может, он не так поздно пришел, как вот глубокой ночью. Может быть, он все-таки в допустимые сумерки пришел, когда еще люди не спали. То есть он приходит, просит хлеба. Наверное, он где-то задержался, может быть, не рассчитал запасы пищи, может быть, еще что-то произошло. Но вот у него не оказалось, он проголодался. И этот второй друг идет к своему уже другу, потому что у него чудесным образом хлеба нет. Тоже не оказалось.
1: То есть уже третий друг появляется.
2: Это появляется цепочка такая друзей. Значит, первый друг – путешественник, второй друг – такой посредник, а третий друг – вот который спит.
1: Пришли за хлебом.
2: Которому пришли за хлебом.
3: У которого хлеб есть.
2: Уже глубокая ночь, там все спят. И вот раздается стук в дверь, просят хлеба. Человек спит. Вот мы представляем, да, ну, кого несет среди ночи? Опять же, на свою культуру, но и там уже тоже, очевидно, люди спали. И кого это, ну, я, конечно, просыпаюсь в таком состоянии духа, не очень радостном. Тем более, что на Ближнем Востоке тогда в небогатых семьях огромный тюфяк просторный, на нем располагалась вся семья на ночь, укладывалась. Запирались двери крепко от воров там и так далее. И все светильники, какие там были, конечно, никакого света. И вот мы представляем, вот что должен был сделать этот вот
1: третий друг,
2: чтобы, ну, по сути дела, героический поступок. Он должен был переполошить всю эту свою семью, которая рядом с ним тут на тюфяке. Потом в темноте там не наткнуться ни на что, пройти к двери, там с каким-то справиться с запором тоже с просонья, там как-то вот все это откинуть, там отодвинуть. И на прохладу ночи из теплой постели тоже. Но вот все вот это нужно сделать, чтобы открыть дверь. И, конечно, вот не всякий человек так вот на это пойдет, на такие подвиги.
1: Ну, то есть он мог бы просто тихо лежать, даже если его этот стук в дверь разбудил, и не реагировать ни на что.
2: Ну, да, первый раз, может быть, он так и сделал, но написано, что он там дальше все-таки продолжал
3: стучать. Неотступности,
2: да. Он ведь ему ответил там из-за двери, да, что уже не, все со мной дети, вы что, время-то какое-то, ты на часы посмотри, все спят у нас. То есть, может быть, он так...
1: Часов, конечно, не было тоже.
2: Да, это шутка, да. Двери уже заперты, дети со мной на постели. Не могу встать, дать тебе. Но Иисус продолжает. Если, говорю, он не встанет и не даст ему, по дружбе с ним, тот рассчитывает на дружбу. И думает, ну, друг все-таки, у меня хлеба нет. Причем он не для себя просит-то, а просит для путешественника, проголодавшегося. И по дружбе даст. Иисус говорит, уж если не по дружбе, так по неотступности его. Встав, даст ему, сколько просит. То есть он все-таки встает, он все-таки это открывает, все-таки ищет там где-то хлеб, зажигает светильник, там роется, там где-то что-то находит и говорит, вот, все, вот на, иди с миром. Вот такая ситуация вырисовывается.
1: Какое отношение это имеет к вопросу, как правильно молиться?
2: Да.
1: Как это связано с молитвой «Отче наш»?
2: Вот притча, она построена на таком контрасте, что ли. Вот так поступает человек. Вот если мы звоним, что ли, к Богу в нашей молитве, просим, Господи, дай мне этого, дай мне это, услышь меня, там, смилуйся надо мной, или еще что-то, и не видим никаких результатов наших просьб, то мы иногда искушаемся, думаем, ну, наверное, я в неурочное время попал к Господу.
1: Не о том прошу.
2: Не о том прошу. Может быть, Бог устал от меня, от моих просьб. Может быть, он слишком занят, у него много дел и без меня.
1: Может, я недостоин, чтобы обращаться к Богу.
2: То есть разные вот такие начинают мысли ко мне приходить, что почему я вот столько времени прошу об этом и не получаю от Бога ответа. И притча вот эта построена на контрасте. Вот если так поступают люди, то есть вот с неохотой, с большой, там человек все-таки встает, там, да, все-таки не сразу его там надо тормошить, стучать, все-таки молиться неотступно. И вот только тогда Бог
1: предпринимает какие-то меры. Молить, просить неотступно.
2: То есть, ну надоел ты мне, ну на уж, получи уж. Вот достал уже своей просьбой, как вот этот человек сделал. Так поступают люди, но не Бог.
1: Бог... То есть поэтому на контрасте?
2: Да, поэтому на контрасте. И Иисус это подчеркивает даже. Если говорим, что он встанет и даст ему по дружбе, вот человек, да, вот и человек даже, вот, если вот достанете хорошенько, он все-таки вам сделает то, о чем вы просите. Но так Бог, не так Бог поступает, он не таков, как человек.
1: То есть, когда мы рассуждаем о том, как правильно молиться, не надо думать, что нужно неотступно, правильно я тебя понимаю? Неотступно повторять свою просьбу. То есть, если это на контрасте, то Бог не дает по настойчивости, что ли.
2: У нас, может быть, не совсем такое правильное складывается представление о неотступной молитве. Вот я понимаю, неотступную молитву – это как постоянную связь с Богом. То есть ты ее не теряешь. Ты всегда об этом помнишь, что у тебя есть Бог, что у тебя есть Спаситель, что он за тебя такую сделал вещь, что ты по гроб жизни, в общем-то, обязан.
1: Ну, он жизнь тебе дал,
2: да.
1: И он тебе ее сохранил, и он тебе ее обещает всю вечность.
2: Неотступная связь с Богом, вот о чем, наверное. Постоянная связь с Богом, неотступная молитва.
3: Николай Генрихович, ну вот далее ведь как бы как будто вывод Иисус Христос делает, да? Он 10-11 текст скажет, 9-10. И я скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Да. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит. И стучащему отворят.
2: Да, если вы стесняетесь, человек побеспокоит, то вам не нужно стесняться и беспокоить Бога. Тут контраст, опять же, это притча на контрасте. Угу. Так вот среднестатистический израильтянин, он никого не осуждает здесь, Христос. Он просто рисует ситуацию, вот какая вот она обычная, вот не в нашем, а в человеческом обществе происходит. Это нормально для человека, не вставайте спящий во время сна, да, ну, там, говорить, что я сплю уже, извини, завтра все решим. Но это же нормально для нас. И мы считаем, да, в порядке вещей все.
3: Ну, Иисус, то есть это не относится к Богу?
2: Иисус, это не относится к Богу, это относится к человеку. И он как бы ставит, вот человек, а вот Бог. Вот человек может так, но Бог не так. Он всегда вас выслушает.
1: Но все-таки то, что Елена Валентиновна это сейчас прочитала, но создается впечатление, что вот больше просите у Бога. Может быть, тут имеется в виду, что вот на самом деле пребывайте в постоянной связи.
2: Вы не отступайте от Бога. Просто не надо от Бога, в нем разочаровываться не надо. И отступать не надо. Что, и не думать, и не надо думать, что Бог тебе не ответит, ничего не даст. Потому что такой недостойный, такой жалкий, такой там еще какой, и еще что-то. Или Бог слишком занят. Вот не надо об этом думать. Вот эти мысли надо прогонять. Вот я считаю, вот об этом вот идет речь тут. Продолжайте все равно общение с Богом. Потому что, ну что, неужели вас связывает с Богом только машина, которую он вам подарил, допустим? И ты теперь рад, не знаю как. И что еще просить такого? Неужели только это вас связывает? Да нет, конечно. Он говорит о том, что Господь дает Святого Духа. Вот этим вы должны быть наполнены. И если уж, да, вот тут вторая притча, кстати, напрашивается.
1: Если... Вторая идет притча тоже вслед за первой, первой, после «Отче наш».
2: И тоже на контрасте она. Вот посмотрите, она короче гораздо. Первый. «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, даст ему змею вместо рыбы? Если попросит яйца, даст ему скорпиона?» Да этот отец просто садист и извращенец, если он такие вещи делает. Даже там самые, там, не знаю, падшие люди и то способны на какое-то добро делать своим детям и никогда не подадут вот таких вот, как он тут. Это контраст, да? Прям видно его, этот контраст. Вот человек даже так не поступает. А вы думаете, что Бог вас не слышит там, и Бог не хочет вам чтобы помочь в ваших интересах?
1: То есть вы считаете, что Бог вам дает змею вместо рыбы или камень вместо хлеба? То есть вы так к Богу относитесь? Вот интересно, я никогда как-то не думала.

0: Это все на свои места здесь. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст, и что вы думаете, Он даст, да?
1: Духа Святого.
0: Да. Вот этим заканчивается. Вот этим заканчивается молитва «Отче наш» и иллюстрации к ней. Угу. Бог всегда
1: Он дает Дух нам Святого. Самого себя. То есть Дух Святой – это третья личность. То есть Он отдает нам самого себя. Мы просим, нам казалось бы, мы просим о чем-то, ну, там, материальном или там, об исцелении или еще что-то. А Господь говорит, да я вам отдаю себя. И действительно, жертва Христа – это отдача Бога себя. Дух Святой, который постоянно с нами. Это пребывание Бога с нами постоянно. И не просто как бы восполняет нужды наши, а Он дает гораздо больше. Он отдает себя. То есть это такая жертва.
2: Ну да. И получается, что связь с Ним, она дает то, что не дает ничто другое. Да. То есть она дает внутренний мир, внутреннее ощущение защищенности, покой, восприятие, ну вот адекватное, что любой жизненной ситуации. Это вот потому, что Бог дал нам себя. Да. То есть Он ответил на нашу молитву, и Он лучше нам дает то, что мы только можем иметь, да?
0: А вот из этих притч о трех друзей, как вы думаете, кто больше всего подходит под образ Бога из трех? Вот друг-путешественник, друг, там, который как бы посредник, и друг, который встает и дает.
1: Который посредник.
0: Мне тоже так показалось. Он больше, да, потому что вот этот, он знакомит двух, эти-то двое знакомы ему, да, оба. А вот между собой эти два, там, кто спит и кто пришел, они чужие. И вот он как бы этому другу, значит, ради него он идет, значит, на то, чтобы побеспокоить того своего друга и чтобы там попросить что-то. То есть, ну, здесь как бы обозначен такой посредник между одним другом и другим другом.
2: Это что, посредник между Богом и человеком? Мессия есть, Иисус Христос?
0: Вот этот друг больше раскрывает, по-моему, характер Бога, чем вот те двое. Хотя и ничего плохого мы не можем сказать о тех, ну, да. о тех, кто там кто спит, тот запоздал. А вот этот, он показывает нас, он заинтересованность свою показывает, но он не себе же просит-то, да? Он показывает заинтересованность свою, он продолжает, но другой бы взял, ушел, но нет у него, и все, и ладно, не буду беспокоить. Раз постучал, два, как мы звонок делаем, там, на пять раз не ответил, ну все, хватит, не буду беспокоить больше. А этот нет, этот продолжает. Продолжает по дружбе, он же мне друг, ну мне вот так позарез ему надо хлеба. Не ему надо-то, а вот тому, кто пришел.
1: Ну вот посредническая молитва, да, тут вот, ну, получается, как бы оно да. получается так, да, что посредническая молитва, ведь она очень, ну, жертвенная, то есть человек жертвует своим временем ради другого человека, да, и ради блага другого человека, и это очень важно. То есть это всегда, ну, Господь ведь хочет, чтобы мы отдали жизнь за другого, да? Кто большую жертву, да? Кто положит душу свою за друзей своих?
2: Ну да, да жизнь в смысле не, ну,
1: не для себя.
2: Да,
1: жизнь
2: да.
1: Не для
2: ну, то есть
1: себя,
2: подарить себя да? этому
1: другому,
2: человеку.
1: Да.
0: Потом
1: это...
0: Иисус здесь рисует, что Бог-то считает вас всех друзьями. Вы для него друзья, да, не враги. Да. Он не будет вам никогда там даже думать о том, чтобы вместо яйца там скорпион. Он вас любит, как друзей своих считает. И Иисус такого отца пришел показать.
1: Явить.
0: Всем людям, да. Что Бог, сам Отец любит вас. Он, да, по-моему, в Евангелии от Иоанна даже такой сказал. И уже не будете там, считать, что там, и только я. И сам Отец любит. Будете сами обращаться уже к Отцу спокойно и с любовью. И зная, что Он ваш друг, что Он вас всегда поддержит. И всегда на вашей стороне будет действовать. То есть мы должны считать Бога с вами, своим близким другом, когда молимся Ему. Это тоже один из уроков вот этой молитвы. Не только отцом, но и другом. Потому что отцы бывают... не совсем дружелюбно настроены к детям. А этот, да, а Бог, да, Он всегда готов нас услышать, всегда готов с нами общаться, всегда готов нас поддержать и поддерживает нас. Сам Отец любит вас, так Иисус говорит. То есть, что мы можем сказать о Духе Святом? Важно то, чем наполнена наша молитва и чем она наполняется в результате. Вот ведь... побуждает нас молиться никто иной, как

0: Святой, я вот верю.
1: Ну да, ну и Павел писал. Еще нет ни одного слова на языке вашем. А Дух, вы не знаете, как молиться и как должно молиться, а Дух Святой ходатайствует за вас.
0: Ну да.
1: В 8 главе послания к римлянам именно написано так.
0: И вот когда мы начинаем молиться, Дух начинает подкреплять нас, уже наполнять ее. Он нам начинает посылать мысли, о чем же мы сейчас, и что мы скажем Господу в молитве, о чем мы ему хотим сказать, и какие наши сокровенные желания.
2: Он то есть вот наполняет. Поэтому надо Духа Святого просить, да, чтобы Он показал нам, о чем, как молиться, как правильно молиться. Для этого нужен Дух Святой. Дух Святой нужен для того, чтобы помочь нам установить связь с Богом?
0: Он для этого, да, чтобы помочь установить связь с Богом, чтобы высказать все в истинном, чем же я наполнен в этот момент, что мной движет. Вот. Он мне показывает во время молитвы. А стоит ли вообще об этом просить тебе? Тебе, может быть, об этом лучше попросить? Может быть, вот это сказать Господу, чем то, что ты там хотел раньше? И в результате вот этого общения мои, может быть, взгляды начинают меняться там несколько. И вообще-то мне вот это важно, вот это вот главное это для меня. И Дух Святой дает мне понимать, что это что для меня главное является.
2: А как обрести Духа Святого? Это же ведь, вот, наверное, главный вопрос. То есть вот молитва «Отче наш» подводит к тому, что мы должны молиться Духом Святым, да?
0: О духовном, то есть больше о духовных нуждах. Ведь Иисус говорит, да, Он говорит о хлебе нашем насущном, но львиная часть этой молитвы посвящена духовным вещам. Во-первых, прославлению Бога, во-вторых, выражению полной от Него зависимости, да будет воля Твоя, не моя, Господи, Твоя. А если я волю свою слагаю, да, то значит и мои желания начинают очищаться во время молитвы. И я начинаю уже просить не просто о хлебе, а о хлебе насущном, то есть необходимом для меня, то, что мне действительно нужно, а не то, что чрезмерно, там, избыточно. И я не для того, чтобы объесться, что ли, извините, хлебом, а для того, чтобы все-таки нас подавить голод там как-то или еще. Ну, действительно необходимые вещи. И дальше вот он говорит о прощении грехов в молитве «Отче наш». То есть это очень важный аспект молитвы. Господи, я понимаю, что я несовершенен, что грехи все-таки нет-нет, на мной руководят и командуют даже. Угу. И я прошу Тебя, Господи, меня простить, во-первых, а во-вторых, освободить меня от остатков вот этой греховности и остатков греха, которые в моем сердце все-таки еще живут.
2: И мне для того, чтобы это произнести, тоже нужен Дух Святой, да? Ведь вот я своим ветхим человеком, плотским человеком, я никогда этого не скажу о себе. Я не могу просто о себе сказать, что там я греховен, что я нуждаюсь там в Боге. Это мой ветхий человек никогда не скажет, потому что он всегда самодостаточный, он всегда гордый, он всегда доволен собою. Да? То есть я должен просить Духа Святого, чтобы вот этого ветхого моего человека приглушить, и для того, чтобы мой дух, что ли, воспрял к Богу, да?
0: Я вот в последнее время так часто говорю Богу, что «Господи, наполни меня Духом Святым, наполни меня Твоими побуждениями, Твоими желаниями». Или как написано, а ведь, да, вот такая интересная вещь происходит. Когда человек начинает молиться, то Бог начинает молиться вместе с ним.
2: Да? А расскажи-ка, что это такое?
0: Потому что он начинает наполнять нас, как написано в послании к филиппийцам, производит нас и хотение, и действие по своему благоволению.
2: Бог.
0: Бог делает это с каждым человеком.
1: Да.
0: С искренне молящимся. То есть он молится вместе с нами, он нас подкрепляет. Я говорю о Духе Святом.
2: То есть Дух Святой производит в нас хотение
0: и действие по своему, по своей воле, то есть по его Божьей воле.
2: Он производит в нас, чтобы мы чего-то захотели и чтобы мы что-то сделали.
0: У нас становится единомыслие с Богом. У нас вот этот вот как бы резонанс, мы входим, вот эти две волны идут, и они входят в такой резонанс, и мы теперь на одной волне с Богом. И он нас наполняет его желанием, его волей. И, может быть, мы и говорим «не моя воля, но твоя да будет». Может быть, и нет, этих слов не говорим конкретно. Но вот эти желания у нас уже не наши становятся, что ли, а едиными, что ли, с Богом. И молитва наполняется Духом Святым. А затем же и Духом Святым наполняемся мы и сами в результате.
2: Вот это как проявляется?
0: Это конец действия. То есть я встаю с молитвы в полной уверенности, что он мне ответил. Что он мне ответил и наполнил меня.
2: Независимо от того, что я не получил в этом мгновении.
0: Он наполнил меня уверенностью, что сегодняшний день я проживу не зря, что сегодня он меня будет хранить, что сегодня он со мной будет рядом, что он не даст мне, не попустит мне искушение в сверхсил. И вот этим всем наполняется...
2: Что он будет руководить моими мыслями, моими словами.
0: Что бы сейчас вот дальше не происходило в жизни, да, как, куда бы я дальше не пошел, что бы ни делал, Бог будет это контролировать, и он будет, ну, минимизировать, что ли, вот эти вот, не знаю... нехорошие вещи, которые со мной, может быть, будут происходить.
2: А вот я, Коль, правильно тебя понимаю, что ты говоришь об утренней молитве, потому что ты говоришь, что дальше в этом дне со мной будет вот так. То есть, а что, одной утренней молитвы достаточно, чтобы себя обезопасить, чтобы себе все гарантировать? То есть мы что, мы можем уже больше не стремиться к связи с Богом, не вспоминать больше о нем? Мы уже эту связь установили с утра?
0: Ну, связь установлена с утра, это очень важно. Но... нам нужно все-таки в течение всего дня не переставать думать о том, что Бог все-таки рядом, что он продолжает работать и со мной, и, может быть, с окружающими меня людьми.
2: Угу. Не терять ощущение Бога присутствия, да?
0: Конечно. То есть, ну, у меня есть стена, в конце концов, стена, на которую я могу так опереться спокойно. И чувствовать себя в его руках, что все, что не произойдет со мной, будет по воле Божьей. Даже самые негативные вещи. Господи, все происходит по твоей воле. Если ты меня сюда сейчас опустил, то ты меня оттуда и поднимешь обратно.
2: И это нужно все... либо для меня, либо для кого-то. Да. И я должен быть готов пожертвовать собой для того, чтобы кто-то, я не знаю, там мои близкие, мои родные, мои неверующие друзья или еще кто-то, чтобы они вот во мне что-то такое увидели, что приведет их к Богу.
0: В подобии той жертвы, которую сделал этот друг-посредник, или той жертвы, которую сделал потом друг спящий. Угу. То есть, это человеческое, да. Но тем не менее Бог это ценит. Все, что мы делаем не для себя, во благо им, это бесценные вещи для Бога.
2: Дорогие друзья, мы сегодня рассуждаем о том, как правильно молиться на основе Евангелия от Луки, молитвы «Отче наш». Мы с вами в целом познаем, что такое Евангелие, и мы говорим о том, что важнейшая часть Евангелия, чтобы всякий верующий в Него, во Христа, не погиб, но имел жизнь вечную, вот именно вера. А вера, она имеет различные проявления. Вот в том числе одно из важнейших проявлений – это молитва. То есть молитва, она настоящая молитва, когда она с верой, когда она с верой вот в благость Бога. И сейчас я хотела бы попросить Николая Генриховича, если вы не против, Николая Генриховича, Елена Валентиновна, если ты тоже не против этого, чтобы мы бы сейчас… мы сегодня говорим о том, как правильно молиться. Вот помолись, пожалуйста, так, как… тебе кажется правильно помолиться сегодня, на данный момент. Мы не будем стремиться к каким-то особым условиям, куда-то в церковь или еще что-то, потому что каждый человек может помолиться на любом месте, на котором он находится. И он может даже не преклонять колени, он может, я не знаю, не надевать платочек и еще чего-то не делать. То есть он может просто помолиться. Коля, если не против, то помолись, пожалуйста, пусть Господь сейчас тебе поможет помолиться, чтобы и наших зрителей тоже как-то вдохновить.
0: Благословен ты наш Господь и Бог, дающий все нам, все блага, по милости Твоей, по любви Твоей к нам. Ты руководишь сердцем каждого человека и знаешь, когда и что сделать с нами, каким образом нам себя повести, ты тоже знаешь. И мы просим Тебя, Господи, благослови, пожалуйста, всех нас слушающих, чтобы Твой Святой Дух укреплял нашу веру, помог возрастать нам в праведности Твоей, благодати Твоей и избавляться нам от всех наших пороков. Господи, мы также молим Тебя, прости нас за все то зло, которое мы совершили вольно или невольно, чтобы это зло, наконец, оставило наши сердца и воцарилась праведность Твоя, Господи, и как в наших сердцах, так и по всему лицу земли, чтобы Дух Твой Святой непрестанно руководил нами и давал нам мудрости и великодушие к людям, во всем этом, Господи, да проявится Твоя воля святая. И во имя Иисуса Христа мы к Тебе обращаемся, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
2: Аминь. Спасибо огромное, Николай Генрихович. Спасибо огромное, Елена Валентиновна. Спасибо огромное Господу за то, что Он руководил сегодня этой нашей с вами встречей. И вам тоже спасибо, дорогие друзья, что вы открываете свое сердце навстречу действию Духа Святого. Значит, то, что мы здесь делаем, 30 лет телекомпании «Три ангела», эти встречи, значит, они не напрасны. Благослови вас Господь, желаем вам всего самого хорошего и ждем следующей встречи. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Всегда радуйтесь!
2: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Счастливый день. Рассказывает Даниил Егоров.
1: 2 года назад мне в голову пришла такая идея создать театр и поставить с ним пьесу по мотивам романа «Кама Гридеши». Это была довольно сложная и непростая задача, потому что хотелось показать весь объем и весь масштаб, который написан в романе, но сделать это на театральной сцене очень сложно, потому что нужно большое количество актеров и достаточно сложная режиссура должна присутствовать. Поэтому казалось изначально, что это невозможно, но так или иначе получилось собрать команду, собрать труппу и написать сценарий, адаптировать его под спектакль. И в итоге через 1,5 года мы подошли к тому моменту, когда нужно показывать премьеру, наш спектакль. И как раз про этот день мне и хочется рассказать, потому что он является самым важным, одним из важных в моей жизни на данный момент, потому что это является результатом всей такой долгой, кропотливой работы, когда казалось, что все рухнет, что ничего не получится, и нет людей, нету должного финансирования, нету каких-то поддержек со стороны, да, но с помощью Божией все получилось, и вот мы подходим к этому дню, когда начинается у нас, получается, гастроли наши, когда первый показ, первая премьера. И очень классные воспоминания от этого дня, потому что внутри все было очень волнительно, но тем не менее очень радостно, что наконец-то как раз можно уже поделиться тем, над чем ты так долго работал все эти 1,5 года, и что зритель увидит это и, надеюсь, примет, точнее уже это прошло, да, что зритель принял это с радостью и с благодарностью в сердце. Поэтому я хочу сказать, что не бойтесь ставить перед собой какие-то цели глобальные, большие, масштабные, что если это угодно Богу, Он благословит и даст, и людей даст, и возможности даст, чтобы это все свершилось. И я уверен, что дальше будут только еще больше каких-то мероприятий, каких-то проектов, которые мы вместе сможем сделать с помощью Божьей. Поэтому мечтайте крупно.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Ваше личное желание является самым сильным основанием для прочтения Библии.
4: Если бы это был чисто человеческий сборник, однозначно мы увидели бы там массу противоречий.
1: В этой программе сущность Библии, этапы знакомства с Библией, библейские сюжеты в искусстве, издание Библии, отношение Бога и человека в Библии.
3: К Библии относятся по-разному. Одни относятся к ней как к произведению мировой литературы, культуры. Другие относятся к Библии как к священной книге. Но как бы ни относиться к Библии, это книга, которую стоит прочесть. В общем-то, когда мы говорим о Библии, то мы понимаем, что Библия описывает реальность, которая находится вне этого мира. Поскольку она описывает Бога и его отношения с человеком, то это напрямую влияет на нашу жизнь сегодняшнюю. Один из главных посылов Библии о том, что если ты будешь хорошо относиться к своим родителям, то будешь жить долго и хорошо на той земле, на которой ты живешь. Но кроме того, Библия отвечает на еще один важный вопрос. Это вопрос, связанный с тем, что твоя жизнь конечна, и однажды ты приходишь к такому моменту, когда твоя жизнь закончится. И что там? Библия предлагает ответы на этот вопрос. Что там нас ждет встреча с тем, с кем мы познакомились на страницах Священного Писания.
1: Еще скажу вам тайну. Не все мы умрем, но все преобразимся. Свершится это быстро, во мгновение ока при последней трубе. Вострубит она, и мертвые воскреснут нетленными. Мы же окажемся преображенными. Ибо должно это тленное облечься в нетление, и это смертное в бессмертие. Когда же тленное это облечется в нетление, и смертное это в бессмертие, сбудется сказанное в Писании: «Поглощена смерть победой». Смерть, где твоя победа? Где твое жало, смерть?
3: Когда вы знакомитесь с Библией, вы знакомитесь с огромным полотном, на котором человечество уже многое сделало. Библейские сюжеты стали основанием для знаменитых полотен: «Явление Христа народу» Иванова, «Христос и грешница» Поленова. Если вы прочитаете Библию, вы, конечно, поймете, о чем идет речь. Также вам будет понятно, о чем идет речь, когда вы находитесь в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге и смотрите на видение пророка Иезекииля, о котором он вам расскажет. Но если вы знаете заранее, вам уже эти объяснения дадут вам пищу для ума. Если вы не читали Библию, то это будет сложнее. В Москве, в музее имени Пушкина, стоит 7-метровая статуя Давида с пращой. О нем рассказывает Библия. И если вы знаете, с кем борется Давид, сюжет для нас становится более понятным. Еще Библия, конечно, помогает нам понять основные положения иудаизма, ислама и христианства, потому что Библия является первоисточником для этих книг, для этих религий. Но самое главное, конечно, если вы желаете прочитать эту книгу, тогда вы сможете с ней познакомиться. То есть именно желание, ваше личное желание является самым сильным основанием для прочтения Библии. Это должно быть именно вашим желанием, не желанием вашей мамы, бабушки, знакомых. Само чтение тоже предполагает некие три этапа. Вот то, о чем мы говорим сегодня, это первый этап, предварительный, подготовительный. Мы получаем предварительные сведения, и мы даем как бы предварительные сведения сейчас по книгам, по общим сведениям по Библии. Второй этап – это, собственно, чтение, когда Мы подготавливаем план, и по этому плану двигаемся, чтобы следовать за ним, чтобы видеть, куда мы движемся. И последнее, конечно, когда мы говорим о чтении, нужно, конечно, вести какие-то записи для того, чтобы записывать туда вопросы или мысли, которые у нас возникают при чтении Библии. Такая работа, она помогает нам лучше осмысливать то, что мы Библии прочитываем. Ответы на эти вопросы можно искать самостоятельно. Часть вопросов, кстати, отпадет в процессе дальнейшего чтения. А кто-то ответит на эти вопросы из вашего ближайшего окружения. Ну и, вероятно, останутся вопросы, на которые никто вам не ответит. Они так и останутся без ответа. И к этому надо быть готовым. Для того, чтобы просто окинуть взором эту книгу и составить первое представление, нам нужно открыть первую страницу Библии и посмотреть на ее титульную страницу. Давайте просто попробуем расшифровать все, что здесь написано. Итак, первое слово, которое здесь встречается, Библия, греческого происхождения. Означает оно не что иное, как книги. Чуть ниже мы встречаем перевод этого слова ниже. Книги Священного Писания. Вся Библия распадается на две части. Три четверти занимает священная история Ветхого Завета, и поэтому написано Ветхого и Нового Завета. Причем Ветхий означает, просто перенесено к нам из славянского, означает не обветшавший, устаревший, а старый, древний. И Древний Завет – это, наверное, очень точный был бы перевод этого слова. А Новый – это Завет, который связан уже с нашим Господом Иисусом Христом. Слово «завет». Завет является ключевым понятием Библии, и это не наказ, не завещание, как в старославянском, хотя в старославянском имеет значение завещание, но это договор или союз Бога с человеком. По большому счету, Библия описывает ряд договоров, которые сначала заключаются с патриархами, начиная от Ноя, завет с Ноем был первым заветом, и заканчивая Новым Заветом, который предсказан на страницах Ветхого, и уже осуществленный Новый Завет описывается на страницах Нового Завета. Интересно, что послание к евреям встречаются оба этих выражения, где сказано о том, что Ветхий Завет включает в себя постановления храмовые, поскольку храма теперь нет, то теперь вот эти установления, которые относятся к храму, они уже не актуальны, поэтому существует Новый Завет. Речь идет о Иерусалимском храме. В Иерусалимском храме совершались жертвоприношения. Через какое-то время храм был уничтожен. После пришествия Христа через 40 лет христианство осталось без зримого реального храма, который был центром богослужения. И немножко о связи этих двух книг. В Ветхом Завете события Нового Завета предсказываются, а в Новом Завете описывается их осуществление.
1: А Бог мира, воскресивший из мертвых, благодаря крови Вечного Завета Господа нашего Иисуса, пастыря великого Его овец, да сделает вас во исполнении воли Своей сильными на все доброе, и да совершит в нас все угодное Ему через Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.
3: Следующее слово «канонические». Понятно, что слово «канонические» связано со словом «канон». Канон – это правило, трость, буквально трость, соответственно, мера. Здесь это список, в который входит определенное количество книг. 39 книг Ветхого Завета и 27 книг в Новый Завет входит. Причем надо уточнить, что сама Библия – это не одна книга. Вот мы видим, это такое печатное издание, которое в целом присутствует как одна книга. Но если мы откроем содержание, мы увидим, там написано книга такая-то, книга такая-то. То есть в самом содержании обозначено, что это отдельные книги. Вот. И когда мы не понимаем, что это сборник книг, да, то есть здесь много книг, и поэтому сами книги расположены не хронологически, что и составляет определенную трудность для начинающего читать эту книгу. То есть в библиотеке вы тоже не берете книги подряд с краю полки, а выбираете ту книгу, которая вам нужна, и читаете. Так и Библию не обязательно нужно читать последовательно от начала до конца. Ну, обычно, самое обычное дело, человек начинает сначала. Вот, и наталкивается на определенные трудности. Ее можно читать сначала до конца, но это будет не лучший способ чтения Библии.
1: Изначально текст каждой книги Библии был сплошным. Современное деление на главы произвел в 1205 году канцлер Парижского университета Стефан Лангтон. Он разделил на главы латинский перевод Библии – Вульгату. Доминиканский монах Гуг де Сеншир завершил его работу в 1240 году. Затем разделение было внесено в еврейские и греческие тексты. Нумерацию стихов внутри глав осуществили в середине XVI века. Сант-Эспанино, а затем парижский типограф Роберт Этьен, Робертус Стефанус.
3: И еще одна надпись, на которую нужно обратить внимание, в русском переводе. То есть получается, что Библия на русском – это перевод. То есть здесь нередко заблуждение о том, что Библия вот она на русском языке изначально была и написана. То есть русский перевод был сделан в 1876 году, то есть совсем недавно, сравнительно недавно, 150 лет назад. И этим переводом пользуется, вот это основной перевод, которым сегодня пользуется. И здесь на другой странице написано, что вот это издание, оно опубликовано по благословению Святейшего Синода в 1876 году. Именно поэтому этот перевод иногда называют синодальным. Изначально же Библия была написана на древнегреческом, арамейском и древнееврейском языках. До эпохи книгопечатания она распространялась в списках. Наиболее древние авторитетные списки были позднее собраны и изданы. В принципе, каждому сегодня доступен этот текст. На греческом... Ну, когда не было книгопечатания, книги переписывали. Причем переписывали их на самых разных материалах. Один из древнейших материалов – это папирус. То есть разрезанные листочки тростника, которым определенным образом скреплялись, и потом на этом папирусе при помощи определенного пера заставляли записи. Это наиболее древние материалы. Они, кстати, их сохранилось не так много. То есть папирусов где-то около сотни штук. Их можно сегодня... Они собраны, найдены. Они сохранялись только благодаря сухому климату Палестины. Следующий более долговечный материал – это пергамен. Или пергамент, как его называют сегодня. Это кожа телят или овец, которые специальным образом выделывали для того, чтобы можно было им пользоваться. И вот эти списки дошли до нас, сегодня они изданы, их расшифровывают ученые, текстологи. Об этом мы, наверное, лучше поговорим в отдельной передаче. Работа над синодальным переводом длилась около 50 лет. Дело в том, что там был перерыв этой работе. Изначально был сделан перевод Нового Завета, а потом уже спустя 30 лет работа была возобновлена и был переведен Ветхий Завет. Не все в этом синодальном переводе не все понятно, поэтому вот в этом издании, которое здесь лежит у нас на столе, некоторые издания снабжены словарем, в котором проясняются непонятные слова, встречающиеся в Библии. Например, слова славянского происхождения, слова еврейского происхождения, слово «аминь», например, да, означающее действительно так. Появилось и несколько новых переводов, которые были сделаны на рубеже 20 и 21 века. И два этих перевода, которые появились почти одновременно, это перевод Российского библейского общества 2011 года. Он был подготовлен группой ученых, ветхозаветная часть под руководством Михаила Георгиевича Селезнева. А в основу новозаветной части легли труды переводчицы с греческого Валентины Николаевны Кузнецовой. А второй перевод был сделан в Заокском переводческом центре под руководством доктора Михаила Петровича Кулакова. Завершен перевод был его сыном Михаилом Михайловичем Кулаковым. И вышел он в 2015 году. Работа над ним продолжалась около 20 лет, 22 года, если быть точным. Этот перевод выходил в издании Библейско-богословского института Святого Апостола Андрея, московского издательства, и второе издательство – это издательство «Источник жизни». Эти книги как раз можно приобрести в издательстве «Источник жизни», эту книгу и в сети магазинов «Читай город». О чем же эта книга? Если в целом взглянуть, как бы кинуть общий взгляд на эту книгу. Ключевое слово в заглаве – это «завет», то есть «союз, договор Бога с человеком». Значит, эта книга прежде всего об отношениях.
1: В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосиф из дома Давидова, имя же деве – Марии. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою! Благословенна ты между женами!» Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодна, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел.
3: Еврейское слово «берит» или «брит» – это слово, которое означает «завет», «договор». Он осуществлялся не только между, как в Библии, между Богом и человеком, но и между людьми. То есть люди, есть такое выражение «резать завет». То есть люди собирались вместе, резали животное пополам и говорили, что если мы нарушим этот завет, будет с нами то же самое, что с этим животным. Вот, поэтому завет резали, то есть заключали договор. В Новом Завете это перешло из Ветхого Завета в Новый, это понятие, как соединяющее Ветхий и Новый Завет. Книга пророка Иеремии в Ветхом Завете предсказывает, что однажды я создам с народом израильским Новый Завет. Этот завет будет не написан в книгах, он будет записан в сердце человека. И поэтому очень важно, что Новый Завет говорит о установлении этого завета, который будет вложен в сердце человека. И Ветхий Завет описывает отношения между Богом и человеком в дохристианскую эпоху. А Новый Завет содержит Евангелие, добрую весть о спасении человека со Христом. Два сюжета, которые являются ключевыми для Ветхого и Нового Завета. В Ветхом Завете ключевой сюжет – это исход. Есть такой замечательный спиричуал, самым известным исполнителем который Луи Армстронг, он звучит так: «Let my people go» – «Пусть мой народ идет». В Библии это звучит так: «Отпусти народ мой». То есть то, что Бог говорит фараону устами Моисея и Аарону. О своем народе он был в рабстве у египтян на протяжении веков. И вот согласно библейской истории, все евреи, более 500 000 человек, одних только мужчин, способных к войне, вышли из Египта на свободу с большим добром и отправились в ту землю, которую Бог им обещал. В Библии это называется «земля обетованная», то есть Ханаан. История исхода становится лейтмотивом отношений Бога и его народа. И Бог говорит: «Вспомните, что я вывел вас из земли египетской рукой высокой, мышцы простерты». Бог спасает или освобождает свой народ. Интересно, что потом через своих пророков Бог вспоминает Египет как некое проклятие. Например, в книге пророка Осии он говорит о Северном царстве израильском: «В жертвоприношениях мне они ели мясо, приносят мясо, едят его, Господу неугодны они, и он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их. Они возвратятся в Египет». То есть Бог накажет их в форме насильственного возвращения в Египет. Причем Осия здесь говорит не о буквальном Египте, а об Ассирии, куда евреев уведут в плен. Надо сказать, что даже 10 заповедей начинаются с напоминания о самом важном событии в жизни еврейского народа. 10 заповедей начинаются со слов. Исход, 20 глава. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Для Нового Завета ключевым сюжетом является Боговоплощение. Бог становится человеком. В Библии это звучит так: «И слово стало плотью». То есть Бог появляется, Иисус появляется на свет в Палестине, в городе Вифлееме, в хлеву. Места в гостинице не было, а девушки по имени Мария. Он живет до 30 лет среди бедного народа в городе Назарете, неизвестном городе, а потом выходит на служение. и 3,5 года возвещает весть спасения. Затем положено обвинение Иисус распят на кресте, но на третий день случилось величайшее событие, описанное в Новом Завете. Он воскрес. 40 дней он являлся ученикам, вознесся на небо и грядет однажды с силой славы великой во второй раз. Это будет второе пришествие, которое ждут все верующие. Собственно, под знаком этого события, Боговоплощения, и стоит читать все книги Нового Завета.
4: Я не могу себе представить, чтобы в одном сборнике были, значит, представлены авторы разных эпох, разных, может быть, культур, говорящие на разных языках. Вот. И между этими авторами не было бы каких-то противоречий. Если бы это был чисто человеческий сборник, однозначно мы увидели бы там массу противоречий. Вот. Например, возьмите любой сборник «Антология философской мысли». Там что не автор, то собственное представление, собственный взгляд на мир – в Священном Писании чувствуется, несмотря на то, что это сборник из 66 книг, написанных самыми разными людьми, чувствуется какое-то вот внутреннее единство, какая-то гармония. В Священном Писании нет конфликтов, нет противоречий. И, конечно же, это можно объяснить только единым источником, и этим единым источником является Бог.
5: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Его вкус становится понятным, когда начинаешь читать Писание, потому что в нем находишь всю человеческую жизнь. Религия создала искусство и литературу. Все, что было великого в самой глубокой древности, все находится в зависимости от этого религиозного чувства, присущего человеку так же, как и идея красоты вместе с идеей добра. Поэзия Библии особенно доступна для чистого воображения. Мои дети будут читать вместе со мною Библию в подвиге. Библия всемирна.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: ищем ответ на этот вопрос вместе с Лидией Дмитриевной Нейкурс, семейным консультантом. Лидия Дмитриевна, рада вас видеть вновь в нашей студии. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Допустим, кому-то из наших близких поставили страшный неутешительный диагноз. Прогноз плохой. Говорить ему об этом или нет, вот на этот счет действительно существуют два противоположных мнения. Одни считают, обязательно нужно сказать. Это человеку поможет, может быть, бороться с болезнью, жизнь переосмыслить. Другие считают, что нет, не нужно, он так скорее умрет. Да, вот вы что скажете по этому поводу?
1: Я много раз встречалась с этим явлением и сама участвовала в этих процессах, поэтому могу сказать даже из личного опыта. Какой лучший результат? Или не говорить, или говорить. Это первое. Всегда лучший результат, если говорить. Это первое. Угу. Говорить нужно, но не просто говорить, а как говорить. Угу. Очень много зависит от того, какой возраст того человека, который заболел, который в тяжелом состоянии находится. Поэтому и оттенок разговора должен быть разным. По-разному можно сказать. Очень важна интонация, с какой мы это говорим, интонацией. Второе, имеем ли мы уверенность в том, мы уже исследовали этот вопрос, что можно помочь этому человеку, и тогда только говорить.
0: Что мы должны сами знать. Надежда есть, да. Небольшая.
1: Есть, да. И обычно в любых, даже самых тяжелых случаях заболеваний, 90% остается неисследованных, неожиданных результатов. Человек побеждает болезнь. От чего это зависит? Уже никак этого не зависит в тех случаях к выздоровлению, не приведет состояние, когда ему не сказали. Да? И он ведет дальше образ жизни, какой вел. Обычно этот человек погибнет.
0: А вот все-таки, если, может быть, ему не говорить, он, значит, о болезни не знает и ведет себя и живет как здоровый человек. Вот люди аргументируют.
1: Сколько он будет жить как здоровый человек, в зависимости от диагноза. Ведь болезнь-то развивается.
0: Да, да.
1: И какие-то были причины выявления этой болезни, что-то способствовало этому. Вот, например, человек курил, и у него развился там рак гортани или рак легких. Уже узнали об этом из больничных там разных исследований. Узнали. Вот и говорит, например, жена: ой, не говорите мужу, он узнает, сразу умрет. И он продолжает жить, как жил. Ну и что будет? Естественно, болезнь прогрессирует, приходит конец, разложение всего и этой опухоли. Человек продолжает курить, продолжает эти яды вдыхать, и он, естественно, приходит к своему концу. Ну и тут убивается жена, ужас какой, и этот человек умер, и родственники, и все. А на самом деле, ведь в начале этого заболевания, если бы он прекратил это курение, начал активные методы лечения, возможно, даже операции, что там уже врачи назначат. Возможно, у него были шансы на выздоровление. Но мы своим молчанием не дали ему этих шансов. Так кто теперь виноват в этой смерти? Вот это есть одна этическая сторона. Не сказать.
0: То есть это этическая сторона не сказать, утаить важную правду о твоем состоянии.
1: Да. Нужно говорить. Ну, конечно, и надо, как мы говорили, проследить, какую надежду вы даете человеку. Когда мы говорим, что у тебя рак, обнаружили рак. И мы сразу говорим, но эта болезнь победима в таком и таком случае. Не всегда рак. Сегодня очень даже многие говорят об этом, и врачи, и профессора. Они говорят о том, что рак победим. Но для этого нужен особый настрой больного. Но когда он не знает, что у него рак, то никакого настроя не будет. Он не будет меняться, он не будет применять этих всех средств к исцелению, к повороту в своей жизни организма на выздоровление. Он этого не сделает. Усилий не будет. А если усилий не будет, болезнь будет прогрессировать, человек погибнет.
0: Очень часто ведь бывают в жизни какие-то сложные ситуации, такие, которые потрясают нас, они заставляют нас начинать по-новому смотреть на некоторые вещи в жизни и вот жить уже совсем по-другому.
1: Лучше. Иногда болезнь является вот этим препятствием человеку жить дальше так, как он жил, плохо, вот нарушая все законы Божьи, природы и всякие другие законы здоровья. А вот он споткнулся об эту болезнь, и если он узнал об этом, он начинает борьбу и с собою, и с обстоятельствами, и начинает борьбу на выздоровление. И очень много, очень большой процент, действительно, что человек может победить. Но кто побеждает? Вот какие люди, они действительно могут победить? Во-первых, у кого есть...

0: хорошая поддержка, которые знают его состояние и его поддерживают. С кем он, если есть такие обстоятельства, второе, что он может поделиться своим самочувствием. Третье, если он верит в то, что его жизнью руководит Господь. И он верит в то, что Бог может многое сделать в его жизни. В случае исцеления он ведет другой образ жизни, больше он не будет нарушать. И в случае смерти даже он уже знает, что он и может умереть, но, как Библия открывает нам, смерть – это не конец. И в конце концов этот человек может оказаться вечно живущим. Но для этого нужно, конечно, изменения сегодня. И он эти изменения производит. Если он ничего не знает, и мы не говорим это, об этом, то человек остается на той точке.
1: Не знает, кто он, не знает, где он, и что с ним происходит.
0: И что с ним произойдет дальше. Он вообще ничего не знает.
1: Лидия Дмитриевна, вот вы сказали, многое зависит от того, в каком возрасте находится человек, да, и что это за болезни, в общем-то. Вот, допустим, человеку ставят страшный диагноз, когда ему 30-40 лет. И когда ставят диагноз ему, когда... лет 80, допустим. Есть разница, как говорить. Конечно. И как человек отнесется к этому. Конечно, если ему 30 лет, у него полжизни впереди, если не больше. И если человек 80, уже, может быть, до этого человек был готов уже в любой момент встретить смерть.
0: Конечно. Вот если мы говорим с молодыми людьми, конечно, здесь есть все, вообще все ресурсы организма выздороветь. А поэтому, когда мы говорим с молодым, во-первых, мы должны знать причину этого заболевания. Если это заболевание крови, там очень трудно найти причину, потому что это не зависит от человека. Возможно, это облучение, возможно, еще что-нибудь. В молодом возрасте это бывает. Но все равно... даже сильное, такое крепкое, серьезное заболевание и крови, и другие такие серьезные заболевания, зависит исход этого заболевания от настроя человека, как он настроится. Присутствие серотонина и присутствие эндорфинов делает человека сильным, потому что эндорфин – это основа нашего иммунитета. Оптимизм наш, настрой нормальный, видение вперед, поставленные цели, они помогают человеку преодолеть болезни. И случаются такие невероятные моменты, когда врачи даже удивляются, как можно было победить такую болезнь. Все уже думали, все, диагноз поставили такой, что крест на этом человеке ставь, все, его уже похоронили, по сути дела. И если мы с таким настроем человеку передадим эту информацию, потому что мы слышали передачу, что надо говорить, и вот мы так и передали, что тебе все равно, вот ближайшее дело, это ты проживешь месяц или два. И мы это передаем человеку, у него падают все жизненные силы. Какой там оптимизм, какие эндорфины. Он только думает о том, как его похоронят, как он умрет, и он боится смерти самой, а как этот процесс еще в голове у него сидит, как это он будет умирать, это что его, удушит или как. Я с многими больными встречалась такими. Они не боятся самой смерти потом, они боятся самого момента смерти. И такой панический ужас у них от этого. А поэтому слова успокоения, лекарства успокоительные или травы успокоительные, чтобы центр страха немножечко прибит был как-то нормально, чтобы он в норме был, чтобы он не боялся этого. И когда мы говорим с человеком, что у него есть надежда, а в 30-40 лет всегда есть надежда. Какой бы тяжелый диагноз ни был, мы должны поддержать эту надежду. И когда мы передаем эту информацию человеку, даем эту надежду, в нем поднимается сила жизненная, и он может победить эту болезнь. Но не всегда это, к сожалению, удается.
2: Принято считать.
1: Лидия Дмитриевна, как быть, если человек пожилой, и если он, может быть, и знает о своей болезни, болезнь прогрессирует, в общем-то, надежды нет, и бывает так, что дети, переживая о состоянии своих родителей, всеми силами, искусственно, на лекарствах очень сильных, поддерживают жизнь вот у этих родителей. Вот как вы к этому относитесь? Может быть, там очень сильные наркотики им колят, лишь бы там протянули несколько дней, еще несколько месяцев, пару лет, а человек мучается.
0: Вот именно, что человек мучается.
1: Да,
0: вот это и
1: да,
0: есть точка.
1: Он не выздоравливает, он продолжает жить.
0: Он все равно умирает, но очень медленно умирает. Ну, тогда дети должны понимать вот что. Они растягивают процесс смерти. И врачи говорят уже, вы приготовьтесь к тому, что этот человек все-таки идет к смерти. Психологически не может человек настроить себя, что он теряет, что это родители, его любимые, его дорогие, которые его воспитали, вот теперь этот папа или мама, вот они лежат, и они умирают. Они не готовы сами психологически, не больше сами страдают, чем тот больной, который лежит на кровати. Возможно, такие даже случаи бывают, что больной потерял уже сознание. Он уже не в сознании находится, но ему продолжают функции поддерживать и почек, и сердце, и все это делается по требованию родственников. И обычно родственники в таких случаях кричат на всю больницу: «Сделайте же что-нибудь, он умирает». Ну, 85 лет старичок, он умирает, его поддерживают. Начинают вводить ему искусственные разные аппаратуру, поддерживают дыхание и все. И вот он дышит день, два, месяц, и его поддерживают. И потом, когда он уже в этом состоянии и еще вроде бы как живет, и дочка или сыночек радуются, он же все-таки живет, но надо трезво посмотреть на обстановку. Это что? И теперь в таком состоянии, когда они потребовали этого, и все это закрутилось в больнице, деньги оплачены за это, и все это работает, не хватает совести или чувства вины у детей сказать: «Все, я больше не могу, отключайте аппаратуру». Вот тут возникает очень опасное состояние.
1: Да, как будто мы убиваем
0: её. Чувство вины. Чувство вины, что я вроде бы делаю процесс эвтаназии, то есть я убиваю человек. Угу. Он же вот так живет же.
1: Он же дышит.
0: Он же дышит, да. И теперь это все убирают. Сами себе сделали проблему. Хотя это некоторые врачи так и называют. Пассивная эвтаназия. То есть прекращение действия всех аппаратов, которые поддерживают, или каких-то препаратов медицинских, или аппаратов, которые держат жизнь. И они говорят: это легкая смерть, или давайте прекратим эти мучения. Эвтаназия пассивная. Но это не входит в пассивную эвтаназию. Это не то состояние.
1: Это не эвтаназия.
0: Словно эвтаназия – это смерть. Мы не имеем причастия к этой смерти. И мы не активно делаем это. Активная эвтаназия – это когда специально просят больные. В многих странах это разрешено. Я хочу умереть, я страдаю, я не хочу эти боли терпеть. Сделайте мне укол. И врачи делают этот укол, и это умирает. Больной умирает. Это активная эвтаназия. Мы вообще перед Богом не имеем права этого делать. Но мы можем молиться, чтобы Господь облегчил страдания, чтобы побеспокоился о будущем этого человека, при больном это молиться, когда он в сознании. Когда он не в сознании, и мы требуем подключения всей аппаратуры для старого человека, то мы должны вот что понимать. Он находится в сознании, в таком состоянии, когда сознание не работает, боли он не чувствует. Но мы продлеваем эти функции искусственно. Здесь не должно возникать чувство вины. Прекратите эти действия. И лучше всего их не начинать. Если Бог привел к этой точке человека, он прожил хорошую жизнь, лучше с ним, пока он в сознании, поговорить о том, в чем я виноват, прости меня. Может быть, он в чем-то виноват, поговорить. О том, что нас ждет дальше, как придет Христос, как он воскресит этого человека. То есть наша задача родственников, которые в уме и при доброй, чистой совести, мы должны поговорить с этим человеком, настроив его на то будущее, о котором говорит Бог. Это дает надежду. И как Христос говорит в Библии: «Я свой мир даю этому человеку». У него мир на сердце, и очень удивительно получается такой результат. Исчезает боль. Когда мы вместо наркотиков, мы говорим с этим человеком о спасении, о покаянии, о том, что он готов. Мы благодарим его за его жизнь, за то, что он много сделал. Мы вместе вспоминаем, как было хорошо нам вместе, как он воспитывал. Самые лучшие картины жизни его мы сейчас перед смертью с ним оговариваем. Вот боль в это время уходит. Это значительно большая помощь, лучшая помощь, качественней помощь, чем вот эти все аппараты, которые потом продлят его дыхание, или почки, или сердце, или еще что-нибудь. Это уже не имеет значения. Поэтому просто библейский взгляд. Нет чувства вины у нас, что умирает человек. Не мы в этом виноваты. Но кто сильно страдает в этот момент? Когда вот родственник умирает, кто сильно страдает? Который имеет чувство вины. умирает, а я ничего не могу сделать. А я бы хотела вернуть кое-что. А я бы хотела попросить прощения. Сколько у меня писем есть в интернете, я получаю. Вот я сделала это, я простить себе не могу, а человек умер. И он живет с этой нечистой совестью, с этой чувством вины. И когда, естественно, если бы он был, присутствовал при смерти и сказал этому человеку перед смертью, прости меня, и получил ответ, прощаю. Как бы ему легко было потом жить. Поэтому призыв такой у меня. Если у вас есть старенькие родители, может быть, у вас не очень приятные отношения были, пойдите к ним, пока они живы. Пока вы можете с ними поговорить. А говорите все то, что вас беспокоит. Простите от сердца ему, и он простит вас, если вы причинили какую-то боль. А поэтому нам не нужно будет переживать и падать в обморок, когда этот человек закроет глаза и спустит последний вдох. Мы знаем, что это дыхание, дух его ушел к Богу. Так говорит Библия. И страдать при этом нам не нужно. Мы живем в стране смерти. Страна, долина смертной тени. Мы живем здесь, и мы знаем, что люди умирают. Поэтому не надо из этого делать такую огромную трагедию. Прям причислять себя к убийцам. Не надо этого делать. Если он естественной смертью умирает, мы ничего не можем помочь. Помолитесь вместе с ним последние его минуты, подержите его за руку и будьте с ним до последнего. И ваша совесть будет потом чиста.
1: Важно, в каких отношениях мы были, когда человек ушел, с каким настроением он ушел, с болью и депрессией или все-таки с чем-то чистой таким совестью, светлым, спокойным, действительно. Лидия Дмитриевна, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо. Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Если вас заинтересовала тема данной передачи, заходите на наш сайт, а также оставляйте сообщения в социальных сетях. Мы будем этому рады. Всего вам доброго. До свидания.
2: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Вообще у нас Библию не читают в основном, или читают очень-очень мало.
4: Вот если у вас вот чистая Библия, так сказать, без каких-то пояснений, вы там мало что поймете, а хуже того поймете и не так.
5: И вот такие вещи, которые в Евангелии, вообще в Новом Завете есть, которыми пронизано раннее христианство, они действительно нуждаются, может быть, в подсказке, в истолковании.
1: В этой программе опыты чтения Библии. Что делает Библию значимой? Что такое искупление? Родовое общество в Библии. Таинство чтения.
6: Библия, пожалуй, для нашей цивилизации самая известная, самая печатаемая книга. Про Библию люди слышат практически каждый день откуда-то из телевидения, из радио и просто каких-то разговоров, из газет. Далеко не все ее читают, далеко не все с ней знакомы, по крайней мере, до такой степени, чтобы понимать, о чем идет там речь.
7: Я начал читать Новый Завет, но естественно, что Новый Завет начинается с Евангелия от Матфея, с родословия Иисуса Христа. Авраам родил Исаак, Исаак родил Иакова и так далее. В общем, мужчины рожают, и, в общем, абсолютно неинтересно. И я скажу, что, в общем-то, мое чтение Нового Завета на этом закончилось. Потом я начинал читать Ветхий Завет, и книга «Бытие» – это была книга, которая на второй странице уже навевала скуку, там тоже начинаются списки, кто кого родил. Вот, кто сколько жил, и тогда я свое чтение не завершил. Тем более, что сразу с первых страниц возникают загадки, которые невозможно разрешить.
3: Очень многие люди, которые решали не почитать нам Библию, как бы расширить свой, что называется, кругозор, они открывали, ну, естественно, Новый Завет Матфея и читали. Там, Авраам родил Исаака, Исаак родил... Так, все, закрывали, и на этом заканчивалось.
5: Смотрите, вот с этими родословиями у меня лично был такой случай. Мы в начале 90-х отдыхали в Крыму, снимали там кусок дома с семьей. И женщина-хозяйка, она знала, что мы христианская семья. И она сказала, ну, читал я вашу эту Библию, Новый Завет. Что там написано? Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. А мы, бабы, на что? Мужики у вас там рожают. Она была всерьез обижена.
3: В древности действительно считалось, что главным в деле зачатия является мужчина. Женщина, она вспомогательная, она сосуд для вынашивания.
5: Конечно, это погрешность перевода синодального. На самом деле не Авраам родил Исаака, вот родил, как женщина рожает ребенка, а стал отцом. От Авраама произошел Исаак. Авраам стал отцом Исааку. Да? Можно по-русски очень разными способами сказать. Породил хотя бы, породил уже... снимает эту физиологию, вот, родовые муки, там, появление младенца. И, конечно, тут бывает нужно, ну, настроиться, если есть возможность и желание действительно куда-то посмотреть. Но иногда только комментарии или только специальная литература позволяет понять какую-то важную библейскую идею.
7: По большому счету, вся моя дальнейшая жизнь – это была попытка снова приступать к чтению Библии. Я приступал. В конце концов, я прочел Евангелие от Иоанна. Это была первая книга, которую я прочел. Ничего не понял, начал читать заново. Прочел много раз. Потом прочитал весь Новый Завет. Потом прочитал весь Ветхий Завет. И все это происходило постепенно. Таким образом, начиная с малого, это чтение библейских книг полюбилось мне. Я стал это делать, мне стало это интересно, потому что это книга, в которой открывается сам Бог. И вот... сама эта мысль о том, что в этой книге открывается сам Бог и говорит с тобой сам Бог, она делает эту книгу для меня значимой.
1: «И сотворил Бог человека по образу своему. по Божию образу сотворил его. Мужчину и женщину обоих он сотворил. Благословил их Бог и сказал им: «Будьте плодовитыми и многочисленными. Заселяйте землю, вам владеть ею. Вам властвовать над рыбами в морях, птицами в небе и над всеми живыми существами на земле».
7: Иногда мы читаем какие-то книги, которые мы не очень понимаем, например, книги, мы говорим, послание Павла. Почему мы послание Павла не понимаем? Потому что это как разговор по телефону. Павел разговаривает, отвечает на вопросы, которые ему, вероятно, прислали в другом письме. Причем он не повторяет вопрос, он отвечает сразу по существу, и поэтому мы не всегда понимаем, о чем Павел говорит. Это послание на определенную тему. То есть письмо, содержащее определенные темы, но при этом это и настоящая переписка. Поэтому мы с вами участвуем, читаем эпистолярный жанр.
3: Апостола Павла я, можно сказать, обожаю лично, влюблена в него, но он пишет ведь не людям, которые только-только пришли, или вообще не христиане, он пишет уже христианам, он пишет христианским общинам. Поэтому, конечно, когда человек открывает и пытается читать, он там очень много не понимает. Тем более, что если мы говорим о синодальном переводе, то Евангелие более или менее понятно. Там есть отдельные слова, которые цепляют, отдельные неправильные переводы, отдельно устаревшие вещи, отдельные как бы двусмысленности. Но все-таки суть понятна. А вот Павел – это просто абракадабра. Я вспоминаю, опять же, как говорил отец Александр, он говорил, я знал одного умного и честного епископа, православный епископ, который говорил: у Павла я понимаю только две вещи. Святаго апостола Павла – чтение, а следующее – аминь. Вот почему, понимаете, из Павла дергают отдельные фразы, забывая о том, что фраза, она часто вообще может быть понята только в контексте.
1: Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых, и все находящиеся со мной братья церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». Ему слава во веки веков. Аминь.
5: Например, христиане всегда говорят об искуплении. Иисус Христос искупил людей всех. А что это значит? Люди иногда даже начинают задавать такие каверзные вопросы. Искупил, то есть денежек заплатил. Кому? Богу Отцу. А что, Богу Отцу нужно, чтобы ему сын платил деньги, что ли? Мне вот мой сын денег не платит, наоборот, я ему даю на карманные расходы. А, нет, он, может быть, дьяволу заплатил деньги, чтобы людей освободить от греха? Это что же, значит, он ему подчинен, значит, он ему как бы налог платит? Это, куда это годится? Но это современное сознание, где деньги максимально обезличены, где все люди между собой, по крайней мере, в теории равны, а деньги – это способ добиться того, чего тебе нужно.
1: И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле».
5: В древнем обществе люди прежде всего делятся на тех, кто люди, и тех, кто вещи. Рабы – это вещи, они не люди, у них нету никаких прав, они принадлежат другим людям. Но раба можно выкупить. Вот, допустим, попал кто-то в рабство. Я прихожу к хозяину, говорю: сколько этот раб стоит? Он мне говорит: столько-то. Я даю ему эту денежную сумму и отпускаю раба на свободу. Если это мой родственник близкий, у меня есть возможность, конечно, это делали люди в древности. А тут пришел Христос и искупил каждого. Он совершенно не в родстве был с этими людьми, он не чувствовал себя обязанным, не думал, что они обязательно вот будут как-то его за это сильно благодарить. Он просто пришел и отдал свою жизнь, как этот выкуп. И человеку древности это прекрасно понятно. Потому что в той же Римской империи из этого следует, ну, некоторый вывод. Что значит, меня кто-то выкупил из рабства? Значит, я не просто теперь говорю «Ура, всем спасибо, пока я пошел развлекаться». Я становлюсь клиентом этого человека. Слово «клиент» в Древнем Риме означало другое, чем сегодня. Сегодня это там клиент парикмахерской. Да? А там клиент – это человек, связанный очень тесными узами со своим патроном, но свободный. Вот есть раб, который вещь, который просто делает то, что ему сказали, или его будут сильно бить. А клиент – это человек, который, ну, вот в силу этих отношений возникших, вольноотпущенник, как правило, тот, кто был рабом, но стал свободным, получил свободу от этого человека, он теперь всецело на его стороне, он ему помогает, исполняет его поручения. В свою очередь, его патрон, тот, кто ему дал эту свободу, его наделяет какими-то нужными ему средствами, там, полномочиями, потому что древнее общество, оно очень такое, ну, структурированное. Там не все купишь на деньги, там нужно знать, кто ты, откуда, какого ты рода, кто твой патрон, кому ты служишь и так далее. Вот, а патрон, собственно, наделяет этого клиента своим именем, между прочим, да, как у нас в России отпускали на свободу крепостных и давали им фамилии. Там, Шереметьев – это не обязательно аристократы, это могут быть бывшие крепостные Шереметьев. Гагарин, Юрий Гагарин, наш космонавт, он не княжеского рода, он из бывших крепостных князей Гагариных. То же самое в Древнем Риме. Он получал родовое имя своего патрона. Так посмотрите на то, как ранние христиане видели сами себя. Да вот ровно в этой парадигме пришел Христос, дал за нас выкуп, мы больше не рабы, мы свободные. Но мы свободные, мы его клиенты, мы носим его имя, христиане.
8: Последний, самый великий день праздника, Иисус стал среди его окружавшей толпы и провозгласил: «Кто жаждет, ко мне пусть придет и пьет. У верующего в меня, сказано в Писании, реки живой воды потекут из сердца». Он говорил о Духе Святом, которого получат поверившие в Него. Но Дух Святой еще не был дан, потому что слава Иисуса не была еще явлена миру. Иные из толпы, услышав слова его, сказали: «Воистину он пророк». Другие говорили даже: «Это Мессия». Некоторые, однако, возражали: «Разве может Мессия прийти из Галилеи? Не говорится ли в Писании, что потомком Давида будет Мессия, что из Вифлеема придет он, из селения, где жил Давид?» И раскололась толпа из-за противоречивых мнений о нем.
5: Вот мы с трудом помним, кто у нас прабабка-прадед. Так, бабушек-дедушек, особенно если в детстве видели их, еще помним. А прабабка-прадед, можем ли мы назвать хотя бы имена полностью и вспомнить историю жизни? Уже нет. В родовом обществе, которое во многом сохраняется, вот скажем, там, на Кавказе, отчасти в Поволжье, каждый помнит, какого он рода. Я прекрасно помню, я еще с осетинами работал. И я говорю: да, вот мы когда были в школе, у нас было в классе два осетина. Назвал их фамилии. И девушка-переводчица сказала: а, этот из этих, а тот из тех. То есть уже по фамилиям она определяет, какой это род, значит, в каких отношениях ее род состоит с этим родом, кто там ближе, кто там дальше. И для меня это странно, потому что она городской житель, потому что она уже давно там не в ауле живет, ее там родители не в ауле жили, но все равно это представление встречается. А мы открываем Библию, мы открываем Новый Завет, Евангелие от Матфея, читаем: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Скукотища, зачем это нужно? А для родового общества это очень важно, понять, кто от кого происходит, кто с кем в каком родстве, в каких отношениях.
6: Первый опыт был очень тяжелый, и я понимал, что это что-то совершенно из другого мира, к которому прикоснуться вот просто так, схватить то, что, как вот современный человек привык, что мы достаточно быстро должны реагировать, у нас мало времени на все. Мы должны прибежать, схватить какой-то кусок чего-то, быстро его освоить и побежать дальше. А дальше мы будем думать, нужен нам этот кусок для нашей дальнейшей жизни или нет. Вот первый мой опыт, он заключался в том, что я понял, что так не получится с этой книгой, что для этого нужно время, для этого нужны какие-то усилия, для этого нужна молитва.
4: Ну, конечно, нужно читать как саму Библию, так и вспомогательную литературу научного плана. Но вот сейчас Российское библейское общество, где я состою членом правления, выпустило учебную Библию, там есть вводные статьи каждой книги, там есть необходимые пояснения. Вот, поскольку вообще изучение Библии – это очень серьезная наука, это целый комплекс наук и филологических, и исторических, и археологических, не говоря о теологии, то есть о, так сказать, уже понимании ее богооткровенного смысла. Вот, и этому надо учиться.
6: Ну, когда прочитываешь Библию один раз, ну, я знаю многие такие случаи, когда люди говорят, что ну, все, мы прочитали Библию. И на этом могут успокаиваться на многие годы. Библию я уже читал. Мне неоднократно приходилось такие вещи слышать. У меня, наверное, тоже был такой период, где-то полгода, я помню, что я прочитал Новый Завет, прочитал большую часть Ветхого Завета и сказал, ну, я прочитал Библию. Теперь есть много хороших духовных книг, богословских книг, теперь я буду осваивать их, а Библию я пока положу на полку, когда она мне понадобится, я ее, наверное, открою. Потом у меня был после этих полугода у меня был опыт, мне попалась на глаза очень интересная книжка. Есть такой итальянский католический автор, зовут его Энцо Бьянки. А книжка называлась «Молитва слову» о молитвенном чтении Священного Писания. Я ее открыл, она достаточно небольшая. Книжку, кажется, делала в России, переводила такая организация «Общество друзей Священного Писания». И оказалось, что книга, в общем-то, она не узкокатолическая, она не конфессиональная, в общем-то, она показывает, насколько это древняя традиция читать Библию как именно как общение с Богом. Вот. Это то, что называется молитвенное чтение. То есть не просто как изучение Библии с вопросом, с каким-то обсуждением там, а именно как личная встреча с Богом. Такое таинство чтения. И оказалось, что это очень древняя традиция, которая идет прямо с первых веков христианства, вот о таком чтении. И мне захотелось как-то это попробовать. Я попробовал, и у меня начало получаться. И с тех пор вот Библию я как-то не выпускаю из рук. То есть если мое утро не началось с чтения, я буду чувствовать что-то. Ну, как бы я не поел, наверное, не позавтракал сегодня.
8: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим».
9: Я бы пожелал не игнорировать этот источник божественной мудрости, вот, и приобрести, если у кого-то нет, а если у кого-то есть, просто выложить эту книгу на стол и сделать ее настольной книгой, и обращаться к этой книге каждый день, хотя бы по чуть-чуть, что-то из нее читать и пытаться осмыслить, пытаться понять. Эта книга, она способна жизнь устроить, упорядочить жизнь любого человека. Вот. И человека неблагополучного, и вполне благополучного. Она способна привнести вот в жизнь человека новый какой-то смысл, вот новое понимание вещей. Может быть, человек до этого понимал как-то по-другому, поиначе, И, может быть, он не видел смысла во всем этом. А теперь это все упорядочивается. У него формируется новое мировоззрение, вот, связанное с новым восприятием мира, жизни, смерти, самого себя, смысла человеческого существования. Я не знаю ни одного человека, который бы разочаровался, обратившись к Библии, разочаровался в ней. Не знаю таких людей.
10: Я читал Библию от доски до доски в Михайловском, когда находился там в ссылке. Читал даже некоторые главы своей Арине. Но и ранее я много читал Евангелие. Хотите ли, чтобы я сделал вам одно признание? Я как-то ездил в монастырь Святые Горы, чтобы отслужить панихиду по Петру Великому. Служка попросил меня подождать в келье. На столе лежала открытая Библия. И я взглянул на страницу. Это был Исаия. Я прочел отрывок, который перефразировал в пророке. Он меня внезапно поразил. Он меня преследовал несколько дней, и раз ночью я написал свое стихотворение. Я встал, чтобы написать его. Мне кажется, что стихи эти я видел во сне. Исаию я читал и раньше, на этот раз. Текст мне показался дивно прекрасным. Я думаю, что я лучше понял его. Так всегда бывает со Священным Писанием. Сколько его ни перечитывай, чем более им проникаешься, тем более все освещается и расширяется.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
0: Здравствуйте, мои драгоценные друзья! Я рад приветствовать вас на очередном уроке в веселой школе здоровья. Я профессор Бодрячок и моя чудесная племянница и помощница.
4: А я не одна. Филинка. Со мной мои друзья. Садитесь.
0: Да, садитесь, проходите, проходите. Садитесь. Матвей и да. Настенька.
4: Да,
0: мы вам очень-очень рады.
4: Да. Да. У меня вчера был самый радостный день.
0: Что же такое случилось?
5: Да.
0: Ну, Веселинка, расскажи нам, что такое, что произошло у тебя?
4: Мне вчера купили...
0: Так, ну что?
4: Новенький компьютер. Он у меня стоит на столе. Так и красивый.
0: Компьютер?
4: Ах, да.
0: Ну, это событие.
4: Да.
0: Компьютер – это очень-очень здорово. Вообще, честно сказать... Сегодня трудно представить свою жизнь без компьютера или
4: телефона.
0: Там, да, планшета или смартфона.
4: Да.
0: Вы знаете, компьютер изобрели давно-давно, когда наши бабушки и дедушки были малышками.
4: Это было так давно.
0: Да, так давно.
4: Бабушки маленькие.
0: Да, вы знаете, зачем придумали компьютер?
4: Зачем?
5: Чтобы общаться?
4: Общаться. А еще зачем?
0: Да, при помощи компьютера общаются.
4: Я иногда рисую в компьютере.
0: Можно и рисовать.
4: Да.
5: Можно играть в компьютере.
4: Да. Компьютер нам нужен для того, чтобы там посмотреть что-то интересненькое.
0: Вот. Можно и посмотреть. Вы знаете, вы правы. При помощи компьютера можно и посмотреть что-нибудь интересное,
4: да.
0: И поиграть во что-нибудь. Можно написать письмо или отправить сообщение. Вы абсолютно все правильно говорите. Но компьютер придумали не для этого.
4: А для чего же?
0: А вот его придумали для того, чтобы не тратить огромную гору бумаги, а хранить информацию непосредственно в нем одном. А еще для того, чтобы очень быстро и правильно считать.
5: А. Еще писать.
0: Да? И писать.
4: Это получается, что мой телефон – это маленький компьютер. Смотрите, он у меня умеет даже считать. Вот смотрите, я могу прибавить одно число, плюсик, второе число, нажимаю «равно», все. Он показывает правильный ответ. Вот он такой маленький и умненький. Да,
0: однако это, Веселинка, он сейчас у тебя маленький. Но первый компьютер был размером с большой дом.
4: Он бы тогда не вместился в мою сумочку. Это хорошо, что он сейчас маленький, да?
0: Да, но важно уметь им пользоваться.
4: А что тут пользоваться? Вот, нажимаешь пальчиком. Нажимаешь кнопочку, вот и все. Вот.
0: А вы умеете пользоваться, дети, компьютером?
5: Ну, я умею. Вот. Я тоже, только это надо... Это надо только смотреть на экран и нажимать разные кнопочки.
4: Точно. И я тоже так.
5: И мышкой управлять еще.
4: Вот, еще и мышка у нас.
0: Конечно, конечно. Но не только это, мои дорогие. Есть еще очень много чего важного, что мы можем узнать. Как пользоваться компьютером. И для этого я приглашаю вас на нашу полянку.
4: Побежали на нашу веселую поляночку. А где же тут компьютеры, профессор Бодрячок?
5: А зачем нам компьютеры?
0: Вот компьютер нам сегодня и не понадобится. Зато здесь
5: почему
0: есть...
5: Почему это?
0: А я приготовил для вас специальные вот такие странные цветы.
4: Да.
0: На одном 3 лепестка, на другом 2. Но если вы присмотритесь, то вы увидите, что на каждом цветке
5: что-то
0: есть...
5: Что-то написано!
0: Да, вопрос!
4: Точно, что-то написано.
0: А на лепестках ответы, но только один из них правильный.
4: Давайте я возьму.
0: Да, мы выберем с вами верный ответ, приставим его вот к этому цветку, и у нас получится цветок правильный.
4: Давайте
0: ответ.
4: Прочитаем первый вопрос.
0: Так, читайте.
4: Когда можно
5: включать компьютер?
4: Компьютер.
0: Да.
4: Вот.
5: Днем. Днем.
0: Днем или ночью? Но вы правильно ответили.
5: Днем.
0: Конечно же, днем. Ведь ночью надо спать.
5: Да. Да.
1: А и ночью компьютер не работает.
4: Точно.
0: Ну, на самом деле, компьютер-то, может быть, и работает, но ночью нужно спать. Компьютер включать ночью нельзя.
4: Так.
0: Правильно.
4: Молодцы.
0: Следующий вопрос.
4: Следующий вопрос прочитаем. Так, профессор Бодрячок, это вам.
0: Так, так.
4: Это нам. Угу. Что будет, если долго сидеть за компьютером?
0: Да, ведь что-то же будет.
5: Плохие сны будут сняться.
4: Вот, плохие сны будут
0: сняться. Да-да, я что-то не подумал об этом. А ведь действительно. Но 3 ответа станешь самым умным. Один из них.
4: А может быть.
0: Второй ответ. Заболят глаза. И 3 ответ. Заболит спина.
4: Ух ты.
0: Вот.
4: А может, мы станем самыми
5: глаза.
4: Умными?
5: Заболят глаза.
0: Да? Вот глаза-то правильно, говорит Настенька. Глаза-то заболят. А вот самыми умными вряд ли мы станем. Ведь кто-то же все равно будет умнее нас.
4: Да.
0: Да, но я бы выбрал бы 2 ответа, потому что спина тоже заболит.
4: Да, если это долго-долго сидеть за компьютером.
0: Долго-придолго.
5: Потому что скрючишься.
0: Да.
4: Вот так можно скрючиться.
0: Да. Правильно, Матвей. Совершенно верно. Давай представим этот лепесток. Вот такой красивый у нас получается
4: цветочек. Я сейчас принесу еще один вопрос. Держите.
0: Так, так.
4: А мы его прочитаем.
0: Так.
4: Так. Кто решает, когда нужно выключать компьютер.
0: Да,
4: кто
0: и
4: решает?
0: У нас есть 3 ответа. Домашнее животное, ребенок, мама и папа.
1: Через 30 минут.
5: Мама и папа.
4: Можно. Через 30 минут можно.
5: Мама
4: это
5: и
4: что
5: папа.
4: Можно выключать?
0: Правильно,
1: компьютер.
0: Матвей.
1: Компьютер.
0: Совершенно верно, умничка. Конечно же, домашнее животное никак не может выключить компьютер. Да и ребенок тоже не будет знать, когда. А вот мама и папа вовремя подскажут, что слишком долго сидеть за компьютером не нужно.
4: А я всегда доверяю своим маме, маме и папе.
0: Совершенно верно, умница.
5: Остался один.
0: Так, у нас есть еще один.
4: Еще один. Сейчас мы его тоже прочитаем. Так, профессор Бодрячок, вам ответы, нам вопрос. Сколько мультфильмов можно смотреть в течение дня?
0: Да, и в вас... Несколько ответов.
1: Минимум
0: ни одного.
1: 2.
4: Минимум 2.
0: Много и несколько.
5: Несколько.
0: Слушайте,
5: много.
0: Вы меня поражаете.
4: Много, вот.
5: Несколько.
4: А мы считаем много.
0: Да, но если
5: несколько.
0: Если вы будете смотреть много мультфильмов, то тогда полчаса-то, я боюсь, будет мало.
4: У меня иногда очень болят глазки, когда долго сижу за компьютером.
1: А несколько – это бесконечно.
0: Нет, несколько – это 2-3, ну или один большой.
4: Или один большой,
0: да?
4: Или 2-3 маленьких.
0: Или 2-3 маленьких.
4: Да.
0: Совершенно верно. Ну что же, я очень рад.
4: Смотрите, какой у нас красивый цветок получился.
0: Вот такой у нас получился цветок правильных ответов.
4: Какие
0: Но
4: вы молодцы.
0: Меня очень порадовали. Вы действительно знаете, как пользоваться компьютером. И я очень за вас рад, мои драгоценные друзья. Ну а сейчас мы проведем один
4: эксперимент.
0: Совершенно верно.
4: Я угадала.
0: Давайте пойдем
4: побежали,
0: за наш стол.
4: Побежали проводить.
0: Давайте, дорогие мои, представим себе, что вот все, что мы смотрим в компьютере, имеет свой цвет. Например, желтый цвет – это будет у нас добрый мультик. Вот смотрим мы какие-то добрые мультфильмы. Вот, вот это значит желтый цвет.
4: Я люблю добрые мультики.
0: Или, например, если мы смотрим какую-нибудь передачу про животных или про растения, про природу, да, то это зеленый цвет. Угу. Ну, деревья же зеленые.
5: Или, например, и трава зеленая,
0: правильно?
5: И кусты зеленые, да. И цветочки.
0: Да, да, да, да.
5: И
0: да.
5: У цветов зеленый. Да,
0: поэтому мы ее в зеленый цвет и покрасим. Угу.
5: А, и крапива зеленая.
0: Бывают программы, которые нас чему-то могут научить. Готовить, например, строить.
4: Делать поделки.
0: Да. Что угодно. Это будет у нас красный цвет.
4: Да.
0: А бывает, ну, кто-нибудь сидит и смотрит стрелялки, играет в игру такую, стрелялки.
5: Фиолетовый.
0: Вот мы это изобразим черным цветом.
4: Да,
0: и вот черный. Один мальчик решил посмотреть мультик.
4: Добрый мультик.
0: И вот он смотрит мультик. Но мы же договорились, что это у нас будет желтый цвет. И вот этот мальчик смотрел мультик. Ну и посмотрел. Вот. А другой мальчик смотрел программу про растения и животных. Какой это у нас цвет?
5: Зеленый.
0: У нас зеленый цвет.
4: Зеленый.
0: Вот он смотрел. Вы любите программы про животных?
5: Я люблю. Я тоже.
4: Я особенно про кенгуру люблю. Я очень люблю кенгуру.
0: Да, ведь некоторые животные живут не в нашей стране. И мы их никогда не видим. Мы можем увидеть их только в зоопарке. Или в какой-нибудь хорошей программе. А другой мальчик...
4: Или девочка.
0: Да. Вот Веселинка, ты любишь что-нибудь делать?
4: Да.
0: Вот Веселинка чему-то научилась, когда смотрела какую-нибудь программу. Например, поделку.
4: Да.
0: Да. Вот она училась и смотрела. Мы же договорились, что такие программы у нас...
5: Красные.
4: А я очень люблю красный цвет.
0: Да.
4: Это, наверное, я.
0: Совершенно верно. А знаете, почему я выбрал красный цвет? Потому что красный цвет – это красивый цвет. Вот. И когда мы что-то делаем, на самом деле... Мы делаем что-то красивое.
4: Прекрасное.
0: Да, прекрасное.
5: Красное, прекрасное.
4: Да.
0: Совершенно верно. Да. Вот. Но у нас еще один мальчик есть, который в стрелялки играл. А стрелялки у нас какой цвет?
5: Черные.
0: Да, сейчас мы посмотрим, что у нас получится. Вот у нас черный цвет. Угу. В черном цвете есть что-то не очень приятное. Ну, потому что в стрелялках есть что-то не очень хорошее, правда же?
4: И что-то злое даже.
0: Совершенно верно. Именно это я и хочу сказать. Посмотрите, что произошло с мальчиком, который смотрел мультик. Он взял и...
4: Подобрел.
0: Да. Пожелтел. Но это значит, что он посмотрел ведь добрый мультик. И он стал тоже добрым. Совершенно верно. А мальчик, который смотрел программу про животных и про растения, стал вот таким вот.
4: Зелёненьким.
0: Зелёным. На самом деле, конечно, не зелёным. Просто он стал добрым. Потому что он многому научился. И умным, совершенно верно. А Веселинка научилась делать поделки и стала...
5: Красной.
0: Вот такой вот прекрасной. Да, да. А мальчик, который играл в стрелялки, вы видите, какой он стал?
5: Злой.
0: Ну, черт, может быть, и не злой. Да. Но вы абсолютно правильно все сказали. В стрелялках есть что-то нехорошее. А когда человек делает что-то нехорошее или злое, он и сам становится...
5: Таким же.
0: Да, у него на душе становится темно. Вот.

0: Я сегодня предлагаю вам сделать одну добрую поделку. Это будет подставка под чашечку вашей любимой мамы.
1: Да?
0: Вот смотрите.
1: Маме на день рождения или на 8 марта.
0: Или просто так.
1: Или просто так.
0: Если вы хотите сделать доброе дело.
1: Да.
0: Смотрите, выбирайте картон того цвета, который любит мама. Вот у меня мама, например, любит желтый цвет. И я взяла сегодня картон желтого цвета. Держите.
2: Взяла.
0: Чтобы сделать подставку, я вам приготовила вот такие блюдца.
2: Зелененькие.
0: Тебе зелененькие. Хорошо, вам желтенький. Мы их перевернем. Смотрите.
2: И нарисую так, да?
0: Да, правильно, молодец.
2: Цветочки, цветочки.
0: И обведем наше блюдце аккуратненько. Умеете обводить? Отлично. Давай я там проведу. Я тебе помогу. Давай, я с этой стороны. Вот как у нас получилось. Отлично. Смотрите, какие красивые у нас кружочки получились. Сейчас мы эти кружочки вырежем. Отлично.
2: Умею вырезать.
0: Умеешь вырезать? Вот.
1: Аккуратненько. Поворачиваем.
2: У нас все зеленое.
0: Да. Вот так. Так. И вот так. Молодцы. Мы вырезали. Смотрите, что делать. Вот смотрите. Это основа нашей подставки. И чтобы у нас подставка была красивая, чтобы мама обрадовалась и улыбнулась...
2: Цветочках она будет.
0: Да, я приготовила вам вот такие цветочки из цветной бумаги. Смотрите.
1: Да, их можно несложно сделать.
0: Да, они... мы их приклеим, вот так вот приклеим.
2: Не,
0: вокруг.
2: Оранжевенький.
0: Оранжевенький. Вот я тебе здесь приготовила. Мы их приклеим вокруг...
2: А можно уже клеить?
0: Да, можно, конечно, открывай.
2: А кисточки?
0: А мы без кисточек.
2: Ой.
0: У нас есть кончик. Вот смотри, как кончик.
1: Ой,
0: я тебе сейчас
1: появляется.
0: Научу.
2: Я колобок.
0: Раз. Давай. Тоненько. Ой, а что-то мы не то приклеили с тобой.
1: Серый.
0: Не с той стороны. Клеечко. Это я тебе показала, как надо клеить. На самом деле, мы не здесь будем клеить. Вот здесь мы будем клеить.
1: Все.
0: Смотри, капай на цветочек. Отлично.
1: Да?
0: Молодец.
1: Да?
0: Вот. Тут нам хватит еще другой цветочек.
1: Он сейчас вылезет.
0: Приклеивай.
2: Он не вылезет.
0: Нет, на краешек.
1: Против.
0: Вот. Да. По краям нашей подставки мы приклеим цветочки.
1: Молодец.
0: Так. Держи. В серединке мы сделаем кое-что другое. И в серединке
2: рисуем.
0: Будет... Да. И тем более в серединке будет стоять горячая чашка мамы с чаем, с молоком. Так, отлично. И еще последний цветочек приклеим.
2: Мы уже все сделали.
0: Все сделали. И мы сделали. Смотрите, какая красивая подставка. Мама улыбнется. А кто умеет писать, можно в серединке написать маме.
1: Или дорогой маме.
0: Да, или просто нарисовать ее портрет. Вот, давай напишем. Умеешь писать? Или нарисуешь? Что ты хочешь?
2: Я нарисую.
0: Ты нарисуешь. Отлично. Вот какая. У нас вот такая получилась подставка с Матвеем. Сердцем в середине, с красным.
1: А вот такая у нас получилась поделочка. Посмотрите, здесь даже мама нарисована.
0: Красивая?
1: Ребята, обязательно сделайте такую поделку. Маме будет очень приятно. А еще сфотографируйте и пришлите нам. Нам же тоже интересно посмотреть. И мы ваши поделки покажем другим ребятам в нашей программе. Вот, но сам подарок-то вы маме подарите, а нам пришлите только фотографию. Вот. Ну, а сейчас нам пора прощаться. Дорогие друзья, всего вам доброго. Мы ждем вас на следующих наших занятиях. До свидания.
0: До свидания, ребята. Делайте все прекрасные дела.

Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы выше.

0: Отправим ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: неизвестно, что готовить. Им борщ никак нельзя. Никак нельзя, никак нельзя.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
3: Иногда очень нужно зайти к человеку, который живет в частном секторе, в частном доме. Как вы думаете, что самое неприятное? Вот вы подходите к калитке. Дом, как правило, стоит немножко поодаль. Как вы думаете, есть на калитке звонок? Это удивительно, но на калитке в России очень редко можно найти звонок. Когда я возвращаюсь к себе домой, я тоже живу в частном доме, я замечаю, на моей калитке тоже нет звонка. Но если нужно прийти к человеку, как вызвать его из дому? Как? Да, зайти за калитку, подойти к дому, постучать в окошко. Ага. Как вы думаете, кто находится за калиткой? Правильно. Там сидит собака, хорошо, если на цепи. И причем зачастую эта собака нешуточных размеров. Остается только ждать, когда она своим гавканьем позовет хозяина. Но вы знаете, собаки гавкают часто просто на прохожих, которые проходят мимо. И вряд ли просто гавкая собака так быстро позовет своего хозяина. И потом, как узнать, а дома ли он вообще? Вы будете долго стоять у калитки, если там собака. Был один со мной случай. Я однажды должен был встретиться с одним человеком. Он жил в частном доме. Я получил его адрес, пришел и обнаружил такую картину. Забор, значит, метрах в 10 от забора стоит дом, и вход в дом сбоку. Причем калитки нет никакой. Рядом с забором стоит сарай. Ну, что делать? Я, недолго думая, подхожу к дому, стучу в окно, подхожу к двери, жду, когда выйдет хозяин. Хозяин не выходит. Ну, я думаю, наверное, его нет. Поворачиваюсь к калитке, чтобы возвращаться назад. И как вы думаете, кто там сидит у этой калитки? Да, там сидит огромных размеров кавказская овчарка. Вы знаете, что такое кавказская овчарка? И если вы зашли на чужую территорию. Как вы думаете, что во мне появилось? Страх. Человеческий страх. Собака вызвала человеческий страх. Вы знаете, что такое страх? Я думаю, да, это знают все. Человеческий страх отталкивает от источника этого страха, как меня отталкивал от этой собаки. Но мне нужно было как-то выйти. К счастью, дверь скрипнула, хозяйка, супруга того человека, к кому я хотел прийти, оказывается, была дома. Но в этот момент она находилась в ванной и открыла дверь спустя некоторое время. Она меня спасла. Но вот этот человеческий страх, он часто нас преследует. Наверное, как защитная реакция, чтобы мы не попали в какое-то обстоятельство. Но то ли дело страх Господний. Давайте прочитаем о нем, что пишет премудрый Соломон в книге Притч. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге, ибо Господь дает мудрость из уст Его знание и разум». Как интересно. А страх Господень, он немножко другой. Если страх человеческий отталкивает от источника страха, то страх Господень, наоборот, приближает к источнику страха, то есть к Богу. И когда человек приближается к Богу, он открывает для себя мудрость. И наоборот, знакомясь с мудростью этой жизни, человек приближается все ближе и ближе к Богу. Начало мудрости – страх Господень. Страх человеческий находится где-то внутри тебя, где-то вот здесь. А страх Божий, он где-то в разуме, в понимании. Пусть Господь благословит нас, изучая мудрость жизни, изучая Господа, приобрести этот очень нужный страх Господень. Да благословит вас Господь!
4: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
6: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Ведущий Вадим Сорокин.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Когда вы заходите в кафе и делаете заказ, или просто хотите полакомиться чем-то вкусненьким, задумываетесь ли вы о том, сколько сахара содержится в том или ином продукте? Я тоже раньше не задумывался. Сегодня тема нашей программы – сахар. Давайте разберемся, как порадовать себя сладким без вреда для здоровья. Сегодня в нашей студии человек, который поможет разобраться в этих вопросах. Наталья Васильевна Назарова, доктор-терапевт, имеющая большой опыт работы в санаториях, основанных на принципах здорового образа жизни. Здравствуйте, Наталья Васильевна.
5: Здравствуйте.
4: Сладкое любят все, даже те, кто говорят, что к нему равнодушны, периодически балуют себя сладеньким. Для чего же нужен сахар нашему организму и какое он действие оказывает?
5: Сахар многие считают действительно необходимым, но, наверное, если говорить о необходимости, лучше начать с такого вещества, как глюкоза. Это так называемый сахар в крови, чаще его называют в крови именно сахаром, хотя это правильнее сказать глюкоза. Глюкоза является основным, очень важным питательным веществом для клеток. Потом она уже идет на процессы получения энергии, то есть это основное такое энергетическое вещество. И когда мы что-то съедаем сладкое, то в крови очень быстро повышается уровень глюкозы. И таким образом человек испытывает, в общем-то, и подъем настроения, и улучшение умственной деятельности, у него сил прибавляется, поэтому, в общем-то, быстрый эффект, он дает вот такое удовольствие к сладкому. Но, в принципе, это может происходить постепенно, это нормальный процесс, когда пища поступает в желудок, кишечник, она постепенно расщепляется, постепенно повышается уровень глюкозы в крови, и вот этот уровень не прыгает так быстро, но он стабильный зато. Если говорить о сахаре, то это, если точнее говорить, это так называемая сахароза, она состоит из молекул глюкозы и фруктозы. Две молекулы, тоже продукт, который как раз вот очень быстро повышает уровень глюкозы в крови и дает вот такой всплеск энергии для организма.
4: Тема нашей программы – сахар. И вот у меня вопрос относительно тростникового сахара. Чем он, может быть, полезнее или вреднее белого?
5: Сегодня очень он становится популярным, тростниковый сахар. Его называют нерафинированный тростниковый или коричневый тростниковый сахар. Но вообще нужно вспомнить, что сахар делается из двух растений. Из сахарного тростника, весь сахар, который мы употребляем, или из сахарного тростника, или из сахарной свеклы. Из тростника больше, где-то до 70% общего объема, из свеклы меньше. И если сахар подвергается процессу рафинации, вот, очищению, то, в общем-то, все равно, из какого продукта он взят, потому что он становится белым, очищенным, он очень быстро повышает глюкозу в крови. Вот, и это не всегда очень хорошо, наверное, мы еще коснемся этого вопроса. Но есть еще такой минус, что, к сожалению, вот в этом процессе очищения используются некоторые химические вещества, которые... Ну, не полезно
4: для... Процессе рафинации, да?
5: В процессе, да, рафинации, очистки. Химические вещества, которые не полезны для организма. Поэтому в сравнении с этим, конечно, нерафинированный сахар, он полезнее. То есть там остается больше вот таких растительных волокон, там больше витаминов, микроэлементов. Он медленнее повышает глюкозу в крови. Вот, то есть с этой стороны он выигрывает. Другая проблема, что... Не весь тот сахар, который продается, как нерафинированный, не весь является таковым, так скажем.
4: То есть существуют какие-то подделки?
5: Да, существуют. Сахар может быть просто обычный белый рафинированный сахар, может быть покрашен патокой в коричневый цвет. Поэтому надо знать такие простые хотя бы методы отличия как можно, да, вот, найти настоящий нерафинированный сахар. Ну, во-первых, на упаковке должно быть написано нерафинированный, потому что бывает написано там золотистый.
4: Бывает он коричневый, но...
5: Да, ну, написано коричневый, золотистый. Угу. То есть это такие общие слова, не по сути. Дальше, если понюхать такой сахар, настоящий нерафинированный, он имеет аромат. Аромат вот такой изначальный. Его частички, они не одинаковые по размеру, в отличие от рафинированного сахара. Не одинаковые, и плюс он сохраняет влажность, поэтому он обычно слипается в комочки. А рафинированный сахар, если он окрашен, он все равно такой однородный, не слипается, сыпучий. Вот это, скорее всего, сахар, ну, не настоящий. И еще последний момент, что сахар можно просто развести в стакане с водой. Настоящий сахар, он не даст окраски воды. А окрашенный сахар, он окрасит ее вот такой желтоватый в коричневый цвет.
4: Вот такие интересные для меня факты. Угу. Наталья Васильевна, скажите, пожалуйста, в чем разница между столовым сахаром и тем, который придает, ну, который есть во фруктах, который придает сладкий вкус фрукта?
5: Столовый сахар – это вот тот самый белый, привычный нам сахар, рафинированный. То есть он очищен практически от всех побочных других веществ, угу. кроме самого сахара, кроме самой сахарозы. Поэтому он, кроме сахара, не несет в себе ни витаминов, ни минералов, ничего, и является продуктом с высоким гликемическим индексом, угу. быстро повышает сахар в крови. Он вызывает быстрое повышение уровня инсулина в крови в ответ на это. И усиливается жировой обмен, то есть усиливается в смысле отложения жира. То есть это не очень хороший вариант. В отличие от него, сахар, который во фруктах находится, он там есть или в виде глюкозы, или фруктозы, и там достаточно много клетчатки. То есть эти фрукты имеют сладкий вкус, но за счет клетчатки вот, эта глюкоза не быстро всасывается в кровь, а постепенно. Поэтому они не дают такого быстрого повышения, и поэтому повышение сахара в крови, глюкозы, поэтому гораздо полезнее.
4: Любителям сладостей очень трудно остановиться. Получается, что сахар вызывает зависимость?
5: На самом деле это действительно такой интересный момент, потому что сахар, он очень быстро всасывается в клетки мозга, поступает в клетки мозга. То есть сначала он попадает в кровь, естественно, из кишечника, а потом с кровью идет по всем органам. Но вот в мозге он всасывается очень быстро в нервные клетки и очень быстро активизирует их работу. Поэтому у человека прибавляется сил, вроде бы, прибавляется, ну, такой бодрости, у него настроение повышается, и поэтому это очень такой приятный эффект, ради которого многие люди и употребляют сладкое. И если это делать часто, то вот такая потребность в сладком, она увеличивается, и, по сути, это и есть зависимость, то есть... Можно настолько к сладкому привыкнуть, что не мыслить себе дня там, без чего-то сладкого, без тортика, там, например, пирожного, шоколадки. То есть человек может вообще чувствовать себя очень таким обделенным, если он ничего не смог съесть в этот день сладкого.
4: А импульсы вот этого желания, они все-таки из желудка или из мозга их посылают? Как разобраться в этом?
5: Это потребность...
4: Как взять контроль?
5: Дело в том, что это реакция на, именно на, сам, на саму глюкозу, которая в крови.
4: Так.
5: То есть глюкоза, когда она повышается в крови, так. то она вот именно в нервных клетках очень быстро поступает в эти клетки. То есть это не то, что из желудка идет, а смотря сколько в крови сахара, столько будет и в мозге. Много в крови, много будет в мозге. Вот так получается.
4: Угу. Вы знаете, интересно, почему мужчины считаются менее сладкоежками, чем женщины?
5: Интересный вопрос. Вообще-то люди все, и мужчины, и женщины, и дети, склонны каждый по-своему к чему-то, чтобы давало удовольствие, чтобы давало такой стимулятор, что ли, какой-то. Многие используют какие-то разные вещества для того, чтобы стрессы снимать. Но если, например, сравнивать мужчин и женщин, то у мужчин чаще выражены другие виды зависимости. То есть, например, никотиновые, алкогольные встречаются чаще среди мужчин, чем среди женщин. А вот сладкая зависимость, она чаще встречается у женщин, потому что это такой, ну, как бы безобидный вариант. То есть это не нарушает обычной жизни, но, по сути, это приводит тоже вот к такой потребности, постоянно потребность что-то съесть сладкое, и это действительно может быть зависимость. Но есть еще другой момент, что большое количество сахара, которое поступает в кровь, оно может настолько сильно стимулировать нервные клетки, что этот эффект может быть подобен действию алкоголя. Кроме того, в кишечнике, ну, в желудке, в кишечнике, когда большое количество сахара постоянно находится, если еще это смешивается, сахар, сладкие блюда смешиваются с другими продуктами, то идут процессы брожения, при этом тоже выделяется алкоголь, и тоже он быстро поступает в мозг. Вот это все вместе может давать, ну, такой, знаете, подобный алкоголю эффект. Поэтому на самом деле люди, которые привыкают к сладкому, им гораздо легче переступить вот этот порог даже к алкоголю. И наоборот, люди, которые пытаются оставить алкоголь, они очень часто переходят на сладкую зависимость. Вот я помню, в санатории у нас однажды был мужчина, который в прошлом имел алкогольную зависимость, и он оставил ее, но он сам не знал, что приобрел вот такой, перешел просто на другой вариант зависимости, и он спрашивал, вот ничего, что я там, например, употребляю, ну, он там перечислял продукты, у него сахара очень много получалось, там что-то 20 или 30 ложек в день, вот так, если посчитать. И он говорит, что-то как-то меня это беспокоит. Я говорю, ну, проблема в том, что зависимость-то остается, просто она поменяла свой вид. То есть это близкие такие варианты по действию на мозг. На самом деле.
3: Очень серьезно.
5: Да.
3: Очень серьезно. Наталья Васильевна, скажите, пожалуйста, а сколько позволительно ребенку есть сладкого?
5: Вообще, чем меньше, тем лучше. К сожалению, детям часто как раз дают сладкое, и родители сами могут приучать детей. То есть они могут, например, положить сахар в кашу, там, ну, в какой-то напиток, очень сладкий компот сделать, очень сладкий кисель сделать. То есть дети изначально не нуждаются и не хотят даже такого количества сахара, пока их не приучат родители. И вот это может быть проблемой, потому что, во-первых, у ребенка закладывается привычка к сладкому. Вот эта привычка, она потом сыграет свою роль в жизни, потому что дети, вырастая, обычно потом вообще люди выбирают тот вариант, к которому они привыкли с детства. То есть эта любовь закладывается уже с детства, им потом будет труднее отказаться от этого. Кроме того, у детей нарушается нормальный режим питания, потому что если сладкое что-то вот это хватает или пьет что-то сладкое, то потом за нормальную пищу засадить ребенка
3: очень
5: сложно, потому что ему просто не хочется этого есть. И еще один момент, который многие не знают и не учитывают, это то, что сахар имеет очень большое влияние на иммунитет, отрицательное влияние, потому что клетки крови защитные, они тоже быстро очень поглощают сахар, глюкозу, сахарозу. Они как бы наедаются, это, знаете, как охранников накормить тортом. И потом эти охранники перестают...
3: Хотят спать.
5: Ну, они просто перестают ловить микробов, они уже наелись и отдыхают, расслабляются. Поэтому иммунитет значительно снижается после употребления сладкого.
3: Да, получается, ребенок после каникул, вот этот вот спад, наоборот, появление частых заболеваний после каникул, оно вызвано тем, что ребенок в основе своей меняет рацион питания,
5: очень на часто каникулах. Именно эта причина, да.
3: Наталья Васильевна, скажите, чуть взрослым, молодежи и подростку перейдем, всегда советуют перед экзаменом нужно накормить свой мозг чем-то сладеньким, да? Как вы можете прокомментировать это?
5: С одной стороны, это логично, потому что действительно это правда, что мозг нуждается в глюкозе, чтобы хорошо работать. На этом, кстати, эффекте основаны вообще рекламы сегодняшние. То есть когда рекламируют, например, шоколадные батончики, постоянно именно на это делается акцент, что надо хорошо думать, хорошо
3: накормить
5: соображать.
3: Свой мозг, да.
5: Но это палка о двух концах, потому что большое количество сладкого, оно приводит к быстрому повышению инсулина в крови, увеличению уровня инсулина. Инсулин, он сахар снижает. И есть такое понятие, инсулиновый шок его называют. То есть после вот такого быстрого и сильного повышения инсулина в крови может произойти быстрое снижение сахара в крови. При этом как раз вот умственная работа резко ухудшается, замедляется, настроение падает, память ухудшается. То есть если человек ради экзамена съел что-то сладкое и пошел на экзамен, то экзамен-то не длится обычно там полчаса, час, обычно на несколько часов человек уходит из дома, он может получить эффект посреди экзамена, резкое ухудшение своей памяти, работы, вот, умственной работы, им будет, наоборот, труднее.
3: Вот в чем минус.
5: Да, в этом минус. Поэтому лучше человеку, который хочет лучше думать, и на экзамене в том числе, нормально позавтракать дома. Хороший, нормальный, полноценный завтрак. Кашу съесть, фрукты съесть, чтобы у него была энергия на несколько часов, без вот этих перепадов сахара в крови. А с собой хорошо взять просто бутылку воды, потому что вода – это очень важное вещество, чтобы мозг работал. Но если вы предполагаете, что вам придется отсутствовать очень долго, то, ну, это на крайний случай, можно взять с собой что-то сладкое, но не такое вредное, например, сухофрукты.
3: Спасибо. Для себя я делаю выводы. Наталья Васильевна, скажите, а сколько, ну, в день человеку можно есть нормально без, ну, не без ограничения, а без...
5: Безопасно.
3: Безопасно, да, сахара.
5: Интересно то, что современные нормы, они вообще-то увеличиваются по сравнению с тем, что было немножко раньше, потому что употребление сахара тоже повышается. И на сегодняшний день считается, ну, таким... допустимым количеством, это где-то 50 максимум. 50 грамм ложек. Сахара... Нет, не ложек. 50 грамм сахара в день, но лучше меньше 30-40 грамм. Ну, для ориентировки скажу, что 50 грамм – это в среднем 3 столовые ложки. Вообще-то желательно даже меньше. Ну, вот это по максимуму, если брать.
3: Вы сейчас назвали такие цифры. Я немножко поинтересовался и посмотрел в журнале «Управитель», нашел статью, где были указаны, сколько сахара, допустим, вот в стакане газировки. В стакане газировки от 8 до 12 чайных ложек сахара. А вот 120 грамм конфет содержит 20 чайных ложек сахара. Большой батончик Сникерс – 14 чайных ложек сахара. А вот молочный коктейль из «Макдональдс» – 28 чайных ложек. Как это можно прокомментировать, ну, объяснить?
5: Вот это...
3: Как можно в этот стакан положить 28 чайных ложек?
5: Там добавляются параллельно еще вещества, которые держат сахар в таком вот растворенном состоянии, чтобы он не выпадал в осадок. Но вот это количество, конечно, оно огромное просто. И даже сладкоежки, они даже не предполагают многие, что там столько сахара. Многие люди, которые любят сладкое, сами столько сахара бы не добавили, сколько есть вот в этих продуктах. То есть очень много. И мы можем получить сахар, знаете, с теми продуктами, даже которые мы не подозреваем. Например, можно получить его, вот, ну, который вроде бы не имеет отношения вообще к сладкому. В кетчупах можно получить вот сладкое. Можно получить в некоторых сухих супах, в кашах, в быстрого приготовления особенно. Мюсли и так далее. То есть всегда нужно читать этикетки, есть ли там сахар, потому что мы можем неожиданно для себя его встретить.
3: Спасибо, Наталья Васильевна. И последний вопрос. Да к чем же можно заменить сахар?
5: На сегодняшний день есть много разных вариантов сахарозаменителей, так называемых. Есть искусственные, естественные, но искусственные лучше вообще-то, ну, особо не употреблять. А вот по натуральным сахарозаменителям, ну, скажем так, безгранично их тоже не надо есть, но ну, в небольшом количестве, например, хороший мед, потому что он содержит, по крайней мере, витамины, микроэлементы, кроме вот, глюкозы и фруктозы, но тоже не нужно его там очень много есть. Хорошими сахарозаменителями являются некоторые сиропы, которые сегодня предлагаются, например, на рынке. Есть кленовый сироп, есть сироп топинамбура, есть трава стевия, сегодня тоже она набирает популярность. Это продукты, которые, несмотря на то, что они сладкие, они даже помогают регулировать сахар в крови. И очень доступный и приемлемый вариант для как сахарозаменитель – это сухофрукты.
3: Вот они на нашем столе.
5: Да, вот на нашем столе. На нашем столе есть и мед, и варенье, и просто сахар. Вот из всего этого самый лучший вариант – это сухофрукты, потому что там есть клетчатка, там есть вот этот сладкий вкус. И, в принципе,
3: и настоящий сахар. Правильный
5: да,
3: сахар.
5: Да, который помогает мозгу хорошо работать, но он не стимулирует так избыточно наш организм.
3: Большое спасибо, что вы смогли помочь нам разобраться в этих вопросах. Что вы можете пожелать?
5: Хорошего, сбалансированного питания и хороших, полезных сладостей, которые не будут вредить вашему здоровью.
3: Подводя итог нашей программы, хочется отметить следующее. Сахар в чистом виде снижает иммунитет, портит зубы, вызывает брожение в кишечнике и, как ни странно, зависимость. Помните, что в привычных нам продуктах содержится неожиданное количество скрытого сахара. Полезной альтернативой сахара могут быть сладкие фрукты, сухофрукты, небольшое количество меда, стевия, кленовый сироп и сироп топинамбура. При сбалансированном питании мозг получает все необходимое для него количество глюкозы из привычных нам продуктов. И будьте здоровы!
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
6: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
7: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
6: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Андрей Довгиль.
7: Мертвое море. Безжизненная территория отчаяния, уединения и жажды. Давид провел здесь около 10 лет. Чем стало для него это время? В первой книге царств мы находим историю Давида, убегающего от Саула. Саул эффективно изолирует Давида от всех его прежних работ, дел, увлечений. Он разрушает его семью, губит его карьеру, лишает его близких друзей. И вот перед Давидом выбор, куда бежать. Он прибегает к Самуилу, тотчас Саулу доносит, что Давид прячется у Самуила. Убегать домой, подвергнуть смерти, опасности смерти своих ближних. Жена, дочь Саула, она вынуждена отправить Давида с семейной постели в ночь навстречу опасностям, потому что дома уже Давид не может оставаться. Итак, у него нет дома, он не может быть у друзей, он не может искать защиты в скинии, потому что это грозит священникам, он не может быть у пророка, куда бежать Давиду. Мы видим, что при встрече с Иоаннафаном, Иоаннафан утешает Давида, он говорит ему, что «Давид, Бог благословляет тебе, Он обязательно даст тебе царство». Но эти утешения мало действуют на Давида. Он все равно стремительно убегает. Куда ему бежать? И когда Давид убегает в город священников, он лжет каждый раз, когда открывает рот. И мы смотрим, что Давид становится хуже, хуже и еще хуже, прежде чем стать лучше. В конце концов, в 21 главе первой книги царств мы видим, что Давид убегает к своим противникам в Геф. Возможно, он пользовался логическим умозаключением «враг моего врага – мой друг». Но там, в Гефе, оказывается, что очень хорошо помнят о Давиде, помнят те песни, которые о нем слагали израильские девушки. Давид победил, Саул победил тысячи, Давид победил десятки тысяч. И вот Давид, помазанник Божий, Давид начинает делать представление. Он разыгрывает безумие перед царем Гефским. Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гефского, и изменил лицо свое пред ними, и притворялся безумным в их глазах, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей, и сказал Анхус рабам своим: «Видите, он человек сумасшедший. Для чего вы привели его мне? Разве мало у меня сумасшедших? Что вы привели его? Чтобы он юродствовал предо мной? Неужели он войдет в дом мой?» Первая книга царств, 21 глава, с 12 по 15 стих. Что же происходит с Давидом? Он ищет защиты на территории врага. И там, на территории врага, единственный удобной формой поведения, кажущейся ему логичной и правильной, это разыгрывать безумие. Похоже ли это на твою жизнь? Похоже ли это на твою жизнь, когда ты, защищая себя, лжешь? Когда ты оказываешься в городе великанов, в городе огромных проблем, в городе страхов, и ты вынужден безумствовать вместе с безумием этого города, чтобы защитить себя. Но для Давида здесь, в Гефе, на дне, которым он опустился, начинается новая точка отсчета. Гефские жители помогают Давиду выбрать правильный вектор жизни. Они отправляют его в пустыню, когда ему некуда бежать, когда он теряет семью, теряет возможность общаться с друзьями, теряет свое место предназначения, он попадает в пустыне. И в пустыне начинается новый отсчет. Давид попадает в уединение, и это возможность прийти в себя. Есть в Священном Писании 56-й псалом, который Давид написал именно в это время. Давайте посмотрим несколько стихов из этого псалма. Псалом 56, «Не погуби» – писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня. Пошлет Бог милость свою». И истину свою. Давид, оказавшись в уединении, снова начинает исцеляться от той духовной беды, в которой он находился, когда лгал, когда выбрал направление идти к врагам. Давид получает в уединении возможность начать новую жизнь, вспомнить, кто является его защитником настоящим, в ком можно черпать силу и поддержку. Его глаза устремляются к Богу. Ты должен понимать в своей жизни, когда ты попадаешь в бедственную ситуацию, тебя не может укрыть ни супруг, ни твоя репутация, ни твоя работа, ни твой банковский счет. Сделай Бога своим прибежищем. И если тебя окружает Саул, не концентрируйся на нем. Бог – твоя защита, Бог – твое упование. Ты никогда не поймешь, насколько тебе нужен Иисус до тех пор, пока не потеряешь всего. Выжившие в пустыне находят убежище. И у Давида начинается новый этап жизни – вокруг него собираются люди. Приходят такие же страдальцы, беженцы, как он. И в заботе о них он находит еще дополнительный ресурс для своего утешения. Укрываясь в Боге и заботясь о тех, кому так же плохо, Давид получает исцеление своей души.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Начало мудрости – страх Господень.
2: Для вас поет Юрий Байков.

облака, что гонит ветер к родине моей. Они плывут владением отца, а я один томлюсь вдалеке. Живую душу нечем напитать, я рад рожгам, да я отбросам рад. А у отца стол пышен и богат, и даже слуги хлеб его едят. Я на пути, еще я далеко.

навсегда. Я встану и пойду. Зачем мне жить средь горя и тоски? Я недостоин, так скажу отцу. Но ты прости и вновь свой дом прими. Пусть чаще нас болезни и беда, они пути любви к тебе влекут. Ты рад возврату нашему всегда, и нас твои уста не упрекнут. Я на пути, еще я далеко, но ты объятия встретишь.

0: Константин Томилин. «Томление духа».
1: В нашей жизни житейского моря, в нашей жизни земной суеты, много слез и ненужного горя, много праздной пустой суеты. В жизни шума порою томится неугасшая в мире душа и уходит в свой храм помолиться, где Господь и его тишина. Как чудесны весенние зори, как загадочен шепот лесной. С неба смотрят безмолвные звезды, на душе благодатный покой. Разгорается радость о Боге, и увядшие в сердце цветы говорят нам о вечном покое, говорят о бессмертной любви.
0: Стихотворение Константина Томилина «Томление духа» читала Ирина Кириченко. Музыкальное сопровождение Вячеслава Захарова.
2: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. Ведущий – священнослужитель Николай Кунцевич.
2: Здравствуйте! Сегодня мы начинаем цикл программ, посвященных одному очень важному качеству, которого все мы стремимся, которым все мы стремимся обладать. Это качество – мудрость. Да, мы хотим принимать правильные, мудрые решения, чтобы они были без горьких последствий, без ошибок. Поэтому все мы нуждаемся в мудрости и ищем ее. Но вот что апостол Яков говорит нам в своем послании о мудрости. Давайте почитаем эти тексты. «Мудр ли, разумен ли кто из вас? Докажи это на самом деле, добрым поведением, с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Мы видим как бы два вида мудрости. Одна мудрость сходит свыше, а другая – земная, душевная, бесовская. Вот в самом этом тексте встречается греческое слово «софия», которое здесь переведено как «мудрость». Однако у этого слова «софия» есть еще значение. Это «умение» или «искусство жить». Мы часто слышим поговорку «красиво жить не запретишь», когда речь идет о преуспевающих людях. Когда мы восхищаемся жизнью, успехами, везением того или иного человека, мы восклицаем: «живут же люди!» Бытует еще одна расхожая поговорка: «хочешь жить – умей вертеться». И мы придаем этим словам негативное значение и приписываем их житейской «мудрости» в кавычках, карьериста, нечистого на руку чиновника или ловкого политического интригана. Мы просим мудрости у Бога. Почему Он не всегда ее дает? Почему не наделяет нас ей подобно тому, как однажды наделил царя Соломона, который ее просил? И как все-таки ее обрести? Отвечает ли Творец на наши молитвы? В одной сказке госпожа приказывает служанке принести воду в решете. Можно ли носить воду в решете? Можно, если эти дырочки заделать глиной там или еще чем-то. Духовные благословения изливаются на нас с небес. Но эта живая вода утекает через многочисленные отверстия того решета, которым является наше сердце. Оно стало таким потому, что, когда мы еще были в Адаме, сатана выстрелил по нам картечью греха. И с тех пор мы слабо реагируем на влияние Святого Духа, дающего

чего мудрость свыше. Поэтому мы постоянно набиваем шишки, ошибаемся, соблазняемся и впадаем в грех. Но по милости Божией мудрость, сходящая свыше, учит нас на наших же ошибках. Мы приобретаем опыт. «Я никогда не поступил бы так, если б знал, к чему приведет мой поступок». Или «Я никогда бы не сказал того, если б знал, как человек этот обидится». Мудрость свыше – это жизненные Божьи принципы, пропущенные через наше сердце. И если вера в Бога устремлена в будущее, то мудрость основывается на прошлом. Чем старше человек, тем он должен быть мудрее. В какой период жизни царь Соломон обрел мудрость, сходящую свыше? Нет, не тогда, когда Бог в одночасье наделил его удивительным даром, а тогда, когда его сердце перестало быть тем решетом, через которое вся сила Святого Духа ушла в песок. Когда прочувствовал всем естеством пагубные последствия своих действий, мудрый Соломон – это Соломон, написавший книгу «Экклезиаст». И вот в 12 главе этой книги мы можем с вами найти слова. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо». Соломон сам прошел через Божий суд, был осужден, покаялся и был прощен. И действительно мудрым сделал его опыт. Опыт – сын ошибок трудных, как написал Александр Сергеевич Пушкин. Но разве Соломон не был мудрым в юности? Да, однажды Бог сделал его мудрее всех людей земли. Дарованная молодому царю мудрость была похожа на свалившееся с неба наследство. Соломон просто не знал ему цену и со временем растратил этот дар на свои прихоти. Разве можно назвать мудростью, сходящей свыше, его союзы с нечестивыми царями Финикии, Египта, Моава, Аммона? Никак не назовешь мудростью его любовь к 700 женам, его любовь к роскоши и удовольствиям, потому что, как пишет апостол Яков в своей 3 главе в 17 тексте, мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Разве мудрость, сходящая свыше, привела бы его, Соломона, к идолопоклонству? Никогда. Эту мудрость он потерял, потому что применял общение с невидимым Богом на связь с видимыми владыками мира сего, потому что посчитал, что он уже получил от Господа все, о чем только можно мечтать. Соломон решил, что имеет полноту мудрости и, к сожалению, пренебрег накоплением опыта для ее возрастания. Мудрость его не прошла через страдания плоти, то есть через сердце. И впоследствии, обратившись, научившись от Господа на собственных ошибках, он написал в той же книге «Экклезиаста»: «Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано». То есть рано приходит к власти. Это было написано из глубины сердца, после мучительных переживаний. Мудрость, сходящая свыше, это нечто выстраданное, потому что только страданиями можно победить грех. Как обретал мудрость наш Спаситель Иисус Христос? Написано в послании к евреям апостола Павла: «Христос во дни плоти своей сильным воплем, со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти,
и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Иисус возрастал с годами в вере, в любви, в благости, а также и в мудрости. В юности он изучал Священное Писание, свое собственное слово, научаясь из него. И на общественное служение он вышел не отроком и не юношей, а зрелым мужем. Принимая на себя власть Спасителя мира, он тотчас идет в пустыню. Зачем? Чтобы обрести опыт и мудрость в борьбе с искушениями плоти. Мудрость Христа явилась в его чистоте, в его скромности, милосердии, кротости, послушании воли Отца. Нам оставлено назидание, чтобы и мы обретали мудрость, сходящую свыше. И это назидание апостол Павел записал во втором послании к Коринфянам, 13 главе. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только не то, чем вы должны быть?» Как испытывать себя? Во-первых, подумать, какие возможные последствия моих действий. Не принесу ли я вреда окружающим своим поведением? Во-вторых, заглянуть в свое сердце и рассмотреть то, к чему я стремлюсь. Будет ли одобрено Богом? В-третьих, дать себе оценку. А изменюсь ли я при этом в лучшую сторону? Стану ли я похож характером на Иисуса? Мне нужно учиться у Него, как Он и сказал: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Мудрость, сходящая свыше, сродни кротости. Мудрый человек – это прежде всего человек кроткий. Почему Бог сохранил Соломона на царстве? Исключительно из-за его отца Давида, который был мудрым человеком, потому что научился быть кротким. Вот апостол Иаков нам говорит об этом. «Мудр ли, разумен ли кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением, мудрую кротостью. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Однако кротость Соломон обрел только в глубокой старости, когда Бог смирил его гордость. Почему мы можем говорить о гордости Соломона? Хотя бы потому, что его сын Равоам унаследовал именно это качество. Очевидно, он был воспитан в неге, в роскоши, в потворстве своим прихотям, и мудрость не обретается в одночасье. Мудрость – это результат воспитания и опыта жизни с Богом, опыта сына ошибок трудных. Библия говорит: у советующихся мудрость. С кем мы обычно советуемся? С теми, кто обладает опытом. Однако советоваться можно по-разному. Давайте откроем третью книгу царств и прочитаем здесь о совете царя Равоама. «И пошел Равоам в Сихем, ибо в Сихем пришли все израильтяне, чтобы воцарить его. Все собрание израильтян пришли и говорили царю Равоаму и сказали: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». И сказал им: «Пойдите, через 3 дня опять придите ко мне». Царь Равоам советовался со старцами, которые предстояли перед Соломоном, отцом его, при жизни его, и говорил: «Как посоветуете вы мне отвечать всему народу?» Они говорили ему и сказали: «Если ты на сей день будешь слугой народу своему и услышишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить им ласково, то они
будут рабами во все дни твои». Правильно ли поступил Равоам? Конечно, да. Но вот что он сделал дальше. Читаем дальше третью книгу царств. «Но он пренебрег совет старцев, что они советовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним и которые предстояли перед ним, и сказал им: „Что вы посоветуете мне отвечать народу всему?“ И говорили им молодые люди, которые выросли вместе с ним, и сказали: „Так скажи народу всему: если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами“». Совет старцев призывал к смирению, к милости, к кротости, которых юный царь еще не имел. Ему нужно было этому учиться и учиться под руководством опытных людей. Но он царь, положение требует. Как я буду выглядеть перед подданными? Невзрачно, слабо. Меня посчитают мягкотелым. Будут ведь из меня веревки. Царь я или не царь? Имею власть или нет? И он собирает другой совет. С теми, кого он знал с детства. С кем ему было удобно и легко. Кто заискивал перед ним, надеясь на выгоду и приближение к трону. Как часто мы, давая или выслушивая советы, ищем своего, а не того, что угодно Богу. И делаем это, потому что не имеем опыта общения с Ним. Мы боимся за свое положение. Наша вера еще не подвергалась серьезному испытанию. Мы еще не научились жить по принципу «на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне человек?». Пример мудрых героев Библии – Давида, Ноя, Моисея, Авраама, Даниила – учит нас открыто и прямо отстаивать принципы Библии и жить не просто по букве, но по духу этой буквы. Мудрость, сходящая свыше, учит нас быть милосердными, кроткими, послушными голосу совести. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не «жертвы», чтобы мы не забывали о законе. Суд, милость и веру. Суд без милости, не оказавшему милость. Равоам судил без милости, поэтому царство его раскололось. Он пренебрег советом мудрых и изгнал их. Если руководители любого ранга ведут себя подобным образом, то их подданные стонут. Как написано в книге Экклезиаста: «Горе тебе, земля, когда царь твой отрок и когда князья твои едят рано». Почему горе? Потому что руководителю не хватает мудрости быть кротким и милосердным. Молодые люди в большинстве горячие и нетерпеливые. Им хочется всего побольше и поскорее. Им некогда ждать. Они еще не набили достаточно шишек от своих непродуманных решений и не испытали в достаточной мере тяжелых последствий своих поспешных действий. Молодость – символ силы, энергии, оптимизма. Зрелость и старость – символ мудрости, исходящей свыше. Мудрость и молодость, вернее, и старость должны жить в единстве. И беда, когда молодость пренебрегает старостью. Бог наделяет нас мудростью с годами. Вспоминаясь название песни «Мои года, мое богатство», мудрость, обретенная с годами, – это бесценное богатство, потому что приближает нас к Господу. Итак, что есть мудрость, сходящая свыше? Это Божьи принципы, во-первых, пропущенные через сердце, проверенные на собственном опыте. Во-вторых, мудрость, сходящая свыше, не дается в одночасье. Это плод долгих лет. Мудрость, сходящая свыше, это нечто выстраданное, потому что только страдающие плотью перестают грешить. Мудрость, сходящая свыше, сродни кротости. И мудрый человек – это прежде всего человек кроткий, милосердный. Мудростью опытных людей нельзя пренебрегать. Как обрести мудрость, сходящую свыше? В общении с Богом, в общении с теми, кто проявляет кротость, милосердие и понимание, кто не превозносит себя и все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Цените кротких людей,
Учитесь их вере, потому что такие качества, как смирение, терпение, милосердие, любовь к ближнему – это результат настоящей веры в Господа. Подражайте такой вере, и мудрость свыше будет сходить на вас ежедневно.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется.

0: Программа «Независимость». Полина.
1: Пьяных я боялась с детства очень сильно. И потом уже в более взрослом возрасте я считала, что у меня такой сильный иммунитет с детства от алкоголизма, потому что я, в общем-то, наблюдала сцены такие в детстве неприятные. Вот, но, как оказывается, это не помогло. Вот. Поступила в университет, и первый курс я училась очень хорошо, опять же, только на пятерке. Меня так студенческая жизнь очень захлестнула. Ну, в любом случае, первый курс я отучилась нормально, и никаких там пьянок, гулянок у меня не было. Я была очень, опять же, примерной студенткой. Жила с мамой, ездила каждый день из пригорода в Санкт-Петербург. Потом, уже начиная со второго курса, потихонечку меня стала затягивать студенческая тусовка, походы по кафе, пьянство в общежитии, там, в общем, шатание по городу. Начала курить, скрываясь, естественно, от мамы. Вот. Но по-прежнему, как бы, пьянство, знаете, носило такой характер, ну, как мне казалось, нормальный по-студенчески. Там немножко выпить, я все равно возвращалась домой, я все равно продолжала учиться. По окончании второго курса мне предложили хорошую работу, такую достаточно престижную, по тем временам, в валютном магазине. И я пошла работать летом. А когда начался учебный год, я учебу забросила. Я переехала жить самостоятельно в общежитие. И на самом деле тогда моя жизнь представляла такой, шла по следующему графику. 2 дня я работала, 2 дня я веселилась. Опять же, я не думала, что у меня есть какие-то серьезные проблемы с алкоголем, потому что мне казалось нормально для девушки там 18-19 лет ходить по клубам, вот, выпивать в компании друзей и так далее. Вот, работала, когда наступила сессия, я поняла, что я не сдам ничего, поскольку я в университете практически не появлялась, и я бросила университет, и вот, знаете, у нас часто говорят, что алкоголизм – это болезнь нечестности. Вот на самом деле эта нечестность, она меня всю жизнь сопровождала. Ну и я решила, что университет мне не нужен, философия мне не нужна, у меня есть работа, у меня есть деньги, и мне достаточно, в общем-то, вот этого. Цель как бы в жизни достигнута, что называется. Очень скоро работу я потеряла, там отчасти по своей рассеянности, отчасти, в общем-то, вине там работодателей. И я стала, что называется, у разбитого корыта, я сильно продолжала пьянствовать, причем тогда уже я начала пить днями, то есть я проспалась утром, похмелялась и продолжала целый день пить. В 19 лет я познакомилась с мужчиной. Он был на несколько лет меня старше, умный, талантливый, красивый, учился на том же факультете, что и я, но уже в аспирантуре. Вот, и я влюбилась, но единственное, что этот мужчина очень много пил. То есть он тоже пил каждый день. И, собственно, познакомились мы с ним в пьяном угаре, что называется. И потом, ну, как ни странно, мне казалось, что это тоже такие, знаете, временные отношения. Но потом мы встретились, и мы поняли, что между нами есть какие-то чувства, и мы потихоньку стали встречаться, и потом мы стали жить вместе. Мы стали жить вместе, и, соответственно, мы стали пить вместе. Причем, если мой друг, он мог пить и продолжать заниматься делами, то я, например, если выпивала, уже все, естественно, ничем не занималась. В общем, я решила расстаться, но расставание наше длилось еще где-то год. То есть мы то опять соединялись вместе, то расставались. Но главное, что с этого момента я начала понимать, что мои проблемы – это только мои проблемы, а не проблемы жизни с этим человеком. Более того, если раньше я сваливала на то, что у меня такая неинтересная работа, и я вся такая талантливая, гениальная, а никак не могу найти свое место в жизни, то случилось так, что мне подвернулась очень хорошая работа. То есть я как-то, несмотря на запой, умудрилась даже делать небольшую карьеру в одном издательстве. Вот. И то есть на момент где-то 25 минимум, сколько, да, сейчас точно не помню лет, я поняла, что несмотря на то, что я уже не живу с этим человеком, несмотря на то, что уже рядом нет как бы источника постоянного беспокойства, несмотря на то, что у меня хорошая работа с перспективой роста, неплохая зарплата, я продолжаю все равно пить. И я продолжаю пить, и я продолжала, знаете, испытывать вот эту какую-то тоску, отчаяние, полную безысходность. И я понимала, что ничто уже на самом деле меня спасти не может. Я не верила ни в счастливую личную жизнь, ни в карьеру, ни во что. А первым человеком, который в лицо мне со стороны назвал меня алкоголиком, был один из директоров на моей работе. Он, видимо, понял, какие проблемы у меня. И он мне говорил тогда: «Надя, ты алкоголик?» Я всячески отнекивалась, я говорила: нет, нет, что-то, все, этого больше не будет. Ну и продолжала, естественно, употреблять. Тогда среди моих друзей я узнала, мне кто-то рассказал, что есть такой бесплатный центр для лечения от алкоголизма. Я стала через всех знакомых узнавать, где находится этот центр. Вот. И в итоге записалась туда. И мне пришлось в своих проблемах признаться маме, потому что маме я ничего не говорила. Естественно, я для мамы всегда держала как бы картинку, что все хорошо, все замечательно. А это было облегчение. Это был вообще первый шаг, когда я призналась кому-то, что у меня проблемы с алкоголем. Но это принесло облегчение мне и маме, потому что она прекрасно знала, что что-то не то. Через вот определенный срок я поехала в этот центр. Первое, что я испытала, это стыд и невероятное унижение. Потому что я молодая девушка, еще весьма сохранившаяся, скажем так, без следов алкоголизма на лице. И я оказываюсь в окружении людей, явно, как мне казалось, спившихся, и, в общем-то, уже все. И когда мне попросили вот представиться и сказать: я алкоголик, для меня это было... Я залилась краской стыда просто. И, ну, конечно, мне хотелось сбежать из этого центра, но на тот момент я понимала, что бежать некуда, и я думаю, надо мне потерпеть вот эти 28 дней, я как-нибудь потерплю, а потом все будет хорошо. Я думала, что потом, когда я выйду, я смогу нормально пить, и как-то мне немножко там вправят мозги, и все будет хорошо. Потихонечку за эти вот 28 дней пребывания там, беседы с консультантом. И главное, что, знаете, когда я слушала истории других людей, я понимала, что проблемы примерно одинаковые. Не проблемы с работой, там, и с семьей, и с чем-то еще. Понятно, что у всех это были разные. Но вот эти проблемы, это состояние вот полной безысходности, ощущение, что жизнь на самом деле не представляет никакого смысла, вот это состояние, оно было у всех. И вот истории, наверное, больше всего истории от людей мне помогли понять, что да, я такой же алкоголик, как и все остальные, что мои проблемы, они на самом деле заключаются в алкоголе. Ближе уже к году трезвости я познакомилась со своим нынешним мужем, с которым мы живем вместе. Вот. И сказать, что... Ну, не могу сказать, что личная жизнь как-то мешала моим занятиям по программе. Ну, в общем, был какой-то момент, когда я тоже пыталась уйти в личную жизнь. Но мне очень повезло, потому что мой муж тоже человек анонимный. Он меня постоянно вытаскивал на группы, заставлял ездить. Вот. И, ну, сказать, что какие-то потом у меня были такие серьезные кризисы, вот именно такие, когда я перестала верить в то, что анонимные алкоголики помогают, уже нет. Что после того, как я начала работать по шагам, да, я уже поняла, что это программа, которая реально работает. Моя семейная жизнь складывается, я считаю, что достаточно удачно. Конечно, у меня есть проблемы, конечно, есть трудности. Я посещаю не только сообщество анонимных алкоголиков, но и параллельные сообщества для того, чтобы работать по другим своим проблемам, поскольку явно, что алкогольные проблемы – это, ну, как, это то, что лежит на поверхности. А то, что привело к такому, да, к алкоголизму, да, с этим приходится работать и в разных других программах. Я посещаю даже терапевтические сообщества, не 12-шаговые. Вот, то есть по мере сил и возможностей я стараюсь работать над собой, работать над своими страхами, над своей личностью, для того, чтобы жизнь моя складывалась удачно.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Какие воскрешения описаны в Библии, кроме воскрешения Иисуса Христа? Очень интересный вопрос. На самом деле, некоторые люди удивляются, когда узнают, что помимо воскресения Иисуса Христа в Библии описано еще 9 воскрешений. 3 из них приходятся на Ветхий Завет. Это воскрешение мальчика, бедной вдовы, Илии, пророком. Также воскрешает пророк Елисей. Еще мы видим очень необычное воскрешение, когда тело мертвого человека хоронят там, где лежат кости Елисея, умершего пророка, и когда тело падает, то человек оживает. То есть очень необычный такой сюжет. Ну и, конечно же, оставшиеся описания воскрешения разных, они встречаются в Новом Завете. Больше из них совершает Иисус Христос, когда Он исцеляет дочь начальника синагоги Иаира, когда Он воскрешает сына бедной вдовы, ну и также, когда Иисус воскрешает Лазаря, одного из своих близких друзей, незадолго до своей смерти. После того, как Иисус воскрес, в сам момент именно воскресения Иисуса тоже становится очень таким ярким событием, поскольку вместе с воскресшим Иисусом воскресает еще и некие святые, которые приходят в город Иерусалим и являются своим родственником. Ну и, конечно же, мы видим чудесные воскрешения, которые совершают апостолы. Например, апостол Петр воскрешает Тавифу, которая занималась благотворительностью. И апостол Павел воскрешает молодого юношу, который падает с третьего этажа, Евтиха, если я не ошибаюсь. И вот мы видим вот эти чудесные явления. Конечно, всегда возникает вопрос, что же вообще означают вот такие чудеса и явления? В отношении самого Иисуса Христа это понятно, потому что воскрешение Иисуса – это является сосредоточим христианской веры, это вера в победу над силами зла, грехом и смертью. Но как объяснить другие воскрешения? Если мы говорим о раннехристианских воскрешениях, то нужно понимать, что они всегда были вызваны по Божьей воле, это очень важно. И совершались они силой Божьей. То есть это не сколько нечеловеческая заслуга или человеческое усилие, это действительно была Божья сила. В случае с Петром, когда он исцеляет, когда он воскрешает в Тавифу, то там через эту женщину Бог действительно творил удивительные дела. Она шила одежду, занималась большой благотворительностью, и, видимо, ну, по милости Божией, да, Бог дал возможность этой женщине еще прожить оставшуюся жизнь и служить своими делами. Но есть некоторые дела, которые совершает Бог, они действительно нам, ну, не всегда понятны. Почему в том или ином случае Бог поступает так, и нужно именно воскресить? Воскрешение – это вообще любое событие, которое мы читаем в Библии, это всегда сила Божия. Там, где заканчивается человеческое усилие, всегда начинается безграничная сила Божья. И именно по этой причине воскрешение в те времена, они всегда давали людям вот именно это понимание, где мы не способны что-либо сделать, способен сделать Бог. В то же время вообще по себе воскрешение – это всегда некая надежда. Если мы говорим о христианском воскрешении, то это всегда надежда, что однажды Бог подарит мне новую жизнь в Царстве Своем, когда Он придет и все восстановит. Но конкретные локальные воскрешения, они не всегда, может быть, достаточно хорошо объяснимы. И поскольку люди читают вот такие истории, они начинают жить какой-то такой верой, что они тоже могут воскрешать. Я еще раз подчеркну, что любое воскрешение, которое описано в Библии, это всегда, в первую очередь, сила Божия, а во-вторых, это Божие решение. Почему в том или ином случае Бог распорядился именно так? Это Его воля, это Его желание. В наших случаях мы, может быть, не видим таких проявлений, потому что мы очень часто или хотим очень часто сделать именно так, не учитывая Божьей воли, не учитывая какого-то определенного контекста или обстоятельств. Поэтому здесь важно избегать каких-то крайностей, но жить вот этой верой и надеждой, что если верующий человек и умрет, он оживет. И именно эта надежда и пусть будет в наших сердцах.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Друзья, привет! Спасибо вам, что вы заехали к нам в гараж на «Пит-стоп». Мы говорим о чудеснейших, интереснейших, очень важных темах, которые сегодня популярны для молодежи и, конечно же, для нас. У нас сегодня Аркаша, Влад, я Сергей, Оксана и Аня. А тема у нас сегодня звучит странным образом. Она звучит, значит, вот так вот, Влад.
3: Твое послезавтра уже позавчера.
2: А чтобы понять, что это такое и о чем будем говорить, первый вопрос. У меня он записан здесь. Скажите, почему человеку так трудно начать что-то в себе менять? Почему ему так трудно вообще что-либо начать новое, что-то изменить и так далее?
4: Мне всегда говорили, мать, лень, вперед,
2: что себя не Аркаша говорили, а мать.
4: Аркаш, лень, вперед, тебя родилась. Вот поэтому, наверное, сложно перемены начинать.
2: То есть первая причина, ты считаешь, это лень?
4: Ну, правда, наверное, оторвать от привычного места себя и куда-то в другое русло, то это сложно. Ага, для некоторых, да, я знаю.
2: Оксан, для
5: тебя? Я думаю, что страх, наверное, какой-то. Ну, например, начать что-то новое, это в любом случае оставить что-то старое.
2: И когда ты оставляешь, уже,
5: да, уже
2: колье,
5: нажиты, и ты как бы боишься это оставить из-за того, что там, о, там перемены. Короче, многие люди просто боятся перемен.
2: Так, раз мы уж пошли по очереди, Аня.
6: Ну, у меня на самом деле очень много часто получалось, что я планирую, и наступает этот день, когда надо уже все преодолеть себя, и не хватает силы воли. Просто вот схватить все, взять в кулак и...
2: И ты остаешься на том же месте и не
6: делаешь. И мне получалось, что все рушится, все мои планы все рушатся. Я думаю, ну как же так? Я так долго планировала, и не получилось.
2: Мне кажется... И ты все-таки поела после шести, да?
6: Да.
2: Планировал, что этот день наконец-то станет первым, когда ты не поешь.
6: Ну, вот сила воли на самом деле. Ну, для меня. То есть я там с энтузиазмом спланирую, я хочу, наоборот, этих изменений, но не хватает.
2: Не хватает силы воли. Лень, сила воли. Оксан, что у тебя было?
5: Страх.
2: Страх. И что-то нам интересно Влад скажет.
3: Лень тоже лень. Выключите программу прямо сейчас, если у вас какие-то есть цели. Серьезно, выключите программу, и все будет хорошо.
2: Так, подожди.
3: Не теряйте свое время.
2: Хочешь сказать, что зрители сейчас смотрят нас?
3: Нет, смотрите, смотри, суть в том, что вы можете насладиться просмотром этой программы и понять то, что да, для того, чтобы
5: терять свое время.
3: Что-то делать, мне нужно начать и что-то делать. Но вы будете просто нас досматривать эту программу и дальше потом все скачать.
2: Уйдете ни с чем, и дальше мы продолжим.
3: Так что если вы действительно хотите что-то сейчас делать, прямо сейчас выключите, не знаю, найдите силы и все.
5: Ну все, молчим, все выключили.
2: Нет, ну хорошо, ну понятно, разные точки зрения, интересные разные выводы.
5: Тебя?
2: Мою точку зрения хотите узнать? Мне очень близка была точка зрения Оксаны, потому что был такой случай, что... И он всегда происходит, когда ты в своей голове, так скажем, намечаешь планы, строишь, так скажем, свое ближайшее будущее, у тебя в душе мир, в сердце спокойствие, ты знаешь, что следующие 3 года у тебя пройдут примерно вот так вот. Ты спокоен. А хоп, тебе завтра звонок, и тебе предлагают вообще что-то такое.
4: Пойти в армию.
2: Что? Нет, в армию не предлагают, Аркаш, в армию заставляют. Но тебе предлагают что-то такое, что вообще должно изменить свою жизнь. И тут реально наступает страх. Почему? Потому что ты не знаешь, что это. Обычно, вот я читал, больше всего у человека страх перед неизвестностью. Даже не важно, что там у тебя что-то будет там плохое или там что-то нехорошее. Ты просто не знаешь, что там будет, и ты боишься. И, кстати,
5: убийца.
2: В этом плане рекомендуют очень интересную вещь, которая мне нравится. Это просто нужно себе представить самый худший исход данной ситуации.
5: Ну да, мотиватор
2: и ты понимаешь,
5: хороший.
2: Понимаешь, что, в принципе, даже самый худший исход не очень так и плохой.
4: Нелетальный, в общем.
2: Нет, это, конечно, шутки в этом плане. Это уже другая сфера. Но я думаю, что человеку чаще всего он просто боится того, что будет, и боится оставлять то, что уже есть.
5: Но это, наверное, речь идет о каких-то глобальных, типа вот пойти учиться вместо вот этого туда, работать там, бросить старую работу, пойти на новую. А, например, вот похудеть вот. Или там подкачаться, да, там кого-что.
2: Вот. Что ты это знаешь?
5: А что тут бояться-то?
2: Аркаша качается.
5: А ты хочешь похудеть, да? Ой, как страшно похудеть. Ой, я боюсь, что я сейчас толстая, стану худой, как страшно, да? Мне кажется, вот в каких-то таких вещах ничего такого нету. Ты просто идешь, тут уже идет, наверное, о другом речь.
4: Здесь
5: ты
4: уже лень.
5: Откладываешь на завтра, откладываешь, откладываешь. Вот у меня прямо сегодня. Я хотела пить воду каждые 2 часа. Я себе выставила будильник на каждые 2 часа. Значит, первый, второй, третий случай удачно, вообще все замечательно. Третий я такая сижу и думаю, ну я, короче, в следующий приход 2 стакана выпью. А потом уже, я уже должна телефону 3 стакана. В итоге все.
2: Телефону туда?
5: Ну, в смысле, он мне там будильник говорит.
3: Да, очень хороший пример. А теперь для того, чтобы вы все-таки смогли регулярно пить воду, я так понимаю, об этом не зависит,
2: да? Да, это главная цель нашей программы, научиться.
3: Да, но, в принципе, если кто-то, кто еще не выключил нашу программу, то молодец, конечно, тоже. Пейте воду, да. Значит, суть в том, очень хороший пример, можете перевести это кодовое слово «вода» на другие ситуации в вашей жизни. Если вы ставите перед собой цель такую, скажем, «вода ради воды», вот, то тогда, конечно, вы закончите пить через... послезавтра уже закончите пить.
2: А если ну, или вы... к третьему приходу.
3: Да, и к третьему приходу, да.
2: Как вообще? Приходу. Ну, классно, мне понравилось. На третий приход я уже поняла, что я должна 3 стакана своему телефону.
3: А если вы это, скажем, прогнозируете какой-то... То есть пытаетесь это сделать для будущего чего-то, скажем... Ну, вы понимаете то, что если я буду пить воду в течение там месяца, то это произойдет значительные изменения в моем организме, причем позитивные.
6: Это часто нас мотивирует.
3: А?
6: Вот так же Оксана
3: привела. Здравого ума человеком должно мотивировать.
6: Вот девушка там собралась похудеть или парень там подкачаться. Да, все прекрасно понимают, для чего мы это. Чтобы там,
2: ну, чтобы
6: там кому-то
2: лучше
6: понравиться или еще что-то, да? Почему тогда никак не идет? Почему человека не хватает силы, видимо, чтобы преодолеть какие-то трудности и все-таки там...
5: Пусть меня любит такой, какая я есть.
2: Человека хорошего,
4: значит, много. А я хочу сказать, значит, цель неподходящая.
6: Надо да, получше,
3: иногда,
6: да?
3: Иногда серьезно.
6: Ты меня
3: бывает,
6: не мотивируешь.
3: Это очень хорошо, кстати. Это правильно, иногда да. Это очень легко проверяется. То есть, если через прямо в ближайшее время перестали так что-то делать, как бы развивать себя, назовем это так, то, скорее всего, цель была неподходящая. Вот. А если все-таки вы продержать какой-то момент, то тут все-таки надо найти силы снова себя заставить это делать, мне кажется.
6: А стоит вообще заставлять и искать эту мотивацию?
3: Иногда да.
6: Зачем? Зачем?
3: То есть, как это? А вообще, как мы живем в целом? Мы
6: нет,
3: всегда заставляем что-то делать.
6: Появится эта мотивация, знаешь, так. Я пойду это делать.
3: Так.
6: А в принципе, вот, надо пойти поступать в институт. Зачем? Вот у тебя нет этого желания. Не учитесь, не работайте. Зачем? У вас нет этой мотивации. Вот и все.
3: Смотри, если там... бы, давайте поставлю так. Если бы человек, давай. Если человек все время будет искать различные источники мотивации, которые часто будут пропадать, то получится так, что он будет в одно место дырковаться, в другое, и никогда ничего не до конца не сделает. Если он все-таки что-то осознал до конца, какой-то источник правильный, то пускай все-таки придерживается его.
2: Вот вы сейчас уже...

0: Но бывает цель, ну, то есть достигает человек хорошего результата, но мотивирован.
1: Но движим плохим мотивом, да?
2: Не это мотивом, хорошо? А ему просто пинок дали, просто родители. Да когда ты пойдешь учиться?
1: А это плохо, Аркаш, да? Вот когда пинок родитель дает. В принципе, мотивация
0: составляет. Некоторые говорят,
2: ну, это просто приводит не к твоим целям.
1: Да.
3: Если, конечно, всю жизнь тебе так делают пинок, да, это очень грустно.
1: Нет, ну я очень благодарен.
2: И понял, что вот я знаю таких людей часто, я встречаю студентов, которые со мной раньше учились, они понимают через 2 года, что куда я пошел вообще, зачем, я думаю совершенно по-другому, я вообще хочу другого.
1: Но это уже в осознанном возрасте, ты можешь сам принять решение. Да, я считаю, что до тех пор, пока ты еще здесь вот не стал, так скажем, на свои мысли, у тебя нет мудрости, нет мозгов, родительский пинок очень полезен, потому что я очень благодарен родителям, что они мне смотивировали, когда я в музыкальную школу не хотел.
0: Во втором классе
1: не захотел это уже дальше продолжать свое музыкальное образование. Они мне, значит, ну, как тебе сказать, пойдешь завтра дальше. Я такой, ну, зачем? Как бы и в третий, четвертый класс.
3: Просто пойдешь.
1: Как тебе сказать, чтобы не убить тебя? И я сейчас понимаю, что я очень им благодарен, потому что мне нравится музыка, это как большая часть моей жизни, которую я очень люблю. И в этом плане да. Но когда ты осознанно, я не знаю, это спорный вопрос. Бывает, что некоторых людей в 20 и в 30 лет реально нужно давать пинка, и они потом понимают, что это было правильно.
3: Да, отлично. Вот. Это
1: я правильно сказал.
3: Да, мы выходим к другому.
0: А достигнет ли тогда человек этот, которому постоянно пинок дают чего-либо?
3: Нет, это, конечно, нет. Вот.
1: То есть не достигнет.
4: Чего? Куда он денется-то?
3: А? В смысле? Достигнет не своего, не своего.
0: Большого, высокого.
3: Не своего, не своего достигнет. Вот, дайте мне сказать. Смотрите, суть в чем. Мы здесь говорим, что нужно все-таки иметь свою цель, да? Вот, чтобы к чему-то двигаться. Для того, чтобы иметь цель, некоторые люди, я с некоторыми разговаривал, они мне утверждали, что у них нет цели в жизни, они не понимают, зачем они живут. И они очень искренне пытаются понять, в чем же причина, вот, но они никак не находят. И я с ними разговаривал, пытался дать какие-то наводящие советы, то есть, ну, что ты хочешь в жизни, да, то, что тебе прям очень нравится. Вот. Тяжело находил, но некоторые люди могли мне отвечать. А сейчас я немножко понимаю еще другую сторону. Если вы чувствуете... Во-первых, цель у человека у любого всегда есть. Неважно. То есть всегда человек, ему что-то нравится. Но...
1: Я бы не согласился с тобой.
3: Подождите.
1: Здесь не всегда у людей есть цель, есть некоторые просто.
3: А я тебе сейчас скажу.
1: Давай, ты мне сейчас.
3: Цель есть. Когда вы чувствуете, что ее нету, означает то, что у вас есть что-то в жизни, то, что вас сдерживает от нее.
1: От чего? От нее? От цели?
3: От вашей цели. Вам кажется, что ваша цель, вам не особо... То есть у вас ее больше нет, она особо не нужна, потому что вас что-то сдерживает другое. Кое-кто может понять, о чем
1: и
3: я
1: вот
3: говорю.
1: И вот это другое, по сути, является для тебя целью, да? Замещает твою цель. Или она
3: замещает твою цель. Блокирует то, что ты хочешь действительно реально делать в жизни.
0: Ну и как же найти правильно поставить свою цель?
3: А вот решайте, вот что вы выбираете все-таки.
0: Ну, знаете, я просто... задавала себе такой вопрос. Так. И я очень часто, я сидела, у меня были депрессии дома, я не понимала, я задавала вопрос, для чего я существую, какой мой смысл жизни и так далее. Может быть, кто-то сейчас услышит и скажет, что это глупо так, но я верю, я знаю, что у Бога есть цель. И есть цель для нас, и что вот так
1: то есть лично
0: спросить
1: для
0: просто...
1: Себя.
0: Да, лично для каждого человека. И просто обратиться,
1: знаешь,
0: и спросить.
1: Это иногда, так пока скажем, спорный вопрос.
3: Да,
1: вот, это то же самое, что, например, для каждого парня, как вы считаете, у Бога есть, как бы, это как судьба и так
2: вторая
1: далее.
2: Половина.
1: Вторая половина, которая где-то там живет, и вот именно только она, Бог для тебя ее предназначил.
0: Это
1: пример.
3: Это
1: другое.
3: Это очень похоже,
1: да?
3: На то.
1: Это очень
0: нет.
1: Похоже.
3: Ты можешь применять это мысли.
1: Подожди.
0: Это не означает, что у Бога несколько целей нету для тебя.
3: А, ну это...
0: Но подожди, другое, так... когда человек сидит и говорит, я не знаю вообще, есть ли у меня вообще цели. А здесь я говорю, что Бог может тебе показать, сказать, у тебя есть цель, и у меня есть планы на тебя.
2: Но мне кажется, вот да. Сказав себе просто, что ты можешь добиться гораздо больше, чем ничего, это хорошая цель.
1: Это добиться хотя отлично. Бы... И по сути, я считаю, что вот этого Бог хочет. Вот, ну, я когда слушал вот Аня, что сказала, я понял, что для меня тоже, например, что в моей жизни важно. Мне кажется, это полезнее, вот когда ты свой опыт говоришь. Когда я определяю, что, куда мне двигаться, что менять, там, в зависимости от своей цели, я стараюсь, там, что надо вот это вот изменить, потому что для того, чтобы достичь этой цели, я с этим, мне надо избавиться от этого, так скажем, от чего-то там,

0: И я понимаю, что все это связано с тем, что мне нравится, какие у меня есть таланты, какие есть желания в жизни. Ты говоришь, вот нужно определить для себя, что вообще тебе нравится в этой жизни, да?
1: Человек знает это.
0: Хорошо, он знает, но на самом деле, чтобы мне понять это, мне нужно было сесть и подумать. И я думаю, что это полезно.
2: А еще до этого ему надо было где-то поучиться.
0: Да, и где-то было, где-то попробовать себя. Это так все сложно, так скажем. Но Бог реально изначально в нас заложил какие-то таланты, какие-то стремления к чему-то, ну, какие-то тяготы к чему-то больше, там, к музыке, может быть, к рисованию, к конструированию, там, к железкам, да, механикам побыть. И это все, мне кажется, все это есть хорошо для каждого отдельного человека. И когда ты меняешь там что-то там чисто вот свой образ жизни, хочу быть здоровым, образ жизни вести, чисто ради чего?
2: Ну,
0: это же хорошо, по сути, само по себе. А для чего? Ну, ты сделал это хорошо, а дальше? Ну, дальше надо что-то еще
2: придумать. Зато ты долго сможешь жить.
3: Вот, ничего
0: по
3: не
0: сути,
3: делаю.
0: Это
3: не
0: тоже...
3: факт. Машина сбила, и все.
0: Вот, по сути, это хорошо, но если ты не понимаешь свою главную цель, и ты для этого ничего не делаешь, мне кажется, что смысл во всех твоих изменениях, которые там, где ты распыляешься туда и направо-налево...
4: Это все побочка, никакого. Как один мой друг сказал.
0: Побочная, да?
4: Побочка. Ну, типа, все вот это все там...
0: Область, спорт, побочка.
4: Это все, это ерунда. Ну, как бы это надо делать, но это все побочные такие темы. Главная тема остается одна у нас.
0: Оксан, вот, а можно твой пример, как ты, например, с чем-то справилась, могла что-то в себе изменить? И как это у тебя получилось?
4: У меня сейчас одна тема была. Ну ладно, нет, я про другое скажу. Но я поменяла работу. Достаточно уже давно, наверное, год назад. Вот. И я поменяла ее, в общем, направленно. Ну, как бы, цель была такая. И, в общем-то, все удалось. И действительно, если... искать, то найдешь.
0: Как а ты сменила вообще в другую сферу, ушла работать?
4: Вообще другая сфера. Сфера мне совершенно была незнакома, но, тем не менее, я была очень довольна тем, что и коллектив был замечательный, и вообще как бы все в целом здорово. Хотя и как бы в прошлой работе были преимущества, но, в общем-то, оказалось но... получше гораздо, и, в общем, оправдал мои ожидания.
0: Слушай, если не секрет, а цель твоя была этой смены, и ты говоришь, вот цель, ну, оправдала цель и так далее.
4: Ну, поскольку ты знаешь немножко ситуацию, ну, действительно, наверное, целей было несколько.
1: А вы догадываетесь о чем это?
4: Нет, почему? Прямо скажу, зарплата другая. И вообще, как бы, все другое, к дому поближе. Ну, как бы вот...
0: Ну, в общем, удобство.
4: Да, чтобы хотя бы на некоторые моменты не тратить свои мысли, свои там эмоции какие-то.
0: Ну, хорошо, а вот какой последний совет... ну, или, не знаю, такую мелочь. Вот как правильно определить в себе мотив к изменениям?
1: Кто-нибудь скажите, пожалуйста, пока.
0: Потому что Влад хочет сказать в конце, последний вывод. Вот как правильно найти в себе мотив к изменениям?
4: Я думаю, что первый мотив – это, наверное, для себя. Вот как бы говорят же все психологи, что ты должен любить себя прежде всего и ради себя что-то делать. А когда ты будешь как бы совершенным для себя, ты будешь делать что-то для других.
5: Мне кажется, что ну, мы же не созданы для себя здесь, мы созданы для других.
4: Ну, начать надо с себя.
5: Ну, я понимаю.
0: Хорошо, когда закончил с собой работу?
4: Да,
1: мы это сделали.
0: Да, давайте коротко. Что мы делаем?
5: Теперь любим других, и для других мы служим и отдаем. Тогда и цели правильные будут поставлены как-то для кого-то.
1: Да, но служить именно так надо, чтобы вам тоже приносило удовольствие. У вас есть то, что у вас вам принесет удовольствие, чем бы вы занимались? Это действительно есть, вам просто нужно это найти.
0: И пусть вам Бог в этом поможет.
4: Пока.
0: Пока.

0: благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: В основе христианской веры лежат священные писания Ветхого и Нового Завета, то есть Библия.
4: Только в Библии мы встречаем это выражение «образ и подобие Бога».
5: Когда мы начинаем читать Библию, оказывается, от нас Бог требует самоотдачи полной.
6: Вот здесь очень важно, что он ходит не перед Богом, как написано в русском переводе, а с Богом.
1: В этой программе сотворение Адама и Евы, грехопадение, история Ноя и потоп, завет между Богом и человеком.
6: История сотворения мира завершается сообщением о создании человека. Человек – венец природы, точнее, венец творения. Сначала звучит такая торжественная симфония о творении мира за 6 дней, в конце которой кодой звучат слова о создании человека, где Бог разговаривает с кем-то.
1: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле».
6: Там, где в библейском тексте сказано «сотворим человека», в еврейском сказано «сделаем» или «произведем» или «создадим Адама», где Адам еще не личное имя. Где оно впервые звучит как личное имя, это, скорее всего, в конце главы 4, где начинается первое родословие. Адам познал жену свою, она родила Сифа, то есть Шета. Первый сын Каин убил брата, вместо него Бог положил другое основание для спасения. Но вернемся к Адаму и Еве. О создании первой семьи говорится во 2 главе. Кстати, деление на главы и стихи – явление более позднего порядка.
1: Современное деление на главы произвел канцлер Парижского университета Стефан Лангтон в 1205 году. Он разделил на главы латинский перевод Библии – «Вульгату». Доминиканский монах Гук де Сеншир завершил его работу в 1240 году. Затем разделение было внесено в еврейский и греческий тексты. Нумерацию стихов внутри глав осуществили в середине XVI века – Сантес Панина, а затем парижский типограф Робер Этьен – Робертус Стефанус.
6: Итак, во 2 главе книги «Бытия» человека, Адама, Бог вылепил из земли, Адамы, затем вдохнул в него свое дыхание, и человек ожил, как сказано, стал живой душой. Затем человек стал осматривать мир и обнаружил, что у всех животных есть пары, и он давал животным имена. Но у Адама пары не было. И Бог сказал, что это нехорошо, и создал ему пару, женщину, помощника. А перед этим Адаму дана была заповедь – трудиться в саду. Выражение «Ган-Эден» можно перевести как «сад» и как «рай эдемский». И под угрозой гибели не есть от дерева познания добра и зла. Женщина была создана из ребра. Кстати, это же слово можно перевести как «грань» или «сторона» Адама. Когда Господь пробудил Адама и привел к нему жену, тот запел «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа». И здесь в еврейском тексте тоже игра слов. Адам говорит, Адам – это здесь используется имя, когда говорится о человеке, сказано, что он Иш, а она будет называться Иша, потому что взята от Иш. То есть здесь происходит такое, такая игра слов, хотя слова с разным корнем, но звучат одинаково. Интересно, что далее следует повеление, такой библейский мидраш. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Это точно не Адам говорит, это говорит автор книги, потому что Адаму оставлять некого. Технически он сирота. Это заповедь для тех, кому история рассказывается. Можем представить Моисея, который передает эту историю вчерашним рабам. Причем оставить и прилепиться – это гипербола, потому что семья в аграрной сельскохозяйственной культуре сильна своей численностью. Позднее сыновья в псалмах назовут стрелами.
1: «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах».
6: Но муж так любит свою жену, что готов ради нее оторваться от корней и стать единым целым со своей половиной. Далее рассказ продолжается, и появляется новый персонаж – змей. Хитрый. Вот слово «хитрый» здесь можно перевести как «мудрый». То есть в слове «хитрый» у нас содержится такая отрицательная коннотация, а вот в слове «мудрый» это был бы, наверное, более правильный перевод – в нем нет вот этой отрицательного оттенка, который есть в слове «хитрый». Он может говорить, и он склоняет жену к тому, чтобы съесть от дерева, с которого Бог запретил есть плоды. Когда жена съела эти плоды, она дала их мужу, и тот из любви к жене тоже вкусил с этого дерева. В результате непослушания семья была изгнана из рая. Земля стала местом тяжелого труда, а беременность и роды – испытанием. Появились и семейные проблемы. Жене дается влечение к мужу своему, а он становится господином над ней. Тут возможно, кстати, другое понимание. Жена будет стремиться главенствовать в семье, но главой все равно остается муж. На нем будет лежать ответственность. В этом мотив современных шуток о первенстве в семье, о муже голове, жене шее и других. Но главное, что было обещано Адаму и Еве, у жены появляется имя. Хава, жизнедательница – вражда между потомством змеиным и потомством людским. Сын человеческий поразит змея в голову и восстановит потерянную связь между Богом и человеком. В христианской традиции Иисус Христос стал исполнением этого обещания. На кресте Голгофском именно Он поразил сатану, змея, в голову. Это протоевангелие, первый стих о Мессии, Христе Господнем. Адам и Ева полагали, что уже первый сын стал исполнением этого обетования. И назвали его именем, созвучным со словом «приобретать» – Кана, Каин. А он стал убийцей брата своего, Авеля. Что мы замечаем при чтении этого библейского повествования? Прочитайте его сами в главах 2 по 4 главах книги «Бытие». Во-первых, его заметная моралистичность. Есть и оценки, и чувства. Непослушание человека наказывается проклятиями. Во-вторых, начинается деградация. То есть от золотого века человек движется к хаосу, к веку каменному. Надежда тоже есть, но она неясная, туманная, отдаленная. В Новом Завете она откроется нам в Иисусе Христе. Он – надежда мира и каждого из нас. Адам и Ева стали началом мира, но они же впустили в мир грех, ослушавшись Бога. Первый плод этого непослушания – разрыв с Богом, отсутствие бессмертия, смертность. Они увидели смерть сына, а потом и сами умерли. Но при этом в их судьбе дается и надежда. Смерть приходит не сразу. Бог отсрочил ее и дал возможность им примириться с ним и учить своих детей послушанию уже не столь совершенном мире.
1: «Тогда сказал Бог: создадим человека по образу нашему, по подобию нашему, чтобы властвовал он над рыбами в воде живущими и птицами под небом парящими, и над скотом, и над всею землею, над всяким живым существом по земле ползающим. И сотворил Бог человека по образу своему, по Божию образу сотворил его. мужчину и женщину обоих Он сотворил. Благословил их Бог и сказал им: «Будьте плодовитыми и многочисленными, заселяйте землю, вам владеть ею, вам властвовать над рыбами в морях, птицами в небе и над всеми живыми существами на земле».
6: О том, что этот мир становится все хуже и хуже, рассказывает история Ноя. Центральной линией жизни этого библейского героя становится потоп. О Ное рассказывают главы 6 по 10 книги Бытия. Этих историй, как и истории сотворения, тоже две. Сначала история в целом, а затем подробности.
1: Ной. Еврейское Ноах. Его имя созвучно со словами «Он утешит нас». И нарек ему имя Ной, сказав: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь Бог». В 500 лет люди до потопа жили долго. У него было три сына – Шем, Сим, Хам и Ефет, Иофет.
6: По поводу имен сразу скажу, что привычное нам звучание имен, к которым мы привыкли в синодальном переводе, возникло благодаря двойному посредничеству. То есть сначала греческий язык, в котором, похоже, не было буквы, которая обозначает звук «ш», а затем и славянского. Потому Йошуа стал Иисусом, а Шломо – Соломоном. Мир испортился, Господь пожалел, что сотворил человека, опечалился. Только Ной утешает Бога, к нему Господь проявляет милость. Здесь, кстати, тоже есть игра слов: «пожалел», «нехамти», «милость хэн», и все это перекликается с именем Ноах. Праведность Ноя проявляется в том, что он ходит с Богом. Вот здесь очень важно, что он ходит не перед Богом, как написано в русском переводе, а с Богом. Все мы ходим под Богом, но немногие из нас решаются жить вместе с Ним во всех трудах своих. Ной решился, и Бог повелел ему построить ковчег. Такой странный корабль, в переводе с еврейского «ковчег» – «тева» – это ящик. Примитивное плавающее средство без руля и парусов, ветрил. В нем было три этажа. Размеры достаточно большие. Вот, кстати, данные ковчега: 135 на 22,5 на 13,5 метров. Вот размеры Титаника: 269 метров на 53 на 28. Ковчег в натуральную величину построили в штате Кентукки. Полтора футбольных поля в длину и высотой с 9-этажный дом. В 6 главе книги Бытия Бог говорит Ною: «Но с тобой я поставлю завет мой». Это первое упоминание слова «завет» в Библии. Завет – еврейское «берит», договор, соглашение, завещание. В Священном Писании это слово главным образом употребляется для обозначения отношений, которые установил Бог, с одной стороны, и Израиль, как избранный народ, с другой. Ясно, что это не был договор между равными сторонами. Слово «договор» здесь и не может быть употреблено, здесь не может быть употреблено в его обычном значении. Это особое соглашение заключалось между вечным Богом и смертным человеком. Сам Бог определял условия соглашения, сообщал их своему народу, оставлял за ним право принять или отвергнуть такое соглашение или завет. Бог и его народ при этом завете принимали на себя определенные обязательства. По своей сути, завет включал в себя все, что требовалось для полного осуществления главной Божьей цели – спасти человека. В первом рассказе о потопе говорится о том, что нужно спасти каждой твари по паре. А во втором рассказе уточняется, что не чистых животных берем по паре, а чистых по 7 пар. При этом разница между этими живыми существами здесь не объясняется. Но представьте себе Моисея, который здесь может остановиться и объяснить вчерашним рабам эту разницу. Подробно о ней сказано в книге Левит, в главе 11. В жертву Богу потом принесли чистых животных. И разрешается есть мясо после потопа только чистых животных. Кстати, до потопа животных не ели. До потопа Бог дал человеку злаки и другую растительную пищу. Он сказал: от дерева будете есть, от дерева плодовитого. Но животных не ели. А вот после потопа еще не успели вырасти растения, поэтому Господь разрешил есть животных и проливать их кровь, но не есть эту кровь. В ковчег вошли животные. 8 человек из семьи Ноя. Сам Ной, 3 его сына и их жены, 4 жены. Бог затворил двери ковчега, начался потоп. Вода лилась сверху, и били источники снизу. Все живое на земле погибло. Ною было 600 лет в начале потопа, а мир около 2000 лет. В его 600-й год во второй месяц, 17-й день, начался потоп. Дождь шел 40 дней, вода поднималась 150, а потом стала убывать. В 7-й месяц 17-го числа ковчег остановился на горах Араратских. Когда мы вспоминаем, представляем себе, где сегодня могли бы находиться то место, где остановился ковчег, это Армянское Нагорье. И горы называют Большой и Малый Арарат, Сис и Масис, на границе Турции и Армении. Ной выпускает сначала ворона, потом голубя, чтобы узнать, высохла ли земля. И когда голубь приносит сорванный масличный лист, это значит, что деревья растут, началась жизнь. Отчасти все высохло. На 601 год своей жизни, в первый день первого месяца, земля высохла, а во второй месяц, 22 числа, была земля совсем сухая. По повелению Божию Ной с семьей вышел из ковчега, устроил жертвенник, принес жертвоприношение.
7: «И вот знак, — сказал Бог, — который я даю вам на вечные времена, как свидетельство о завете, о союзе между мною и вами и всем живым на земле. Радуга моя в облаках будет знаком союза между мной и землей. Когда я соберу облака над землей, и радуга явится на небе, будет она всегда напоминать мне о завете моем, о союзе, что между мною и вами, и всеми живыми творениями всякого вида. И воды уже никогда не затопят землю, чтобы уничтожить на ней все творение».
6: Ной являет нам собой пример человека, который послушен Богу. На земле не было еще потопа. А Ной послушен Богу, верит, что потоп будет. Он строит ковчег, совершенно бесполезное сооружение на сухой земле. Строительство продолжается долго. Некоторые исследователи полагают, что 120 лет ограничений человеческой жизни относятся как раз ко времени строения ковчега. Плавать около полугода, год провести в ковчеге. Для всего этого требовалось доверие Богу и большое терпение. Кроме того, потоп – это еще и проявление божественного промысла. Мир испорченный подлежит наказанию. Но в этом мире есть люди, которые живут с Богом и строят свою жизнь с учетом существования Бога. Мир ждет Божий суд, но верующих Бог спасет.
7: «Увидел Господь, что велико развращение людей на земле. Лишь к злу устремленными мыслями был занят их ум непрестанно. И пожалел Господь, что создал на земле человека. Скорбью исполнилось сердце его. И сказал Господь: сотру с лица земли род человеческий, что я сотворил, людей, а с ними и зверей, и твари пресмыкающихся, и птиц небесных. Ибо глубоко огорчен я тем, что их создал. И только Ной был угоден Господу. Ной был благочестивым и непорочным человеком среди своих современников. Он жил в тесном общении с Богом. Родились у Ноя три сына – Сим, Хам, Яфет.
6: С Ноя начинается история заветов Бога с человеком. Кульминация – это новый завет, который заключен с нами, живущими сегодня. Это происходит благодаря нашему Господу Иисусу Христу, умершему и воскресшему. Как земля была обновлена водами потопа, так и тот, кто обрел веру в Христа, обновляется водой. Посланник Нового Завета, потоп, становится прообразом христианского крещения. Для каждого из нас в истории потопа и Ноя открывается история веры и начало новой жизни.
8: Уже впервые дымным мглою подернут был Эдемский сад, уже пожелкнувши листвою усеян синий был Евфрат, уже райская не пела птица, над ней орел шумел крылом, и тяжело рычала львица в пещеру, загнанной львом. И озирал злой дух с презреньем добычу смерти пышный мир. И мыслил: смертным поколением отныне буду я кумир. И вдруг он видит райской сени, уязлена, омрачена, идет, подобно скорбной тени, им соблазненная жена. Невольно пряди кос волнистых она слегка прикрыла грудь, уже для помыслов нечистых пролег ей в душу знойный путь. И ей, десницу простирая, встает злой дух. Он вновь готов, ей сладкой лестью слух лаская, петь о блаженстве грешных снов. Но что уста его сковала? Зачем он пятится назад? Чем эта жертва испугала того, кому не страшен ад? Он ждал слезы, улыбки рая, моленья, робкого стыда. И что ж в очах у ней? Такая непримиримая вражда, такая мощь души без страха, такая ненависть, какой не ждал он от земного праха с его минутной красотой. Грозы и божественное сверканье, тех молний, что его с небес низвергли, не без содрогания в ее очах увидел бес. И в мглу сокрылся привидением, холодным облаком осел, змеей в траву пропол шипеньем, в деревьях бурей прошумел. Но сила праведного гнева земного рая не спасла, и канула слеза у древа познание добра и зла.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! У каждого из нас, даже если мы об этом не знаем, живет в голове образ идеального ребенка. И мы незаметно для себя стараемся подвести реального нашего ребенка под этот идеальный образ. И первое разочарование нас ожидает, когда оказывается, что несмотря на все наши старания и усилия, живой ребенок никак не хочет отвечать образу идеального, нисколько на него не похож. А может быть, надо просто дать возможность ребенку быть самим собой? Сегодня я поступлю не совсем обычно. Я прочту вам стихотворение в прозе японского автора Мукорджи. Мне само это произведение помогло по-новому оценить внутренний мир ребенка. Надеюсь, будет полезным оно и вам. Итак, стихотворение называется «Что случилось с Аланом?». Ему всегда хотелось рассказать что-нибудь интересное. Но никто его не понимал. Ему нравилось объяснять другим все, что он видел и чувствовал, но никому не было до него дела, и он начал рисовать. Иногда он что-то рисовал, но это что-то не было чем-то конкретным. Ему хотелось выразить свое что-то в камне или написать его на небе. Он любил лежать на траве и смотреть в небо. И были на всем белом свете только он, голубое небо и что-то в его душе, о чем ему очень хотелось поведать миру. Однажды это желание исполнилось. Он нарисовал свое что-то. Это был прекрасный рисунок. Он хранил его под подушкой и не показывал никому. Каждый вечер он любовался своим рисунком, размышляя над ним. Он любил свое единственное, но, как ему казалось, самое прекрасное творение. Когда он пошел в первый класс, то взял с собой рисунок. Но не для того, чтобы показать его ребятам. Он хотел, чтобы его что-то всегда было рядом, как верный друг. Алан сел за парту, квадратную и коричневую. Такую же квадратную и коричневую, как и у других ребят. И вдруг подумал, почему они все квадратные и коричневые, а почему нет красных? Дома в его комнате было много красного цвета. Подошла учительница. Она сказала, что надо носить галстук, как делают все другие мальчики. Он признался, что не любит галстуков, но она сказала, что это не важно. Затем все начали рисовать. И он стал рисовать. Закрасил весь листок желтым цветом. Таким ему представилось это утро. Это были его чувства. И это было прекрасно. Подошла учительница, посмотрела на рисунок и рассмеялась. «Что это?» – спросила она. «Почему ты не нарисовал что-нибудь похожее на рисунок других мальчиков? Разве не красивые у них получились ракеты?» И это все, о чем она спросила. Мама купила ему галстук. На уроках рисования он рисует самолеты, ракеты, как все остальные мальчики в классе. Свой первый рисунок Алан выбросил. И он такой же, как все. И то, что внутри него, что еще недавно не давало ему покоя и рвалось наружу, о чем он хотел рассказать всем на свете, больше не искало выхода. Оно успокоилось, перестало теснить его грудь. Оно было раздавлено. Дорогие родители, этот пример открывает нам очень важную и в то же время элементарную истину. Ребенок – не чистый лист бумаги, на котором искусный мастер может нарисовать все, что он захочет. Каждый ребенок не просто уникален, он прежде всего активен. Активен в поиске самого себя. Он – существо мыслящее, чувствующее, выбирающее. Ребенок во многом сам определяет, каким ему быть. Наша задача – не мешать ему быть самим собой, дать ему право оставаться и быть неповторимой личностью. Было бы интересно узнать ваши впечатления о прочитанном сегодня рассказе. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением. Да благословит вас и вашу семью Господь!
0: Детство часто держит в своих слабых пальцах истину, которую не могут удержать взрослые люди своими мужественными руками, и открытие которой составляет гордость позднейших лет.
4: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет группа «Эдем».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день.
2: Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
3: В Евангелии Христос сказал: «Ищите и найдете, стучите и отворят вам, просите и дано будет вам». Итак, что мы видим? Какой урок Христос хочет нам с вами преподать? Он говорит: «Ищите, и вы найдете». Наша жизнь, так или иначе, она неотъемлемо связана, неотрывно с поиском. Мы в поиске всегда либо работы, либо лучшего места жительства, либо спутника жизни. Но мы всегда в каком-то поиске. И это было, есть и будет всегда. Мы всегда что-то ищем. И вот в эту красивую, обычную, казалось бы, картину жизни очень важно вплести еще один такой крайне важный элемент – поиск мира. В Нагорной проповеди Христос очень красиво, я бы сказал так, классически представил этот вопрос. Он говорит: «Блаженны миротворцы». Человек, который творит мир, человек, который несет мир, ищет мир, человек, который делает все для того, чтобы был мир вокруг него. Более того, обратите внимание, как это влияет на качество нашей с вами жизни. Когда ты работаешь с человеком мирным, когда ты живешь с человеком мирным, у тебя на сердце тоже приходит мир и покой. И поэтому Библия не просто так говорит, что мы должны искать мира, мы должны стремиться к миру. И апостол Петр в своей 3 главе в 11 стихе говорит так: «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». Интересно, ищи мира и стремись к нему. Вам приходилось, наверное, когда-то мириться с кем-то или детей мирить. И вот видно, когда один уже хочет помириться, а другой еще никак не хочет. И вот это очень плохо. Нужно, чтобы мы, как Божьи дети, как христиане, как те, которые учатся у него, всегда были открыты к тому, чтобы идти к миру первыми. Поэтому блаженство миротворцев, оно большое будущее имеет, потому что написано в оригинале там: «Они будут наречены сынами Божьими». То есть миротворец – это фактически Божье дитя, он наречен сыном Божьим. А вы можете себе вообще вообразить, а какое будущее у Божьих детей? О, оно самое лучшее, оно самое светлое. Но иногда нам кажется, что обида настолько сильная, что я не хочу мириться, я не хочу мира. Но Библия все-таки побуждает нас делать все так, чтобы даже солнце не садилось во гневе нашем, чтобы гнев был локализован, чтобы мы не были людьми конфликтными, чтобы мы были людьми мира, людьми добра. Это очень важно для нас. Этому надо учиться, это надо практиковать, это надо пробовать, это надо делать. Иногда мы можем встретиться с людьми, которые не хотят мира. Такое бывает. Поэтому мы будем постоянно как бы перед выбором. Либо мы тоже будем людьми, которые не стремятся к миру, либо все-таки мы будем нести то, что мы должны нести. Мир, который вокруг нас. И казалось бы, ну, это же не популярно, это же не модно сегодня. Я иногда наблюдаю за людьми, я вижу, насколько они заряжены, насколько они, знаете, как бы агрессивны уже вот прям с утра. Но в это же самое время, посмотрите, какую приятную роль играет человек мирный. Я хочу, чтобы каждый из нас мог в своей жизни испытать это огромное удовольствие от того, чтобы стать человеком мирным. Человеком мирного духа, спокойным. Потому что кто-то заметил, очень часто 10% – это ситуация, а 90% – это реакция. Так если 90% – реакция, и если она будет на 90% мирная, то, я думаю, будет очень и очень хорошо. Давайте учиться этому, давайте к этому стремиться, и да поможет нам Бог.
4: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
6: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Итак, Авраам послушался Бога и покинул город, в котором жил много лет.
2: Авраам жил в древнем городе Ур. Однажды к нему обратился Бог и сказал: «Авраам, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Авраам взял с собой также и Лота, своего племянника. Вместе они пошли в ту землю, которую указал ему Бог.
1: За то, что Авраам и Лот послушались Бога, Господь их обильно благословил. Стада овец, коз и верблюдов стали настолько большими, что их пастухи стали часто ссориться из-за того, где пасти скот.
2: Тогда Авраам предложил Лоту разделиться. Он дал Лоту возможность, чтобы тот сам выбрал землю, которая ему нравится больше.
1: Лот посмотрел вокруг и увидел реку Иордан. Вокруг нее росли прекрасные сады, и избрал Лот себе всю окрестность Иорданскую.
2: После этого Бог снова явился Аврааму и сказал: «Авраам, тебя ждет великая награда».
1: Но Авраам сказал Богу: «Ты не дал мне детей, и мой слуга получит мое наследство».
3: Авраам напрасно беспокоится, Бог может все.
2: Авраам не напрасно беспокоился. Ему на тот момент было уже больше 80 лет. Он был старше, чем я.
4: Ого!
3: Дедушка, ты еще не старый.
2: Спасибо, Вита.

0: А почему Авраам огорчался, что у него не было детей?
1: В те времена считалось большим проклятием не иметь наследника.
2: А почему Бог не давал ему детей? Он же сделал все, что сказал Бог.
3: Мы не всегда знаем действия Бога, ведь Бог действует так, как ему угодно. Но именно при этой встрече Бог снова повторил свое обещание.
4: Он пообещал Аврааму малыша?
1: Да, Бог снова заверил Авраама, что его ждет великая награда. Но прежде чем Авраам получит обещанного малыша, он должен будет вступить в завет с Богом.
5: Дедушка, а что такое завет с Богом?
1: Завет – это вступление двух сторон в особые отношения верности и преданности.
3: В древние времена люди очень хорошо знали это слово. Когда два человека вступали друг с другом в завет, они давали друг другу клятвы и обещали быть верными своим клятвам.
1: Подобный завет Бог предложил вступить Аврааму. Бог дал ему клятву, что если Авраам останется верным ему, то Господь Бог даст его потомкам всю землю, по которой странствовал Авраам.
2: А какую клятву Богу дал Авраам?
3: А Авраам поклялся Богу, что он будет верным ему и будет соблюдать его святой закон, и не будет поклоняться идолам.
1: В этот день Господь заключил завет с Авраамом, сказав ему: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата».
4: Ура! Скоро у Авраама появится малыш.
0: Сколько же ему было лет?
1: В это трудно поверить, но Аврааму было 100 лет, а его жене Саре было 90 лет.
6: Ого!
0: А разве такое возможно?
7: Нет, такое невозможно. В этом случае Бог совершил явное чудо для Авраама и Сары, потому что в такие годы люди не способны иметь детей.
0: А может, поэтому они так долго и ждали? Бог хотел им объяснить, что это чудо.
1: Именно так, Глаша. В Библии написано, что вера во всемогущество Бога позволила Аврааму стать отцом.
0: Какая хорошая история. Я люблю такие истории.
4: Авраам слушался Бога, и Бог дал ему малыша.
7: Правильно, Вита. У Бога были большие планы для потомков Авраама. Бог ожидал, что они совершат великие дела для Господа на этой земле.
0: А как Авраам и Сара назвали своего малыша?
3: Они дали ему имя Исаак. И переводится оно «тот, кто будет смеяться».
4: Он был хорошим малышом. Он слушался своих родителей.
3: Да, но больше про Исаака и его потомков мы расскажем вам в наших следующих сериях. До новых встреч!
8: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
9: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
10: Песня «Три спасателя» исполняет Марк Латухин.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Алексей Бритов.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Верую». Мы рады вновь очередной встрече с вами. И у нас в гостях священнослужитель, магистр богословия Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
8: Здравствуйте.
7: Мы уже несколько программ с вами посвятили изучению книги Даниила, но внимательные читатели Библии знают, что с книгой Даниила очень тесно связано и очень много параллелей есть в новозаветней книге, книге Откровения. Скажи, действительно ли это так? Действительно ли эти книги взаимосвязаны, перекликаются, их идеи, их образы друг с другом?
8: Да, действительно, эти книги близко связаны. Они используют обе эти книги, так называемый апокалиптический язык, который нам необходимо расшифровать при помощи Священного Писания для того, чтобы понять ту весть, которую они содержат. И условно говоря, можно было бы назвать книгу Даниила книгой «Откровения Ветхого Завета», книгой, которая повествует о заключительных событиях истории Земли в Ветхом Завете. А книгу «Откровения» — это вот книга, которая повествует о заключительных событиях истории Земли в Новом Завете. Если мы откроем и прочитаем первую главу и первые три стиха книги «Откровения», то мы увидим, с какой целью была написана эта книга.
7: «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко».
8: Да, как мы видим, здесь эта книга, так же, как и книга Даниила, повествует о заключительных событиях истории Земли, предупреждает верующих о тех опасностях, с которыми они встретятся в их жизни перед вторым пришествием Христа. Эта книга была записана самым молодым учеником Иисуса, Иоанном, но в то время, когда Иоанн писал эту книгу, он был единственным оставшимся из живых учеников, уже глубоким старцем. Находился он на острове Патмос. Этот остров сегодня принадлежит Греции, находится недалеко от берегов современной Турции, а в древности Малой Азии. И этот остров во времена Иоанна был тюрьмою. Оттуда невозможно было сбежать по морю, потому что достаточно далекое расстояние, не доплыть. И этот остров стал каторгой для преступников во времена Римской империи. Так вот, за проповедь Слова Божьего, как преступник, туда был сослан последний из оставшихся в живых учеников Иисуса, Иоанн, или Иоанн Богослов его Библия называет. И там, в одной из пещер этого острова, кстати, эта пещера еще до сих пор сохранилась, существует легенда, которая одну из пещер определяет как именно ту пещеру, где было послано это величественное пророчество Иоанна Богослова. Я был на этом острове, мне довелось там побывать в тех местах и видел это место. И рядом со входом в пещеру Иоанна Богослова на двух языках, на английском и на греческом, приведены слова из книги Откровения. Вот интересно, когда я присмотрелся, как вы думаете, из какой главы книги Откровения там вот цитированы тексты библейские перед входом в пещеру Иоанна Богослова?
7: Ну, сложно, может быть, все из какой главы? Скоры, может, из 22-й, нет?
8: Нет, из 14-й главы. Из 14-й главы, и причем там цитировано весть первого ангела. о которой мы сегодня и в последующих передачах будем, наверное, много говорить. Почему так? Потому что 14 глава по праву считается центром кульминации книги Откровения, потому что именно в этой главе Иоанн видит картину второго пришествия Христа. И вся книга, она как бы своим повествованием втекает в эту главу или проистекает из этой главы, потому что это самое главное событие, ради чего и была написана эта книга, и самое важное событие всей Библии. То есть как бы книга Откровения не просто так в канон Библии включена именно последней книгой, потому что она как бы вот завершает историю Библии этим кульминационным событием, вторым пришествием Христа. Давайте мы откроем эту главу, 14, и прочитаем об этом событии с 14 стиха.
7: «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: „Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела“. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата».
8: Да, спасибо. Вот мы видим описание второго пришествия Иисуса Христа. Здесь используется, опять же, такой апокалиптический библейский язык. То есть второе пришествие здесь представлено в образе жатвы. И это не просто так, потому что если, например, вот мы откроем Евангелие от Матфея, 13 главу, то здесь с 37 стиха мы по 39 стих читаем, как сам Иисус сравнивает свое пришествие в этот мир.
7: «Он же сказал им в ответ: „Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, а жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы“.
8: Видите, как красиво Библия объясняет сама себя. Вот если мы хотим что-то понять в
7: какой-то символ,
8: какой-то символ, то мы можем найти, как этот символ объясняется в других местах Священного Писания.
7: И обязательно нужно эти символы Библии толковать. Не самим придумывать, наверное, им какое-то толкование, да, потому что это очень много может быть разных вариантов. А вот находить обязательно в Библии описание этого же символа. Да?
8: Совершенно верно, совершенно верно. И вот книга Откровения, она дана с целью предупредить людей об этом событии, о втором пришествии Иисуса Христа, потому что Бог, в отличие от многих людей, Он не делает таких вот, в кавычках, сюрпризов в виде глобальных исторических событий или событий даже вселенского масштаба для людей. Это земные правители могут делать такие сюрпризы, и, конечно, люди, если не готовы к какому-то событию, то это событие всегда будет неожиданным и, по всей видимости, неприятным, да, для людей.
7: А в Священном Писании сказано, что Господь Бог ничего не делает, не открыв прежде тайны своей рабам, своим пророкам.
8: Да, да, совершенно верно. Бог желает приготовить нас к событиям, заключительным событиям истории Земли, и поэтому посылает через пророков свою весть. И также было, мы можем примеры привести, во времена потопа, да, когда Господь решил за грехи человеческие уничтожить землю потопом, Он послал вестника Ноя, который 120 лет возвещал древнему миру о том, что должен прийти потоп. Вот вам, пожалуйста, пример того, как поступает Бог. Или, например, перед событиями, описанными в книге «Исход», перед исходом израильского народа из Египта, Моисей и Аарон об этом проповедовали, приготовляя народ к этому событию. Пророки в Ветхом Завете, вот все книги пророческие, они тоже посвящены именно тем событиям, которые были в израильском народе. Господь всегда предупреждал свой народ об опасностях и призывал к покаянию через пророков, чтобы они были готовы к этим событиям.
7: Но о втором пришествии говорится же не только в книге Откровения. О втором пришествии, насколько я знаю, написано в каждой книге Библии. Единственное исключение – это книга Иесфирь. В ней
8: совершенно
7: не сказано о втором пришествии, вот, другие повествования. А в остальных, во всех книгах, 65 книгах Библии сказано. А чем же вот книга Откровения так уникальна в этом вопросе?
8: Да, действительно, это так. Но каждое событие имеет еще свою специальную весть или своих специальных вестников. Вот, например, о первом пришествии Христа, его рождении, его жизни, о его смерти и воскресении тоже было предсказано во многих местах Ветхого Завета. Мы знаем очень много пророчеств, практически тоже в каждой книге.
7: Но в 9 главе книги Даниила там четко указывается дата.
8: И в 9 главе книги Даниила тоже мы изучали, указывается. Но все-таки, кто является предтечей
7: Иисуса который объявил Христа. Уже его пришествие.
8: Да, Иоанн Креститель. Да. Иоанн Креститель, конечно. И когда мы говорим о пророке, который возвещает о явлении Христа, сразу мы вспоминаем Иоанна Крестителя. То есть есть специальная такая весть, особая весть, звучащая непосредственно перед этим событием. Вот, как Ной перед потопом или Иоанн Креститель перед явлением Иисуса Христа. То же самое, такая весть по логике должна быть и перед вторым пришествием Христа. Где мы найдем эту весть? Конечно же, если мы открыли 14 главу, если здесь речь идет о втором пришествии, значит, где-то здесь эту весть и надо нам искать. И мы ее находим с самого начала 14 главы. Мы можем прочитать с 6 стиха эту весть 14 главы и до 12 стиха.
7: «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечные Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. И другой ангел следовал за ним, говоря, пал Вавилон, город великий, потому что он яростно вином блуда своего наполнил все народы. И третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание его на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса».
8: Мы видим эту весть в книге Откровения, представленную в символах вести трех ангелов.
7: В образе такого.
8: В образе, да, вот, символически представлено. Как мы сказали, книга Откровение – это апокалиптическая книга, апокалиптическая литература Библии, она использует как раз вот язык символики.
7: То есть там не буквально ангелы будут лететь, и вот
8: да, мы нигде не видим, конечно, летящих ангелов посредине неба.
7: Ну, может, еще не время, может, еще придет время, когда увидим.
8: Нет, конечно, это не так. Бог посылает свою весть через людей, живущих здесь на земле. И, кстати, здесь, в 12 стихе, говорится об этих людях, о Божьей Церкви, непосредственно перед, которая будет проповедовать эту весть, перед вторым пришествием Христа. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса Христа, конечно. Вот. То есть здесь речь идет о Божьей Церкви, сохранившей верность Богу, проповедующей и исповедующей Иисуса Христа как своего Спасителя. И именно эта Церковь, эти люди, они должны нести весть трех ангелов, проповедовать, потому что это символы, это образы. Мы видим, что все три этих вести, да, или весть трех ангелов, она к чему-то призывает людей, опять же, используя образный язык. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба». Почему посредине неба? То есть этот язык говорит нам о том, что эта весть будет проповедана повсеместно. Вот. И поэтому используется здесь такое выражение «посредине неба». Всем живущим на земле написано «всякому племени, колену, языку и народу». Кстати, этот язык использовал сам Спаситель Иисус, когда Он говорил «идите и проповедуйте,
7: научите все народы».
8: Научите все народы. Он тоже использовал тот же самый язык. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Вот, как раз здесь первый ангел возвещает весть о Божьем суде. Эта весть звучит, как мы видим, здесь перед описанием второго пришествия Иисуса Христа. Точно так же, как мы читали происходит и в книге Даниила, 7 главы. Помните, там тоже...
7: Суд до второго пришествия.
8: Суд описан до второго пришествия.
7: Ну, по крайней мере, та фаза суда, когда небожители открывают книги, и перед тем, как уже будет вынесен приговор окончательный всем жителям земли, они удостоверяются в том, что Божьи суды праведны и истинны. И эта часть, фаза суда божественного, она начинается до второго пришествия Иисуса Христа.
8: Да, безусловно, безусловно. То есть это весь предупреждение о том, что о начале Божьего суда на небе, предварительного суда, предваряющего второе пришествие.
7: И жители земли, самое главное, что нужно подчеркнуть, не участвуют в этой фазе суда, да, то есть она происходит там, на небесах, и люди на земле не принимают в нем участия никакого.
8: Да, совершенно верно. И этот ангел или эта весть призывает поклониться Богу Творцу, сотворившему небо и землю, и море, и источники вод.
7: А вот это аллюзия на книгу Исход, 20 главу.
8: Совершенно верно. Вот видите, мы сразу видим эти аллюзии, и просто сейчас мы их прочитаем, в дальнейших передачах мы можем поподробнее поговорить об этом.
7: Ну да, внимательные читатели Библии, они сразу вот этот язык должны чувствовать, узнавать, да, что конечно, это намек на 20 главу и 4 заповедь, закона Божия.
8: Совершенно сказано, верно.
7: Что, ибо в 6 дней сотворил Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7 почил. Посему благословил Господь день субботний, освятил его.
8: Совершенно верно. Также и весь второго ангела возвещает о падении Вавилона. С этим понятием, с этим образом мы тоже уже встречались на страницах Священного Писания, в частности, изучая книгу Даниила, который жил в этом Вавилоне.
7: Сейчас мы такой делаем обзор только, да?
8: Да, обзор, конечно.
7: А в следующих программах, дорогие телезрители, мы подробно рассмотрим каждую из вестей трех ангелов.
8: Да, третий ангел говорит, опять же, о звере, об образе зверя, о начертании. Тоже язык книги Даниила, помните?
7: Да.
8: Там он видел этих зверей, видел какие-то цифры, какие-то числа. Вот таким образом...
7: Причем числа, которые там, они строго соответствуют тем числам, которые указаны в книге Откровения.
8: Таким образом мы видим явное доказательство сходства книги пророка Даниила и книги Откровения.
7: Несмотря на то, что между ними столетие.
8: Столетие. Ваш первый вопрос. Как раз вот мы на него и ответили.
7: А почему, кстати, вот такая схожесть, один и тот же язык, разные авторы, между ними столетие. Как так получилось, что образный язык, символы, цифры, все очень схоже и очень параллельно. Почему, несмотря на такую пропасть во времени, одинаковое написание?
8: Я думаю, что это является еще одним весомым доказательством того, что Библию писал один автор. Он вдохновлял святых Божьих людей, пророков, и они записывали эти святые слова. То есть это доказывает то, что Библия написана одним автором, нашим Господом.
7: Спасибо, Олег Юрьевич. Дорогие друзья, сегодня мы говорили о книге Откровений и сделали такой вводный экскурс в эту книгу. В дальнейших программах мы подробно поговорим о пророчествах, о событиях последнего времени и о каждой из вестей трех ангелов из 14 главы книги Откровения. Будьте внимательны к нашим программам. Всего вам доброго. До свидания.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
1: Для вас поет

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас сегодня вновь готовить вместе. Рис – основа питания более половины населения Земли. Медицина издавна использовала полезные свойства риса для лечения заболеваний органов пищеварения. Польза риса для человеческого организма общеизвестна. Но что же еще можно приготовить из этого удивительного и очень вкусного продукта?
1: Цветной рис. 3 стакана риса сварить в большом количестве подсоленой воды, промыть, откинуть на дуршлаг. 3 сладких перца, желтый, красный, зеленый, нарезать кубиками и пассеровать с растительным маслом. Выложить пассеровку в рис, перемешать.
2: Перцы трех цветов, они делают это блюдо не только очень вкусным, но еще и очень полезным, потому что цвет продукта, он говорит нам о тех веществах, которые в нем преобладают. Смотреть на это очень приятно.
1: Шницели из шампиньонов. 10 крупных шампиньонов тщательно вымыть, удалить ножку. Шляпки аккуратно раздавить с помощью широкого ножа или разделочной доски, чтобы они стали плоскими. Взять 2 столовых ложки растительного масла, добавить 2 зубчика измельченного чеснока, залить этой смесью грибы и оставить на 10 минут. Одно яйцо слегка взбить с солью. Каждую шляпку обвалять в муке, потом обмакнуть в яйце, затем обвалять в сухарях. Выложить на раскаленную сковороду, обжарить под крышкой до румяной корочки с обеих сторон.
2: Мне кажется, это прекрасный вариант для праздничного стола. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь с нами впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru. Для вас поют Сергей

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. В студии священнослужитель Антон Бойков.
2: Дорогие друзья, сегодня мы вместе с вами сможем рассмотреть одну очень интересную и поучительную историю из жизни Иисуса Христа. Давайте вместе откроем Евангелие от Луки, вторую главу. Вторая глава Евангелия от Луки рассказывает нам историю одного праздника и что произошло с Иисусом и его родителями. В 41-м тексте мы читаем: «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи». Давайте вспомним о том, где жили родители Иисуса и сам Иисус. А после того, как они вернулись из Египта, у Иосифа было желание поселиться в Вифлееме. Но узнав, что там правит сын Ирода, он решает вернуться в Галилею и селится в городе Назарете, там, где они жили с Марией до того, как пошли на перепись в Вифлеем. Что нам известно о городе Назарет? Когда Нафанаил слышит о Назарете, он восклицает и говорит: «Может ли быть что-то доброе из Назарета?» Действительно, этот небольшой город не славился доброй репутацией. Он находился на расстоянии чуть более 100 километров севернее от Иерусалима. Находился он на холме, и из этого города открывался вид на Средиземное море, а также на гору Кармил. Несмотря на то окружение или ту среду, в которой рос и воспитывался Иисус Христос, про него мы читаем следующее: «Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и любви у Бога и человеков». Мы видим, что семья Иисуса старалась давать ему всестороннее развитие. Он и умственно развивался, и в возрасте, то есть физически он был хорошо развит, и также написано, что он возрастал в любви у Бога и человеков. Его духовная жизнь, она тоже росла день ото дня. И вот мы как раз приближаемся к тому моменту, когда Иисусу исполнилось 12 лет. Нам мало что известно о детстве и отрочестве Иисуса, но вот одна история рассказывает о той возникшей ситуации, когда Иисус вместе с родителями впервые отправился в город Иерусалим на праздник Пасхи. Трижды в год мужчины, они собирались в город Иерусалим для того, чтобы отпраздновать три самых важных праздника в израильском народе. И один из них – праздник Пасхи. Как мы читаем здесь, когда он был 12 лет, известно, что в 12 лет мальчик в Израиле становился мужчиной и назывался сыном Завета. Теперь он становился полноправным участником религиозных всех праздников и мог также отправлять все вот эти службы и ходить три раза в год в город Иерусалим. Здесь написано далее следующее: «Пришли они также по обыкновению в Иерусалим на праздник». Мы считаем, что это было для этой семьи обыкновением. Иосиф и Мария каждый год исправно ходили на праздники в город Иерусалим. Также можно предположить, читая Евангелие, где написано, что Иисус, уже будучи взрослым, по обыкновению своему приходил в синагогу, что семья Иисуса всегда посещала также и синагогу. И каждую субботу они приходили для того, чтобы изучать Тору. Вместе с ними приходил и Иисус. Хорошая традиция у семьи участвовать в религиозных праздниках и еженедельно посещать место, где разбирается Священное Писание. Когда читаешь это, то задаешь себе вопрос: какие традиции есть в моей семье? А что видят дети с самого детства в нашей семье? Одни семьи традиционно собираются перед телевизором и смотрят какие-то сериалы либо фильмы. А другие, может быть, куда-то ездят, гуляют по торговым центрам или каким-то площадкам. Но мы видим, что у семьи Иисуса была замечательная традиция. Традиция пребывать в том месте, где изучают Писание, а также участвовать в церковных религиозных праздниках. Давайте посмотрим, что же произошло далее. По окончании дней праздника возвращаясь, остался отрок и Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его». После того, как завершился праздник, огромные толпы людей покидали Иерусалим. Иосиф с матерью также вместе с Иисусом возвращались домой. Но мы считаем, что отрок Иисус остался в Иерусалиме. Родители не заметили отсутствия Иисуса рядом с ними. Следующий текст повествует: «Но думали, что Он идет с другими, пройдя же дневной путь, стали искать Его между родственниками и знакомыми, и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его». Возраст 12, 13, 14, 15, 16 лет – это непростой возраст в жизни любого подростка. И, возможно, ребенок был воспитан в религиозной среде, он был воспитан в семье верующих родителей, которые любят Бога, читают Священное Писание, участвуют в жизни церкви. И родителям может казаться, что их ребенок где-то рядом, он где-то здесь, он также участвует вместе с нами в религиозной жизни. Но однажды они могут вдруг обнаружить, что их ребенок потерян. Они думали, что он где-то здесь со своими друзьями, он где-то идет неподалеку, но на самом деле он, возможно, избрал уже совершенно иной путь в жизни. Конечно, эта история также и о том, что мы, те, кто имеет отношение с Иисусом Христом, верующие в Иисуса, однажды можем его потерять. Потерять потому, что, как здесь написано в 44-м тексте, они думали, что он где-то рядом. Человек может думать, он может предполагать, он может находиться в неком самообмане, что если он однажды шел с Иисусом, то Иисус теперь с ним рядом. Потребовалось определенное время для того, чтобы осознать, что Иисуса рядом нет. И вот что мы видим также в этой истории. Они шли целый день, они продолжали дневной путь, успокаивая себя тем, что Иисус рядом. Он всю жизнь был с нами, Он шел с нами, и поэтому где же Он может быть? И только к вечеру, когда, видимо, уже нужно было устраиваться на ночлег, они стали искать Его, они звали Его, они спрашивали, может быть, у родных и близких, которые возвращались также в Назарет, у своих друзей и знакомых, но, увы, Иисуса они не нашли. Трудно себе представить волнение Марии и Иосифа, когда они осознали, что потеряли Иисуса. Потеряли не просто ребенка, но Мария прекрасно понимала и помнила, что это был Мессия, имеющий определенное предназначение. Потерять ребенка — это страшно. Когда ребенок еще совсем маленький, это сделать труднее. Но когда он уже подросток, то ребенку намного легче потеряться. Ну, поделюсь даже своим опытом. У меня 3 сына. И порой жена, она просит меня пойти с ними погулять на детскую площадку. Для меня, как для отца, это серьезный стресс, признаюсь честно. Потому что, когда мы приходим на большую уличную площадку, где целый городок находится, и там огромное количество детей. И вот ты отпускаешь своих детей поиграть на этой площадке, ты пытаешься уследить за ними. Если это один ребенок, я предполагаю, что это проще. Но так как у меня их 3, то первые несколько секунд кажется, что все под контролем. Они где-то тут, ты ловишь их взглядом, смотришь, кто куда побежал. Но стоит тебе только отвлечься, либо сосредоточить свое внимание на одном, как 2 других просто исчезают. И ты уже начинаешь переживать, ты начинаешь ходить, искать. Поэтому потерять ребенка — это большое переживание для любого родителя. И что же мы читаем дальше? Дальше написано, что когда они не нашли его, они вынуждены возвращаться в Иерусалим. Как я уже говорил в начале, расстояние между Иерусалимом и Назаретом порядка 100-112 километров, и поэтому это расстояние в среднем преодолевали за 3 дня. То есть 30 километров они уже преодолели от Иерусалима, и теперь целый день они должны были возвращаться, и того уже 2 дня, как они не знали, что с Иисусом и где Он. По возвращению в Иерусалим они начинают искать Его, и здесь написано: «Через 3 дня нашли Его в храме». Тоже интересно, через 3 дня. Через 3 дня от того момента, как они вышли в Иерусалим, через 3 дня от того момента, как они осознали, что Его нет рядом, или через 3 дня от того, как они вернулись в Иерусалим и начались поиски. Но даже если предположить, что это было 3 дня вместе с дорогой, то как минимум все равно один день они искали Иисуса. Почему они не нашли Его сразу в храме? Возможно предположить, что потому что они не пошли в первую очередь в храм. Они, возможно, пошли к своим знакомым, они искали Его на торговых площадях, где-то на каких-то улицах. Возможно, ходили и расспрашивали, не видели ли вы мальчика лет 12. Если бы сегодня я, как родитель, потерял бы своего сына-подростка, где бы я его искал? Кто-то бы сказал, что, наверное, в первую очередь стоит пойти в торговый центр или в кинотеатр, или где-то, где обычно проводят свое время молодые люди. Не все сразу подумают о том, что, возможно, сын находится в церкви. Почему? Потому что действительно нам сложно предположить порой, что молодой человек 12 лет, первым, что сделает, он пойдет в церковь. Что все свое свободное время он будет проводить там. Поэтому родители Иисуса уже в попытке найти Иисуса в других местах и потеряв эту надежду, они находят Его в Иерусалимском храме. Парадокс. Потерять Иисуса во время религиозного праздника. Потерять Иисуса тогда, когда ты участвуешь в этом духовном пире. Потерять Иисуса, когда все люди возвращались и говорили о чудесном празднике, размышляли о Боге. Увы, возможно, такое может повториться и в нашей жизни. Возможно, порой может такое произойти, когда верующий человек, участвуя в религиозных праздниках, посещая различные службы и богослужения, вдруг может осознать, что Иисуса рядом с ним уже давно нет. Потеряна та красота взаимоотношений со Христом. Нету той радости, а твоя жизнь стала лишь исполнением определенных религиозных форм и обрядов. Если вдруг человек осознает это, если вдруг ты сегодня осознал, что да, мне кажется, что Иисус потерян, то поступи и сделай то же, что сделали Мария с Иосифом. Они идут обратно. Начни искать Иисуса, и ты сможешь Его найти. Они нашли Его в храме. И найдя Его в храме, давайте прочитаем, что Священное Писание говорит о том диалоге, который состоялся у родителей Иисуса вместе с Ним. Мы читаем: «Через 3 дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его. И, увидев Его, удивились, и Матерь Его сказала Ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот Отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Мы видим здесь в этих словах определенный упрек в адрес Иисуса о том, что как же так? чадо, сын, что же ты сделал с нами? Мы так сильно за тебя переживали, мы обыскались тебя». Но Иисус отвечает, он сказал им, «Зачем вы искали меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему?» Иисус говорит, «Очень странно, почему вы так долго искали меня? И зачем нужно было искать меня? Неужели вы не знали о том, что меня можно найти здесь, в доме Отца моего?» Где сегодня мы ищем Иисуса? Некоторые пытаются найти Иисуса в искусстве, в философии, но Он находится там, где Ему и должно быть, в доме Отца Его. Также в этой истории есть еще несколько очень важных моментов. Дело в том, что потеря детей — это очень страшный факт. Ежегодно, по статистике, в России пропадает примерно 15 тысяч детей. Во всем мире порядка около 8 миллионов детей. Представить, что пропадают просто так люди, уже само по себе ужасно. Но тем более, когда мы понимаем, что речь идет о детях. Сегодня дети могут пропадать не только физически, но мы можем понимать, что мы можем потерять наших детей, если они не будут находиться там, где им должно быть. Если, увы, мы не сможем им передать вот тот духовный опыт, не сможем научить и наставить их. Если они будут сконцентрированы только на материальном в своей жизни, то, увы, однажды мы потеряем нашего ребенка. Перед родителями стоит серьезная ответственность. Научить ребенка, вдохновить его, показать ему добрый пример. И мы видим этот пример в семье Иисуса. Следует задать себе вопрос. Мои дети, если они у меня есть, либо когда они в будущем появятся, будут ли они видеть такие добрые семейные традиции? Опять же, если позволите, поделюсь своим опытом. Я не вырос в семье, где с детства

Я так глубоко верую и воспринял тот факт, что еженедельно Бог приглашает тебя, чтобы общаться вместе с Ним, что мне было сложно даже представить, что в какую-то неделю можно пренебречь посещением собрания. Уже порядка 18 лет, как я живу с Господом, как я знаю Иисуса Христа. И всего лишь 4 или 5 раз я могу припомнить, когда я не был на еженедельном собрании. И говорю это не для того, чтобы каким-то образом похвалиться. Нет. Просто дело в том, что я помню каждую ту неделю, когда я не смог быть на месте поклонения Господу. Потому что для меня это моя небольшая трагедия. Я помню каждый тот эпизод, почему конкретно меня не было. Поэтому еженедельное поклонение Господу. Вот это хорошая, добрая традиция. Пусть она будет в ваших семьях. Я рад и славлю Господа, что такая традиция есть в моей семье. Но давайте обратим внимание еще на один интересный момент, который здесь нам представлен. Действительно, мы уже задавали этот вопрос. Каким образом, что можно сделать для того, чтобы наши дети действительно предпочитали бы находиться в храме, либо там, где идет поклонение Богу, изучение Писания? Можем ли мы что-то сделать, мы, взрослые, со своей стороны для этого? И здесь, в этом отрывке, мы видим ответ на этот вопрос. Первое, что мы видим, что когда родители находят Иисуса, а это уже третий день, то Он 3 дня находится в храме, где Он беседует с учителями и священниками. Здесь я вижу несколько важных уроков. Первый. Я попытался представить себе, что же произошло после того, как Иисус там остался. Его родители шли, он пребывал в храме, но наступил же вечер, и ему нужно было куда-то идти. И кто-то ведь позаботился о нем, кто-то обратил внимание, кто-то подошел к нему и спросил, где ты ночуешь, где тебе остановиться. Кто-то проявил заботу и внимание к этому молодому 12-летнему человеку. Кроме этого, мы видим еще важный момент. Его не просто устроили на ночлег, но мы видим, что священнослужители, люди духовно опытные, лидеры, они нашли время для того, чтобы пообщаться с этим юношей. Они не просто махнули рукой, сказали, ну, можешь остановиться где-то здесь, и вот тебе раскладушка, место, там можешь покушать, ну и жди, пока родители тебя не найдут. Нет, они уделили свое время, которое, думаю, у них было, возможно, не так много, для того, чтобы пообщаться с этим молодым человеком, для того, чтобы ответить на его вопросы. Как это важно? Потому что порой молодые люди с удовольствием приходят в храм. Они могут прийти в церковь, у них есть определенные вопросы. И бывает, что они не возвращаются вновь обратно, потому что никто не проявил к ним внимания, никто не подошел, никто не уделил время на то, чтобы ответить на волнующие его вопросы. Кроме этого, в этой истории мы видим еще важный урок. Он говорит, «Мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему». Хотелось бы обратить внимание, что Иисус воспринимал вот это место как дом Отца. В отцовский дом ты хочешь возвращаться вновь и вновь. Отцовский дом — это то место, где приятно пребывать, где ты хочешь пребывать. И возникает вопрос к нам, взрослым, а мы любим отчий дом? Могут ли наши дети увидеть в нас этот пример? Могут ли они видеть, как их родители в свободное время желают быть в доме Отца?

Какие глубокие уроки можно извлечь из этой истории? С одной стороны, эта история, она заставляет нас серьезно задуматься о наших детях. Потому что многим родителям, которые считают себя христианами, любят Бога, любят Его Писание, хотелось бы, чтобы их дети были подобны Иисусу Христу. Чтобы они также с радостью пребывали в церкви, чтобы они с радостью участвовали в различных обрядах и богослужениях. Но я вам хочу сказать, что на нас, как на родителях, лежит серьезная ответственность, чтобы помочь нашим детям уподобиться Иисусу Христу. Также в этой истории мы видим и другой духовный глубокий урок. Дело в том, что мы, будучи уже зрелыми верующими, можем однажды потерять Иисуса. Мы можем увлечься чем-то иным. Причем это даже может быть связано со служением, с какими-то религиозными обрядами и праздниками. Но упустить его из виду, идти без него. То, что родители потеряли Иисуса, здесь даже есть некое благо в этой истории. Потому что, когда ты что-то теряешь, ты осознаешь, насколько для тебя это важно. Поэтому важно начать свой путь обратно, свой путь к отношениям с Иисусом. В завершение я бы хотел вам зачитать одно стихотворение. «Так часто, по обыкновению, приходим мы послушать в храм, кто проповедь, кто хора пение. Вот так Иисус когда-то сам. На Пасху, будучи подростком, пришел в храм с мамой и отцом. Он был, как все, хитон неброский, с безусым юноше лицом. Но лишь Иосиф и Мария несли в сердцах через года весть, что он будущий Мессия. Могли ли знать они тогда? Что, отправляясь в путь обратно, когда дни праздника пройдут, все оглядев неоднократно, Иисуса рядом не найдут. И потеряли где? Во храме, где надлежит искать Его, как горько было папе, маме, а вам напутствие дано. Благим повествованием этим Лука хотел нам передать: смотрите и учитесь, дети, как просто Бога потерять. Следите за собой, когда бы не шли тропой привычной в храм. Неважно, с кем пришли сюда вы, важнее не оставить там того, кого весь мир не стоит. Ах, как нас часто в суете не то, что надо, беспокоит, и лезут помыслы не те. Порою у телеэкрана сидим, как пни, разинув рот. В нас лезут новости, реклама, а мы, глотатели пустот. Не должен так, с такой же жаждой, припасть к ручьям живой воды. Мое желание, чтобы каждый вернулся не пустым домой, а переполнен был с лихвою той жизнью, что дает Христос, чтобы не остался пуст душою, но слово Бога в сердце нес. Вот так, не чувствуя искуса, возможно, чем-то увлеклись тогда родители Иисуса, забыв того, в ком вся их жизнь. Когда опомнились, искали среди знакомых теть и дядь, а мы в каких же ищем далях, там, где не стоило бы искать? В культуре, в музыке, в искусстве хотим найти душе покой. Не остается сердце пусто среди шумной суеты людской. Где же наш Спаситель, наш Мессия? Что же делать безутешным нам? Пойдем с Иосифом, с Марией назад в Иерусалимский храм. Его нашли с учителями. Негодованием нет конца. Что сделал ныне отрок с нами? Хоть пожалел бы мать, отца. Ответил им: зачем искали? Вам был давно мой путь открыт. Я должен быть. Или вы не знали?
в том, что Отцу принадлежит. Он отвечает тем сегодня, в ком угасает правды свет. Зачем искать лица Господня в вещах, в которых Бога нет? Я там, где соберутся двое, молитвы воспевая вслух. Я с тем, в ком, не найдя покоя, стенает сокрушенный дух. Я там, где покаяние, дверца, мне отворилась, как ларец. В нерукотворном храме сердца я там живу, где мой Отец. Прошу, друзья мои, внемлите, суть краткой проповеди сей. Домой пустыми не уйдите. Пусть Духа Божьего елей прибудет до кончины с вами, ведь лучше было бы, как знать, весь мир иметь себе врагами, чем Иисуса потерять. Внемли же, друг мой, слову Бога, и сердцем черствым не отринь. Иди с Христом одной дорогой, во веки вечные. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
2: Для вас поет Светлана Бондарчук.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Его, едва ли не самого несоветского подданного СССР, назвали Иосифом в честь Сталина. Уже с ранних лет в жизни Бродского многое символично.
0: Иосиф Александрович Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде. Детство прошло в маленькой квартире в том самом питерском доме, где до революции жили Мережковский и Зинаида Гиппиус, и откуда они отправились в эмиграцию.
2: В школе, которую посещал Бродский, некогда учился Альфред Нобель. В 1986 году Бродский станет нобелевским лауреатом. О детстве он вспоминал неохотно.
0: Обычное детство. Я не думаю, что детские впечатления играют важную роль в дальнейшем развитии.
2: В 1955 году, не доучившись, Бродский поступает работать на военный завод фрезеровщиком. Пожелав стать хирургом, идет работать помощником прозектора в морге госпиталя, где помогает анатомировать трупы.
0: За несколько лет он опробовал больше десятка профессий – техника-геофизика, санитара, кочегара, фотографа. Он ищет работу, которую можно совмещать с творчеством.
2: Писать стихи впервые попробовал в 16 лет. Подтолкнуло писать впечатление от чтения сборника Бориса Слуцкого. Первое стихотворение было опубликовано, когда Бродскому было 17 лет, в 1957 году.
0: На рубеже 1950-1960-х изучает иностранные языки – английский и польский. После чего начинает работать как профессиональный переводчик. Тогда же знакомится с поэзией английского поэта-метафизика Джона Донна, которому посвятил большую элегию.
2: Интересно, как описывает Бродский свои первые религиозные переживания, связанные с прочтением Библии.
0: В возрасте лет 24 или 23, уже не помню точно, я впервые прочитал Ветхий и Новый Завет. И это на меня произвело, может быть, самое сильное впечатление в жизни. Библию трудно было достать в те годы. Я сначала прочитал Бхагавад-гиту и Махабхарату, и уже после мне попалась в руки Библия. Я совершил свой выбор в сторону идеалов христианства, если угодно.
2: Отныне, почти каждый год, поэт создавал в канун, либо в самый день праздника, стихи о Рождестве. Его рождественские стихи сложились в некий цикл, работа над которым шла более четверти века. Как правило, в этих стихах космическому холоду противопоставлялся утробный уют пещеры и взгляд отца, свет звезды с другого конца Вселенной, который здесь оказывается все же не беспредельной пустотой, а замкнутой в некоем единстве.
0: Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака на лежащего в яслях ребенка, издалека, из глубины Вселенной, с другого ее конца, звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд отца.
2: Его размышления о Боге иногда довольно необычны. Язык – начало начал. Если Бог для меня и существует, то это именно язык. Но размышления на эту тему в стихах дают совершенно другую картину – суждений тонко чувствующего верующего человека.
0: Его позиция христианина приводит иногда к высказываниям, которые поражают своей точной характеристикой духовного состояния времени и человека.
2: Нынче поклонники оборота «Религия – опиум для народа» поняли, что им дана свобода, дожили до Золотого века. Но в таком реестре издержки слога «свобода не выбрать» весьма убога. Обычно тот, кто плюет на Бога, плюет сначала на человека.
0: В начале 1960-х круг общения Бродского очень широк. В это время он знакомится с Анной Ахматовой, которая одарила его дружбой и предсказала ему блестящее поэтическое будущее. Она навсегда осталась для Бродского нравственным эталоном.
2: Уже к 1963 году его творчество становится более известным. Стихи Бродского начинают активно ходить в рукописях. Несмотря на отсутствие весомых публикаций, у Бродского была скандальная для того времени известность поэта самиздата.
0: В 1964 году он был арестован. Его обвинили в тунеядстве и присудили высылку на 5 лет. Ссылку он отбывал в деревне Наринской Архангельской области. Свободного времени здесь было достаточно, и оно целиком заполняется творчеством.
2: Здесь он создал наиболее значительные произведения доэмигрантского периода. «Одной поэтессе», «Два часа в резервуаре», «Новые станции к Августе», «Северная почта», «Письмо в бутылке» и другие.
0: Бродский был досрочно освобожден. Вместо 5 он провел в ссылке 1,5 года и затем получил разрешение вернуться в Ленинград.
2: В 1972 году Бродский покидает СССР и оседает в Соединенных Штатах Америки, где до конца своих дней преподает русскую литературу в различных университетах. Поэту не разрешили приехать на родину даже на похороны матери и отца. Это в значительной степени сказалось на его позднем нежелании посещать родной город в 90-х годах.
0: В декабре 1987-го он становится писателем-лауреатом Нобелевской премии по литературе за всеохватное авторство, исполненное ясности мысли и поэтической глубины.
2: Иосиф Бродский умер в Нью-Йорке от инфаркта в 1996 году во сне, в ночь на 28 января. Похоронен в протестантской части кладбища на острове Сан-Микеле в Венеции.
3: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Можно ли молиться об увеличении достатка, о финансовом благополучии? Спрашивают люди. Действительно, очень интересный вопрос. Я бы на него ответил так. С одной стороны, конечно, можно молиться об этом. Например, если мы посмотрим на книгу притчей, автор книги притчи в 30 главе как бы выражает такую просьбу или молитву. «Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне». Если мы вслушаемся вот в эти слова, то мы увидим, то есть, с одной стороны, что беспокоит автора книги притч? Это нищета, потому что на самом деле это очень тяжелое состояние, это страдание, в плане даже физическом, потому что нету необходимого для жизни существования, чтобы жить, хотя бы даже какие-то элементарные вещи иметь. С другой стороны, мы видим, он просит о том, чтобы не давать богатства. Да? Потому что богатство — это уже роскошь, это как бы другая сторона. Или в этом плане для автора книги притчи, мудрого Соломона, такое получается как бы две таких крайности — нищета и богатство. Но в то же время он обращается к Богу, то есть он просит об этом, чтобы этого не произошло. Поэтому я вижу, что молиться об увеличении достатка, в этом нет ничего плохого и греховного. Вопрос только в другом. Насколько эта молитва будет услышана, и насколько в этом плане будет Божья воля и благословение. Это уже другой момент. Почему? Конечно, мы не всегда можем стать богатыми людьми просто по молитве. Потому что есть много различных качеств, которые необходимы для того, чтобы улучшить свое финансовое положение. Да, я понимаю, есть разные жизненные условия и обстоятельства, при которых мы не всегда можем что-то изменить или поменять. Да, но если у нас нет каких-то деловых качеств, нет каких-то навыков, которые помогают нам деньги зарабатывать, находить, как это сделать, да, нет мудрости экономить, да, или где-то разумно тратить, то, соответственно, у нас их никогда не будет. И сколько бы я ни молился: «Господи, дай мне благополучие, дай мне, чтобы мне финансово все улучшилось», если вот каких-то определенных качеств таких нету, да, разумная трата средств, экономия, умение, какая-то такая деловая хватка, да, или получить образование необходимое и нужное в той или иной сфере, которая, будет материальной и денежной. Но есть другие моменты, когда Бог, зная наши вообще отношения к Нему, что если нас интересует только финансовое благополучие, а никаких нет отношений с Богом, то я думаю, что когда мы будем об этом просить, то вряд ли мы получим какого-то ответа. Потому что все-таки молитва — это прежде всего наше общение с Богом, где мы пытаемся понять Божью волю, смысл нашей жизни и жить в соответствии с этим. Если мы попросим об этом у Бога, о том, чтобы Он улучшил наше финансовое положение, мы можем это сделать. Как с этой молитвой поступит Бог – это Его воля, это Его решение. Он по своей воле может нас благословить хорошей работой, хорошей зарплатой, возможно, улучшит действительно наше положение, а может быть, что-то останется на том же уровне, но при этом Он не оставит нас без своего благословения, и мы также будем видеть, что, несмотря на какие-то финансовые трудности, Бог будет давать всегда выход, и это решение. Поэтому можно просить, можно открывать свои желания об этом Богу. Ответ всегда за Ним.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! Мы рады вас приветствовать. Мы рады, что вы смотрите эту передачу. Она связана с зависимостью. Мы будем говорить конкретно об алкоголе. И неважно, сегодня являетесь вы ли человеком, который хочет освободиться от алкоголя, может быть, ваши родные и близкие хотят от него избавиться, а может быть, вы иногда по праздникам тихонечко употребляете себе и рады, что вы не тот алкоголик, которого нужно вести в реабилитационный центр. Сегодня эта тема коснется и тех, кто употребляет чуть-чуть, и тех, кто находится в проблеме и в беде. И также это передача будет полезна и для родных, и близких. Итак, понятие «алкоголизм» вошло в обиход с 1852 года благодаря шведскому медику Магнусу Хусу. А уже в 1960 году алкоголизм был признан болезнью во всей планете. Алкоголизм – это сложный феномен, который американский профессор характеризует как употребление алкогольных напитков. Хотя, интересно, люди, некоторые сегодня борются с формулировкой слова «алкогольный напиток». Они говорят, так, напиток – это то, что тебя напитает. Алкоголь нельзя называть алкогольным напитком, потому что он не питает. Алкоголь можно называть алкогольным ядом, алкогольным изделием, может быть, каким-то продуктом, есть же нефтеперерабатывающие продукты, также и это химические, но не напиток. Но мы сегодня не будем бороться за формулировки, опять же, может быть, будем возвращаться к тем, которые уже имеются. Мы сегодня поговорим, как вообще избавиться от этой зависимости. Развитие алкогольной зависимости представляет собой длительный процесс, подчас требующий несколько лет. Все начинается с первой рюмки. Интересно, что чаще всего люди свое первое употребление алкоголя начинают пробовать дома. Вот как интересно. С одной стороны, родители говорят, ты не должен употреблять алкоголь, ты не должен стать пьяницей, ты не должен стать алкоголиком. Но иногда родители где-то сами подают пример, и в нашем обществе сложилась ложная такая, знаете, традиция по чуть-чуть выпивать алкоголь. Это обман, что русские всегда пили, что русские были всегда пьяными. Нет, русские были трезвой, здоровой, сильной нации. Мы не употребляли алкоголь в принципе и были, если посмотреть в послевоенное время, на предпоследнем месте по употреблению алкоголя. Как же так получилось, что алкоголь начал набирать обороты? Вообще, об этом мы еще поговорим в других программах. Причины алкоголизма еще до конца не изучены, но уже можно наметить главные факторы, ведущие к этой зависимости. Первое – это окружающая среда, то, о чем мы с вами поговорили. Если родственники, родные, близкие или окружающие употребляют алкоголь по праздникам, то с самых детских лет, если ребенок едет в коляске, а мама или папа везут эту коляску, и у них в руках бутылка пива на празднике, тоже дети видят какие-то вот эти алкогольные изделия, у них складывается такая, знаете, ощущение того, что праздник без этого необходим. Но давайте мы посмотрим на ребенка, который приходит в этот мир. Умеет ли ребенок радоваться без алкоголя? Несомненно. Умеет ли ребенок грустить без алкоголя? Несомненно. Иногда люди сегодня говорят, ты что, не пьешь вообще? Вообще не пью. А ты что, больной? Нет. А ты что, в секте? Нет. Давайте мы посмотрим на детей. Они радуются и не употребляют алкоголь, потому что они больные. Нет, они здоровые. Они свободные личности. Просто у нас эту трезвость в свое время кто-то отнял. Есть еще такой фактор, как наследственность. Но не найден определенный тип личности, которым на роду написана зависимость от алкоголя. Также не выявлен никакой аспект, принимающий участие в метаболизме алкоголя и отвечающий за развитие зависимости у определенного типа людей. Алкоголизм может возникнуть в ответ на депрессивное состояние, особенно у женщин. Но еще чаще депрессия как раз является следствием потребления спиртного. И это такой замкнутый порочный круг. Зависимость от алкоголя – это патологическое комплексное состояние, неоднозначно воспринимаемое в научных кругах. Однако большинство медиков соглашаются с наличием предрасположенности к алкоголизму, то есть с возможностью генов передавать биологическую основу для подобной уязвимости. Уже давно было замечено, что тенденция к зависимости от алкоголя ясно прослеживается в некоторых семьях. Но как зачастую случается со всеми патологическими состояниями, возникновение алкоголизма играет роль не одна причина. Его развитие не зависит только от генетической предрасположенности. До настоящего времени уже зарегистрировано около 10 генов, которые могут увеличивать риск развития алкоголизма. Гены во многом влияют на физиологию человека, кодируя синтез около 100 тысяч различных видов белков, которые принимают непосредственное участие в ежедневном функционировании всего организма, включая мозг и другие органы. Исследовательская группа под руководством профессора Гудвина наблюдала за 55 мужчинами, биологические родители которых были алкоголиками, и за 55 мужчинами, родители которых не были алкоголиками. Все они были усыновлены в возрасте не старше 5 недель и ничего не знали о своих биологических родителях. 20% детей, родители алкоголиков, стали зависимыми от алкоголя, когда достигли возраста 25-29 лет. В то же время среди детей родителей неалкоголиков к этому возрасту стали зависимы только 5%. Другие исследования, проведенные в Швеции и Соединенных Штатах, показали, что риск развития алкоголизма в 3-4 раза выше у детей и родителей, которых были алкоголиками. Также было отмечено, что алкоголизм у однояйцевых близнецов встречается в 2 раза чаще, чем у двуяйцевых. Результаты последних исследований показывают, что около 40-50, может до 60% случаев возникновения риска злоупотребления алкоголем и развития сопутствующих заболеваний объясняется наличием определенных генов, а остальное – влиянием окружения. К примеру, доступ к алкоголю, чрезмерное давление тех, кто находится рядом, стресс. Но стоит отметить, что никто никогда не становился алкоголиком, каким бы сильным ни был генетический фактор или вообще, если он вообще не начинал пить. Зачастую почему происходит, что у пьющих родителей возникают дети, которые потом пристращаются к алкоголю? Зачастую пьющие родители во время беременности, во время кормления грудью употребляют алкоголь. Этот алкогольный яд проникает уже к младенцу и формируя у него еще в младенческом возрасте уже определенную зависимость. Ребенок, который родился в семье пьющих людей с самого раннего возраста, он уже наблюдает за тем, как его мама или папа употребляют регулярно алкоголь. И на генетическом уровне, как правда говорят, с молоком матери, он уже впитывает не только алкоголь, но и саму информацию, как себя вести в подобных ситуациях. Поэтому зачастую это связано больше не с генетической предрасположенностью, а с образом жизни и с законом созерцания. На что мы смотрим, в том и преображаемся. Алкоголь – это яд, проникающий в клетки и уничтожающий их. Регулярное употребление спиртного негативно влияет на все органы. Но более всего достается желудочно-кишечному тракту именно в первую очередь. Почему? Потому что алкоголь первый попадает в желудок, и желудку наносится удар. Алкоголизм или употребление алкоголя вызывает желудочное кровотечение, болезни поджелудочной железы, цирроз печени. Для сердечно-сосудистой системы отсутствие лечения пагубной зависимости оборачивается уплотнениями сосудов, образованием тромбов, возникновение кровоизлияний, инфарктов. Вследствие метаболических перестроек сердечная мышца страдает от гипоксии. При употреблении алкоголя нарушается сперматогенез, повреждаются сперматозоиды. Если в это время происходит зачатие, то последствия могут быть самыми печальными, вплоть до рождения ребенка с умственной, физической и психологической неполноценностью. К глубокому сожалению, когда нашу страну начали спаивать или начала идти пропаганда алкоголя, в нашей стране открылось очень много больниц, клиник и также школ для детей с умственной отсталостью. Почему? Потому что во время пьяного зачатия появилось очень множество детей неполноценных, как раз и именно те дети, которые пострадали от употребления алкоголя родителями. У женщин частый прием алкоголя приводит к нарушению строения лица, тела, проблемы с фертильностью, нарушениями женского цикла, быстрому старению организма и ухудшению внешности. Для центральной нервной системы употребление алкоголя особенно губительно. Оно провоцирует хронические психозы, деградацию личности, нарушаются когнитивные функции, эмоциональная сфера тоже страдает. Для иммунной системы алкоголизм недопустим. Он уменьшает активность антител, увеличивает уязвимость организма. опасность алкоголя для нашего здоровья очевидна. Возможно, вы скажете, ну, может быть, опасен алкоголь, когда человек его постоянно пьет? А что, если я чуть-чуть, иногда, по праздникам, ну, здесь на Новый год, здесь на день рождения, здесь, как говорится, за компанию, я не спиваюсь, утром я выхожу на работу, и руки у меня не трясутся. Вы знаете, я, как и многие трезвенники, к примеру, знаменитый хирург Федор Григорьевич Углов, это знаменитый трезвенник, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, чей общий хирургический стаж составил более 70 лет. Он в 100 лет был ассистентом при операции. И он очень много трудов написал о том, чтобы люди не употребляли алкоголь. Очень много им описано о том, чем опасно именно культурное питье. Ведь это очень страшная вещь. Объясню почему, вы скажете, как же, в чем же опасно. А вы знаете, вот многие трезвенники сегодня говорят, что вреда от культурно пьющих людей, которые пьют чуть-чуть понемножку, больше, чем от пьяниц от алкоголиков. Да как же так? А давайте мы посмотрим. Кто-нибудь сегодня берет пример с пьяницы-алкоголика? Кто-нибудь хочет на него равняться? Нет. Ни один человек не хочет равняться на пьяницу и алкоголика. Но однажды каждый человек, который сегодня спился и оказался за гранью каких-то жизненных барьеров, он взял пример или с красивого киногероя, который красиво поднимал фужер шампанского, или с соседа, который тоже употреблял только по праздникам. Но этот процесс, алкоголь начал запускать в его организме, как наркотик, вызвал определенную зависимость. Поэтому сегодня вряд ли вы найдете человека, который спился бы, начиная с желания спиться. Нет, каждый пьющий человек в свое время принял решение, что он хотел бы пить немножко и по чуть-чуть. Это обман. Поэтому, друзья, нам нужно пересмотреть свое отношение к алкоголю, и мы еще об этом тоже будем говорить с вами. Но у меня для каждого из вас есть хорошая весть. В какой бы стадии вы сегодня ни находились, выход есть, и мы найдем его вместе.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Земля обетованная. Ведущий Александр Болотников.
2: И сказал Бог Аврааму: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Сейчас, находясь на Елеонской горе, мы можем наблюдать свысока панораму этой горы Мориа. Здесь были построены оба израильских храма. Сейчас на этой горе находится известная всему миру мечеть, купол на скале. Но начиналось все это 3800 лет назад, когда Бог сказал Аврааму: принеси мне сына своего в жертву. Отдай мне то, что я тебе обещал. Авраам ожидал 25 лет исполнения этого обетования. 100 лет у него не было детей. И, наконец, в возрасте 100 лет Бог исполнил обетование. Но тут повеление от Бога. Через 14 или 15 лет повеление: отдай мне то, что я тебе дал. Авраам повинуется это сделать. Ему тяжело, но он уверен, что Бог не оставит его. Поэтому, когда они идут, поднимаясь из вот этого ущелья вверх по горе, Исаак спрашивает: отец мой, вот огонь, вот дрова, а где же агнец для всесожжения? Авраам говорит ему: Бог усмотрит себе агнца для всесожжения. Сын мой. Авраам уверен в Господе. Авраам уверен, что Бог его не оставит. И его уверенность оказалась не напрасной. Как только он занес нож свой, чтобы заколоть сына своего, ангел Господний с неба взывает к нему и говорит: не поднимай руки твоей на отрока, не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня. Многие ученые, многие богословы задумываются над этой историей, задавая себе вопрос: а зачем нужно было это испытание? Некоторые скептики говорят, что оба, и Авраам, и Бог в этой истории выглядят очень нехорошо. Однако я не верю этим словам. Я не верю этим словам, потому что история испытания Авраама на этих словах не заканчивается. Есть еще один текст, который очень является самым главным. Вот что написано: «И воззрел Авраам, и возвел очи свои, и увидел вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение во место сына своего». Бог усмотрел агнца. Бог дал того агнца, который умер вместо Исаака. Бог испытывал Авраама не зря. Да, у Авраама были проблемы. Авраам делал в своей жизни много ошибок. Однако Бог дал ему это испытание не для того, чтобы посмотреть, какой он хороший или плохой, но для того, чтобы научить ему его самому фундаментальному уроку, который преподносит нам вся Библия. Это урок о заместительной жертве. Что это такое? Здесь нам очень хорошо это видно. Исаак должен был умереть, но вместо него умер Агнец. Бог хотел разорвать отношения с Авраамом, забрав от него благословение завета. Но отношения были восстановлены благодаря смерти Агнца. Агнец умер смертью, которой должен был умереть Исаак. Сегодня наше путешествие с вами так и называется. По стопам заместительной жертвы. Потому что есть прообраз, но есть его исполнение. Агнец был прообразом. Сегодня мы посмотрим не только на прообраз, но мы посмотрим и на его исполнение.

Прошло 900 лет, и на этом месте царь Соломон воздвиг величественный храм. Сюда приходили люди со всего Израиля и приносили жертвы. Для этого они проходили через ворота, которые вы сейчас видите, они назывались овечьи ворота. Жертвоприношения были самым главным ритуалом храма. Можно даже так сказать, храм существовал для того, чтобы в нем приносились жертвы. Всего книга Левит, это книга, которая устанавливает все законы жертвоприношений, описывает 6 случаев, по которым человек должен был приносить разных животных в жертву в храме. Но все эти 6 случаев, там разные отличия есть, немножко отличаются ритуалы, но у всех этих 6 случаев есть 2 общих элемента. Это начало. Всякий раз, когда человек, грешник, приводил к жертвеннику агнца, он должен был возложить на него руку. После чего он должен был взять нож и заколоть этого животного. Возложение руки и закалывание – это 2 момента, которые очень существенны. Возложение руки символизировало перенос греха. Когда грешник, понимая, что он сделал, символическим движением как бы говорил: «Вот, теперь грех, который я совершил, переходит на это животное». После чего животное должно умереть. Умереть вместо грешника. Стать заместительной жертвой. Животное умирало, а грешник

0: всякий раз грешнику напоминалось о том, что животное умерло вместо него. Вот почему. Для многих слова Иоанна Крестителя 2000 лет спустя жертвоприношения Исаака были понятны. Се Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Для людей, понимающих Писание, это было понятно. Значит, пришел тот человек, тот Мессия, на которого грех будет возложен, который умрет вместо грешников, и смертью которого грешник будет жив.
1: Земля обетованная.
0: В нескольких сотнях метров от стены Иерусалима находится этот небольшой садик. 2000 лет назад здесь был пресс для выжимания оливкового масла. На иврите это называется гат шемен, или же более знакомый на интранскрипции Гефсимани. Именно сюда пришел Иисус в свой последний час. Именно здесь он был взят. И именно здесь произошла его предсмертная агония. Многие думают, что самые большие муки, которые пришлось перенести Иисусу, были там, на Голгофе, на кресте. Однако же, почему-то именно здесь, не знаем, у какого дерева, это не важно, но именно здесь, когда Иисус молился, с него капал кровавый пот. Медики установили о том, что это явление настолько необычное для человеческого организма, что оно происходит только тогда, когда человек находится в самой страшной агонии. Почему? Почему так? Там, в Гефсимании, Иисус молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как хочу я, но как ты». Чего боялся Иисус? Боялся он смерти? Не знал, что воскреснет? Я сомневаюсь в этом. Чуть раньше, здесь же, в этой главе, евангелист Матфей пишет нам о том, что Иисус говорит: «По воскресении же моем предварю вас в Галилее». Иисус знал о своей смерти. Иисус знал о своем воскресении. Что мучило его? Почему он истекал кровавым потом? Не на кресте, а именно здесь. Вернемся к нашей истории. Мы помним, мы уже говорили о том, что когда грешник приносил жертву, он должен был возложить руку на голову этого животного. Это символизировало возложение грехов. Тогда это животное несло на себе грех человека. То же самое произошло в Гефсимании. Вот почему Иисус истекал кровавым потом. Потому

что именно здесь на него Господь возложил грех всего мира. Вот это слово «возложить» на еврейском языке «самах», этот глагол, он означает не просто так «положить», он означает нечто подобное, когда я беру рукой, тяжело опираюсь на что-то. Грех всего мира лег всей тяжестью своей на плечи Иисуса именно в этот момент. Многие богословы, анализируя ситуацию со смертью Иисуса, замечают, что Христос на кресте умер раньше, намного раньше, чем любой распятый. Он умер от разрыва сердца. Он умер, потому что именно по причине того, что грех всего мира всею тяжестью своею навалился на него. С чем это можно сравнить? Сколько весит грех всего мира? Наверное, вес измеряется не в килограммах. Как тяжело было нашему Господу перенести это. То, что перенес Он, не перенес в жизни никто из живущих на земле.

Точно так же, как и в символическом ритуале принесения жертвы, после возложения руки на голову жертвы следовала смерть животных, так и Иисусу, Агнцу Божьему, следовало пострадать. Написано так в Евангелии от Иоанна. Тогда, наконец, он, Пилат, предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других по ту и другую сторону, а посреди Иисуса. Вот место, которое больше всего по описанию подходит к Голгофе. Оно находится за стенами Иерусалима, недалеко от Дамасских ворот, к востоку. Здесь никогда не было города, и поэтому то, что пишет апостол Павел в послании к евреям, о том, что Иисус пострадал вне врат, это исполнилось. Он пострадал за станом, неся на себе грех всего народа. Он пострадал здесь или где-то в подобном месте. Вот на этих голых скалах. К сожалению, сейчас здесь половина этой скалы немножечко срезана, и там внизу стоит автостанция. От нее раздается шум, нарушающий благоговейную тишину этого небольшого сада. Здесь пострадал наш Спаситель. Пострадал за меня и за вас. Пострадал смертью Агнца. И смертью его мы сегодня живы. Живы и имеем надежду иметь жизнь вечную.

Кто-то может задать вопрос: а для чего нужна заместительная жертва? Кому нужна эта смерть? Неужели Бог не может взять и просто так простить нам грех? Но давайте не спешить с выводами. Не все так просто. Апостол Павел в послании к римлянам пишет: «Ибо возмездие за грех – смерть». Что такое грех? А другой апостол Иоанн дает определение этому. Грех есть беззаконие. То есть, грех есть нарушение закона Божьего. Что такое закон Божий? Иногда мы думаем, что это просто заповеди. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Однако за этими заповедями стоит нечто большее, нежели просто кодекс морали и чести. Закон связан с творением всей Вселенной. А мы не одни в этой Вселенной. Есть еще кто-то, кто живет в этой Вселенной, кого этот закон охраняет. Мне вспоминается пример из моей жизни, когда я впервые побывал на атомной электростанции. Нас привели на экскурсию на блочный щит управления. Глаза мои разбежались. Там было столько приборов, там было столько кнопок и рычажков. И я сказал сам себе: подумать только, достаточно сделать одно неловкое движение, и последствия его будут очень велики. Чернобыль этому пример. Представьте себе, какой-то безумец попытается влезть в пульт управления Вселенной и пустить движение планет, движение галактик, звезд под откос. Нарушить ритм, который Господь создал. Сколько творений Божьих погибнет от этого? Псалмопевец эту мысль очень хорошо подчеркивает. Посмотрите. «Повеления Господа праведны, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи, суды Господни истины, все они праведны, и вот заключение, и раб твой охраняется ими». Вот для чего закон Божий. Эти законы гарантируют жизнь. Если законы гарантируют жизнь, то нарушающий эти законы приносит смерть тем, кто не нарушает эти законы, тем, кто хочет жить спокойно в мире, где нет преступлений, где нет убийств, где нет грабежа. Вот для чего Бог строжайшим образом охраняет свой закон. Вот почему он говорит: за нарушение закона смерть. В глазах Божьих всякий грех, независимо от того, это убийство или небольшой проступок, одинаково достоин смерти. Но есть выход из Божия. Вот почему Господь настойчиво предлагает нам выбрать